0: Молитвы на озере.
1: Как прекрасен истинный Сын Божий, тот, который не от тени, а от света, тот, который от Троицы истинный, а не от ложной. Как покоится мудрость Его на блаженном девстве и всесильном свете, словно купол храма на стенах мраморных. Господство, силы и власти не сводят с Него очей своих. Начало, архангелы и ангелы служат Ему. Словно потоки молока и меда в земле обетованной текущие, так течет мудрость из уст Его. Где сокровище ваше, там и сердце ваше. Не спрашиваю, что имеете, спрашиваю, кто вы. Если вы чада света, и ни в одном из членов тела вашего не затаилась тьма, тогда имение ваше – Отец Света. Блаженны вы, если все имение ваше в Отце Светов. Глаголю вам, и бытие ваше будет в бытии Его. Вы, имеющие на земле имение огромное, берегитесь, чтобы не стать вам имением имения вашего. Берегитесь, чтобы то, чем от начала вы были, не обратилось в то, чем стали вчера, ибо станете рабами тьмы, и свет забудет вас. Имения земные и сродники – враги ваши. Они вас к миру привязывают, и врата небесные закрывают. Не погребайте сердца ваши под имениями земными, ибо истлеет оно под ними. Подарите сердца свои Богу в дар дарующему, и станет имение ваше рабом кротким, а не грозным хозяином. Не отдавайте сердце своего сродникам, ибо поглотят его и алчущими останутся. Но предайте его Духу Святому. Он так насытит сродников ваших, что вовек алкать не будут. И станут они вам сродниками не только по плоти и крови, но в Духе Святом. А Дух Святой не имеет иного родства, кроме вечного. Выбирай, душа моя окаянная, что хочешь, быть или иметь. Если бытие выбираешь, имение твое будет не меньше имения Божие. Если выберешь имение, бытие твое будет, как отражение месяца на глади озерной. Сыне Божий, помози душе моей, да не обманется, да погибели не изберет».

0: Радио «Вера». Анастасия Коваленкова. Литературные эскизы. Читает Илза Лиепа.
1: Синее тихое. К вечеру стало везде чисто ясно. Выглянула я из дома, ни звука вокруг, никто не шевелится. На небо пришло синее, густое, а у земли розовое, смирное. И пошли мы с собакой в тишину гулять. Идем осторожно, молчим. Деревья на розовом черными полукружьями. Каждая веточка замерла, каждую видно. Даже ручей не поймешь, куда течет, да и течет ли. Развязался у меня шнурок, нагнулась я, а с тропинки белый мотылек вспорхнул. Тронул меня по лицу щекотно и тихо улетел вверх. Совсем загустело синее, розовое стало, как ленточка по горизонту за полями. Села собака моя на дорогу, голову задрала вверх, смотрит. Я тоже поглядела в небо, а в небе летят гуси. Слышно, как они крыльями взмахивают, шелестят, молча летят. Тоже шуметь стесняются.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний Михаила Макарова «Из жизни православной Москвы 20 века. 1922 год». Летом наша семья из Москвы никуда не выезжала, и я ходил гулять в нескучный сад и дальше на Воробьёвы горы. Путь мой обычно проходил через Донской монастырь. При этом мое внимание привлекали военные, стоявшие у ворот и в воротах. Они охраняли патриарха Тихона, содержавшегося в то время под домашним арестом во флигеле, слева от монастырских ворот. Однажды, проходя к северным воротам, я увидел патриарха, медленно шедшего по стене по направлению к ближайшей башне. Очевидно, это была его прогулка. Стража внимательно следила за ним. Он дошел до башни и стал возвращаться назад. Тут я подошел ближе к стене и сложил ладони рук, прося его благословения. Патриарх увидел меня. Лицо его просияло доброй улыбкой, и он широко и не спеша благословил меня со стены. Военные, молча, не двигаясь с места, смотрели на патриарха и на меня. Они мне ничего не сказали, видимо, потому, что я был тогда 16-летним мальчиком. Это благословение всегда свежо в моей памяти, как будто я получил его только сейчас. Патриарх, как живой, стоит перед моими глазами с его сияющей доброй улыбкой, с его приветливым радостным взором из-под нависших седых бровей.

Тебя сравнить бы надо с первою красавицей, что своим веселым взглядом к сердцу прикасается.

0: для тех, кто хочет верить. Радио «Вера».
1: Когда, предвидя близкую разлуку, душа болит уныньем и тоской, я говорю тебе, сжимая руку, Христос с тобой. Когда в избытке счастья неземного забьется сердце радостью порой, тогда тебе я повторяю снова: Христос с тобой. Константин Романов.

0: Вера. Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на радио Вера. Рассказывает протоиерей Дионисий Крюков.
1: Есть среди верующих такие люди, которые полагаются только на свой личный религиозный опыт, отвергая опыт святоотеческий и догматы церкви. Но это очень опасный путь. Хочу поделиться с вами словами преподобного Иосифа Волоцкого, предостерегающими христианина от вольной интерпретации своих духовных переживаний. «И все, кто пытался постичь Бога, пытался измерить бездну горстями. И чем глубже они спускались, тем более они уклонялись во вражеские ереси, потому что тайна эта неизреченна и несказанна. Не говори «как», потому что она больше всякого «так». Не спрашивай, каким образом, потому что Божий образ больше всякого образа.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на радио «Вера».

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма писателя Федора Достоевского поэту Аполлону Майкову. 1856 год. Город Семипалатинск. «Уверяю вас, что я до такой степени родня всему русскому, что даже каторжные не испугали меня. Это был русский народ, мои братья по несчастью. И я имел счастье отыскать не раз даже в душе разбойника великодушие, потому, собственно, что мог понять его, ибо был сам русский. Несчастье мое дало мне многое узнать практически. Может быть, много влияния имела на меня эта практика, но я узнал практически и то, что я всегда был русским по сердцу. Можно ошибиться в идее, но нельзя ошибиться сердцем и ошибкой стать бессовестным, то есть действовать против своего убеждения».
0: Голоса

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Имена, имена милосердия.
1: Встретились однажды музыкант, философ и врач. Поговорили о том о сём, а потом каждый занялся своим делом. Музыкант открыл книгу об органной музыке, философ углубился в томик под названием «Философия культуры», а врач что-то записывал в свой блокнот. Неожиданно философ обратился к музыканту. «Коллега, посмотрите, мы с вами читаем произведения однофамильцев». Действительно, на обложке книги по теории музыки и корешке объемного философского труда было написано одно и то же имя. И правда, любопытное совпадение, согласился музыкант. Но тут в разговор вступил врач. «Коллеги, вы удивитесь, но авторы ваших книг не однофамильцы», – возразил он. «Это один и тот же человек. Кстати, его труды по медицине я успешно использую в своей работе». Эта история, очень похожая на выдумку, на самом деле произошла с тремя преподавателями Чикагского университета. А человека, о котором они говорили, звали Альберт Швейцер. Будущий Нобелевский лауреат и всемирно известный философ, богослов, музыкант и врач родился в Эльзасе в семье бедного протестантского священника. С самого детства в его душе жила искренняя вера в Бога и горячая любовь к музыке. Неудивительно, что, поступив в Страсбургский университет, Альберт стал одновременно изучать философию, теологию и музыку. Швейцер блестяще защитил диссертацию, став доктором философии, и в совершенстве овладел искусством игры на органе. Кроме того, он написал масштабное исследование о творчестве своего любимого композитора Иоганна Себастьяна Баха. На богословском поприще Альберт Швейцер тоже достиг немалых высот. Его работы «Очерк жизни Иисуса» и «Анализ Тайной вечери» стали предметом обсуждения в научных кругах. Большинству этого успеха хватило бы, чтобы всю оставшуюся жизнь почивать на лаврах, но только не Швейцеру. На самом пике славы и научной карьеры он не побоялся начать все с нуля. Альберт решил серьезно изучать медицину. Через несколько лет он получил диплом врача и уехал в деревеньку Ламберене в далекой Африканской республике Габон. Об этом месте он знал лишь то, что там очень много тяжелобольных и совсем нет лечебниц. Приехав в Ламберене, доктор Швейцер на собственные средства открыл больницу. Все это требовало большой отваги и мужества. В деревне не было ни подходящего помещения, ни строительных материалов для новых корпусов. Но Альберт не унывал. Он закупил все необходимые медикаменты и оборудование. С помощью туземцев, весьма обрадованных приезду белого доктора, Швейцер переоборудовал курятник под хирургический кабинет, а несколько крытых соломой хижин превратились в больничные палаты. На протяжении нескольких лет Альберт вместе со своей женой совершенно бесплатно оказывали в этой импровизированной лечебнице медицинскую помощь всем нуждающимся. Супруги Швейцер мечтали о том, что когда-нибудь они построят здесь настоящую больницу. Но в 1914 году, по решению французских властей, которым подчинялись африканские колонии, им пришлось покинуть Габон и вернуться в Европу.

0: Польце, последовавший за Швейцаром. Сам белый доктор не только лечил, но и рассказывал туземцам о Христе, читал вместе с ними Евангелие. Скоро в ничем прежде не примечательную деревушку Ламбарене хлынул народ. В 1952 году Альберт Швейцер был удостоен Нобелевской премии мира. На полученные деньги он построил недалеко от Ламбарене деревню-лечебницу для больных проказой. Его любовь к людям была такой же искренней, как его вера в Бога, заповедавшего всем нам эту любовь. «Нельзя допустить, чтобы черствела душа», – говорил Альберт Швейцер, – «ведь только она действительно важна».
1: Имена, имена милосердия.

0: Радио «Вера».
1: Тихо ночь ложится на вершины гор, и луна глядится в зеркала озер. Над глухою степью в неизвестный путь бесконечной цепью облака плывут. Над рекой широкой сумраком покрыт, в тишине глубокой лес густой стоит. Светлые заливы в камышах блестят, неподвижно нивы на полях стоят. Иван Никитин.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: эфире «Радио Вера». Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. В мире в настоящее время около 2 миллиардов христиан. Не все они православные. При этом большая часть современных христиан с почтением относится к тексту, составленному еще в IV веке отцами Древней Церкви. Текст этот называется «Символом веры», потому что в нем кратко изложено православное вероучение. В просторечии символ веры называется часто просто словом «верую». Причина проста. Именно со слова «верую» и начинается текст древнего исповедания. О содержании символа веры и его богослужебном использовании рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Православное богословие – явление чрезвычайно практичное. Святые отцы ведь никогда не рассуждали о Боге просто так. Те или иные умозаключения делались ими из практических соображений или даже вынужденно. Причиной обычно становилось искажение православного учения. Такое искажение называется ересью. В IV веке общество охватило ересь священника Ария, который не верил в Бога Троицу. Святые отцы встали на защиту православного вероучения, собрались сначала на Первый, а потом на Второй Вселенский собор и составили символ веры – точное изложение учения о Боге. Этот текст используется при совершении таинства крещения. Человек, принимающий крещение, или же его крестные родители, и в наши дни читают символ веры, как выражение своей собственной веры. Символ веры является также частью литургии главного христианского богослужения. В Латской православной церкви он читается вслух священником или кем-то из церковнослужителей. В русской церкви существует замечательная традиция «верою поется всенародно». Символ веры состоит из нескольких частей. В первой части речь идет о Боге Отце и творении мира. Вторая часть посвящена Богу Сыну, пришедшему в мир и получившему имя Иисус Христос. Христос – Бог и человек одновременно. Он умер на кресте и затем воскрес из мертвых. Третья часть символа веры посвящена Духу Святому, благодатью которого в церкви совершаются все богослужения и таинства. Затем речь идет о церкви и будущих судьбах мира. Православные христиане верят, что Христос придет вновь, и время привычной нам реальности закончится.
1: Пение символа веры в составе литургии предшествует самой важной части этого богослужения – таинству Евхаристии, во время которого хлеб и вино по молитве церкви становятся телом и кровью Христовыми. Такое положение символа веры не случайно. Оно указывает на то, что присутствовать на литургии и причащаться могут только те, кто полностью согласен с содержанием этого древнего исповедания веры.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера».
1: О гордости и смирении. Один норовистый конь как-то перекусил удила, сбросил всадника и понесся, куда глаза глядят, не разбирая дороги. Думал конь, что наконец-то вырвался на свободу, но не заметил впереди пропасти и свалился с обрыва вниз. Так же бывает и с душой человеческой. Стоит выбросить человеку из своего сердца страх Божий, начинает он лгать, воровать, завидовать, злобствовать и превозноситься. И не замечает, что впереди его неминуемо ждет пропасть. А начинается все с гордыни, когда человек позволяет себе взбрыкнуть.

0: Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Где царь, там и царство. Царь без царства не царь, и царство овдовевшее не царство. Царство небесное внутрь вас есть, сказал сын царя. И радость озарила всех влачившихся среди гробов, уразумевших сие небесное послание. Сын царя знает царский путь и указует на тебя во плоти безгрешной. В безгрешную плоть облекся он и сошел, чтобы тьме земной принести света небесного. Царю мой, ближе еси мне, чем дыхание мое. Разве дыхание мое не есть нечто, входящее в меня извне и из меня выходящее? Еще до вздоха легких моих был ты во мне. Знал ты меня еще в чреслах отца моего. И до сотворения мира думал ты обо мне. Разве мысли мои не есть лишь отражение внешних предметов, входящие в мой ум, словно нити в станок? И ткутся они, и сходятся они, и расходятся, и теряются. Предметы вне ума моего, и входят в него не предметы, но лишь их отражение. Ты единственная реальность ума моего, с которой и родился он, и прежде всякого отражения ты был во мне. Ты коснулся меня прежде соприкосновения моего с тварью любой. С тех пор, как услышал благовестие царское, разослал я душу свою, словно покрывало для сокровищ драгоценнейших. И в ней тебя ищу, и царство твоего. И ни края, ни дна души своей не вижу, и не могу достичь ни высот ее, ни спуститься в глубину недр ее. Видятся мне лучи сияющие, предвещающие солнце далекое. Видятся золотые колонны храма, но не вижу самого храма и алтаря его. Ощущаю благовоние кадил, но не вижу престола царского. Чем больше тружусь и вглядываюсь, тем яснее вижу сокрытого. Тайны неведомые заключил ты в меня, Господи сил, и не с числа воинам твоим. И на каждом воине отблеск сияния твоего царского. Безграничность несешь в себе, царю мой, и безграничность вносишь в душу мою. Вечностью облекся еси яко ризою, царю мой, и в ризу ту облекаешь и душу мою. Дух живет где хочет, и творит себе где и когда, и независим от творений своих. Преизобильный Господи, в изумлении от чуда смотрю в душу свою. Что за сокровища несметные заключил ты в скудельный сосуд? Воистину, моя вина, если нищим себя почувствую. Моя вина, если смертным почувствую себя. Стану самоубийцей, если почувствую себя рабом земли и самообмана земного. Где ты, там царство небесное. Где царство небесное, там ты. Если царство не войдет в меня воистину, и мне не войти в царство. Царю бессмертный, вонми глаз умоления моего, услышь песнь мою, жертву единственную языка моего.
0: Благословенно царство Отца и Сына и Святого Духа, три солнечной жизни и блаженства. Аминь.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний Евгении Рымаренко, супруги протопресвитера Адриана Рымаренко. Мое знакомство с Оптиной пустынью началось с 1919 года. Я дочь крупных помещиков Полтавской губернии, была на высших курсах в Петербурге, потом перевелась в Москву. Среда, в которой я вращалась, была не церковной. В Петербурге я была вовлечена в оккультизм, а в Москве, разочаровавшись уже в нем, я все-таки жила вне церкви. После смерти родителей и после всяких переживаний в связи с революцией я возвратилась в город Рамны Полтавской губернии. Здесь я встречаюсь со своим теперешним мужем, который мне дает читать некоторые книги духовного содержания. Меня потянуло поехать в Оптину пустынь. Почему я тогда поехала к отцу Анатолию, не знаю. Понятия о старцах я почти не имела. И мне захотелось поехать к старцу, собственно, для того, чтобы вообще на него посмотреть и от него услышать какие-то предсказания будущего. Вместо предсказания будущего пережила радостные минуты покаяния и необыкновенное состояние мира и покорности воле Божьей. Я так расположилась к батюшке, что потом достаточно было вспомнить о нем, чтобы приобрести мирное, светлое состояние духа.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность.
1: Чудна, чудна молитва сила. Она невидимо целит и душу из тоски унылой, подняв, так дивно оросит, что и наружность обновится, и жизнью зацветет другой. О Боже, дай мне дар молиться, раскрой во мне сей ток живой.

0: Светлое радио. Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Преподобный Исидор Гефсиманский.
1: Монах Гефсиманского скита Троицы Сергиевой Лавры по имени Исидор, опустив голову, шел к себе в келью. Вид у него был растерянный и грустный. Он только что побывал на скитской кухне, пришел попросить у повара несколько кусков хлеба для нищих, которые с утра стояли у ворот. Повар был чем-то раздосадован, и попавший под горячую руку отец Исидор получил от него вместо хлеба настоящий нагоняй. «Каждый день ты, отец, за хлебом приходишь. На тебя и не напасешься!» — в сердцах кричал он на монаха. Поклонившись, отец Исидор отправился в освояси, даже не сказав о том, что просит хлеба не для себя. О том, что теперь, пожалуй, может прослыть среди монахов чревоугодником, он не волновался. А вот нищие без хлеба остались. Да и повара только напрасно побеспокоил, от дела оторвал. На следующий день после утреннего богослужения настоятель объявил, что на кухню требуется новый повар. Прежний неожиданно тяжело заболел и лежит при смерти. Сердце у отца Исидора затрепетало. Ему стало жалко беднягу, и он тут же поспешил его навестить. Повар лежал на кровати. С трудом повернув голову, он узнал отца Исидора. «Ты пришел», — едва слышно проговорил он. Отец Исидор встал возле него на колени и прошептал: «Прости ты меня, Христа ради. Может, обидел я тебя, попросил, чего не надо было». Но повар, ослабевший рукою, закрыл уста монаха. «Это ты прости. Знал ведь я, что не себе просишь». И накричал. «Обидел». Монахи попросили друг у друга прощения и примирились. А на следующий день скит облетела радостная весть. Повар пошел на поправку. После прихода отца Исидора ему стало легче, а через несколько дней он совершенно выздоровел, вернувшись к своим обязанностям на кухне. Отца Исидора, известного своей незлобивостью, кротостью и духовной мудростью, в скиту и за его пределами любили и почитали, уважительно называя его старцем. Смирение, любовь и прощение – вот наше оружие против всякого раздора, говорил старец Исидор Гефсиманский. Гнев да обида разрушают, любовь и кротость мир даруют.
0: Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Исидор Гефсиманский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает игумен Лука Степанов.
1: По завершении чтения молитв не должна молитва прекращаться. Можно назвать это молитвенное состояние плодами молитвы. Память о Боге, сосредоточенность, внутрь пребывания, вниманием своим. Хочу поделиться с вами словами преподобного Никона Оптинского. Необходимо хранить плод молитвы. Он погубляется, теряется очень часто от празднословия сразу после молитвы и от мечтания, которое есть тоже празднословие, но лишь самим собой. Молчание после молитвы весьма полезно. Оно удерживает молитву в уме, сердце и даже на устах вслух себе.
0: «Хочу поделиться». Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: эфире радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний княгини Натальи Урусовой. «У меня было 7 человек детей. Второй сын, Николай, будучи всего 17 лет, по объявлении в 1914 году войны с Германией, уехал добровольцем в Двинский район военных действий и избрал трудную работу санитара в отряде Красного Креста на самых передовых позициях. В 1916 году ему удалось геройски спасти всех раненых отряда от надвигающейся газовой волны. За это святое дело он получил крест Святого Георгия. Вскоре он сдал экзамен на прапорщика и работал при зенитной батарее. Солдаты, казалось, все его любили за справедливое отношение, но под влиянием революционных масс люди озверели, теряя совершенно свой внешний и внутренний образ Божий. Когда началось сперва срывание погон, а затем жестокое издевательство над офицерами и избиение их, те самые солдаты, что служили ему, как младшие братья, схватили его и с криком «утопить его!» поволокли к Двине. Любимый его ефрейтор, казавшийся преданным другом ему и тоже находившийся среди этой толпы, вдруг обратился к ней со словами: «Ребята, его нужно сперва хорошенько допросить». Толпа остановилась. «Дайте его мне, я его посажу в холодную до завтра». Все послушались и стали расходиться. Он грубо, как говорил мой сын, велел ему идти вперед. Подошли к полотну железной дороги, идет товарный поезд с пустыми вагонами. Вдруг лицо ефрейтора осветилось улыбкой, и Коля узнал в нем прежнего своего товарища. Он его подвел к самому поезду, который шел на подъем очень медленно, и говорит: «Прыгай, ваше благородие, спасайся». И, схватив его, помог ему вскочить в вагон и уехать. Как сумел после оправдаться ефрейтор, конечно, не было известно, но я верю, что Господь и его спас за спасение моего сына, который смог благополучно добраться до семьи.
0: Голоса времени.

0: Имена, имена милосердия.
1: Европа XIX века с уважением относилась к русским миллионерам. Они славились не только богатством, но и щедростью, умели зарабатывать и любили тратить на благо общества. Демидовы были как раз теми миллионерами, которые оставили по себе добрую память и в России, и за ее пределами. Из поколения в поколение Демидовы производили оружие, строили заводы, добывали драгоценные камни, играли с царями в карты и считались первыми богачами Российской империи. Даже сюжет повести «Бронзовая птица» был закручен на огромном алмазе Сан-Си, принадлежащем Павлу Демидову. Его отец Николай Никитович волею судьбы оказался во Флоренции, да так и остался там жить. Благотворительным делам богатого русского флорентийцы возносили хвалу. Он построил приют для сирот и инвалидов, а также школу в квартале для бедных. Горожане даже назвали площадь в честь Николая, а его сын Анатолий Демидов поставил на ней памятник отцу. Анатолию, который родился во Флоренции, не было особой нужды уезжать в Россию. Батюшка завещал ему громадное наследство и роскошную виллу Сан-Донато. По территории своего поместья Анатолий гонял на тройке с бубенцами, высаживал диковинные цветы в хрустальных оранжереях, завел даже зоопарк, в котором жили львы и тигры. Анатолий был энергичным человеком, владел европейскими языками, профессионально занимался дипломатией и не менее профессионально благотворительностью. Он продолжил дело своего отца. В том самом квартале для бедных открыл бесплатную аптеку и оплачивал содержание врача, которого жители квартала могли вызвать на дом в любое время. Анатолий основал и дом презрения для трудящихся, только не во Флоренции, а в Петербурге. Этот проект обошелся Демидову в 500 000 рублей. Еще 200 тысяч богач пожертвовал на детскую больницу в российской столице. Плохо владея

0: с Брюловым. Живописцу захотелось изобразить на холсте погибающую Помпею. Анатолию идея понравилась. Он пообещал Брюлову купить картину и даже заключил с ним договор. Художник работал несколько лет. Демидов хотел уже аннулировать сделку, но картина была закончена и стала сенсацией. Анатолий передумал отказываться. Он купил полотно, а потом привез его в Петербург в подарок императору. Демидов стоял и у истоков зарождения Красного Креста. Когда в Крыму начались военные действия, Анатолий Николаевич провел сбор средств в пользу раненых воинов. Кроме того, он создал ассоциацию, которая помогала пленным. Не только русским, но и военным всех противоборствующих сторон. Ассоциация следила за здоровьем людей, присылала им деньги, продукты, организовала переписку с семьями. По личному указанию Демидова, военнопленных, которые возвращались на родину, обеспечивали одеждой и медицинской помощью. Во флорентийском дворце Питти находится картинная галерея. В одном из залов висит полотно. Красивый охотник в русской одежде горцует на коне. Таким Карл Брюлов запечатлел своего покровителя. И в той же Флоренции, над домом, где раньше помещалась Демидовская школа, висит герб Демидовых. Надпись по латыни гласит «Дела, а не слова». И дела, и фамилия до сих пор на слуху в России, во Франции, Италии. Везде, где Демидовы воплощали в жизнь свой девиз.
1: Имена, имена милосердия.

0: эфире «Радио Вера».
1: Я, Матерь Божия, ныне с молитвою пред Твоим образом, ярким сиянием, не о спасении, не перед битвою, не с благодарностью или покаянием, не за свою молю душу пустынную, за душу странника в свете безродного, но я вручить хочу деву невинную, теплой заступнице мира холодного. Окружи счастьем душу достойную, дай ей сопутников полных внимания, молодость светлую, старость покойную, сердцу незлобному мир упования. Срок ли приблизится часу прощальному, в утро ли шумное, в ночь ли безгласную,

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: вера. Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Бог, почитаемый христианами, это Бог Троица, одновременно единый и при этом существующий в трех лицах. Каждый из лиц Святой Троицы, Отец, Сын и Святой Дух, в истории человечества проявлял себя по-разному. Бог Отец послал в наш мир Своего Сына, именуемого Иисусом Христом. Выполнив Свою миссию, Христос открыл путь для схождения в мир Святого Духа. Оно, это схождение, состоялось на 50-й день после воскресения Христа из мертвых. О том, как Святой Дух явил Себя людям, расскажет священник Антоний Борисов.
2: На 50-й день после воскресения Христа на Богоматерь и апостолов сошла благодать Святого Духа. Дева Мария и ученики Спасителя находились вместе, молились, и вдруг они услышали шум как бы от сильного ветра и увидели огни пламени, которые исходили с неба. В виде огней апостолам и Богоматери явилась благодать Святого Духа. Она просветила учеников Христа и дала им особенные силы – силы проповедовать Евангелие всему миру. Апостолы передали полученные от Бога благодатные дары следующим поколениям христиан. Понимание того, как Святой Дух своей благодатью действует на человека, отразилось потом в молитве, названной по первым своим словам «Царю Небесный». «Царю Небесный, Утешителю, Души Истины, и же везде сы и вся исполняй, сокровища благих и жизни подателю, приди вселисевны и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наши. Царь Небесный, Утешитель, Дух Истины, везде находящийся и все наполняющий присутствием Своим, сокровище благ и податель жизни, приди и поселись в нас, очисти нас от всякого греха и спаси преблагий души наши». Дары Святого Духа пребывают в Церкви и сегодня. Они подаются Богом каждому православному христианину. Происходит это в таинстве мира помазания. Через помазание святым миром, то есть особым освященным веществом, человек получает те же самые дары, что и апостолы в день Пятидесятницы. Их содержание таково. Каждый православный христианин имеет особую духовную поддержку от Бога. И благодать Святого Духа дает нам возможность общаться с Господом, как с любящим Отцом. Ну и кроме того, дары Пятидесятницы помогают нам развивать наши таланты, направлять их во славу Божию и Его Святой Церкви.
1: С молитвы Царю Небесной начинается почти каждое православное богослужение, что не случайно. Православная Церковь верит, что все действия, совершаемые в храме, имеют благодатную силу только благодаря Святому Духу. Поэтому и звучит всякий раз призыв к третьему лицу Святой Троицы – прийти и благословить начинаемое богослужение. Кроме того, существует благочестивая традиция – читать молитву Царю Небесной в начале каждого доброго дела, чтобы получить на него благословение Божие. А теперь давайте послушаем песнопение Царю Небесной в исполнении хора Нижегородской епархии.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. 11 лет назад жизнь Дмитрия разделилась на «до» и «после». Во время занятий паркуром он сорвался с крыши и получил тяжелые травмы. Врачи боролись за его жизнь, проводили одну операцию за другой. Но из-за осложнений левую ногу пришлось ампутировать. Молодой человек заново учился ходить, освоил протез, вернулся к работе и спорту. Сегодня Дмитрий преподает математику в колледже, участвует в соревнованиях по пауэрлифтингу и продолжает жить активной жизнью. Одним из важных занятий для него остается плавание. И дело не только в любви к спорту. После ампутации нагрузка на позвоночник, суставы и мышцы значительно возрастает. Плавание помогает Дмитрию сохранять здоровье, поддерживать физическую форму и не терять результаты реабилитации. Для занятий в бассейне мужчине нужен специальный протез. Приобрести его для Дмитрия помогает благотворительный фонд «Все-все вместе». Он поддерживает людей, перенесших ампутацию, протезами, реабилитацией и адаптивным спортом. Организация открыла сбор для Дмитрия. Поддержать мужчину и подарить ему занятия плаванием можно на сайте фонда «Все-все вместе». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Кровь праведников – единственное на земле Писание, которое стереть невозможно. Разве убили вы Христа, окаянные, как на то надеялись? Или кровь Его поныне горит на главах ваших? Море шумом волн своих объяви по всей земле. Кровь праведника горит на главах до колена сотого. Скреститесь молнией от востока до запада и начертайте, чтобы и слепые увидели. Никакого зла не причинят люди праведнику, чтобы не пало зло вдвойне на их главы. Ибо камень, брошенный в праведника, ввысь брошен, и вниз падая прибавляет веси. Камни иерусалимские, разбросанные ныне, возопите к роду человеческому, роду забывчивому, и ему напомните, что бывает с убиенным праведником и что с его убийцами. Видел я однажды пса, пасть кашей горячей обжегшего, так что не ел потом и холодную. И людей изо дня в день вижу кровью праведников обжигающихся и не научающихся. О, безумнейшие из безумных! Не стыдитесь разве повторять урок, который псы с одного раза выучивают? Лучше погибнуть одному роду злодейскому, нежели одному праведнику. Ибо небо не спрашивает, сколько крови пролито, но спрашивает, чья кровь. Если все народы восстанут на одного праведника, ничем не повредят ему. До могилы лишь сопроводят его. Он же будет сопровождать их после могилы. Воистину, милостью своей наказывает праведник до смерти и правдой после смерти. Не собирайте имения детям своим, вы, пролившие кровь праведника. Се все имение их пропадет, кроме крови праведника, вами пролитой. И не праведник проклянет вас, но дети ваши, когда будут есть горький хлеб рабства. В рубище праведника Бог кроется. Горе вам, если соблазнитесь о рубище его и того, кто в рубище презреете. На крест взошел Еси, Господи, не бессилие свое миру явить, но бессилие мира пред тобою. Словно тени при свете лунном по камням играющие, так же бессилен народ, камень на тебя поднимающий. Господи, праведников утешение и мучеников мужество, спаси нас и помилуй.

0: Владимир Щербинин. «Сердце сокрушенно». Читает Вячеслав Малежик.
1: Кусочек печер. Однажды ко мне подошли студенты-художники и попросили рассказать им об иконе. Я согласился, не догадываясь, что моя беседа продлится почти 10 лет. Мы пытались писать иконы и до позднего вечера говорили о божественном мире, который нельзя увидеть глазами или потрогать руками. Но его можно созерцать очами сердца и, как ни странно, изобразить красками на доске. Я хотел передать им то, что сам почерпнул в монастырской мастерской, и радовался, когда видел, как оттаивают их сердца и светлеют лица, соприкасаясь с древним возвышенным ремеслом.

0: Письма, дневники.
1: Из писем игумени Арсении Сибиряковой мирянам 1885-1889 годы. Хорошо было бы иногда читать жития святых и иметь хоть небольшое, но постоянное молитвенное правило. А чтобы начать внимание к своему сердцу, я дам вам небольшой совет, который попробуйте исполнять в течение поста. Давно когда-то я посоветовала вам выучить наизусть молитвы Иоанна Златоустова «Господи, не лиши меня небесных Твоих благ». Теперь я советую вам начинать с первой молитвы, ежедневно держать в уме и в течение дня почаще повторять одну из этих молитв. Сегодня первую «Господи, не лиши меня». Завтра вторую «Господи, избави меня вечных мук». Эту молитву вы носите в уме и в сердце, и в воображении. Когда вы просите небесных благ, то сравнивайте их с благами земными. Вы дайте своему сердцу почувствовать всю тщету этих земных благ, их изменчивость. Так размышляйте о каждом прошении, пусть целый день душа живет этим созерцанием. Дайте пищу вашей душе, дайте занятие вашему уму, дайте направление вашему воображению. Пусть приносит плод посильный труд ваш, чтобы в будущей жизни не голодать вечным голодом.
0: Голоса

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность.
1: О Боже, дай мне воли силу, ума сомненья умертви, и я сойду во мрак могилы при свете веры и любви. Мне сладко под Твоей грозою терпеть и плакать и страдать. Молю, оставь одну со мною Твою святую благодать. Иван Никитин.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Ефрем Катунакский.
1: Отец Ефрем проснулся от боли в ноге. Она чесалась, словно монах стоял по колено в муравейнике. «Снова это аллергия», — подумал он. За годы жизни на Афоне болезнь не раз беспокоила его. Начиналось с ноги, а потом и все тело покрывалось зудящими волдырями. А болеть ему было некогда. На плечах отца Ефрема лежала забота о своих наставниках, или, как их называли на Афоне, старцах, двух престарелых монахах. Отец Ефрем неустанно ухаживал за ними, никуда кроме церкви не отлучаясь. Утром в дверь кельи постучали. Пришел монах из соседнего скита. «Брат, сегодня нужно съездить в Дафни. Придет лодка с пшеном и маслом. Надо разгрузить. Настоятель монастыря велел нам с тобой ехать». «Послушай, брат, у меня тут два старца. Они больны. Нельзя мне их бросать», — взволнованно произнес отец Ефрем. «Настоятель так велел», — ответил монах. «Я часов в 12 за тобой зайду». Отец Ефрем пошел в часовню, бросился на колени перед иконой Божьей Матери и стал горячо молиться. Через несколько минут он почувствовал, что его тело словно пылает огнем. Когда в полдень монах из соседнего скита вернулся, все лицо отца Ефрема было в страшных волдырях. «Что же ты мне не сказал, что болен?» — воскликнул монах. «Оставайся, я один съезжу». Несмотря на жгучую боль, отец Ефрем улыбался. Главное, теперь ему не нужно было оставлять своих старцев без присмотра. А еще через несколько минут он почувствовал облегчение. Боль отступила, волдыри исчезли. «Слава тебе, Богородица!» — со слезами воскликнул монах. «Скорби и мучения тоже бывают хороши», — говорил старец Ефрем Катунакский. «Бог знает, для чего дает их нам. Поэтому не нужно отчаиваться, когда приходят скорби. Они обязательно обернутся благом, потому что так человек познает, в чем заключается воля Божья».
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Ефрем Катунакский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает протоиерей Константин Харитонов.
1: Иногда мы можем испытывать приступы гнева и враждебности по отношению друг к другу, к коллегам по работе, к соседям, к людям, которые нас раздражают. Как христиане, мы должны сказать «нет» вражде, потому что Господь сказал: «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас». Ведь Христос любит тех, кого мы считаем врагами, так же, как и нас. И Господь хочет спасти и нас, и их. Хочу поделиться с вами словами святителя Серафима Соболева. Когда враждуешь против кого-то, ты оскорбляешь Бога и радуешь дьявола, творца вражды.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Вы слушаете радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из путевых заметок схиигуменьи Марии Дохторовой. Годы странничества. 1918 год. Из Киева в Салоники. Мне 22 года. Обстоятельства сложились так, что я не могла уехать в Москву, чтобы закончить учебу. 4 года проучилась на историко-филологическом факультете Московского университета. Оставался еще 1 год. Родители решили отправить меня в Рим, где жила моя тетя, для завершения образования. Я отправилась в Одессу. В Одессе власти захватили французы. Чтобы выехать за границу, нужна была виза, в которой мне отказали. Тогда я пошла в собор и стала молиться Господу. Когда выходила, то случайно услышала разговор. Какой-то человек говорил другому: «Завтра в 10 часов утра пароход «Афон» отправляется в Салоники». Я молилась Господу и просила указать мне путь. На следующий день утром подошла к пристани. «Господи, Тебе все возможно, спаси меня», — взмолилась я мысленно и поднялась на палубу. И Господь услышал мою молитву. Совершенно успокоенная вошла я в каюту 2-го класса и села. Пароход вскоре отчалил от пристани. В каюте было 2 койки, на 2-й француженка-учительница. Она возвращалась из России на родину. Приходит с проверкой: русский помощник капитана и французский офицер, ваши билеты и паспорт. Посмотрели документы у моей соседки, повернулись и ушли. У меня ничего не спросили. А через некоторое время заходит русский офицер и говорит: «Оказывается, это вы едете на месте моей жены. Она перед отъездом заболела, и теперь вот я решил узнать, кому продали ее билет». Я напряженно молчала и с изумлением благодарила Господа. На пароходе ведь очень много кают. Кто привел меня на единственное свободное место?
0: Голоса

0: эфире Радио Вера. Имена, имена милосердия.
1: Казалось бы, у знаменитых людей есть все, о чем только можно мечтать. Любимая работа, материальное состояние, дома, машины. А знаменитости не чувствуют себя счастливыми и мучаются вопросом, для чего им дана слава и любовь миллионов людей. Актриса Одри Хепберн нашла ответ на этот вопрос, а найдя, попыталась сделать мир немножко лучше. Одри с детства знала, что такое нужда. Она росла в Голландии в годы Второй мировой войны. Холод, голод, болезни, расстрелы родных. Будущая кинозвезда прошла через все это и сама выжила лишь чудом. Потом были учеба, роли в кино, известность, рождение сыновей, покупка поместья в Швейцарии, которое Одри назвала мирным местом и куда она приезжала в перерывах между съемками. Здесь Хепберн однажды решила оставить профессию и посвятить себя сыновьям. Здесь же, спустя годы, приняла другое решение и считала его самым важным в своей жизни. Актриса стала послом доброй воли в организации ЮНИСЕФ, детском благотворительном фонде ООН. Приблизительно 100 миллионов детей живут и умирают на улицах. Теперь мне ясно, для чего я стала знаменитой, говорила Хепберн. Сначала она участвовала в благотворительных балах и концертах. Потом поняла, что это помощь наполовину, и к реальной пользе она отношения не имеет. В 1988 году Одри собрала вещи и улетела в Африку спасать незнакомых детей. Когда-то, 30 лет назад, она уже побывала в Конго. Там снимался фильм, в котором актриса играла монахиню, лечившую людей во время войны. Но то было кино. Настоящая жизнь начиналась только сейчас, когда самолет приземлился в аэропорту Эфиопии. Одри сопровождала гуманитарный груз для жителей голодающих деревень. Увидев местных ребятишек, актриса расплакалась. А взяв на руки одного ребенка, почувствовала, что он невесом. Дети были так слабы, что уже не могли есть сами. Одри, так же как другие сотрудники ЮНИСЕФ, кормила их с ложки. Коллеги были уверены, после увиденного в Эфиопии актриса откажется.

0: распределяла продовольствие, сама кормила и лечила детей. Умудрялась за короткий срок немножко выучить язык той страны, куда приехала, общалась с людьми и всегда ходила окруженная толпой ребятишек, которые с ее появлением начинали улыбаться совсем как Одри. «Добрый ангел, несший надежду», так говорили про Хепберн в те годы. А она, увидев самое страшное своими глазами, рассказывала об этом миру, отдавала свои гонорары в фонд ЮНИСЕФ и призывала к благотворительности богатых людей. И если на них не действовали ее просьбы, Одри включала кинопроектор. Дамы в мехах, увидев руки детей толщиной в два пальца, рыдали и снимали с себя драгоценности. Мужчины доставали бумажники. Одри Хепберн успела поработать на ЮНИСЕФ всего 4 года и за это время побывала в 54 командировках. Продолжала ездить уже неизлечимо больная, пока была в состоянии что-то делать. Однажды про Одри сказали, что когда ее не станет, в Голливуде будет некому играть ангелов. Ее последней работой в кино и стала роль ангела в фильме «Всегда». У персонажа Одри были такие слова: «Не растрачивай свою душу на поступки, совершаемые ради себя самого, но только на то, что делается ради других». Одри Хепберн ничего не играла, произнося этот текст, ведь это был и ее собственный, выстраданный девиз.
1: Имена милосердия.

0: Светлое радио.
1: Дорог мне перед иконой в светлой ризе золотой этот ярый воск, возжженный чьей неведомо рукой. Знаю я, свеча пылает, клир торжественно поет, чье-то горе утихает, кто-то слезы тихо льет. Аполлон Майков.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. На заре человеческой истории Бог открылся только одному народу – еврейскому. На протяжении веков Господь защищал евреев, руководил ими. Свою волю Он возвещал через пророков, особых посланников, которым открывал тайны божественного бытия. Так пророк Исаия однажды увидел множество ангелов, которые все вместе воспевали «Свят, свят, свят Господь Саваоф», то есть Вседержитель. Об ангельской песне через Исаию узнали сначала иудеи, а затем гимн небесных сил в несколько измененном виде стал частью христианского богослужения. Произошло это, правда, не сразу и при необычных обстоятельствах. О них рассказывает священник Антоний Борисов.
2: В V веке в Константинополе случилось сильное землетрясение. Жители города вместе с патриархом стали просить Бога, чтобы бедствие прекратилось. Вдруг какой-то мальчик из толпы силой Божией вознесся на воздух и услышал пение ангелов «Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный». Когда мальчик также чудесно спустился на землю и рассказал о видении, сразу же все люди вместе с патриархом начали петь ангельский гимн, прибавив к нему фразу «Помилуй нас». Землетрясение прекратилось. Неожиданно появившееся песнопение получило название «Тресвятое», потому что в нем три раза повторяется слово «святый». Молитва обращена к каждому из лиц Святой Троицы. «Святый Божий» – так в ней именуется Бог Отец. «Святый Крепкий» – эти слова относятся к Сыну Божию Иисусу Христу. Он называется «Крепким», потому что много претерпел страданий из-за нас. «Святый Бессмертный» – это именование Святого Духа. Слова, услышанные мальчиком из Константинополя, очень похожи на те, что были открыты когда-то пророку Исаии, когда он в видении созерцал славу Божию. Древние иудеи считали, что троекратное повторение слова «свят» является выражением, ну, такого особого поклонения ангелов Господу. Однако чудо в Константинополе показало, троекратное повторение слова «святой» в отношении Бога указывает на его тайну, тайну Бога Троицы – Отца, Сына и Святого Духа.
1: В настоящее время молитва «Тресвятое» звучит в начале почти каждого богослужения. С особой торжественностью она поется в составе литургии. «Тресвятое» предваряет собой чтение отрывков из апостольских посланий и Евангелия. Такое место молитва заняла в V веке по Рождестве Христовом по указанию императора Феодосия-младшего и согласно решению IV Вселенского Собора. А теперь давайте послушаем молитву «Тресвятое» в исполнении хора Санкт-Петербургского подворья Оптиной пустыни.

0: богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера».
1: О мудрости и простодушии. Один молодой монах мыл листья салата. К нему подошел другой, более опытный брат и, желая его испытать, спросил: «Можешь ли ты повторить, о чем говорилось в утренней проповеди?» «Я не помню», — признался молодой монах. «Для чего же ты слушал проповедь, если все равно ничего не помнишь?» «Посмотри, брат, вода моет мой салат, но не остается на листьях», — ответил монах. «А салат, тем не менее, от этого становится чистым».

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день.
2: Дай мне всецело предаться воле Твоей, Святой. На всякий час всего дня во всем наставь и поддержи меня.
1: Какие бы я ни получала известия в течение дня, научи меня принять их со спокойной душой и твердым убеждением, что на все святая воля Твоя.
3: Во всех словах и делах моих руководи моими мыслями и чувствами.
4: Во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что все ниспослано Тобою.
5: Научи меня прямо и разумно действовать с каждым членом моей семьи, никого не смущая и не огорчая.
6: Господи, дай мне силу перенести утомление наступающего дня и все события в течение дня.
7: Руководи моей волей и научи меня молиться,
1: верить,
3: надеяться,
4: терпеть,
5: прощать
1: и любить.
0: Радио «Вера» для тех, кто хочет верить.
8: Здравствуйте, с вами епископ Переславский, угличский феоктист. Светские люди зачастую опасаются заходить в храмы, ведь они слышали про грубых церковных старушек, норовящих сделать замечание по малейшему поводу, а то и вовсе без повода. Нельзя сказать, что эти опасения ничем не оправданы. Действительно, в храмах можно встретить не самое, скажем так, приветливое отношение. С одной стороны, это печальное явление, и хочется, чтобы оно осталось в прошлом. А с другой, если смотреть на этих старушек глазами церковного человека, то можно увидеть, что их грубая навязчивость – это та болезнь, которую они принесли к ногам Христовым. Подобно тому, как принесли свои увечья Христу герои, звучащего сегодня в православных храмах отрывка из 15 главы Евангелия от Матфея. Давайте его послушаем.
9: «И пришед оттуда Иисус, приидя на море Галилейское».
10: «Перейдя оттуда, пришел Иисус к морю Галилейскому, и, взойдя на гору, сел там, и приступило к нему множество народа, имея с собой хромых, слепых, немых, увечных и иных многих, и повергли их к ногам Иисусовым, и Он исцелил их. Так что народ дивился, видя немых говорящими, увечных здоровыми, хромых ходящими и слепых видящими, и прославлял Бога Израилева».
9: Бога Израилева.
8: Только что прозвучавший евангельский отрывок рисует законченную картину. Вот сидящий на возвышенности Христос, и вот стекающийся к нему народ, среди которого хромые, слепые, увечные – те, кого отвергает общество, те, кому нет места среди приличных, благочестивых израильтян. Это были живые люди. Значит, у них были и человеческие страсти, усугубленные болезнью. Однако Евангелие свидетельствует, что все они с их немощами и страстями нашли место у ног Христа. Собственно, это и есть церковь. Если бы мы оказались там и тогда, то разве нам понравилась бы эта компания? Больные, измученные и, конечно же, озлобленные тяготами своей жизни люди. Среди них было бы некомфортно. Однако всем им есть место рядом со Христом. Так и в наши дни. Поделюсь личным опытом. За десятилетия служения в церкви мне довелось видеть самых разных людей внутри церковной ограды. Но среди них не было тех, кто казался бы в церкви лишним и диссонировал бы с ней. Нет, если человек пришел, воцерковился, то ему обязательно находится место. Его уникальное место, которое, когда он уйдет, никто не сможет занять. На первом месте моего служения в храме был очень странный человек по имени Николай. Взрослый мужчина с рожденными патологиями мозга. Он не был способен жить самостоятельно. Он не мог соблюдать элементарные правила гигиены. Не мог себя обслуживать. Сдерживать свою речь он тоже мог не всегда. Заботу о нем взяли на себя добрые христиане. Они частенько привозили его в храм и оставляли там на целый день. Он ходил по храму, что-то несвязное говорил людям. Те, кто его видел первый раз, поначалу пугались, а потом привыкали и начинали его воспринимать нормально, как должное. Со временем Николай стал своего рода достоянием и достопримечательностью и нашего храма, и нашего города. Да, он больной, немощный и странный, но он точно так же естественен и гармоничен, как естественны и гармоничны те увечные люди у ног Христа, о которых повествует прозвучавший сегодня евангельский отрывок. В этом удивительное свойство церкви. Даже тот, кто пришел в храм первый раз и всего боится, со стороны не выглядит каким-то чужеродным. Он тоже свой. И для Христа, и для его церкви, и для всех верующих людей. Ну а люди примут его тогда, когда он сам захочет быть принятым нашим Спасителем. Ведь церковь – это пространство, дарованное нам Богом свободы. И давайте не будем об этом забывать.

0: Люди живы той любовью, что одно к другому тянет, что над смертью торжествует и в аду не перестанет. Владимир Соловьев. Светлое утро на радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Алена Сергеева.
2: Екатерина Миловидова. Литературные эскизы. «Машина времени». Долгожданный отпуск проводим в деревне. Пока все спят, иду готовить завтрак на летнюю кухню. Люблю смотреть, как просыпается природа. Старые ступеньки крыльца тихонько поскрипывают под ногами. В тишине раннего утра они свидетельствуют о каждом шаге. Участок еще не покошен. Тропинка, ведущая вглубь сада, едва проглядывает. Зато передо мной открывается сокровищница. Искрящийся в рассветных лучах изумрудный ковер. Травинки покрыты крохотными каплями. Решаюсь пройти по росе босиком. Снимаю тапочки на последней ступеньке и на секунду замираю, предчувствуя холод. Аккуратно ступаю на траву. Несколько шагов вдоль зарослей малины, и вот заветный куст смородины передо мной. Моя личная машина времени. Всего один глоток чая с этим вкусом моментально перенесет меня в детство. Оживут воспоминания о каникулах у бабушки. Перед глазами снова возникнет отбеленное кружево скатерти и оранжевый чайник в крупный белый горох. Покажется, что до банки с малиновым вареньем можно запросто дотянуться рукой. Срываю листья черной смородины, вдыхаю их аромат, и какая-то детская радость начинает наполнять сердце. Иду заваривать тот самый бабушкин чай. Пусть и у наших детей будет секретная дверца в беззаботное лето.

0: актуальная тема.
1: Сегодня 17 июля, день памяти страстотерпцев императора Николая II и его семьи. О феномене семейной святости настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в деревне Костино Московской области священник Виктор Селезнев.
2: Когда говорят о семейной святости, на примере царской семьи, имеют в виду не просто то, что все члены семьи были верующими людьми. Суть в том, что святость проявилась в самом укладе их жизни, в том, как они строили отношения внутри семьи и как вместе проходили испытания. Царская семья не просто жила под одной крышей. Она вместе переживала трудности и бытовые, и духовные, и в конечном счете трагические события последних лет жизни. В заточении они сохранили единство, поддерживая друг друга, вместе молились. Родители воспитывали детей так, чтобы в них укреплялась христианская вера. В отношении супругов, в заботе родителей о детях, в готовности детей следовать за родителями, даже в смертельную опасность, проявилась та самая христианская любовь, деятельная, самоотверженная. Феномен святости царской семьи в том, что в последние дни, в условиях уничижения и угрозы смерти, семья не озлобилась, не ответила ненавистью, а сохранила кротость и смирение, и незлобие. Именно это, беззлобие и непротивление врагам, и стало основанием для прославления в чине страстотерпцев. Царская семья – пример настоящей малой церкви, где возможно подлинное духовное возрастание.
0: Актуальная тема.
3: Сегодня в 18 часов в эфире наш еженедельный журнал. Каждую пятницу ведущие, гости и сотрудники радиостанции обсуждают темы, которые показались особенно интересными, важными или волнующими на прошедшей неделе. Мы предлагаем вам присоединиться к обсуждениям и дискуссиям, которые обычно проходят у нас в редакции «За эфиром». В этот раз предлагать темы и обсуждать их будут ведущие Алла Митрофанова и Алексей Пичугин, а также руководитель проекта «Академия журнала «Фома» Ольга Зайцева и заместитель главного редактора «Радио Вера» Арсений Федоров. Слушайте сегодня в 18 часов.
4: Служба и служение. Понятия настолько сходные, насколько и различные. Если служба – просто работа, то служение – это выполнение порученной работы бескорыстно, не по обязанности, а из внутренней потребности, посвящая всего себя и всю свою жизнь без остатка, когда сама жизнь становится служением. Жизнь как служение. Программа о тех, кто жизнь свою посвятил служению вере, отчизне, людям. Ежедневно, по утрам, на радио «Вера».
0: Живут такие люди.
5: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Хочу поделиться вдохновляющей историей, которую опубликовали многие интернет-издания. Слепоглухие супруги Демьяненко из Санкт-Петербурга вместе почти 20 лет. И все это время Владислав носит Наталью на руках. Не везде, только по дому, а на улице она передвигается в коляске. История ее инвалидности – череда нелепых врачебных ошибок. Но Наталья не поддалась унынию и смогла, по ее словам, собрать свою жизнь заново. Сегодня она работает журналистом, пишет рассказы и стихи, а еще проводит экскурсии по городу для слепоглухих земляков. Наташа родилась здоровой, но в двухлетнем возрасте из-за несчастного случая попала в больницу, после чего начала слепнуть. Врачи поставили диагноз, при котором зрение не восстанавливается – атрофия зрительного нерва. Вскоре малышка-непоседа научилась ходить по памяти – дома, во дворе и ближайшем парке. Наталья училась в школе для незрячих, пока в 15 лет снова не оказалась в больнице из-за фурункула на руке. После операции девочка больше не смогла ходить. Врачи опять развели руками, не в силах определить причины. Но никакой диагноз не мог бы утешить подростка, оказавшегося в инвалидной коляске. Девушка много времени проводила одна. Мама работала, гуляла с дочкой нечасто. Зато в доме появились котенок и щенок, а еще она самостоятельно освоила игру на гитаре. на дом приходили преподаватели, навещали одноклассники. В 23 года с Натальей случилась новая беда. Она постепенно потеряла слух. Из близких осталась только мама. Все знакомые из прошлой жизни перестали со мной общаться. «Просто не знали, как это делать», — вспоминает Наталья. В который раз, оказавшись в тяжелой ситуации, она нашла выход. Писала бумажные письма шрифтом Брайля слепым людям по всей России. Появились новые друзья. И она познакомилась с Натальей Кремневой, главным редактором журнала для слепоглухих «Ваш собеседник», где теперь регулярно публикуется. Мужа Владислава из Сергиево-Посадского интерната для слепоглухих Наталья тоже нашла по переписке. Через 4 года они поженились, а сегодня не представляют жизни друг без друга. После смерти мамы Наталья и Владислав живут вместе с ее отчимом. Так говорят всем спокойнее, однако по хозяйству все делают сами. Супруги любят путешествовать. Это помогло им стать волонтерами фонда поддержки слепоглухих «Соединение», который, среди прочего, проводит экскурсии для подопечных. Общение происходит с помощью брайлевского дисплея или специальной жестовой азбуки. «Главное, что люди выходят из дома, встречаются. Это для них огромная радость», — говорит Наталья Демьяненко, продолжая делиться с окружающими оптимизмом и душевным теплом. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах. Радио «Вера».
0: Живут такие люди. Радио «Вера». Сегодня, 17 июля, церковь вспоминает святителя Андрея, архиепископа Критского, преподобного Андрея Рублева, святых страстотерпцев царя Николая, царицу Александру, цесаревича Алексия и великих княжон Ольгу, Татьяну, Марию, Анастасию, а также чтит память святого благоверного князя Андрея Боголюбского. Исторические сведения о преподобном Андрее Рублеве крайне скудны. О происхождении его доподлинно ничего не известно. Хотя наличие родового прозвища или, говоря современным языком, фамилии Рублев дает основание предположить, что преподобный родился в знатной образованной семье, поскольку в XIV веке фамилии носили только представители высших слоев общества. Некоторые летописи содержат краткие упоминания об иконописце Андрее. В этих свидетельствах отмечена необыкновенная мудрость преподобного. Но ярче всего о святом Андрее свидетельствует его творчество. Принято считать, что живописному мастерству Андрей Рублев учился в Византии и Болгарии. Святой Андрей некоторое время работал вместе с Феофаном Греком и, возможно, был его учеником. Преподобный Андрей расписывал Благовещенский собор в Московском Кремле, Успенский собор во Владимире, Успенский собор в Звенигороде, Троицкий собор в Троице-Сергиевой лавре. Известно, что уже при жизни Андрея его иконы весьма ценились и почитались как чудотворные. Кисти святого Андрея Рублева принадлежит знаменитый образ Пресвятой Троицы, который до сих пор называют непревзойденным образцом в Писании икон. Андрею Рублеву посвящен одноименный фильм режиссера Андрея Тарковского. Церковь почитает преподобного Андрея Рублева за его личную святость, а также подвиг иконописания. Подобно евангелистам, он свидетельствовал и продолжает ныне возвещать людям правду о едином триипостасном Боге. Церковь молитвенно просит преподобного: «Святой Андрей Рублев, моли Бога о нас».

1974 году режиссер Николай Шатров снял художественную киноленту «Закрытие сезона». Специально для фильма композитор Александра Пахмутова и ее муж, поэт Николай Добронравов, написали песню «Нам не жить друг без друга». В светлом произведении отразились чувства самих соавторов. Пахмутова и Добронравов поженились в 1956 году. И с тех пор не расставались вплоть до кончины Николая Николаевича в 2023-м. Счастливый брак был основан на бережном, внимательном, чутком отношении между супругами. Об этом свидетельствует и песня «Нам не жить друг без друга». По неизвестным причинам режиссер Николай Шатров в последний момент вырезал из фильма «Закрытие сезона» кадры с этим произведением. Но оно не кануло в безвестность. Спустя годы песня звучит еще пронзительнее, особенно в исполнении близкого друга Пахмутовой и Добронравова Льва Лещенко. Певец так вспоминает о них. «Это был действительно отличный союз двух творческих людей, которые каждую минуту жили друг для друга».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии священник Дмитрий Борицкий. Какие знания необходимо приобретать для того, чтобы научиться верно ориентироваться в духовной жизни? Какого рода информация делает нас ближе к Богу? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 7 и 8 глав первого послания апостола Павла к Коринфянам, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Сие же на пользу вам самим глаголю, да не сило вам наложу».
3: Говорю это для вашей же пользы. Не с тем, чтобы наложить на вас узы, но чтобы вы благочинно и непрестанно служили Господу без развлечения. Если же кто почитает неприличным для своей девицы то, чтобы она, будучи в зрелом возрасте, оставалась так, тот пусть делает, как хочет, не согрешит, пусть таковые выходят замуж. Но кто непоколебимо тверд в сердце своем, и не будучи стесняем нуждою, но будучи властен в своей воле, решился в сердце своем соблюдать свою деву, тот хорошо поступает. Посему выдающий замуж свою девицу поступает хорошо, а не выдающий поступает лучше. Жена связана с законом, доколе жив муж ее. Если же муж ее умрет, свободно выйти за кого хочет, только в Господе. Но она блаженнее, если останется так по моему совету, а думаю, и я имею Духа Божия. О идоложертвенных яствах мы знаем, потому что мы все имеем знания, но знание надмевает, а любовь назидает. Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает так, как должно знать. Но кто любит Бога, тому дано знание от Него. Итак, об употреблении в пищу идоложертвенного мы знаем, что идол в мире – ничто, и что нет иного Бога, кроме единого. Ибо хотя и есть так называемые боги, или на небе, или на земле, так как есть много богов и господ много, но у нас один Бог-Отец, из которого все, и мы для Него, и один Господь Иисус Христос, которым все, и мы им. Но не у всех такое знание. Некоторые и до ныне с совестью, признающую идолов, едят идоложертвенное, как жертвы идольские, и совесть их, будучи немощна, оскверняется.
2: И совесть их немощна, сущий сквернится.
1: В Коринфе, как и во многих античных городах, мясо, оставшееся от языческих жертвоприношений, не уничтожалось. Его продавали на городском рынке. И разобрать, где мясо от обычного животного, а где от жертвенного, было практически невозможно. Для местных христиан это составляло реальную проблему. Были такие члены Коринфской церкви, которые спокойно покупали это мясо и употребляли его в пищу. В силу своего духовного опыта и, возможно, богословской подготовки, они понимали, что, как говорит сегодня апостол Павел, «идол в мире – ничто». Поэтому они ощущали свое право свободно есть все, что угодно. Однако при этом были и другие. Те, кто недавно пришел в церковь из язычества. И в их сознании это мясо все еще было связано с культом поклонения языческим божествам. Однако, наблюдая за тем, что их старшие по вере собратья употребляют его в пищу, они поступали так же. В результате, как говорит апостол, совесть их, будучи немощна, осквернялась. В только что прозвучавшем отрывке Павел обращается именно к духовно крепким. Он не оспаривает их уверенность в том, что им дозволено есть все, что они захотят. Скорее, он обличает их отношение к собратьям. Он напоминает, что знание надмевает, а любовь назидает. Эти слова рисуют в сознании его слушателей яркие картины. Глагол «надмевает» в греческом языке буквально означает «раздувать», «надувать». Возникает образ чего-то пустого внутри, но большого снаружи. Это лишь иллюзия величия. Так и знание нередко раздувает эго человека, делая его слепым к реальности. И напротив, глагол «назидает» буквально можно еще перевести с греческого языка как «строит», «возводит», «созидает». То есть любовь не хвастается своей правотой. Она строит, укрепляет, поддерживает. Какой вывод должны были сделать адресаты прозвучавшего послания апостола Павла? Как минимум задать себе вопрос, а правильно ли я поступаю, когда на глазах у своего неокрепшего в вере брата ем идоложертвенное мясо? Рекомендация апостола очевидна. Не стоит этого делать ради тех, кто считает, что это грех. Причем даже если ваш духовный опыт подсказывает, что никакого греха здесь нет, ведь выше всякого знания – любовь. Знание всегда будет говорить «мне можно это делать», но любовь всегда добавит «а я воздержусь, чтобы не ранить ближнего». Важно и нам с вами помнить, что любой союз людей, который претендует на то, чтобы называться христианским, церковным союзом, это не сообщество экспертов в религиозной области. Скорее, это семья, где сильные несут немощи слабых. Не наша правота и не наши знания делают нас настоящими учениками Христа, но наша готовность добровольно ограничить свою свободу ради любви и спокойствия совести ближнего.
0: Апостольские чтения.

0: Время молиться друг за друга. Утро на радио «Вера».
1: Дело дня.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Максим Печенкин, главный режиссер «Радио Вера». Помните, в послании апостола Иоанна есть такие слова: «Дети мои, станем любить не словом, но делом и истиною». Этот библейский стих легко произнести, легко им восхититься, но как сложно и одновременно необходимо воспринять эти слова как ежедневный ориентир. Попытаемся. Ведь слово – наш инструмент, как для всякой радиостанции. И мы надеемся, что в нашем эфире звучат слова, не чуждые тональности любви. Ну а добавить к словам «дело» – это значит в том числе обеспечить техническую возможность, чтобы радио «Вера» продолжало звучать в приемниках или смартфонах. Сегодня нам предстоит оплатить долг завещания радио «Вера» в июне 2026 года в 12 городах, в том числе таких крупных, как Нижний Новгород, Псков и Самара. Если долг будет оплачен, работа светлого радио в этих городах не прервется. Сумма, которую предстоит собрать – 1 миллион 425 тысяч рублей. Мы приглашаем каждого в меру своих возможностей принять участие в сборе средств. Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru. Там же можно подписаться на ежемесячные платежи. Регулярные пожертвования, даже если они небольшие, имеют большое значение в работе нашей с вами радиостанции, где, как вы хорошо знаете, нет коммерческой рекламы. Поможем делом, чтобы в эфире звучало слово об истине. Искренне ваш, Максим Печенкин.
0: Кроме того, вы можете помочь радио «Вера», отправив СМС на короткий номер 7715 со словом «Вера», пробелом и суммой перевода.
1: Дело дня. Вера. Светлое радио.

Чтобы понять Россию, надо понять Лавру. А чтобы вникнуть в Лавру, должно внимательным взором всмотреться в основателя ее, признанным святым и при жизни, чудного старца, святого Сергия. Так еще в начале 20 века писал известный богослов, священник Павел Флоренский. Троице Сергиеву Лавру и сегодня называют духовным центром России. Здесь

Сегодня, 17 июля, Церковь вспоминает святителя Андрея, архиепископа Критского, преподобного Андрея Рублева, святых страстотерпцев царя Николая, царицу Александру, цесаревича Алексия и великих княжон Ольгу, Татьяну, Марию, Анастасию, а также чтит память святого благоверного князя Андрея Боголюбского. Святитель Андрей, архиепископ Критский, родился в VII веке в городе Дамаске. До 7-летнего возраста мальчик не мог говорить. Однажды, причастившись святых христовых тайн, он обрел дар речи. И после этого стал стремительно развиваться, быстро усваивать священное писание и богословские науки. В 14 лет принял монашеский постриг в Иерусалиме, в обители преподобного Саввы Священного. В 680 году святой Андрей участвовал в IV Вселенском соборе. После собора был отозван из Иерусалима в Константинополь, где служил архидиаконом в храме Святой Софии. В 685 году святой Андрей стал архиепископом на острове Крит. Святитель основал новую форму богослужебного песнопения – канон. Более всего известен великий покаянный канон Андрея Критского, который читают во время Великого Поста на 1-й и 5-й неделе. Также святителю Андрею принадлежит канон «На Рождество Христово», «Стихиры на Сретение Господне». Всего более 70 песнопений. Скончался святитель Андрей на острове Митилена, возвращаясь на Крит из Константинополя. Мощи его были перенесены в Константинополь. Творение преподобного Андрея Критского, наряду с трудами Иосифа Исповедника, Иосифа Песнопевца, считаются вершиной церковной гимнографии. А житие преподобного – свидетельство того, как часто просвещение Духом Святым и высокие духовные дарования идут рука об руку с личным аскетическим подвигом. Мы сердечно просим святителя Андрея, архиепископа Критского, святитель Андрей, моли Бога о нас –

0: Туте Ларсен.
1: Редкой семье выпадает столько испытаний, сколько выпало семье Романовых. Наветы врагов, предательство близких людей, тяжелая болезнь своего ребенка. Не все семьи выдерживают такой натиск судьбы. Но последний российский император Николай II и его супруга Александра Федоровна смело встречали все эти трудности, которые с лихвой выпали на их долю, и хранили верность друг другу до самого конца. Царевич Николай Романов и немецкая принцесса Алиса Гессен-Дармштадтская познакомились, когда ему было 16, а ей 12. Николай влюбился с первого взгляда. Но девочка была слишком юна, чтобы говорить о любви. В следующий раз Николай и Алиса встретились только через 5 лет, и их интерес оказался взаимным. Тогда уже достаточно взрослый царевич не постеснялся сразу заговорить о свадьбе. Но ему отказали и собственные родители, и родители невесты. Влюбленные расстроились, но Николай не сдавался. Еще 5 лет назад он твердо решил, что Алиса станет его женой, и отступать не желал. Его старания увенчались успехом. Умирающий Александр III наконец-то благословил сына на создание семьи. Изменила свое мнение и королева Виктория, бабушка Алисы. Властная английская императрица познакомилась с избранником внучки и поняла, что из них правда получится замечательная семейная пара. Тут уж до свадьбы было недалеко. Жених и невеста испытывали друг другу нежные и искренние чувства. Это было редкостью в семьях королевских и императорских династий. Браки у них, как правило, совершались по расчету. Поэтому молодая пара производила особенное впечатление, которое успокоило даже противников их свадьбы. «Дай бог, чтобы Николай и Алиса жили счастливо», – думали родственники, когда молодожены торжественно клялись друг другу в вечной верности. После венчания с Александрой, такое имя Алисе дали после крещения в православной церкви, испытания Николая не закончились. Александр III перед смертью завещал сыну: «Укрепляй семью, потому что она – основа всякого государства». Николай исполнял этот завет, и первые годы брака протекли спокойно и счастливо. У супругов родились 4 дочери, но царю нужен был наследник. Когда Александра, наконец, родила мальчика, Николай был на 7-м небе от счастья. Однако скоро его радость омрачилась. Врачи обнаружили, что у маленького Алексея гемофилия. Эта болезнь делает оболочку артерии настолько хрупкой, что любой ушиб или порез вызывает разрыв сосудов и может привести к самому печальному исходу. Носителем гена гемофилии была Александра, но Николай никогда ее ни в чем не обвинял. Ему и в голову не приходила мысль выбрать другую женщину, чтобы она родила ему здорового наследника. Нарушить святость брака, предать любимого человека – это казалось невероятным и Николаю, и Александре. Начало 20 века захлестнуло Россию войнами, и Николай часто и надолго покидал дом. Александра каждый день отправляла мужу письма, чтобы он не печалился вдалеке от семьи. Всего уцелело около 600 писем. Заглянув в любой из них, можно ощутить неземные тепло и любовь, которые согревали Николая и Александру. «Молиться за тебя – моя отрада, когда мы разлучены. Не могу привыкнуть даже самый короткий срок быть без тебя в доме, хотя при мне наши 5 сокровищ», – писала мужу Александра. Даже спустя 20 лет после свадьбы она ласково называла его «мой мальчик», «мой солнечный свет», а ее дневниковые записи поражают глубиной понимания брака. Когда Николай подписал отречение от трона и отправился в ссылку, верная жена поехала с ним. Их союз был испытан годами брака, клеветой придворных, измены армейских генералов и все выдержал. Романовы знали, что их ждет впереди, и даже имели возможность уехать за границу, но не сделали этого. Во время ссылки над ними издевались большевики, но они сохраняли спокойствие и достоинство, чем поражали своих тюремщиков. Дети находились рядом с родителями, наравне разделяя с ними все тяготы заключения и каждый день ожидая смерти. Они не жаловались. В их дневниках того периода можно встретить такие записи: «Господи, помоги нам». Позже в бумагах старшей дочери Романовых, великой княгини Ольги, нашли стихотворение, которое завершалось такими строчками: «А у преддверия могилы вдохни в уста твоих рабов нечеловеческие силы молиться кротко за врагов». Рука об руку Николай и Александра с детьми встретили свою гибель под Екатеринбургом. В 2000 году их прославили в лике святых православной церкви. На иконах Романовых чаще всего изображают вместе, всей семьей. Много лет назад, в день свадьбы, императрица Александра Федоровна написала в дневнике: «Когда эта жизнь закончится, мы встретимся вновь, в другом мире, и останемся вместе навечно». И ее мечта сбылась.
0: Семейные истории. Вера. Светлое радио.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте! С вами епископ Переславский, угличский феоктист. Светские люди зачастую опасаются заходить в храмы, ведь они слышали про грубых церковных старушек, норовящих сделать замечание по малейшему поводу, а то и вовсе без повода. Нельзя сказать, что эти опасения ничем не оправданы. Действительно, в храмах можно встретить не самое, скажем так, приветливое отношение. С одной стороны, это печальное явление, и хочется, чтобы оно осталось в прошлом. А с другой, если смотреть на этих старушек глазами церковного человека, то можно увидеть, что их грубая навязчивость – это та болезнь, которую они принесли к ногам Христовым. Подобно тому, как принесли свои увечья Христу герои, звучащего сегодня в православных храмах отрывка из 15 главы Евангелия от Матфея. Давайте его послушаем.
2: «И пришед оттуда Иисус, приидя на море Галилейское».
3: «Перейдя оттуда, пришел Иисус к морю Галилейскому, и, взойдя на гору, сел там, и приступило к нему множество народа, имея с собой хромых, слепых, немых, увечных и иных многих, и повергли их к ногам Иисусовым, и Он исцелил их, так что народ дивился, видя немых говорящими, увечных здоровыми, хромых ходящими и слепых видящими, и прославлял Бога Израилева».
2: Бога Израилева.
1: Только что прозвучавший евангельский отрывок рисует законченную картину. Вот сидящий на возвышенности Христос, и вот стекающийся к нему народ, среди которого хромые, слепые, увечные – те, кого отвергает общество, те, кому нет места среди приличных, благочестивых израильтян. Это были живые люди. Значит, у них были и человеческие страсти, усугубленные болезнью. Однако Евангелие свидетельствует, что все они с их немощами и страстями нашли место у ног Христа. Собственно, это и есть церковь. Если бы мы оказались там и тогда, то разве нам понравилась бы эта компания? Больные, измученные и, конечно же, озлобленные тяготами своей жизни люди. Среди них было бы некомфортно, однако всем им есть место рядом со Христом. Так и в наши дни. Поделюсь личным опытом. За десятилетия служения в церкви мне довелось видеть самых разных людей внутри церковной ограды. Но среди них не было тех, кто казался бы в церкви лишним и диссонировал бы с ней. Нет, если человек пришел, воцерковился, то ему обязательно находится место. Его уникальное место, которое, когда он уйдет, никто не сможет занять. На первом месте моего служения в храме был очень странный человек по имени Николай. Взрослый мужчина с рожденными патологиями мозга. Он не был способен жить самостоятельно. Он не мог соблюдать элементарные правила гигиены. Не мог себя обслуживать. Сдерживать свою речь он тоже мог не всегда. Заботу о нем взяли на себя добрые христиане. Они частенько привозили его в храм и оставляли там на целый день. Он ходил по храму, что-то несвязное говорил людям. Те, кто его видел первый раз, поначалу пугались, а потом привыкали и начинали его воспринимать нормально, как должное. Со временем Николай стал своего рода достоянием и достопримечательностью и нашего храма, и нашего города. Да, он больной, немощный и странный, но он точно так же естественен и гармоничен, как естественны и гармоничны те увечные люди у ног Христа, о которых повествует прозвучавший сегодня евангельский отрывок. В этом удивительное свойство церкви. Даже тот, кто пришел в храм первый раз и всего боится, со стороны не выглядит каким-то чужеродным. Он тоже свой, и для Христа, и для его церкви, и для всех верующих людей. Ну а люди примут его тогда, когда он сам захочет быть принятым нашим Спасителем. Ведь церковь – это пространство, дарованное нам Богом свободы. И давайте не будем об этом забывать.

0: Утро прекрасно тем, что приносит свет. Светлое утро на радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Существует редкое, но очень опасное природное явление, которое грозит гибелью человеку, оказавшемуся в замкнутом пространстве. Это шаровая молния. Подчас лишь горячая молитва и спасает в лихой час, который напоминает нам вот о чем. В действительности имеет место под луной смертоносная активность падшего духа, дьявола, всегда ищущего нашей погибели. Крест и постоянная молитва ко Господу Иисусу Христу, сокрушившему державу смерти, вот надежная защита от князя тьмы, который, подобно шаровой молнии, скитается по вселенной во тьме ночной.

0: Актуальная тема.
1: Сегодня 17 июля, день памяти преподобного Андрея Рублева. О написанной им всемирно известной иконе Троица проректор по научно-богословской работе Московской духовной академии протоиерей Александр Задорнов.
2: Главное, чем привлекает, мне кажется, любого человека образ Святой Троицы, написанный преподобным Андреем Рублевым, это то, что называется на церковном языке именно и стихии, то есть молчанием, спокойствием, а самое главное, безмолвием, и то, что, я думаю, ощущает любой человек, который к ним подходит, дерзну сказать, может быть, даже неверующий, потому что, когда икона находилась еще в музее, многие люди говорили, что, подходя к ней, среди всех икон этого зала, но она, хотя всегда выделялась отдельно, первое чувство, которое было, это спокойствие, которого внимательного, здесь придется сказать, зрителя, всегда возникает. А уж у человека молящегося, который приходит в храм, для которого эта икона писалась, который, как вот отец Павел Флоренский говорил о том, что на эту икону нужно смотреть через кадильный дым, через трепет свечи, и имея, опять же, в самом храме опыт молитвы и через пение хора, вот тогда здесь не просто мы видим какое-то замечательное произведение искусства, а действительно мы предстоим Троице, дерзаем предстоять Троице. И, конечно, человек получает даже не то, что ответы на свои вопросы. Сами эти вопросы уже кажутся ненужными. Человек стоит перед иконой, созерцает, молчит, пребывает в молитве, и вот этого достаточно. И действительно, это тот опыт, который возможен прежде всего в храме, и который всегда будет приводить в этот храм людей действительно со всего мира.
0: Актуальная тема.
1: В послании апостола Иоанна есть такие слова: «Дети мои, станем любить не словом, но делом и истиною».
3: Давать звучать в эфире свидетельство об истине с большой буквы – самая главная и самая сокровенная миссия «Радио Вера».
1: Чтобы слово об истине звучало, нужно исполнить дело, позаботиться и о технической, материальной стороне производственного процесса.
3: Сегодня нам предстоит оплатить долг завещания радио в июне 2026 года в 12 городах, в том числе таких крупных, как Нижний Новгород, Псков и Самара.
1: Сумма, которую предстоит собрать, 1 миллион 425 тысяч рублей.
3: Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru.
1: Поможем делом, чтобы в эфире звучало слово об истине.
3: С любовью и благодарностью, команда «Радио Вера».

Страх приходит тогда, когда бьют по рукам. Нет, не вся, не получится, стой. Обволакивает обман и привычно лука.

0: рассказывает врач Мария Труженикова.
1: Хочу рассказать историю, которая приключилась с моей младшей сестрой. Шла вечером она домой, а на нее напали два хулигана и отобрали телефон. Мимо проходил батюшка и увидел, что девочка плачет. Он и спросил, что же случилось. Моя сестра все и рассказала ему. Хулиганы никуда не шли, им было лет по 15. Они стояли за углом и смеялись. Батюшка был мастер спорта по карате, но его сила не пригодилась. Он подошел, поговорил с ними. Телефон они, конечно, вернули. А потом и в церковь стали ходить. Я их много раз встречала потом в нашей церкви. А потом они стали алтарниками и прислуживали в храме. Мне кажется, вот это добро, которое распространяется, и оно меняет людей.
2: Добрые истории. Радио «Вера». Сегодня, 17 июля, церковь вспоминает святителя Андрея, архиепископа Критского, преподобного Андрея Рублева, святых страстотерпцев царя Николая, царицу Александру, цесаревича Алексия и великих княжон Ольгу, Татьяну, Марию, Анастасию, а также чтит память святого благоверного князя Андрея Боголюбского. Первая встреча 16-летнего наследника русского престола цесаревича Николая и совсем юной германской принцессы Алисы произошла в 1884 году. Между молодыми людьми завязалась крепкая дружба, которая перешла затем в глубокую и все возрастающую любовь. В 1894 году состоялось бракосочетание Николая и Алисы, которая была присоединена к православию через миропомазание, получив имя Александра. Через год после свадьбы родилась первая дочь, великая княжна Ольга. Затем последовало появление на свет Татьяны, Марии и Анастасии. Вскоре исполнилось и заветное желание царской четы. Родился наследник, царевич Алексей. В жизни императора Николая II было как будто два отдельных периода. Его царствование и время пребывания в заточении. Рожденный в день памяти Иова Многострадального, государь принял свой крест как библейский праведник, перенес испытания твердо, кротко и без тени ропота. Императрицу Александру даже в самые трудные дни после отречения государя от престола не оставляли доброта и душевное спокойствие. Утешение в перенесении скорбей царственным узникам давала молитва, чтение духовных книг, богослужение и причащение. В ночь с 16 на 17 июля царская семья была расстреляна в Екатеринбурге, в подвале Ипатьевского дома. В 2000 году царственные страстотерпцы были прославлены в лике святых. Семья последнего русского императора была причислена к лику святых за свое по-христиански воспринятое страдание и насильственную смерть, причиненную гонителями православной веры с неимоверной жестокостью. Вспоминая святых царственных страстотерпцев, мы сердечно просим их, святые царь Николай и царица Александра, святой цесаревич Алексей и великие княжны Ольга, Татьяна, Мария и Анастасия, молите Бога о нас».

0: Истории великих шедевров.
1: Творческое наследие австрийского композитора Вольфганга Амадея Моцарта необыкновенно разнообразно как по жанрам.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Реестровая запись СМИ
2: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
3: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
4: В эфире программа «Добрые вести». Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл посетил галерею художника Александра Бабича в селе Новая Деревня Кочубеевского района Ставрополья. Во время визита Александр Иванович рассказал владыке Кириллу про свою семью, показал фотографии, свои награды, а также ордена и медали своих предков, участников Великой Отечественной войны. В завершении художник подарил архипастырю написанную им картину под названием «Вербное воскресенье». Ставропольская духовная семинария ждет своих абитуриентов. Все желающие получить образование в старейшем духовном учебном заведении Кавказа могут подать свои документы. Более 170 лет Ставропольская духовная семинария готовит пастырей Русской Православной Церкви и славится своими традициями и высоким качеством преподавания. Жизнь семинарии протекает в соответствии с богослужебным календарем Православной Церкви. Уже с первого года обучения студенты поочередно участвуют в ежедневных богослужениях. Воспитанники духовной школы проводят миссионерские и молодежные встречи, участвуют в научно-богословских конференциях, выезжают в паломнические поездки, занимаются спортом. Ректором Ставропольской духовной семинарии является протоиерей Павел Самойленко. Большинство преподавателей – священнослужители, имеющие как духовное академическое, так и высшее государственное образование. Гуманитарные дисциплины преподают высококвалифицированные светские специалисты. Все подробности о поступлении в Ставропольскую духовную семинарию на официальном сайте этого учебного заведения. В селе Кочубеевском был совершен чин освящения пожарной техники. С пасторским словом к сотрудникам пожарно-спасательной части номер 42 обратился штатный священник Свято-Успенского храма села Иерей Константин Беликов. Батюшка пожелал им душевного и телесного здравия, мира и благополучия семьям, помощи Божией в нелегком служении. Священник преподнес в дар сотрудникам пожарной части села Кочубеевского икону Пресвятой Богородицы. Эту и другие программы слушайте в нашей группе в соцсети ВКонтакте «Радио Вера 26». А на сегодня это все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
0: Радио Вера. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии, священник Дмитрий Борицкий. Какие знания необходимо приобретать для того, чтобы научиться верно ориентироваться в духовной жизни? Какого рода информация делает нас ближе к Богу? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 7 и 8 глав первого послания апостола Павла к Коринфянам, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Сие же на пользу вам самим глаголю, да не сило вам наложу».
3: Говорю это для вашей же пользы. Не с тем, чтобы наложить на вас узы, но чтобы вы благочинно и непрестанно служили Господу без развлечения. Если же кто почитает неприличным для своей девицы то, чтобы она, будучи в зрелом возрасте, оставалась так, тот пусть делает, как хочет, не согрешит, пусть таковые выходят замуж. Но кто непоколебимо тверд в сердце своем, и не будучи стесняем нуждою, но будучи властен в своей воле, решился в сердце своем соблюдать свою деву, тот хорошо поступает. Посему выдающий замуж свою девицу поступает хорошо, а не выдающий поступает лучше. Жена связана законом, доколе жив муж ее. Если же муж ее умрет, свободно выйти за кого хочет, только в Господе. Но она блаженнее, если останется так по моему совету, а думаю, и я имею Духа Божия. О идоложертвенных яствах мы знаем, потому что мы все имеем знания, но знание надмевает, а любовь назидает. Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает так, как должно знать. Но кто любит Бога, тому дано знание от Него. Итак, об употреблении в пищу идоложертвенного мы знаем, что идол в мире – ничто, и что нет иного Бога, кроме единого. Ибо хотя и есть так называемые боги, или на небе, или на земле, так как есть много богов и господ много, но у нас один Бог Отец, из которого все, и мы для Него, и один Господь Иисус Христос, которым все, и мы им. Но не у всех такое знание. Некоторые и до ныне с совестью, признающие идолов, едят идоложертвенное, как жертвы идольские, и совесть их, будучи немощна, оскверняется.
2: И совесть их немощна, сущий сквернится.
1: В Коринфе, как и во многих античных городах, мясо, оставшееся от языческих жертвоприношений, не уничтожалось. Его продавали на городском рынке. И разобрать, где мясо от обычного животного, а где от жертвенного, было практически невозможно. Для местных христиан это составляло реальную проблему. Были такие члены Коринфской церкви, которые спокойно покупали это мясо и употребляли его в пищу. В силу своего духовного опыта и, возможно, богословской подготовки, они понимали, что, как говорит сегодня апостол Павел, «идол в мире – ничто». Поэтому они ощущали свое право свободно есть все, что угодно. Однако при этом были и другие. Те, кто недавно пришел в церковь из язычества. И в их сознании это мясо все еще было связано с культом поклонения языческим божествам. Однако, наблюдая за тем, что их старшие по вере собратья употребляют его в пищу, они поступали так же. В результате, как говорит апостол, совесть их, будучи немощна, осквернялась. В только что прозвучавшем отрывке Павел обращается именно к духовно крепким. Он не оспаривает их уверенность в том, что им дозволено есть все, что они захотят. Скорее, он обличает их отношение к собратьям. Он напоминает, что знание надмевает, а любовь назидает. Эти слова рисуют в сознании его слушателей яркие картины. Глагол «надмевает» в греческом языке буквально означает «раздувать», «надувать». Возникает образ чего-то пустого внутри, но большого снаружи. Это лишь иллюзия величия. Так и знание нередко раздувает эго человека, делая его слепым к реальности. И напротив, глагол «назидает» буквально можно еще перевести с греческого языка как «строит», «возводит», «созидает». То есть любовь не хвастается своей правотой. Она строит, укрепляет, поддерживает. Какой вывод должны были сделать адресаты прозвучавшего послания апостола Павла? Как минимум задать себе вопрос, а правильно ли я поступаю, когда на глазах у своего неокрепшего в вере брата ем идоложертвенное мясо? Рекомендация апостола очевидна. Не стоит этого делать ради тех, кто считает, что это грех. Причем даже если ваш духовный опыт подсказывает, что никакого греха здесь нет, ведь выше всякого знания – любовь. Знание всегда будет говорить «мне можно это делать», но любовь всегда добавит «а я воздержусь, чтобы не ранить ближнего». Важно и нам с вами помнить, что любой союз людей, который претендует на то, чтобы называться христианским, церковным союзом, это не сообщество экспертов в религиозной области. Скорее, это семья, где сильные несут немощи слабых. Не наша правота и не наши знания делают нас настоящими учениками Христа, но наша готовность добровольно ограничить свою свободу ради любви и спокойствия совести ближнего.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Виктория Галкина, медсестра, певчая в храме.
0: Частное мнение.
2: С детства каждого из нас окружают разные люди. Семья, друзья, одноклассники, коллеги, которые, на мой взгляд, влияют на нас. Мы можем даже не замечать, как перенимаем манеры отца, учимся стойкости у бабушки, организованности у начальника, тренируем чувство юмора в общении с друзьями. Но, увы, не всегда влияние людей сказывается положительно. Особенно опасно, когда происходят изменения в твоих отношениях с Богом. Я вспоминаю своих знакомых, которые вышли замуж за неверующих мужчин. На этапе знакомства все у них было прекрасно. В вопросе веры – умалчивание либо избегание темы. Свадьба и новая реальность. Когда наступало воскресенье, нужно было идти в храм. Случалось, мужчины начинали отговаривать идти в церковь или даже требовать остаться дома. Неделя-две, а потом мои приятельницы переставали ходить на службы, делая выбор в пользу мужа. Самое печальное в этом то, что они не становились счастливыми. Я часто слышала от них слова: «Как пусто на душе, как хочется в церковь, к Богу». И я очень понимаю эти слова. В моей жизни тоже был период, когда я окружила себя неверующими людьми и незаметно перестала ходить в храм, стала реже молиться, начала уделять время и внимание абсолютно другим вещам. Но я заметила, что отсутствие Бога в моей жизни буквально разрушает изнутри. Ощущала пустоту, отсутствие света, легкости, всего, что было так дорого сердцу. Мое окружение не заполняло эту пустоту. Чувствовала, словно из меня, как из сосуда, вылили содержимое. Когда я осознала это, первым делом поехала в храм. И как будто вернулась домой. Внутри стало так тепло, я прослезилась от осознания того, насколько сильно заблуждалась. Как вообще могла забыть о главном в своей жизни? О Боге, о самой себе, о спасении. Выходит, что окружение, не близкое по духу, влияет на мою веру. Но разве это не моя вина? Разве не я сама делаю выбор отправиться на прогулку вместо воскресной службы? Разве не могу зайти в храм в другой день? Все вопросы ко мне. Я осознала, насколько важно сохранять в себе веру, ценить церковную жизнь, таинство и быть независимой в убеждениях, не предавать свои устои. И тогда каждый день будет наполненным с миром в душе. Тогда сможешь помочь и другим. Как говорил святой апостол Павел, неверующий муж освящается женой верующую, и жена неверующая освящается мужем верующим.
0: Частное мнение.

0: хороших книгах мы находим ответы на любые вопросы. С книгой мы размышляем, мечтаем, отдыхаем душой. Достаточно лишь выбрать время. Время, чтобы читать. Мы читаем, вы слушаете. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
1: Сегодня, 17 июля, слушайте фрагмент «Поля и облака» из книги Анастасии Сергеевны Коваленковой «Хорошие люди». Произведение Антона Павловича Чехова «Рассказ старшего садовника» и рассказ Владимира Ивановича Даля «Волхв». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера. Изучаем прошлое, чтобы понять настоящее. Изучаем не для того, чтобы сожалеть, а чтобы не совершать ошибок в будущем.
2: Чему же учит нас история?
1: Какие знания и смыслы хранятся в глубине веков? Как разглядеть духовное начало в бесконечном круговороте истории? На эти и многие другие вопросы ищем ответы с доктором исторических наук, профессором Дмитрием Володихиным и его гостями. Программа «Исторический час». В воскресенье, 8 вечера, на радио «Вера».

эфире «Радио Вера». Сегодня, 17 июля, Церковь вспоминает святителя Андрея, архиепископа Критского, преподобного Андрея Рублева, святых страстотерпцев царя Николая, царицу Александру, цесаревича Алексия и великих княжон Ольгу, Татьяну, Марию, Анастасию, а также чтит память святого благоверного князя Андрея Боголюбского. Святой благоверный князь Андрей, внук Владимира Мономаха, еще в юности был назван Боголюбским за свою любовь к молитве. От деда он унаследовал духовную сосредоточенность и привычку во всех случаях жизни обращаться к Священному Писанию. Много раз он участвовал в походах своего воинственного отца Юрия Долгорукого, но вместе с тем летописцы подчеркивают миротворческий дар святого Андрея, редкий в людях того сурового времени. Когда Андрей в 1157 году стал князем Владимирским, Ростовским и Суздальским, он впервые на Руси установил единовластие. При нем Суздальское княжество расширилось и стало новым центром русских земель. После явления князю Богородицы он основал город Боголюбов, ставший местом его постоянного пребывания, а затем и мученической кончины. Святого князя Андрея убили изменники в его Боголюбском замке. О князе Андрее Боголюбском и сейчас напоминают многочисленные церкви, которыми он украсил Ростов, Суздаль, Владимир. Всего за время княжения святой Андрей создал 30 храмов. Широко известен храм Покрова Богородицы, воздвигнутый мастерами святого князя Андрея в пойме реки Нерль. Но лучшим из всех храмов, основанных Андреем Боголюбским, считается Успенский собор во Владимире, в котором и сейчас хранятся мощи благоверного князя. К лику святых церковь причисляет тех правителей, которые прославились искренней верой. Князь Андрей Боголюбский был известен глубоким почитанием Богородицы. Он принес из Вышгорода во Владимир чудотворную икону Царицы Небесной, получившую именование Владимирской. Также благоверный князь установил празднование в честь покрова Пресвятой Богородицы, ставшее одним из любимых праздников на Руси. Церковь чествует святого благоверного князя Андрея Боголюбского и просит его: «Святой великий князь Андрей, моли Бога о нас».

0: Утро вечера светлее. Светлое утро на радио «Вера».
1: Открываем историю.
2: Эта история началась в далеком 1357 году, когда московским княжеством правил Иван II, отец князя Дмитрия Донского. Из Золотой Орды, монгольского государства, покорившего Русь еще в XIII веке, в Москву пришли недобрые вести. Ослепла Тайдула, мать хана Джанибека. И повелитель Орды требовал, чтобы русский митрополит приехал в Сарай, ордынскую столицу, сейчас это территория Астраханской области, и исцелил больную. Уповая на милость Божью, владыка Алексий покорился воле хана. По его молитвам Тайдула выздоровела. В благодарность за свое исцеление она пожаловала митрополиту ханский двор, расположенный в Московском Кремле. В память о случившемся митрополит Алексий решил основать на бывшем ханском дворе монастырь и заложил каменный храм в честь чуда архистратига Михаила в Хонях. Именно в день воспоминания об этом событии случилось исцеление Тайдулы. Чудо в Хонях произошло в IV веке во Фригии, на территории современной Турции, когда храм архистратига Михаила был спасен от язычников, решивших соединить русло двух рек и направить на храм. Но явился архистратиг Михаил и ударом жезла сделал в горе рядом с храмом расщелину, куда и устремился речной поток. С тех пор это место стало называться Хоны, с греческого «расщелина». А на старом ханском дворе в память об этом событии появился Чудов монастырь. Основатель монастыря митрополит Алексий умер в 1378 году. Спустя полвека были обретены его нетленные мощи, и владыку причислили к лику святых. При царе Иоанне III в XV веке к храму чуда архистратига Михаила пристроили предел во имя святителя Алексия, где установили раку с мощами святого. Расположенный в самом сердце России, Чудов монастырь не раз становился свидетелем разных вех русской истории, например, событий смутного времени. Существует версия, что иноком монастыря был будущий Лжедмитрий I, Григорий Отрепьев, выдававший себя за выжившего царевича Дмитрия. Позднее в этих же стенах поляки заточили и заморили голодом патриарха Гермогена. Перед смертью он рассылал из темницы по разоренной русской земле грамоты, где просил народ объединиться против общего врага. Смута закончилась в 1613 году, когда на русское царство был избран Михаил Федорович Романов. Не прошло и 20 лет, как в Чудовом монастыре крестили наследника царя Михаила, Алексея. Серьезным испытанием для монастыря стала осень 1812 года. Наполеон взял Москву, и кремлевские храмы и монастыри подверглись разорению и поруганию. В алтаре соборного храма «Чудо архистратига Михаила» французы устроили спальню маршала Даву. Вскоре войска Наполеона оставили Москву, и в городе начались долгие восстановительные работы. Разоренный Чудов монастырь отреставрировали в 1814 году. Многовековая история монастыря оборвалась в 1930 году. Русская святыня была уничтожена большевиками. В 2020 на месте исчезнувшей обители открылся музей археологии Чудова монастыря. Часть сохранившихся фресок собора чуда архистратига Михаила сейчас выставляется в музее Андрея Рублева и в Третьяковской галерее, где каждый может приобщиться к истории обители.

0: «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте! С вами епископ Переславский, угличский феоктист. Светские люди зачастую опасаются заходить в храмы, ведь они слышали про грубых церковных старушек, норовящих сделать замечание по малейшему поводу, а то и вовсе без повода. Нельзя сказать, что эти опасения ничем не оправданы. Действительно, в храмах можно встретить не самое, скажем так, приветливое отношение. С одной стороны, это печальное явление, и хочется, чтобы оно осталось в прошлом. А с другой, если смотреть на этих старушек глазами церковного человека, то можно увидеть, что их грубая навязчивость – это та болезнь, которую они принесли к ногам Христовым. Подобно тому, как принесли свои увечья Христу герои, звучащего сегодня в православных храмах отрывка из 15 главы Евангелия от Матфея. Давайте его послушаем.
2: «И пришед оттуда Иисус, приидя на море Галилейское...»
3: «Перейдя оттуда, пришел Иисус к морю Галилейскому, и, взойдя на гору, сел там, и приступило к нему множество народа, имея с собой хромых, слепых, немых, увечных и иных многих, и повергли их к ногам Иисусовым, и Он исцелил их. Так что народ дивился, видя немых говорящими, увечных здоровыми, хромых ходящими и слепых видящими, и прославлял Бога Израилева».
2: Бога Израилева.
1: Только что прозвучавший евангельский отрывок рисует законченную картину. Вот сидящий на возвышенности Христос, и вот стекающийся к нему народ, среди которого хромые, слепые, увечные – те, кого отвергает общество, те, кому нет места среди приличных, благочестивых израильтян. Это были живые люди. Значит, у них были и человеческие страсти, усугубленные болезнью. Однако Евангелие свидетельствует, что все они с их немощами и страстями нашли место у ног Христа. Собственно, это и есть церковь. Если бы мы оказались там и тогда, то разве нам понравилась бы эта компания? Больные, измученные и, конечно же, озлобленные тяготами своей жизни люди. Среди них было бы некомфортно. Однако всем им есть место рядом со Христом. Так и в наши дни. Поделюсь личным опытом. За десятилетия служения в церкви мне довелось видеть самых разных людей внутри церковной ограды. Но среди них не было тех, кто казался бы в церкви лишним и диссонировал бы с ней. Нет, если человек пришел, воцерковился, то ему обязательно находится место. Его уникальное место, которое, когда он уйдет, никто не сможет занять. На первом месте моего служения в храме был очень странный человек по имени Николай. Взрослый мужчина с врожденными патологиями мозга. Он не был способен жить самостоятельно. Он не мог соблюдать элементарные правила гигиены. Не мог себя обслуживать. Сдерживать свою речь он тоже мог не всегда. Заботу о нем взяли на себя добрые христиане. Они частенько привозили его в храм и оставляли там на целый день. Он ходил по храму, что-то несвязное говорил людям. Те, кто его видел первый раз, поначалу пугались, а потом привыкали и начинали его воспринимать нормально, как должное. Со временем Николай стал своего рода достоянием и достопримечательностью и нашего храма, и нашего города. Да, он больной, немощный и странный, но он точно так же естественен и гармоничен, как естественные и гармоничны те увечные люди у ног Христа, о которых повествует прозвучавший сегодня евангельский отрывок. В этом удивительное свойство церкви. Даже тот, кто пришел в храм первый раз и всего боится, со стороны не выглядит каким-то чужеродным. Он тоже свой, и для Христа, и для его церкви, и для всех верующих людей. Ну а люди примут его тогда, когда он сам захочет быть принятым нашим Спасителем. Ведь церковь – это пространство, дарованное нам Богом свободы. И давайте не будем об этом забывать.

0: Светлое утро на радио Вера. Время хороших мыслей. Сила слова.
1: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. В русском языке, как и в любом другом, периодически появляются новые слова. И зачастую самый простой способ их возникновения – заимствование из других языков, поскольку заимствуется сначала явление, а вместе с ним и его название. Так появились слова «фитнес», «импичмент», «рейтинг», «имидж». А когда-то пришли в наш язык «кофе», «макинтош», «компьютер» и многое другое. Какой же путь проходит слово, прежде чем стать своим в чужом языке? Дорога эта пролегает через фонетику. Слово должно быть удобно для произношения. Так французские слова утеряли свой «прононс», то есть произношение носовых звуков. Например, в таких словах, как «гурман» или «рандеву». Англицизмы меняют ударение. Например, из «ноутбук» в «ноутбук», из «маркетинг» в «маркетинг». Далее слово начинает вливаться в группы частей речи. Чаще всего становится существительным, а затем обретает суффиксы, превращается в глаголы, прилагательные, наречия. Так, название цвета «бордо» дал в нашем языке прилагательное «бордовый», а от «кофе» произошли слова «кофейный», «кофейник», «кофевар», «кофейня», «кофеёк». Кстати, слово «кофе» понадобилось более 100 лет, чтобы обрести статус среднего рода. Это значит, что носители русского языка приняли его в число знакомых существительных, таких как «поле», «стекло», совсем недавно. А вот слова «кашне» и «кафе» еще не достигли такого уровня слияния. Подводя итог, хочу сказать, что наш язык – великий мастер взаимодействия с другими языками и культурами, и ему ничего нельзя навязать. Сила русского языка в том, что любые пришедшие извне слова не остаются чужеродными, а постепенно ассимилируются, подчиняются нашей языковой системе. С вами была Нина Резник.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Богословие в красках.
4: В эфире программа «Богословие в красках», в студии благочинной из Обилинского округа протоиерей Сергий Рыбин. Меня зовут Анастасия Ильина. 14 июня Православная Церковь отмечает Собор всех святых в земле русской просиявших. Сегодня поговорим об иконе, посвященной этому празднику. Отец Сергий, о какой иконе пойдет речь, какую мы возьмем за основу нашего разговора?
5: Современную икону 20 века. Написана она монахиней Иулианией Соколовой. Еще она не была монахиней, когда писала эту икону. По благословению написана владыки Афанасия Сахарова, который прославлен в лике святых собором 2000 года как священноисповедник. Этот святой написал как раз службу всем святым в земле российской, еще тогда просиявшим, а теперь называется в земле русской.
4: Кто изображен на этой иконе? Вот в самом верху, по центру, мы видим Святую Троицу, да?
5: Да. Почему здесь изображена Троица? Потому что здесь сама иконография построена, вот в отличие от иконы всех святых, там тоже просматривается такой вот деисусный чин, моление некое, разделение на небесную церковь и земную, да, как и здесь. Но здесь интересно то, что от вот этого круга сияния, в который вписана Святая Троица, да, Рублева, естественно, преподобного Андрея Рублева.
4: Да, она угадывается.
5: Она угадывается, да, прямо оттуда как будто идет вода, такая река какая-то спускается вниз. Это как раз-таки... Ну, такое богословское осмысление, вот что мы действительно получили в день Пятидесятницы, что это воды Духа Святого, как Господь сказал, что «я дам воду живую, и кто будет ее пить, у того из чрева потекут реки воды живой, ну, вечной жизни». Вот это вот благодать Духа Святого, излитая от Троицы, она вот изливается на землю. И вот здесь вот, в отличие от иконы всех святых, земля, вот она прям до самых небес идет. Да? То есть такого изображения земли не встречается ни на каких иконах. Она обычно где-то внизу, да, поземь. А здесь прямо возвышается до самых небес. Почему? Потому что действительно церковь, получив благодать от Духа Святого, да, земная, она возвышается к небесам. И эти плоды Духа Святого, сами вот эти святые, они как будто из этой земли выросли, как плоды, орошаемые Духом Святым.
4: Возле Святой Троицы, по левую, по правую сторону.
5: Это... Ну да, это по правую сторону Божья Матерь от престола Божьего, по левую Иоанн Креститель.
4: Рядом с ними кто?
5: А дальше ангелы, архангелы и дальше все святые. Те, которые мы видим на иконе всех святых от века просиявших. То есть они здесь вот в небесной церкви указаны. А русские святые отдельно стоят, то есть внизу. Потому что земля русская, она вот как бы рождает, да, вот плоды приносит. Те самые начатки естества самому Богу, насадителю твари приносят они. Да? Вот то, что сказано в Кандаке всем святым, оно здесь... прямо сильно, символично, четко отражено в этой иконе. И сама земля зелененького цвета такого, она подчеркивает, что она вот не пустыня, да, она не плодоносящая земля.
4: А еще на этой иконе бросается в глаза очень много храмов.
5: Но я могу вам рассказать. В середине это храмы московские, кремлевские стоят. Икона Владимирская, главная святыня Москвы, на этом храме, на основном. Ну, это, судя по всему, Успенский храм Кремля. Ну, и там ряд других. Святитель Алексей и Петр московские, это прям видно сразу, они возле престола стоят. Ну и вот Василий Блаженный видно вот без одежды с левой стороны. То есть это собор московских святых. То есть здесь как бы такими островками, иногда с храмами, иногда без храмов, подчеркнуто именно соборы отдельных земель.
4: Территория, да? Принадлежность каким-то территориям.
5: Вот внизу мы видим по центру князь Владимир. И справа и слева от него это собор Киево-Печерских святых. И там они на фоне пещер. Здесь вот так вот указано, да, символически, что это Киево-Печерские святые. Слева, если смотреть, это вот несколько там есть святителей угадывающиеся. Это вот, кстати, юг России, Михаил Черниговский, там вот есть угадывается, да, его фигура. Это наш святой, кстати, да, вот здесь у нас в Буденновске были явлены его мощи. Потом, значит, там Смоленские вот идут святые. Выше вот этот храм большой, и там икона, она размыта, видно, но там икона Софии Премудрости Божией. И это Новгородская София. А, да, вот, кстати, в середине, да, я не сказал, прямо рядом с московскими святыми, такой небольшой храмик, и преподобный Сергий там угадывается. То есть это радонежские святые. Выше северные, вот там Валаамские святые, Соловецкие святые, вот на острове так они изображены, вверху справа. Кижи угадывается, храм деревянный. Потом вот храм справа, Казанская икона Божией Матери, это Казань. Внизу видно вот хорошо справа, это преподобный Серафим Саровский. Тоже Саровские святые, Дивеевские. То есть они вот как бы по группам, каждая группа подписана, прям какие святые.
4: Благодарю вас, отец Сергий. Всем слушателям радио «Вера» хорошего дня. До свидания.
5: До свидания.
3: Богословие в красках. Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Светлое радио. Живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. В какой бы город я ни приехала, всегда встречаю душевных, гостеприимных людей. И очень этому радуюсь, ведь без них впечатления от путешествий были бы не такими яркими. Однажды мы с подругами отправились на отдых в Калининградскую область. Друзья много рассказывали об удивительной природе и красоте здешних мест. Нам захотелось увидеть все своими глазами. Первым в списке был сосновый танцующий лес на Куршской косе. Его так прозвали, потому что деревья здесь имеют изогнутую форму стволов. Так получилось, что до леса я с подругами добралась только ближе к вечеру. Водитель маршрутки, на которой мы ехали, сказал, что последний рейс в сторону города будет ровно через час. На всякий случай посоветовал нам прийти на остановку чуть раньше, беспокоился, что мы опоздаем. На прогулку у нас оставалось времени немного, и мы поспешили зайти в сосновую чащу. Сквозь хвойные деревья пробивались золотые лучики заходящего солнца. Они освещали наш путь. Было очень красиво, словно очутились в одной из старинных сказок. Все были довольны. О времени мы тоже не забыли и уже шли в сторону выхода, когда увидели, что кто-то бежит к нам навстречу. Это оказался тот самый водитель маршрутки. Он приехал к остановке немного раньше, а нас еще не было. Вокруг тихо, людей нет. Мужчина подумал, что мы заблудились в лесу и решил пойти нас искать. Мои подруги и я тоже были приятно удивлены поступком водителя, ведь он мог просто уехать без нас. А он проявил участие и позаботился о том, чтобы мы благополучно добрались до города. Я очень часто вспоминаю нашу душевную поездку в Калининград и того заботливого водителя, который вывел нас из леса. Все-таки правду говорят, не место красит человека, а человек – место. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах Радио Вера.
0: Живут такие люди. Радио Вера. Сегодня, 17 июля, церковь вспоминает святителя Андрея, архиепископа Критского, преподобного Андрея Рублева, святых страстотерпцев царя Николая, царицу Александру, цесаревича Алексея и великих княжон Ольгу, Татьяну, Марию, Анастасию, а также чтит память святого благоверного князя Андрея Боголюбского. Исторические сведения о преподобном Андрее Рублеве крайне скудны. О происхождении его доподлинно ничего не известно. Хотя наличие родового прозвища или, говоря современным языком, фамилии Рублев дает основание предположить, что преподобный родился в знатной образованной семье, поскольку в XIV веке фамилии носили только представители высших слоев общества. Некоторые летописи содержат краткие упоминания об иконописце Андрее. В этих свидетельствах отмечена необыкновенная мудрость преподобного. Но ярче всего о святом Андрее свидетельствует его творчество. Принято считать, что живописному мастерству Андрей Рублев учился в Византии и Болгарии. Святой Андрей некоторое время работал вместе с Феофаном Греком и, возможно, был его учеником. Преподобный Андрей расписывал Благовещенский собор в Московском Кремле, Успенский собор во Владимире, Успенский собор в Звенигороде, Троицкий собор в Троице-Сергиевой лавре. Известно, что уже при жизни Андрея его иконы весьма ценились и почитались как чудотворные. Кисти святого Андрея Рублева принадлежит знаменитый образ Пресвятой Троицы, который до сих пор называют непревзойденным образцом в Писании икон. Андрею Рублеву посвящен одноименный фильм режиссера Андрея Тарковского. Церковь почитает преподобного Андрея Рублева за его личную святость, а также подвиг иконописания. Подобно евангелистам, он свидетельствовал и продолжает ныне возвещать людям правду о едином триипостасном Боге. Церковь молитвенно просит преподобного: «Святой Андрей Рублев, моли Бога о нас».

0: В репертуаре певицы Валентины Толкуновой в 1975 году появилась композиция под названием «Доброта». Музыку к ней написал Владимир Мигуля, а стихи – Борис Дубровин. Исполнительнице понравилась трогательная, мелодичная песня о том, как озаряют человека добрые дела, как от добра рождается добро. Композиция оказалась близка Толкуновой, которая говорила: «Делать хотя бы одно доброе дело в день – вот мой принцип в жизни». Добрых дел на счету певицы действительно было немало. Она жертвовала свои гонорары многодетным семьям, инвалидам, больницам, детским домам. Не раз выступала перед солдатами в горячих точках, побывала с концертами в Афганистане и Чечне. Давала бесплатные концерты в домах престарелых, обществах ветеранов, в женских тюрьмах. За благотворительность и дела милосердия певица удостоилась высокой международной награды – Ордена Всемирного благотворительного альянса «Миротворец». «Я считаю, что пока мы живем, надо успевать отдавать», – говорила Валентина Толкунова. Это настроение звучит в песне «Доброта», которую певица исполнила в дуэте с автором музыки Владимиром Мигулей.
1: Добрым словом улыбку красишь,

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии священник Дмитрий Борицкий. Какие знания необходимо приобретать для того, чтобы научиться верно ориентироваться в духовной жизни? Какого рода информация делает нас ближе к Богу? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 7 и 8 глав первого послания апостола Павла к Коринфянам, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Сие же на пользу вам самим глаголю, да не сило вам наложу».
3: Говорю это для вашей же пользы. Не с тем, чтобы наложить на вас узы, но чтобы вы благочинно и непрестанно служили Господу без развлечения. Если же кто почитает неприличным для своей девицы то, чтобы она, будучи в зрелом возрасте, оставалась так, тот пусть делает, как хочет, не согрешит, пусть таковые выходят замуж. Но кто непоколебимо тверд в сердце своем, и не будучи стесняем нуждою, но будучи властен в своей воле, решился в сердце своем соблюдать свою деву, тот хорошо поступает. Посему выдающий замуж свою девицу поступает хорошо, а не выдающий поступает лучше. Жена связана с законом, доколе жив муж ее. Если же муж ее умрет, свободно выйти за кого хочет, только в Господе. Но она блаженнее, если останется так по моему совету, а думаю, и я имею Духа Божия. О идоложертвенных яствах мы знаем, потому что мы все имеем знания, но знание надмевает, а любовь назидает. Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает так, как должно знать. Но кто любит Бога, тому дано знание от Него. Итак, об употреблении в пищу идоложертвенного мы знаем, что идол в мире – ничто, и что нет иного Бога, кроме единого. Ибо хотя и есть так называемые боги, или на небе, или на земле, так как есть много богов и господ много, но у нас один Бог Отец, из которого все, и мы для Него, и один Господь Иисус Христос, которым все, и мы им. Но не у всех такое знание. Некоторые и до ныне с совестью, признающую идолов, едят идоложертвенное, как жертвы идольские, и совесть их, будучи немощна, оскверняется.
2: И совесть их немощна, сущий, сквернится.
1: В Коринфе, как и во многих античных городах, мясо, оставшееся от языческих жертвоприношений, не уничтожалось. Его продавали на городском рынке. И разобрать, где мясо от обычного животного, а где от жертвенного, было практически невозможно. Для местных христиан это составляло реальную проблему. Были такие члены Коринфской церкви, которые спокойно покупали это мясо и употребляли его в пищу. В силу своего духовного опыта и, возможно, богословской подготовки, они понимали, что, как говорит сегодня апостол Павел, «идол в мире – ничто». Поэтому они ощущали свое право свободно есть все, что угодно. Однако при этом были и другие. Те, кто недавно пришел в церковь из язычества. И в их сознании это мясо все еще было связано с культом поклонения языческим божествам. Однако, наблюдая за тем, что их старшие по вере собратья употребляют его в пищу, они поступали так же. В результате, как говорит апостол, совесть их, будучи немощна, осквернялась. В только что прозвучавшем отрывке Павел обращается именно к духовно крепким. Он не оспаривает их уверенность в том, что им дозволено есть все, что они захотят. Скорее, он обличает их отношение к собратьям. Он напоминает, что знание надмевает, а любовь назидает. Эти слова рисуют в сознании его слушателей яркие картины. Глагол «надмевает» в греческом языке буквально означает «раздувать», «надувать». Возникает образ чего-то пустого внутри, но большого снаружи. Это лишь иллюзия величия. Так и знание нередко раздувает эго человека, делая его слепым к реальности. И напротив, глагол «назидает» буквально можно еще перевести с греческого языка как «строит», «возводит», «созидает». То есть любовь не хвастается своей правотой. Она строит, укрепляет, поддерживает. Какой вывод должны были сделать адресаты прозвучавшего послания апостола Павла? Как минимум задать себе вопрос, а правильно ли я поступаю, когда на глазах у своего неокрепшего в вере брата ем идоложертвенное мясо? Рекомендация апостола очевидна. Не стоит этого делать ради тех, кто считает, что это грех. Причем даже если ваш духовный опыт подсказывает, что никакого греха здесь нет. Ведь выше всякого знания – любовь. Знание всегда будет говорить «мне можно это делать», но любовь всегда добавит «а я воздержусь, чтобы не ранить ближнего». Важно и нам с вами помнить, что любой союз людей, который претендует на то, чтобы называться христианским, церковным союзом, это не сообщество экспертов в религиозной области. Скорее, это семья, где сильные несут немощи слабых. Не наша правота и не наши знания делают нас настоящими учениками Христа, но наша готовность добровольно ограничить свою свободу ради любви и спокойствия совести ближнего.
0: Апостольские чтения.

0: Радио для тех, кто хочет верить. Частное мнение.
1: Нина Юркова. Педагог, филолог, преподаватель английского языка.
0: Частное мнение.
2: Я так часто слышу от людей, что вот, мол, времена святых прошли. Наша вера мельчает. Технический прогресс при всех благах принес им много соблазнов. И что в современном обществе святой просто не может появиться. В такие моменты сразу вспоминаю о моем любимом святом – Иоанне, епископе Шанхайском и Сан-Франциском. Я узнала о нем, когда мама дала мне почитать книгу, в которой об опыте соприкосновения со святым рассказывала его духовная дочь. Помню, меня тогда поразило, что фактически он был современником моей бабушки. Он уже, как и мы, летал на самолетах и ездил на автомобилях. Пользовался, как и мы, телефонной связью. Есть даже аудио и видеозаписи его проповедей. И все эти достижения прогресса не просто не мешали его духовной жизни, а даже помогали в пастырской деятельности. Является ли в таком случае суждение о том, что в современных реалиях появление святого невозможно, правдой? Думаю, что нет. Скорее всего, так происходит потому, что многим людям в принципе не свойственно соотносить себя со святыми. Ведь когда мы узнаем о том или ином святом, он уже прославлен церковью, его икона уже написана, по молитвам к нему случаются чудеса. И часто, восхищаясь плодами его веры, мы забываем, что духовное возрастание – это путь. И у конкретного святого он, возможно, начинался с той же духовной точки, в которой находимся мы сами. Святость в православии – это высшая ступень духовного развития человека. И к святости призван каждый, кто решил следовать за Христом.
0: Частное мнение. Семья – это не столько я, сколько мы. Прожить жизнь вместе, подобно святым Петру и Февронии Муромским, или ждать своего первенца до глубокой старости, как Иоаким и Анна. Возможно ли такое в наши дни? Как научиться понимать, прощать и принимать друг друга такими, какие мы есть? Духовная и нравственная жизнь в семье, воспитание детей и отношения между поколениями. Главные темы программы «Семейный час». По субботам в 7 часов вечера. «Семейный час» на Радио Вера.

Радио. Сегодня, 17 июля, Церковь вспоминает святителя Андрея, архиепископа Критского, преподобного Андрея Рублева, святых страстотерпцев царя Николая, царицу Александру, цесаревича Алексия и великих княжон Ольгу, Татьяну, Марию, Анастасию, а также чтит память святого благоверного князя Андрея Боголюбского. Святитель Андрей, архиепископ Критский, родился в VII веке в городе Дамаске. До 7-летнего возраста мальчик не мог говорить. Однажды, причастившись святых христовых тайн, он обрел дар речи. И после этого стал стремительно развиваться, быстро усваивать священное писание и богословские науки. В 14 лет принял монашеский постриг в Иерусалиме, в обители преподобного Саввы Священного. В 680 году святой Андрей участвовал в IV Вселенском соборе. После собора был отозван из Иерусалима в Константинополь, где служил архидиаконом в храме Святой Софии. В 685 году святой Андрей стал архиепископом на острове Крит. Святитель основал новую форму богослужебного песнопения – канон. Более всего известен великий покаянный канон Андрея Критского, который читают во время Великого Поста на первой и пятой неделе. Также святителю Андрею принадлежит канон на Рождество Христово, стихиры на Сретение Господне. Всего более 70 песнопений. Скончался святитель Андрей на острове Митилена, возвращаясь на Крит из Константинополя. Мощи его были перенесены в Константинополь. Творение преподобного Андрея.

Андрея Крицкого, наряду с трудами Иосифа Исповедника, Иосифа Песнопевца, считаются вершиной церковной гимнографии. А житие преподобного – свидетельство того, как часто просвещение Духом Святым и высокие духовные дарования идут рука об руку с личным аскетическим подвигом. Мы сердечно просим святителя Андрея, архиепископа Крицкого, святитель Андрей, моли Бога о нас –

0: Люди живы Божьей лаской, что на всех незримо льется, Божьим словом, что безмолвно во вселенной раздается. Владимир Соловьев. Светлое утро на радио «Вера».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
2: Трудно представить, что еще сравнительно недавно, в середине 19 века, в России не существовало ни музыкальных школ, ни училищ, ни консерваторий. Постичь нотную премудрость и развить музыкальные способности можно было лишь с помощью частных уроков, либо в музыкальных учебных заведениях за рубежом. Все изменили братья Рубинштейн, Антон и Николай, знаменитые пианисты и композиторы. Они посвятили свою жизнь распространению музыкальной культуры в России и заложили основы отечественного музыкального образования. Братья всегда жили в мире музыки. Их матушка, Калерия Христофоровна, сама прекрасно играла на фортепиано и с детства обучала этому мастерству сыновей. Старший Антон уже в 10 лет дал первый сольный концерт в летнем театре Московского Петровского парка при большом стечении публики. А в 14 лет пианист-вундеркинд объехал с концертами всю Европу, откуда привез блестящую рекомендацию самого Ференца Листа. Прославленный композитор назвал Антона Рубинштейна своим наследником в искусстве. Не отставал от старшего брата и младший, Николай. В 4 года он уже прекрасно играл. С 7 лет концертировал вместе с Антоном. Об одном из их совместных концертов оставил воспоминания Афанасий Фет. «Блистательная игра мальчиков продолжалась около часу», – писал поэт. «Потом им дали конфет, фруктов и игрушек». О музыкальном таланте юного Николая Рубинштейна высоко отзывался один из основоположников русского музыкознания – князь Владимир Адоевский. «Положите ему какую угодно музыку, он читает ее, как газеты», – говорил князь. Летом 1858 года братья вместе с другими членами семьи собрались на даче в подмосковном селе Богородское. За музицированием и разговорами о творчестве у Антона и Николая, уже повзрослевших и знаменитых, возникла идея создания в России общества, которое, как они сами сформулировали, должно способствовать распространению музыки и развитию вкуса к этому искусству путем концертов, конкурсов, поощрений и тому подобного. Антон в 1859 году, заручившись поддержкой великой княгини Елены Павловны, основал в городе на Неве русское музыкальное общество, а при нем – музыкальные классы. Постепенно отделения общества стали появляться и в других городах России – Воронеже, Саратове, Пскове, Харькове. Это был большой шаг в деле популяризации классической музыки. Однако Антон Григорьевич пошел еще дальше. – В 1862 году в Санкт-Петербурге он открыл первую в России консерваторию – высшее музыкальное учебное заведение. В проект он вложил собственные средства. Помогли и благотворители. На торжественной церемонии открытия Антон Рубинштейн напутствовал своих первых студентов словами о том, что они должны выйти из стен консерватории истинными художниками, чтобы талантом и творчеством принести пользу своему отечеству. Одним из первых выпускников Петербургской консерватории стал Петр Ильич Чайковский. Взяв на вооружение организаторский опыт старшего брата, Николай в 1866 году открыл Московскую консерваторию и стал ее первым руководителем. Кстати, он очень поддерживал Чайковского, тогда бедного студента, оплачивал ему съемную квартиру. Увидев однажды, в какой ветхой одежде ходит будущий великий композитор, Николай Григорьевич купил ему пальто и костюм. Николай Рубинштейн дал более 250 концертов, сборы с которых направлял в пользу Красного Креста, в помощь ветеранам русско-турецкой войны 1877-1878 годов. А в народе о нем даже сложили стихи. Он не смотрел на звание, чин и лица, чужих заслуг не унижал. Бессребреником жил, как божья птица. Презренный не копил металл. том, как щедро помогал ближним Антон Григорьевич Рубинштейн, вспоминал музыкальный критик Петр Осовский. По приблизительному расчету, им было пожертвовано около 300 тысяч рублей на разные добрые дела, не принимая во внимание тех раздач, которых никто не видел и не считал, писал он. Последним выступлением Антона Рубинштейна стал концерт в пользу слепых в Санкт-Петербурге в 1893 году. Жизненный принцип братьев Рубинштейн сформулировал однажды Чайковский. Композитор называл их людьми, забывающими себя ради любимого дела.
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях. Радио «Вера». Сюжеты.
3: Дмитрий Дорошев, автор книг «Знакомство в поезде» и другие рассказы, и «Потерянные грехи» и другие рассказы.
4: Мне недавно одну историю рассказала женщина, она давно работает в свечном ящике у нас. Она когда-то сделала себе загранпаспорт, сама не понимая для чего, но была возможность, и вот он у нее лежал, никуда она не ездила, ни в какие страны, никакие загранпоездки. И здесь подходит к ней батюшка и говорит: «А вы не хотите поехать, Вера Ивановна, с нами в Иерусалим?» Она говорит: «Батюшка, конечно, я очень хотела, тем более срок уже паспорта это заканчивается, я так и не побывала, а в Иерусалим уж тем более, это мечта любого христианина, но у меня, к сожалению, нет денег». Он говорит: «Будем молиться, что-нибудь решится». Она про себя думает: «Ну как молиться, как решиться, если денег нет, где их возьмешь, никто мне не займет». Но она говорит: «Каждый день я подходила к иконе Спаса Вседержителя и просила: Господи, ну если есть Твоя воля, пожалуйста, сделай так, чтобы я попала на святую землю, где Ты ходил, где Ты молился. Очень Тебя прошу». И в один из дней, когда день рабочий уже закончился, она вышла с свечного ящика закрывать дверь, и тут бежал мужчина. Говорит: «Простите, я понимаю, что поздно, но мне так надо к иконам, мне так надо помолиться». Она говорит: «Да, конечно, ничего, проходите, я потерплю. Мне не срочно. Хотите, я вам свечки продам?» Продала ему свечки. Он взял свечки, пошел к иконам молиться. Она прождала его 15 минут, и уже на обратном пути он говорит: «Вы меня извините, что я вас задержал. Но у меня действительно такая ситуация. Мне надо было срочно попасть в храм. Давно не был. Спасибо вам большое». И уже уходя, чуть-чуть задержался, смотрит на нее и говорит: «А у вас есть заветная мечта?» Она говорит: «Ну, как бы, конечно, да, есть одна». «А какая, если не секрет?» Она говорит: «Вы знаете, я бы очень хотела поехать в Иерусалим». И мужчина достает из кошелька деньги и передает ей. А она не хотела брать. Она говорит: «Нет, не надо, вы что, спасибо, для чего? Ну, нет, возьмите, пожалуйста, это вот от меня». «Нет». Мужчина не хотел слушать, просто положил деньги и убежал. И каково же было ее удивление, когда вот этой суммы, которую мужчина ей просто пожертвовал, хватило ровно на поездку в Иерусалим. Вот так Господь ответил на ее молитвы.
1: Сюжеты.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте! С вами епископ Переславский, угличский феоктист. Светские люди зачастую опасаются заходить в храмы, ведь они слышали про грубых церковных старушек, норовящих сделать замечание по малейшему поводу, а то и вовсе без повода. Нельзя сказать, что эти опасения ничем не оправданы. Действительно, в храмах можно встретить не самое, скажем так, приветливое отношение. С одной стороны, это печальное явление, и хочется, чтобы оно осталось в прошлом. А с другой, если смотреть на этих старушек глазами церковного человека, то можно увидеть, что их грубая навязчивость – это та болезнь, которую они принесли к ногам Христовым. Подобно тому, как принесли свои увечья Христу герои, звучащего сегодня в православных храмах отрывка из 15 главы Евангелия от Матфея. Давайте его послушаем.
2: «И пришед оттуда Иисус, приидя на море Галилейское».
3: «Перейдя оттуда, пришел Иисус к морю Галилейскому, и, взойдя на гору, сел там, и приступило к нему множество народа, имея с собой хромых, слепых, немых, увечных и иных многих, и повергли их к ногам Иисусовым, и Он исцелил их. Так что народ дивился, видя немых говорящими, увечных здоровыми, хромых ходящими и слепых видящими, и прославлял Бога Израилева».
2: Бога Израилева.
1: Только что прозвучавший евангельский отрывок рисует законченную картину. Вот сидящий на возвышенности Христос, и вот стекающийся к нему народ, среди которого хромые, слепые, увечные. Те, кого отвергает общество. Те, кому нет места среди приличных, благочестивых израильтян. Это были живые люди. Значит, у них были и человеческие страсти, усугубленные болезнью. Однако Евангелие свидетельствует, что все они с их немощами и страстями нашли место у ног Христа. Собственно, это и есть церковь. Если бы мы оказались там и тогда, то разве нам понравилась бы эта компания? Больные, измученные и, конечно же, озлобленные тяготами своей жизни люди. Среди них было бы некомфортно. Однако всем им есть место рядом со Христом. Так и в наши дни. Поделюсь личным опытом. За десятилетия служения в церкви мне довелось видеть самых разных людей внутри церковной ограды. Но среди них не было тех, кто казался бы в церкви лишним и диссонировал бы с ней. Нет, если человек пришел, воцерковился, то ему обязательно находится место. Его уникальное место, которое, когда он уйдет, никто не сможет занять. На первом месте моего служения в храме был очень странный человек по имени Николай. Взрослый мужчина с врожденными патологиями мозга. Он не был способен жить самостоятельно. Он не мог соблюдать элементарные правила гигиены. Не мог себя обслуживать. Сдерживать свою речь он тоже мог не всегда. Заботу о нем взяли на себя добрые христиане. Они частенько привозили его в храм и оставляли там на целый день. Он ходил по храму, что-то несвязное говорил людям. Те, кто его видел первый раз, поначалу пугались, а потом привыкали и начинали его воспринимать нормально, как должное. Со временем Николай стал своего рода достоянием и достопримечательностью и нашего храма, и нашего города. Да, он больной, немощный и странный, но он точно так же естественен и гармоничен, как естественны и гармоничны те увечные люди у ног Христа, о которых повествует прозвучавший сегодня евангельский отрывок. В этом удивительное свойство церкви. Даже тот, кто пришел в храм первый раз и всего боится, со стороны не выглядит каким-то чужеродным. Он тоже свой, и для Христа, и для его церкви, и для всех верующих людей. Ну а люди примут его тогда, когда он сам захочет быть принятым нашим Спасителем. Ведь церковь – это пространство, дарованное нам Богом свободы. И давайте не будем об этом забывать.

0: Замечайте хорошие моменты в своей жизни и благодарите за них Бога. Светлое утро на радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Алена Сергеева.
2: Кирилл Брагин. Литературные эскизы. Дождь. С бабушкой и ее подругами по даче мы сидим на крытой террасе и пьем чай с клубничным вареньем. Ярко светит солнце, в саду порхают белокрылые бабочки. Красота! В этот момент по крыше террасы сначала тихо, а потом все громче начинают стучать капли дождя. Я смотрю, как по листьям гортензии, растущей рядом, струйкой сбегает вода. «Слепой дождь пошел», — говорит Антонина Павловна. «Да нет же, это грибной дождь». «Вот и тучки невдалеке, просто они не закрывают солнце», — возражает ей вторая подруга Нина Сергеевна. «Сейчас узнаем, какой это дождь». «Грибной, как правило, заканчивается очень быстро», — подключается к разговору бабушка. «Хотя, по большому счету, это два названия одного и того же дождя». Я слушаю этот разговор, а сама думаю. А ведь сколько еще видов дождя существует в природе? Косой, ситный, затяжной, проливной, грозовой. Всех сразу не вспомнить. И всем этим управляет Господь. И мелкий дождь, и большой дождь в Его власти, сказано в библейской книге Иова. В Писании дождь – это символ управления мира Богом. Будут осадки с небес – значит, будет урожай, и жизнь в этом мире будет продолжаться. «Слава Тебе, Господи, посылающему дождь на землю!» Шепчу я слова благодарности Творцу и Создателю.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Православная кухня.
2: Здравствуйте! Сегодня будем готовить вместе с матушкой Надеждой Итальянцевой.
3: Здравствуйте, друзья! Приветствую вас на своей кухне. Сегодня я с вами поделюсь классическим рецептом блинов, заваренных кипятком. Для этого нам понадобится 2 яйца, 2 столовые ложки сахара, 1 чайная ложка соли, 1 треть чайной ложки соды, 200 грамм муки, 250 миллилитров молока, 250 миллилитров кипятка и 3 столовые ложки растительного масла. В глубокой миске соединяем яйца, сахар, соль, соду. Перемешиваем. В нашу яичную смесь добавляем просеянную муку и снова перемешиваем. Добавляем молоко. Завариваем наше тесто кипятком и будем взбивать до растворения комочков. Добавляем 3 столовые ложки растительного масла. Перемешиваем. Наше тесто готово. Жарим наши блины на разогретой сковородке с двух сторон до золотистого цвета. Вот такие румяные блины у нас получились. Попробуйте приготовить их вместе с близкими. Пусть сырная неделя принесет вам мир, радость и духовное укрепление. Ангела за трапезой.
1: Православная кухня.
4: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Поэтому их опыт и их наставления всегда и поныне актуальны и полезны.
5: По пятницам с 11 вечера до полуночи мы приоткрываем сокровищницу духовной литературы.
6: Сегодня вместе с архимандритом Симеоном Томочинским на основе фрагментов из книги «Духовное пробуждение» преподобного Паисия Святогорца будем говорить о значении веры и о том, как она связана с доверием Богу.
5: Прикоснитесь к опыту Церкви вместе с нами каждую пятницу в 23:00 в программе «Почитаем святых отцов».

0: истории.
1: Рассказывает сестра милосердия Елена Григорян.
2: Около года назад мой близкий родственник попал в больницу. И, навещая его, я увидела на лавочке человека, который сидел одиноко и что-то просил у прохожих. Я подошла к мужчине, спросила его имя. Он назывался Александром, сказал, что он из Магадана приехал в наш город. Мы с ним разговорились, и я для себя уяснила тогда, что человек действительно нуждается в помощи и лекарствами, и едой, и так далее. Была создана группа в социальных сетях по помощи этому человеку. И вот самое удивительное, что на мою просьбу стали откликаться люди, совершенно посторонние. И вот среди массы этих людей появилась женщина по имени Ирина, которая очень активно предложила свою помощь. Она взяла на себя основные функции – транспортировку на автомобиле, работу с документами, нужно было делать инвалидность и так далее. Ирина на протяжении 3 месяца помогала Александру. Мы с ней контактировали, мы с ней сотрудничали. Хочу еще раз сделать акцент на то, что мы не видели с ней ни разу в глаза. Мы шли своей чередом, и случилось так, что мне нужна была работа. Мне знакомые дали номер телефона и сказали: «Это хозяйка магазина, позвони, пожалуйста, туда, и, возможно, ты работу себе найдешь». Я стала набирать номер телефона и удивилась, когда контакт высветился с именем Ирина. Я поняла, что это та Ирина, которая была волонтером в группе поддержки Александра. Она тоже была очень удивлена. Я приехала к ней в магазин. Мы с ней обнялись, как старые знакомые друзья. Заплакали, потому что нас очень многое связывало и объединяло. И вот с той поры мы с ней очень хорошие подруги, приятельницы. Помогаем друг другу, чем можем. Вот такая вот история. Возможно, она незамысловатая, но для меня она очень важная. Потому что в таких историях ты видишь руку Господа. Когда Господь ведет нас друг к другу, в помощи друг другу, в обретении друзей.
0: Добрые истории. Сегодня, 17 июля, Церковь вспоминает святителя Андрея, архиепископа Критского, преподобного Андрея Рублева, святых страстотерпцев царя Николая, царицу Александру, цесаревича Алексея и великих княжон Ольгу, Татьяну, Марию, Анастасию, а также чтит память святого благоверного князя Андрея Боголюбского. 1-я встреча 16-летнего наследника русского престола цесаревича Николая и совсем юной германской принцессы Алисы произошла в 1884 году. Между молодыми людьми завязалась крепкая дружба, которая перешла затем в глубокую и все возрастающую любовь. В 1894 году состоялось бракосочетание Николая и Алисы, которая была присоединена к православию через миропомазание, получив имя Александра. Через год после свадьбы родилась первая дочь, великая княжна Ольга. Затем последовало появление на свет Татьяны, Марии и Анастасии. Вскоре исполнилось и заветное желание царской четы. Родился наследник, царевич Алексей. В жизни императора Николая II было как будто 2 отдельных периода. Его царствование и время пребывания в заточении. Рожденный в день памяти Иова Многострадального, государь принял свой крест как библейский праведник, перенес испытания твердо, кротко и без тени ропота. Императрицу Александру даже в самые трудные дни после отречения государя от престола не оставляли доброта и душевное спокойствие. Утешение в перенесении скорбей царственным узникам давала молитва, чтение духовных книг, богослужение и причащение. В ночь с 16 на 17 июля царская семья была расстреляна в Екатеринбурге, в подвале Ипатьевского дома. В 2000 году царственные страстотерпцы были прославлены в лике святых. Семья последнего русского императора была причислена к лику святых за свое по-христиански воспринятое страдание и насильственную смерть, причиненную гонителями православной веры с неимоверной жестокостью. Вспоминая святых царственных страстотерпцев, мы сердечно просим их: святые царь Николай и царица Александра, святой цесаревич Алексей и великие княжны Ольга, Татьяна, Мария и Анастасия, Молите Бога о нас.

0: Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: В 1911 году, проводя лето в родовом имении Ивановка в Тамбовской губернии, композитор и пианист Сергей Рахманинов приступил к сочинению цикла этюдов. Первоначально музыкальным этюдом называлась пьеса-упражнение на тот или иной вид исполнительской техники. При этом художественная ценность такой пьесы была невелика. Однако Рахманинов уже в названии сборника провозгласил, что его этюды таят в себе некие зрелищные образы. Так новый цикл получил название «Этюды-картины». Какие же изображения хотел передать композитор в звуках? Сергей Васильевич дал возможность слушателям самим судить об этом и не оставил подсказок. Однако спустя почти 20 лет после издания первого тома цикла итальянский композитор Отторино Респиги решил переложить некоторые из этюдов картин для оркестра. Во время работы Респиги удалось выведать у Рахманинова, что именно он хотел изобразить в том или ином сочинении. Так у отдельных пьес появились негласные названия, например, «Море и чайки» или «Красная шапочка». Этюд номер 2, до мажор, не получил наименования. Однако его музыка будто соткана из перезвона колоколов. В творчестве Рахманинова изображение колокольного звона встречается чрезвычайно часто, и домажорный этюд «Картина» — яркий тому пример. Наигрыш одновременно и грустный, и радостный, словно в нем сконцентрированы все краски человеческого бытия. Этюд «Картина» домажор Сергея Васильевича Рахманинова прозвучит в исполнении Алексея Насеткина.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии священник Дмитрий Борицкий. Какие знания необходимо приобретать для того, чтобы научиться верно ориентироваться в духовной жизни? Какого рода информация делает нас ближе к Богу? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 7 и 8 глав первого послания апостола Павла к Коринфянам, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Сие же на пользу вам самим глаголю, да не сило вам наложу».
3: Говорю это для вашей же пользы. Не с тем, чтобы наложить на вас узы, но чтобы вы благочинно и непрестанно служили Господу без развлечения. Если же кто почитает неприличным для своей девицы то, чтобы она, будучи в зрелом возрасте, оставалась так, тот пусть делает, как хочет, не согрешит, пусть таковые выходят замуж. Но кто непоколебимо тверд в сердце своем, и не будучи стесняем нуждою, но будучи властен в своей воле, решился в сердце своем соблюдать свою деву, тот хорошо поступает. Посему выдающий замуж свою девицу поступает хорошо, а не выдающий поступает лучше. Жена связана законом, доколе жив муж ее. Если же муж ее умрет, свободно выйти за кого хочет, только в Господе. Но она блаженнее, если останется так по моему совету, а думаю, и я имею Духа Божия. О идоложертвенных яствах мы знаем, потому что мы все имеем знания, но знание надмевает, а любовь назидает. Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает так, как должно знать. Но кто любит Бога, тому дано знание от Него. Итак, об употреблении в пищу идоложертвенного мы знаем, что идол в мире – ничто, и что нет иного Бога, кроме единого. Ибо хотя и есть так называемые боги, или на небе, или на земле, так как есть много богов и господ много, но у нас один Бог Отец, из которого все, и мы для Него, и один Господь Иисус Христос, которым все, и мы им. Но не у всех такое знание. Некоторые и до ныне с совестью, признающие идолов, едят идоложертвенное, как жертвы идольские, и совесть их, будучи немощна, оскверняется.
2: И совесть их немощна, сущий сквернится.
1: В Коринфе, как и во многих античных городах, мясо, оставшееся от языческих жертвоприношений, не уничтожалось. Его продавали на городском рынке, и разобрать, где мясо от обычного животного, а где от жертвенного, было практически невозможно. Для местных христиан это составляло реальную проблему. Были такие члены Коринфской церкви, которые спокойно покупали это мясо и употребляли его в пищу. В силу своего духовного опыта и, возможно, богословской подготовки, они понимали, что, как говорит сегодня апостол Павел, «идол в мире – ничто». Поэтому они ощущали свое право свободно есть все, что угодно. Однако при этом были и другие. Те, кто недавно пришел в церковь из язычества. И в их сознании это мясо все еще было связано с культом поклонения языческим божествам. Однако, наблюдая за тем, что их старшие по вере собратья употребляют его в пищу, они поступали так же. В результате, как говорит апостол, совесть их, будучи немощна, осквернялась. В только что прозвучавшем отрывке Павел обращается именно к духовно крепким. Он не оспаривает их уверенность в том, что им дозволено есть все, что они захотят. Скорее, он обличает их отношение к собратьям. Он напоминает, что знание надмевает, а любовь назидает. Эти слова рисуют в сознании его слушателей яркие картины. Глагол «надмевает» в греческом языке буквально означает «раздувать», «надувать». Возникает образ чего-то пустого внутри, но большого снаружи. Это лишь иллюзия величия. Так и знание нередко раздувает эго человека, делая его слепым к реальности. И напротив, глагол «назидает» буквально можно еще перевести с греческого языка как «строит», «возводит», «созидает». То есть любовь не хвастается своей правотой. Она строит, укрепляет, поддерживает. Какой вывод должны были сделать адресаты прозвучавшего послания апостола Павла? Как минимум задать себе вопрос, а правильно ли я поступаю, когда на глазах у своего неокрепшего в вере брата ем идоложертвенное мясо? Рекомендация апостола очевидна. Не стоит этого делать ради тех, кто считает, что это грех. Причем даже если ваш духовный опыт подсказывает, что никакого греха здесь нет, ведь выше всякого знания – любовь. Знание всегда будет говорить «мне можно это делать», но любовь всегда добавит «а я воздержусь, чтобы не ранить ближнего». Важно и нам с вами помнить, что любой союз людей, который претендует на то, чтобы называться христианским, церковным союзом, это не сообщество экспертов в религиозной области. Скорее, это семья, где сильные несут немощи слабых. Не наша правота и не наши знания делают нас настоящими учениками Христа, но наша готовность добровольно ограничить свою свободу ради любви и спокойствия совести ближнего.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Илья Муромский. Поэт, журналист.
0: Частное мнение.
2: Мне кажется, что любовь – это самое теплое и самое таинственное чувство. Я никогда не мог его измерить и с уверенностью сказать, кого я люблю больше, кого меньше, а кого совсем чуть-чуть. Апостол Павел писал: «Любовь долготерпит, милосердствует, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего». Высокая планка. Я расскажу о своем опыте проживания этого чувства. Иногда любовь к людям, как волна, накрывала меня целиком. Особенно по большим церковным праздникам, например, на Пасху или Рождество. И мне хотелось обнять одновременно всех родных. Я говорил: «Мама, папа, я так вас люблю». Потом звонил или писал товарищам: «Дружище, обнимаю крепко-крепко. Какое счастье, что мы с тобой знакомы». Иногда в ответ прилетали СМС: «Илюх, с тобой все нормально?» Им казалось, что я шучу. Но мои слова были искренними. Не хотелось давить их в себе. Это состояние радости и нежности ко всему миру, вероятно, самое настоящее действие благодати Божией. Идешь по улице, и листики березы, и трава, и воробьи, или сугробы, елки, даже глыбы льда на дороге кажутся прекрасными. Однажды, после ночной рождественской службы, мы с семьей сидели за праздничным столом. И было как раз это состояние огромной радости и любви ко всему живому. Хотелось раздать этот внутренний свет, чтобы и другие улыбнулись. Мы с семьей тогда сказали много теплых слов друг другу. Уже светало, а любви в душе осталось еще много-много. Было не до сна. Кому еще рассказать об этом чуде? И тут я обернулся к иконе Рождества Христова, внимательно посмотрел на нее и произнес: «Господи, поздравляю тебя с днем рождения!» Вот так по-детски сказал, от всей души. Какую же любовь я ощутил в ответ? Вот он, источник любви, основа всего, альфа и омега, Господь. Благодарю тебя за эти прекрасные чувства, которые от тебя. Как хотелось бы пребывать в этом Божьем состоянии всегда.
0: Частное мнение. Вы слушаете радио.

0: послании апостола Иоанна есть такие слова: «Дети мои, станем любить не словом, но делом и истиною».
1: Давать звучать в эфире свидетельство об истине с большой буквы – самая главная и самая сокровенная миссия «Радио Вера».
0: Чтобы слово об

Радио «Вера». Сегодня, 17 июля, Церковь вспоминает святителя Андрея, архиепископа Критского, преподобного Андрея Рублева, святых страстотерпцев царя Николая, царицу Александру, цесаревича Алексия и великих княжон Ольгу, Татьяну, Марию, Анастасию, а также чтит память святого благоверного князя Андрея Боголюбского. Святой благоверный князь Андрей, внук Владимира Мономаха, еще в юности был назван Боголюбским за свою любовь к молитве. От деда он унаследовал духовную сосредоточенность и привычку во всех случаях жизни обращаться к Священному Писанию. Много раз он участвовал в походах своего воинственного отца Юрия Долгорукого, но вместе с тем летописцы подчеркивают миротворческий дар святого Андрея, редкий в людях того сурового времени. Когда Андрей в 1157 году стал князем Владимирским, Ростовским и Суздальским, он впервые на Руси установил единовластие.

При нем Суздальское княжество расширилось и стало новым центром русских земель. После явления князю Богородицы он основал город Боголюбов, ставший местом его постоянного пребывания, а затем и мученической кончины. Святого князя Андрея убили изменники в его Боголюбском замке. О князе Андрее Боголюбском и сейчас напоминают многочисленные церкви, которыми он украсил Ростов, Суздаль, Владимир. Всего за время княжения святой Андрей создал 30 храмов. Широко известен храм Покрова Богородицы, воздвигнутый мастерами святого князя Андрея в пойме реки Нерль. Но лучшим из всех храмов, основанных Андреем Боголюбским, считается Успенский собор во Владимире, в котором и сейчас хранятся мощи благоверного князя. К лику святых церковь причисляет тех правителей, которые прославились искренней верой. Князь Андрей Боголюбский был известен глубоким почитанием Богородицы. Он принес из Вышгорода во Владимир чудотворную икону Царицы Небесной, получившую именование Владимирской. Также благоверный князь установил празднование в честь покрова Пресвятой Богородицы, ставшее одним из любимых праздников на Руси. Церковь чествует святого благоверного князя Андрея Боголюбского и просит его: «Святой великий князь Андрей, моли Бога о нас».

0: Обнять близких перед уходом на работу – прекрасное начало дня. Светлое утро на радио «Вера».
1: Семейные истории Стутте Ларсен.
2: В 1934 году на киностудии «Ленфильм» снимали картину «Инженер Гофф». Режиссер Борис Шпис был счастлив. На одной из главных ролей ему удалось заполучить известного актера Ленинградского театра имени Пушкина Василия Меркурьева. Нужно было отвести ему сценарий картины, и режиссер попросил об этой услуге свою ассистентку Ирину Мирхольд. Дочь знаменитого театрального режиссера Ирина Всеволодовна с юных лет шла по стопам отца. К моменту прихода на «Ленфильм» за ее плечами уже был актерский, режиссерский и преподавательский опыт. Меркурьева Ирина не раз видела на сцене и всегда восхищалась его тонкой и талантливой игрой. Актер радушно встретил девушку и усадил пить чай с пирожками. Поблагодарил за сценарий и сказал, что на днях уезжает на гастроли в Сочи, а к съемкам сможет приступить, как только вернется в Ленинград. На то мы распрощались. Вроде бы обычная деловая встреча. Но, возвращаясь домой, Ирина почему-то все время думала о Меркурьеве. И сердце ее радостно билось. Василий тоже не мог забыть хрупкую девушку с огромными глубокими черными глазами. На гастроли актер уехал с мыслями о ней. Съемки картины, между тем, откладывались из-за его долгого отсутствия. Режиссер нервничал и однажды заявил Ирине: «Если через 3 дня Меркурьев не явится на площадку, ему найдут замену». Мирхольд спешно отправила в Сочи телеграмму: «Приезжайте, мы простаиваем», и подпись: «Целую, Ирина». «Сама не знаю, как смогла такое написать», – смеялась впоследствии Ирина Всеволодовна. Девушкой она была скромной. Просто ей очень хотелось, чтобы Меркурьев приехал и снялся в картине. Но 3-й день был на исходе, а актер все не появлялся. Съемочная группа собралась в режиссерской, чтобы обсудить, что делать. Вдруг дверь распахнулась, и на пороге показался Василий. Широко улыбаясь, он отыскал глазами Ирину и прокричал: «Мирхольд, вы должны мне поцелуй!» Девушка смотрела на Меркурьева, и ей казалось, будто после долгой разлуки она встретилась с самым родным и близким человеком. «Я люблю его», – призналась сама себе в тот вечер Ирина. А через несколько дней Василий рассказал ей о своей любви и предложил руку и сердце. Меркурьев и Мирхольд поженились в 1934-м, сразу после завершения съемок. Их союз стал и семейным, и творческим. Вместе они преподавали сценическое искусство молодым актерам в театральных вузах Ленинграда, объездили едва ли не весь Советский Союз, создавая в провинции профессиональные театральные труппы. А потом пришел 1939 год. Отца Ирины, Всеволода Мирхольда, арестовали и расстреляли. Точно такая же участь постигла и родного брата Василия, Петра Меркурьева. Супруги стойко переживали горе, поддерживали друг друга. Они усыновили 3 племянников, и в семье стало 4 детей. Родная дочь Ирины и Василия, Анна, родилась в 1935-м. Во время Великой Отечественной войны, когда семья находилась в эвакуации, появился на свет их сын Петр. Именно он впоследствии оставил немало ценных воспоминаний об отце и матери. «Их отношения были каким-то чудом», – писал о родителях Петр Васильевич Меркурьев. «Они прожили вместе больше 40 лет, и чувства их всегда оставались свежими». После расстрела отца Ирину, как дочь врага народа, уволили с работы. Ответственность за большую семью полностью легла на плечи Василия Васильевича. Работал он много. Один за другим выходили фильмы с его участием. «Небесный тихоход», «Золушка», «Повесть о настоящем человеке». А после напряженного трудового дня на съемочной площадке или в театре Меркурьев помогал жене по дому или ехал на дачу. По рассказам сына, Василий Васильевич все время там что-то строил и усовершенствовал. Огород, теплицы. В середине 50-х, после реабилитации Всеволода Мирхольда, Ирина Всеволодовна снова смогла выйти из тени и работать. Она сняла документальный фильм о жизни и творчестве любимого мужа. А в 1978-м Василия Васильевича не стало. Ирина Мирхольд пережила супруга на 3 года. И все это время жила только одной мыслью – о том, что в вечности они с Василием обязательно встретятся.
1: Семейные истории.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте! С вами епископ Переславский, угличский феоктист. Светские люди зачастую опасаются заходить в храмы, ведь они слышали про грубых церковных старушек, норовящих сделать замечание по малейшему поводу, а то и вовсе без повода. Нельзя сказать, что эти опасения ничем не оправданы. Действительно, в храмах можно встретить не самое, скажем так, приветливое отношение. С одной стороны, это печальное явление, и хочется, чтобы оно осталось в прошлом. А с другой, если смотреть на этих старушек глазами церковного человека, то можно увидеть, что их грубая навязчивость – это та болезнь, которую они принесли к ногам Христовым. Подобно тому, как принесли свои увечья Христу герои, звучащего сегодня в православных храмах отрывка из 15 главы Евангелия от Матфея. Давайте его послушаем.
2: «И пришед оттуда Иисус, приидя на море Галилейское».
3: «Перейдя оттуда, пришел Иисус к морю Галилейскому, и, взойдя на гору, сел там, и приступило к нему множество народа, имея с собой хромых, слепых, немых, увечных и иных многих, и повергли их к ногам Иисусовым, и Он исцелил их. Так что народ дивился, видя немых говорящими, увечных здоровыми, хромых ходящими и слепых видящими, и прославлял Бога Израилева».
2: Бога Израилева.
1: Только что прозвучавший евангельский отрывок рисует законченную картину. Вот сидящий на возвышенности Христос, и вот стекающийся к нему народ, среди которого хромые, слепые, увечные – те, кого отвергает общество, те, кому нет места среди приличных, благочестивых израильтян. Это были живые люди. Значит, у них были и человеческие страсти, усугубленные болезнью. Однако Евангелие свидетельствует, что все они с их немощами и страстями нашли место у ног Христа. Собственно, это и есть церковь. Если бы мы оказались там и тогда, то разве нам понравилась бы эта компания? Больные, измученные и, конечно же, озлобленные тяготами своей жизни люди. Среди них было бы некомфортно, однако всем им есть место рядом со Христом. Так и в наши дни. Поделюсь личным опытом. За десятилетия служения в церкви мне довелось видеть самых разных людей внутри церковной ограды. Но среди них не было тех, кто казался бы в церкви лишним и диссонировал бы с ней. Нет, если человек пришел, воцерковился, то ему обязательно находится место. Его уникальное место, которое, когда он уйдет, никто не сможет занять. На первом месте моего служения в храме был очень странный человек по имени Николай. Взрослый мужчина с рожденными патологиями мозга. Он не был способен жить самостоятельно. Он не мог соблюдать элементарные правила гигиены. Не мог себя обслуживать. Сдерживать свою речь он тоже мог не всегда. Заботу о нем взяли на себя добрые христиане. Они частенько привозили его в храм и оставляли там на целый день. Он ходил по храму, что-то несвязное говорил людям. Те, кто его видел первый раз, поначалу пугались, а потом привыкали и начинали его воспринимать нормально, как должное. Со временем Николай стал своего рода достоянием и достопримечательностью и нашего храма, и нашего города. Да, он больной, немощный и странный, но он точно так же естественен и гармоничен, как естественны и гармоничны те увечные люди у ног Христа, о которых повествует прозвучавший сегодня евангельский отрывок. В этом удивительное свойство церкви. Даже тот, кто пришел в храм первый раз и всего боится, со стороны не выглядит каким-то чужеродным. Он тоже свой, и для Христа, и для его церкви, и для всех верующих людей. Ну а люди примут его тогда, когда он сам захочет быть принятым нашим Спасителем. Ведь церковь – это пространство, дарованное нам Богом свободы. И давайте не будем об этом забывать.

0: Евангелие – это книга обо всех нас. Мы все в нем присутствуем. Игумен Нектарий Морозов. Светлое утро на радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Существует редкое, но очень опасное природное явление, которое грозит гибелью человеку, оказавшемуся в замкнутом пространстве. Это шаровая молния. Подчас лишь горячая молитва и спасает в лихой час, который напоминает нам вот о чем. В действительности имеет место под луной смертоносная активность падшего духа, дьявола, всегда ищущего нашей погибели. Крест и постоянная молитва ко Господу Иисусу Христу, сокрушившему державу смерти, вот надежная защита от князя тьмы, который, подобно шаровой молнии, скитается по вселенной во тьме ночной.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Добрый день, друзья мои. В эфире программа «Игнатьевские чтения» и ее ведущий протоиерей Владимир Волков. Сегодня мы с вами продолжим изучать священное предание по трудам святителя Игнатия Брянчанинова. На примере бесноватого отрока раскроем состояние человека при нравственном падении в грех. Когда Господь повелел духу выйти из отрока, дух от злобы и лютости движения, при которых он вышел, возопил сильно и продолжительно потрясал отрока, отчего отрок сделался как бы мертвым. Сила сатаны, пребывающая в человеке при его рассеянной жизни, непримечаемой и непонимаемой, когда услышит имя Господа Иисуса, призываемое молящимся, приходит в смятение. Она воздвигает все страсти в человеке, посредством их приводит всего человека в страшные колебания, производит в теле различные странные болезни. В этом смысле сказал преподобный Иоанн Пророк: «Нам, немощным, остается только прибегать к имени Иисуса, потому что страсти, как сказано, суть демоны и исходят от призывания имени Христа». Это значит, действие страстей и демонов совокупное. Демоны действуют посредством страстей. Когда увидим при упражнении Иисусовой молитвы особенное волнение и вскипание страстей, не придем от этого в уныние и недоумение. Напротив того, ободримся и приготовимся к подвигу, к тщательному молению именем Господа Иисуса, как получившее явственное знамение, что молитва Иисусова начала производить в нас свойственное ей действие. Говорит святой Иоанн Златоуст: «Памятование имени Господа нашего Иисуса Христа раздражает на брань врага, потому что стремящаяся и понуждаемая к молитве Иисусовой душа все может обрести этой молитвой, и злое, и благое. Во-первых, она может усмотреть зло во внутренности сердца своего, а потом добро. Молитва эта может привести в движение змея, и молитва эта может смирить его. Молитва эта может обличить живущий в нас грех, и молитва эта может истребить этот грех. На сегодня все. До новых встреч. Храни вас Господь».
2: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: Святой грузчик? Бывает ли такое? Оказывается, да. Дворянин, владелец крепостных. В 25 лет он отпустил всех своих крестьян на волю, раздал имущество и пошел в порт разгружать мешки. Любознательные Вера и Фома, доктор Михаил Гаврилович и пес Алтай отправятся в увлекательное путешествие по страницам жизни праведного Павла Таганрогского. В эту субботу в 9:30 утра на радио «Вера».
2: Давайте вместе отправимся в необычное путешествие. А маршрут пусть подскажет один из новых выпусков программы «Пространствие» на радио «Вера». Пространствие – это возможность очутиться там, где молились великие русские подвижники, где древние стены помнят важные вехи истории, где тихо и благодатно. Про святые места, про иконы и храмы, про путешествия со смыслом слушайте ежедневно в программе «Пространствие» на волнах «Радио Вера».

0: Здравствуйте! С вами Дарья Виноградова. Много лет назад моей бабушке ежемесячно приносили пенсию на дом. Помню, взрослые встречали почтальона как желанную гостью, угощали чаем, расспрашивали о здоровье. Оказывается, и сегодня, в век информационных технологий, сотрудник Почты России больше, чем почтальон. Для жителей отдаленных поселений это и курьер, и медсестра, и психолог. Одним словом, единственное средство связи с большой землей. Об этом я узнала из интернет-публикации о почтальоне Татьяне Филипповой, живущей в Архангельской области. В родной деревне Вершинина Татьяна – человек уважаемый и известный. Уже четверть века она работает в небольшом почтовом отделении с двумя штатными сотрудниками. Ее задача – доставлять в соседние деревушки посылки и письма, газеты и журналы, пенсию и, если потребуется, лекарства и продукты. До пунктов назначения, разбросанных по берегу знаменитого Кенозера, невозможно добраться по суше. Зимой нужно ехать на снегоходе, а летом плыть в лодке. Кенозеро – водоем живописный, но беспокойный. Поэтому в рабочих поездках Татьяну всегда сопровождает ее муж. Перед каждым рейсом приходится сверяться с прогнозом погоды. Если ожидается сильный ветер, поездку необходимо перенести. Природа здесь удивительная, места заповедные. Кенозерский национальный парк – это особо охраняемая природная территория с уникальными растениями и разнообразным животным миром. И местные жители здесь тоже удивительные. Они хранят традиции предков, с благоговением относятся к природе и ее дарам. Люди в глубинке живут дружно, как одна большая семья, знают радости и горести друг друга. Пожилые подопечные с нетерпением ждут приезда почтальона, встречают с радостью, делятся новостями. И я убеждена, Татьяна Филиппова их не подведет. Несмотря на трудности, которые порой встречаются на пути, она никогда не отказывает односельчанам в помощи и всегда старается приехать в срок. Теперь я осознала, что главное качество почтальона – это доброта, отзывчивость и любовь к людям. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах. Радио «Вера».
1: Живут такие...

Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Сегодня, 17 июля, Церковь вспоминает святителя Андрея, архиепископа Критского, преподобного Андрея Рублева, святых страстотерпцев царя Николая, царицу Александру, цесаревича Алексия и великих княжон Ольгу, Татьяну, Марию, Анастасию, а также чтит память святого благоверного князя Андрея Боголюбского. Исторические сведения о преподобном Андрее Рублеве крайне скудны. О происхождении его доподлинно ничего не известно, хотя наличие родового прозвища или, говоря современным языком, фамилии Рублев дает основание предположить, что преподобный родился в знатной образованной семье, поскольку в XIV веке фамилии носили только представители высших слоев общества. Некоторые летописи содержат краткие упоминания об иконописце Андрее. В этих свидетельствах отмечена необыкновенная мудрость преподобного. Но ярче всего о святом Андрее свидетельствует его творчество. Принято считать, что живописному мастерству Андрей Рублев учился в Византии и Болгарии. Святой Андрей некоторое время работал вместе с Феофаном Греком и, возможно, был его учеником. Преподобный Андрей расписывал Благовещенский собор в Московском Кремле, Успенский собор во Владимире, Успенский собор в Звенигороде, Троицкий собор в Троице-Сергиевой лавре. Известно, что уже при жизни Андрея его иконы весьма ценились и почитались как чудотворные. Кисти святого Андрея Рублева принадлежит знаменитый образ Пресвятой Троицы, который до сих пор называют непревзойденным образцом в Писании икон. Андрею Рублеву посвящен одноименный фильм режиссера Андрея Тарковского. Церковь почитает преподобного Андрея Рублева за его личную святость, а также подвиг иконописания. Подобно евангелистам, он свидетельствовал и продолжает ныне возвещать людям правду о едином триипостасном Боге. Церковь молитвенно просит преподобного: «Святой Андрей Рублев, моли Бога о нас».

0: 1973 году Леонид Нечаев приступил к съемкам художественного фильма «Приключения Буратино». Это была всего лишь вторая картина молодого режиссера. Сценарий для нее написала Инна Веткина. Алексею Рыбникову, которому предстояло создать музыку для киносказки, очень понравилось, насколько точно опытный драматург раскрыла образы героев. Удачным оказался и кастинг. Каждый актер был в фильме на своем месте. Для озвучивания песен решили не приглашать профессиональных певцов. Артистам выпала возможность проявить в мюзикле свои собственные вокальные таланты. Композитор сочинял музыкальные темы, опираясь на индивидуальность исполнителя каждой роли. Он буквально делал портретные зарисовки нотами. В мелодиях легко узнавались добрая мудрая черепаха Тортилла, лукавый Дуримар, романтичный Пьеро, злой и жадный Карабас-Барабас в исполнении любимых всеми артистов. Тексты песен написал Булат Акуджава. Талантливый бард смог правильно подобрать интонации героев, и мюзикл стал парадом ярких индивидуальностей. В этой череде одно музыкальное произведение стоит особняком. Лирическая песня «Фонарщиков» в исполнении ансамбля «Верные друзья» не характеризует одного из героев, а выражает общую, главную мысль фильма. Свет всегда побеждает тьму.
1: Мы люди неплохие.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии, священник Дмитрий Борицкий. Какие знания необходимо приобретать для того, чтобы научиться верно ориентироваться в духовной жизни? Какого рода информация делает нас ближе к Богу? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 7 и 8 глав первого послания апостола Павла к Коринфянам, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Сие же на пользу вам самим глаголю, да не сило вам наложу».
3: «Говорю это для вашей же пользы. Не с тем, чтобы наложить на вас узы, но чтобы вы благочинно и непрестанно служили Господу без развлечения. Если же кто почитает неприличным для своей девицы то, чтобы она, будучи в зрелом возрасте, оставалась так, тот пусть делает, как хочет, не согрешит, пусть таковые выходят замуж. Но кто непоколебимо тверд в сердце своем, и не будучи стесняем нуждою, но будучи властен в своей воле, решился в сердце своем соблюдать свою деву, тот хорошо поступает. Посему выдающий замуж свою девицу поступает хорошо, а не выдающий поступает лучше. Жена связана с законом, доколе жив муж ее. Если же муж ее умрет, свободно выйти за кого хочет, только в Господе. Но она блаженнее, если останется так по моему совету, а думаю, и я имею Духа Божия. О идоложертвенных яствах мы знаем, потому что мы все имеем знания, но знание надмевает, а любовь назидает. Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает так, как должно знать. Но кто любит Бога, тому дано знание от Него. Итак, об употреблении в пищу идоложертвенного мы знаем, что идол в мире – ничто, и что нет иного Бога, кроме единого. Ибо хотя и есть так называемые боги или на небе, или на земле, так как есть много богов и господ много, но у нас один Бог Отец, из которого все, и мы для Него, и один Господь Иисус Христос, которым все, и мы им. Но не у всех такое знание. Некоторые и до ныне с совестью, признающие идолов, едят идоложертвенное, как жертвы идольские, и совесть их, будучи немощна, оскверняется».
2: «И совесть их немощна, сущий сквернится».
1: В Коринфе, как и во многих античных городах, мясо, оставшееся от языческих жертвоприношений, не уничтожалось. Его продавали на городском рынке, и разобрать, где мясо от обычного животного, а где от жертвенного, было практически невозможно. Для местных христиан это составляло реальную проблему. Были такие члены Коринфской церкви, которые спокойно покупали это мясо и употребляли его в пищу. В силу своего духовного опыта и, возможно, богословской подготовки, они понимали, что, как говорит сегодня апостол Павел, «идол в мире – ничто». Поэтому они ощущали свое право свободно есть все, что угодно. Однако при этом были и другие. Те, кто недавно пришел в церковь из язычества. И в их сознании это мясо все еще было связано с культом поклонения языческим божествам. Однако, наблюдая за тем, что их старшие по вере собратья употребляют его в пищу, они поступали так же. В результате, как говорит апостол, совесть их, будучи немощна, осквернялась. В только что прозвучавшем отрывке Павел обращается именно к духовно крепким. Он не оспаривает их уверенность в том, что им дозволено есть все, что они захотят. Скорее, он обличает их отношение к собратьям. Он напоминает, что знание надмевает, а любовь назидает. Эти слова рисуют в сознании его слушателей яркие картины. Глагол «надмевает» в греческом языке буквально означает «раздувать», «надувать». Возникает образ чего-то пустого внутри, но большого снаружи. Это лишь иллюзия величия. Так и знание нередко раздувает эго человека, делая его слепым к реальности. И напротив, глагол «назидает» буквально можно еще перевести с греческого языка как «строит», «возводит», «созидает». То есть любовь не хвастается своей правотой. Она строит, укрепляет, поддерживает. Какой вывод должны были сделать адресаты прозвучавшего послания апостола Павла? Как минимум задать себе вопрос, а правильно ли я поступаю, когда на глазах у своего неокрепшего в вере брата ем идоложертвенное мясо? Рекомендация апостола очевидна. Не стоит этого делать ради тех, кто считает, что это грех. Причем даже если ваш духовный опыт подсказывает, что никакого греха здесь нет, ведь выше всякого знания – любовь. Знание всегда будет говорить «мне можно это делать», но любовь всегда добавит «а я воздержусь, чтобы не ранить ближнего». Важно и нам с вами помнить, что любой союз людей, который претендует на то, чтобы называться христианским, церковным союзом, это не сообщество экспертов в религиозной области. Скорее, это семья, где сильные несут немощи слабых. Не наша правота и не наши знания делают нас настоящими учениками Христа, но наша готовность добровольно ограничить свою свободу ради любви и спокойствия совести ближнего.
0: Апостольские чтения.

0: Радио «Вера». Частное мнение.
1: Ольга Цой. Филолог, театральный критик.
0: Частное мнение.
2: Став членами Церкви Христовой, мы принимаем участие в святых христовых таинствах, причастии и исповеди. Молимся на службах, постимся, каемся. Никакая исповедь невозможна без искреннего покаяния. Покаяние, а по-гречески метаноия, переводится как «перемена ума». То есть покаяние – это не повторение греха, потому что ты изменил свое сознание, свой ум. Мне кажется, что это и есть самая главная духовная задача человека, находящегося в церкви – изменить свой ум. Не изменить себя, а именно изменить свой разум, то есть свой взгляд на привычные вещи, события, ситуации, людей. Сдвинуть с места эту каменную стопудовую плиту, которая у тебя в голове, повернуть угол ее расположения. Как это сделать? Я узнала это с помощью одного замечательного, глубоко верующего человека, сестры Милосердия, которой, к сожалению, уже нет в живых. Ирина обладала одним редчайшим человеческим качеством. Слушая рассказ о каких-то личных переживаниях, она никогда не давала советов, но всячески поддерживала, говоря: «У Бога милости много, Господь управит, помолимся». Являясь очень интеллектуальным человеком, она была мудрой не своим умом, но отречением от своего ума, всецелым упованием на Божью волю. Наверное, единственный совет, который она мне дала – «Думай хорошо и о хорошем». И всегда мне это повторяла, будто призывая к моему личному покаянию, к метаноии. В общении с Ирой я поняла, что нужно по-хорошему не иметь своего мнения. Всегда, во всех вопросах прибегать к помощи Божией через молитву и самоумоление. «Я не знаю, я могу сейчас ошибаться. Господи, помоги, подскажи, как правильно». Вот это доверие Богу, на мой взгляд, и есть первая ступенька к изменению ума. У православного человека, мне кажется, стоит очень интересная задача – найти себя настоящего, такого, каким именно тебя задумал Господь. Откопать жемчуга своей души, и тогда ты сам удивишься, какой же ты красивый.
0: Частное мнение.

0: В главном единство, во второстепенном свобода и во всем любовь, говорят христиане. Программа «Клуб частных мнений» – это пространство свободных высказываний ради утверждения веры и обретения подлинной любви. По воскресеньям в нашей студии собираются священники, эксперты, интересующиеся, ищущие и размышляющие люди. Мнение каждого важно для нас. Слушайте программу «Клуб частных мнений» каждое воскресенье в 18:00 на радио «Вера».
1: Можно ли предъявлять требы? И зачем волк примеряет овечью шкуру? Насколько опасна прелесть и каков номинал лепты? Почему кричал оглашенный и что за катавасия происходит с церковным хором? Объясняем, и тайное станет явным. О смысле слов и происхождении выражений в программах «Части речи» и «Первоисточник» ежедневно в нашем эфире.

Сегодня, 17 июля, Церковь вспоминает святителя Андрея, архиепископа Критского, преподобного Андрея Рублева, святых страстотерпцев царя Николая, царицу Александру, цесаревича Алексея и великих княжон Ольгу, Татьяну, Марию, Анастасию, а также чтит память святого благоверного князя Андрея Боголюбского. Святитель Андрей, архиепископ Критский, родился в 7 веке в городе Дамаске. До 7-летнего возраста мальчик не мог говорить. Однажды, причастившись святых христовых тайн, он обрел дар речи. И после этого стал стремительно развиваться, быстро усваивать священное писание и богословские науки. В 14 лет принял монашеский постриг в Иерусалиме, в обители преподобного Савва Священного. В 680 году святой Андрей участвовал в 4-м Вселенском соборе. После собора был отозван из Иерусалима в Константинополь, где служил архидиаконом в храме Святой Софии. В 685 году святой Андрей стал архиепископом на острове Крит. Святитель основал новую форму богослужебного песнопения – канон. Более всего известен великий покаянный канон Андрея Критского, который читают во время Великого Поста на 1 и 5 неделе. Также святителю Андрею принадлежит канон «На Рождество Христово», «Стихиры на Сретение Господне». Всего более 70 песнопений. Скончался святитель Андрей на острове Метелена, возвращаясь на Крит из Константинополя. Мощи его были перенесены в Константинополь. Творение преподобного Андрея Критского, наряду с трудами Иосифа Исповедника, Иосифа Песнопевца, считаются вершиной церковной гимнографии. А житие преподобного – свидетельство того, как часто просвещение Духом Святым и высокие духовные дарования идут рука об руку с личным аскетическим подвигом. Мы сердечно просим святителя Андрея, архиепископа Критского, святитель Андрей, моли Бога о нас –

0: Управь, Господи, все, что делаю, читаю и пишу, все, что думаю, говорю и разумею, во славу имени Твоего святого. Преподобный Антоний Оптинский. Светлое утро на радио «Вера».
1: Открываем историю.
2: 29 сентября 1922 года от набережной лейтенанта Шмидта в Петрограде отходил пароход «Обербургомистр Хакен». На этом судне в далекую эмиграцию высылали врачей, писателей, ученых и философов, которых советская власть посчитала идеологическими противниками нового строя. В этот период в стране начинали задумываться о формировании новой целостной идеологии, и главный рупор коммунистической мысли в России Владимир Ленин решил избавиться от так называемого контрреволюционного элемента русской интеллигенции. За полгода до события у Петроградской набережной в одном из журналов вышла статья Ленина о значении воинствующего материализма, где задавался курс на борьбу с церковью и любым инакомыслием. А уже в мае была поставлена задача организовать высылку интеллигенции из страны. Конечно, к 1922 году в Советской России идеологических противников продолжали отправлять в заключение и расстреливать. Но теперь, после победы в гражданской войне, новая власть хотела получить признание своей законности в других странах. Поэтому высылкой ярких представителей интеллигенции за рубеж она пыталась добиться сразу двух целей – показать свою гуманность и избавиться от инакомыслящих. К июню специальная комиссия подготовила списки так называемой активной антисоветской интеллигенции, а спустя два месяца начались аресты. Журналист Николай Волковыский, попавший тогда под арест, вспоминал: «Почтеннейший и скромнейший учитель математики Сергей Полнер, с которым я неделю сидел в одной камере ГПУ, не мог понять, за что его арестовали и за что высылают». В конце августа в газете «Правда» вышло объявление о высылке за рубеж интеллигенции и членов их семей. С собой им позволяли взять лишь верхнюю одежду, один костюм, пару рубашек и две смены белья, а любые другие вещи подлежали изъятию. Так, в сентябре 1922 года из России в немецкий город Штеттин уходил пароход с богословами, писателями, историками, деятелями науки и культуры. Под страхом смерти им запретили возвращаться обратно. Следующим, через 16 дней, в Германию отправили пароход «Пруссия». Так, к зиме 1923 года из страны выслали более 200 человек. Среди покинувших Россию были известные философы: священник Сергей Булгаков, Николай Бердяев, Иван Ильин, Семен Франк и другие. Все эти люди смогли найти свое место в новой зарубежной жизни, продолжали развивать русскую философию и тосковать по утраченной родине. В 1942 году Иван Ильин записал: «Где бы мы, русские люди, ни жили, в каком бы положении мы ни находились, нас никогда и нигде не покидает скорбь о нашей родине, о России». Уже в 1990-х годах, после распада Советского Союза, отечественные историки стали осмыслять пути русской эмиграции и назвали события высылки отечественной интеллигенции философским пароходом. Сейчас, гуляя в Петербурге по набережной лейтенанта Шмидта, мы можем увидеть стеллу в память о тех, кто вынужденно покинул свое отечество в 1920-х годах, но смог сохранить память о родине и передать ее потомкам.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте! С вами епископ Переславский, угличский феоктист. Светские люди зачастую опасаются заходить в храмы, ведь они слышали про грубых церковных старушек, норовящих сделать замечание по малейшему поводу, а то и вовсе без повода. Нельзя сказать, что эти опасения ничем не оправданы. Действительно, в храмах можно встретить не самое, скажем так, приветливое отношение. С одной стороны, это печальное явление, и хочется, чтобы оно осталось в прошлом. А с другой, если смотреть на этих старушек глазами церковного человека, то можно увидеть, что их грубая навязчивость – это та болезнь, которую они принесли к ногам Христовым. Подобно тому, как принесли свои увечья Христу герои, звучащего сегодня в православных храмах отрывка из 15 главы Евангелия от Матфея. Давайте его послушаем.
2: «И пришед оттуда Иисус, приидя на море Галилейское».
3: «Перейдя оттуда, пришел Иисус к морю Галилейскому, и, взойдя на гору, сел там, и приступило к нему множество народа, имея с собой хромых, слепых, немых, увечных и иных многих, и повергли их к ногам Иисусовым, и Он исцелил их. Так что народ дивился, видя немых говорящими, увечных здоровыми, хромых ходящими и слепых видящими, и прославлял Бога Израилева».
2: Бога Израилева.
1: Только что прозвучавший евангельский отрывок рисует законченную картину. Вот сидящий на возвышенности Христос, и вот стекающийся к нему народ, среди которого хромые, слепые, увечные. Те, кого отвергает общество. Те, кому нет места среди приличных, благочестивых израильтян. Это были живые люди. Значит, у них были и человеческие страсти, усугубленные болезнью. Однако Евангелие свидетельствует, что все они с их немощами и страстями нашли место у ног Христа. Собственно, это и есть церковь. Если бы мы оказались там и тогда, то разве нам понравилась бы эта компания? Больные, измученные и, конечно же, озлобленные тяготами своей жизни люди. Среди них было бы некомфортно. Однако всем им есть место рядом со Христом. Так и в наши дни. Поделюсь личным опытом. За десятилетия служения в церкви мне довелось видеть самых разных людей внутри церковной ограды. Но среди них не было тех, кто казался бы в церкви лишним и диссонировал бы с ней. Нет, если человек пришел, воцерковился, то ему обязательно находится место. Его уникальное место, которое, когда он уйдет, никто не сможет занять. На первом месте моего служения в храме был очень странный человек по имени Николай. Взрослый мужчина с врожденными патологиями мозга. Он не был способен жить самостоятельно. Он не мог соблюдать элементарные правила гигиены. Не мог себя обслуживать. Сдерживать свою речь он тоже мог не всегда. Заботу о нем взяли на себя добрые христиане. Они частенько привозили его в храм и оставляли там на целый день. Он ходил по храму, что-то несвязное говорил людям. Те, кто его видел первый раз, поначалу пугались, а потом привыкали и начинали его воспринимать нормально, как должное. Со временем Николай стал своего рода достоянием и достопримечательностью и нашего храма, и нашего города. Да, он больной, немощный и странный, но он точно так же естественен и гармоничен, как естественны и гармоничны те увечные люди у ног Христа, о которых повествует прозвучавший сегодня евангельский отрывок. В этом удивительное свойство церкви. Даже тот, кто пришел в храм первый раз и всего боится, со стороны не выглядит каким-то чужеродным. Он тоже свой, и для Христа, и для его церкви, и для всех верующих людей. Ну а люди примут его тогда, когда он сам захочет быть принятым нашим Спасителем. Ведь церковь – это пространство, дарованное нам Богом свободы. И давайте не будем об этом забывать.

0: Тебе помолюсь я, Господи, поутру услышь голос мой. Светлое утро на радио «Вера».
1: Сила слова.
2: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. А вы знали, что слова бывают с крыльями? Этот образ впервые использовал древнегреческий поэт Гомер в своей «Одиссее». «В двери вступив, Одиссея он стал принуждать, чтоб покинул дом свой и бросил ему раздраженный крылатое слово». Выражения, которые легко передаются из уст в уста, называются крылатыми. Что нужно, чтобы фраза обрела крылья? Во-первых, она должна быть меткой, образной и запоминающейся. Много таких выражений пришло в язык из античных мифов. «Танталовы муки», «Ящик Пандоры». Огромное количество крылатых фраз дала нам Библия. «Нет пророка в своем отечестве», «Краеугольный камень», «Древо познания». Во-вторых, чтобы выражение стало крылатым, нужно, чтобы его источник был популярным в народе. В наше время, в 20 и 21 веках, крылатыми становятся слова персонажей из кинофильмов, фрагменты известных стихов и песен или фразы политических деятелей. Например, в советское время фильм, выходивший на экраны, смотрели почти все. И потом обсуждали яркие моменты, передавая их из уст в уста. Так сохранились в нашей речи крылатые фразы из фильмов «Мимино» и «Девчата», «Место встречи изменить нельзя» и «17 мгновений весны». В последние десятилетия источником для крылатых выражений стала реклама. Короткие яркие слоганы слышат по всей России, поэтому и запоминаемость их высока. Многие рекламные фразы вошли в обиход еще 30 лет назад и до сих пор живут в нашей речи. Что ж, такова реальность. Языку нельзя ничего навязать. Он вбирает лишь то, что считает нужным. Однако есть и хорошие новости. Язык сохраняет самые меткие, интересные и яркие выражения. Так что волшебный сундучок с крылатыми выражениями все время пополняется, что меня очень радует. С вами была Нина Резник.
1: Сила слова. Радио «Вера». Актуальная тема.
3: Сегодня 17 июля, день памяти преподобного Андрея Рублева. О написанной им всемирно известной иконе Троица проректор по научно-богословской работе Московской духовной академии протоиерей Александр Задорнов.
4: Главное, чем привлекает, мне кажется, любого человека образ Святой Троицы, написанный преподобным Андреем Рублевым, это то, что называется на церковном языке именно и стихии, то есть молчанием, спокойствием, а самое главное, безмолвием, и то, что, я думаю, ощущает любой человек, который к ним подходит, дерзну сказать, может быть, даже неверующий, потому что, когда икона находилась еще в музее, многие люди говорили, что, подходя к ней, среди всех икон этого зала, но она, хотя всегда выделялась отдельно, первое чувство, которое было, это спокойствие, которого внимательного, здесь придется сказать, зрителя, всегда возникает. А уж у человека молящегося, который приходит в храм, для которого эта икона писалась, который, как вот отец Павел Флоренский говорил о том, что на эту икону нужно смотреть через кадильный дым, через трепет свечи, и имея, опять же, в самом храме опыт молитвы и через пение хора, вот тогда здесь не просто мы видим какое-то замечательное произведение искусства, а действительно мы предстоим Троице, дерзаем предстоять Троице. И, конечно, человек получает даже не то, что ответы на свои вопросы, сами эти вопросы уже кажутся ненужными. Человек стоит перед иконой, созерцает, молчит, пребывает в молитве, и вот этого достаточно. И действительно, это тот опыт, который возможен прежде всего в храме, и который всегда будет приводить в этот храм людей действительно со всего мира.
1: Актуальная тема.
0: Хорошая книга – это дверь, которая раскрывается перед тобой. Лев Кассиль. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
1: С 19 июля в 10 вечера слушайте повесть Алексея Николаевича Толстого «Детство Никиты». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера. Подробное расписание вечернего литературного вещания смотрите на сайте radiovera.ru.
5: Мнения могут быть разными, правильными или неправильными, объективными или субъективными, радикальными и противоположными. Сколько людей, столько и мнений. В программе «Частное мнение» люди высказывают свою точку зрения на вопросы, не оставляющие нас равнодушными. «Частное мнение», с которым можно и согласиться. Ежедневно по утрам на радио «Вера».

0: Старые истории
1: рассказывает журналист Оксана Ковальская.
2: Эта история произошла с моим другом. Как-то он возвращался домой, и у него в кармане были последние 500 рублей, которые он занял на продукты. И когда он шел по переходу метро, он встретил маленькую сгорбившуюся бабушку, которая просила деньги, и его удивило, что она просила не для себя, а чтобы покормить свою маленькую собачку. Ему стало очень жаль эту бабушку, и он, не раздумывая, протянул ей эту последнюю свою купюру в 500 рублей. На следующий день ему позвонили и предложили крупную подработку. И эта история стала для моего друга свидетельством того, что Господь не оставляет тех, кто сам старается не пройти мимо нуждающихся. И причем чаще всего Господь возвращает намного больше, чем отдаем мы сами.
0: Добрые истории. Радио «Вера». Сегодня, 17 июля, Церковь вспоминает святителя Андрея, архиепископа Критского, преподобного Андрея Рублева, святых страстотерпцев царя Николая, царицу Александру, цесаревича Алексея и великих княжон Ольгу, Татьяну, Марию, Анастасию, а также чтит память святого благоверного князя Андрея Боголюбского. 1-я встреча 16-летнего наследника русского престола цесаревича Николая и совсем юной германской принцессы Алисы произошла в 1884 году. Между молодыми людьми завязалась крепкая дружба, которая перешла затем в глубокую и все возрастающую любовь. В 1894 году состоялось бракосочетание Николая и Алисы, которая была присоединена к православию через миропомазание, получив имя Александра. Через год после свадьбы родилась первая дочь, великая княжна Ольга. Затем последовало появление на свет Татьяны, Марии и Анастасии. Вскоре исполнилось и заветное желание царской четы. Родился наследник, царевич Алексей. В жизни императора Николая II было как будто два отдельных периода – его царствование и время пребывания в заточении. Рожденный в день памяти Иова Многострадального, государь принял свой крест как библейский праведник, перенес испытания твердо, кротко и без тени ропота. Императрицу Александру даже в самые трудные дни после отречения государя от престола не оставляли доброта и душевное спокойствие. Утешение в перенесении скорбей царственным узникам давала молитва, чтение духовных книг, богослужение и причащение. В ночь с 16 на 17 июля царская семья была расстреляна в Екатеринбурге, в подвале Ипатьевского дома. В 2000 году царственные страстотерпцы были прославлены в лике святых. Семья последнего русского императора была причислена к лику святых за свое по-христиански воспринятое страдание и насильственную смерть, причиненную гонителями православной веры с неимоверной жестокостью. Вспоминая святых царственных страстотерпцев, мы сердечно просим их: святые царь Николай и царица Александра, святой цесаревич Алексей и великие княжны Ольга, Татьяна, Мария и Анастасия, молите Бога о нас. –

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
2: В эфире программа «Добрые вести». Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл посетил галерею художника Александра Бабича в селе Новая деревня Кочубеевского района Ставрополья. Во время визита Александр Иванович рассказал владыке Кириллу про свою семью, показал фотографии, свои награды, а также ордена и медали своих предков, участников Великой Отечественной войны. В завершении художник подарил архипастырю написанную им картину под названием «Вербное воскресенье». Ставропольская духовная семинария ждет своих абитуриентов. Все желающие получить образование в старейшем духовном учебном заведении Кавказа могут подать свои документы. Более 170 лет Ставропольская духовная семинария готовит пастырей Русской Православной Церкви и славится своими традициями и высоким качеством преподавания. Жизнь семинарии протекает в соответствии с богослужебным календарем Православной Церкви. Уже с первого года обучения студенты поочередно участвуют в ежедневных богослужениях. Воспитанники духовной школы проводят миссионерские и молодежные встречи, участвуют в научно-богословских конференциях, выезжают в паломнические поездки, занимаются спортом. Ректором в Ставропольской духовной семинарии является протоиерей Павел Самойленко. Большинство преподавателей – священнослужители, имеющие как духовное академическое, так и высшее государственное образование. Гуманитарные дисциплины преподают высококвалифицированные светские специалисты. Все подробности о поступлении в Ставропольскую духовную семинарию на официальном сайте этого учебного заведения. В селе Кочубеевском был совершен чин освящения пожарной техники. С пасторским словом к сотрудникам пожарно-спасательной части номер 42 обратился штатный священник Свято-Успенского храма села Иерей Константин Беликов. Батюшка пожелал им душевного и телесного здравия, мира и благополучия семьям, помощи Божией в нелегком служении. Священник преподнес в дар сотрудникам пожарной части села Кочубеевского икону Пресвятой Богородицы. Эту и другие программы слушайте в нашей группе в соцсети ВКонтакте «Радио Вера 26». А на сегодня это все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии священник Дмитрий Борицкий. Какие знания необходимо приобретать для того, чтобы научиться верно ориентироваться в духовной жизни? Какого рода информация делает нас ближе к Богу? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 7 и 8 глав первого послания апостола Павла к Коринфянам, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Сие же на пользу вам самим глаголю, да не сило вам наложу».
3: «Говорю это для вашей же пользы. Не с тем, чтобы наложить на вас узы, но чтобы вы благочинно и непрестанно служили Господу без развлечения. Если же кто почитает неприличным для своей девицы то, чтобы она, будучи в зрелом возрасте, оставалась так, тот пусть делает, как хочет, не согрешит, пусть таковые выходят замуж. Но кто непоколебимо тверд в сердце своем, и не будучи стесняем нуждою, но будучи властен в своей воле, решился в сердце своем соблюдать свою деву, тот хорошо поступает. Посему выдающий замуж свою девицу поступает хорошо, а не выдающий поступает лучше. Жена связана с законом, доколе жив муж ее. Если же муж ее умрет, свободно выйти за кого хочет, только в Господе. Но она блаженнее, если останется так по моему совету, а думаю, и я имею Духа Божия. О идоложертвенных яствах мы знаем, потому что мы все имеем знания, но знание надмевает, а любовь назидает. Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает так, как должно знать. Но кто любит Бога, тому дано знание от Него. Итак, об употреблении в пищу идоложертвенного мы знаем, что идол в мире – ничто, и что нет иного Бога, кроме единого. Ибо хотя и есть так называемые боги, или на небе, или на земле, так как есть много богов и господ много, но у нас один Бог Отец, из которого все, и мы для Него, и один Господь Иисус Христос, которым все, и мы им. Но не у всех такое знание. Некоторые и до ныне с совестью, признающую идолов, едят идоложертвенное, как жертвы идольские, и совесть их, будучи немощна, оскверняется».
2: «И совесть их немощна, сущий, сквернится».
1: В Коринфе, как и во многих античных городах, мясо, оставшееся от языческих жертвоприношений, не уничтожалось. Его продавали на городском рынке, и разобрать, где мясо от обычного животного, а где от жертвенного, было практически невозможно. Для местных христиан это составляло реальную проблему. Были такие члены Коринфской церкви, которые спокойно покупали это мясо и употребляли его в пищу. В силу своего духовного опыта и, возможно, богословской подготовки, они понимали, что, как говорит сегодня апостол Павел, идол в мире – ничто. Поэтому они ощущали свое право свободно есть все, что угодно. Однако при этом были и другие – те, кто недавно пришел в церковь из язычества. И в их сознании это мясо все еще было связано с культом поклонения языческим божествам. Однако, наблюдая за тем, что их старшие по вере собратья употребляют его в пищу, они поступали так же. В результате, как говорит апостол, совесть их, будучи немощна, осквернялась. В только что прозвучавшем отрывке Павел обращается именно к духовно крепким. Он не оспаривает их уверенность в том, что им дозволено есть все, что они захотят. Скорее, он обличает их отношение к собратьям. Он напоминает, что знание надмевает, а любовь назидает. Эти слова рисуют в сознании его слушателей яркие картины. Глагол «надмевает» в греческом языке буквально означает «раздувать», «надувать». Возникает образ чего-то пустого внутри, но большого снаружи. Это лишь иллюзия величия. Так и знание нередко раздувает эго человека, делая его слепым к реальности. И напротив, глагол «назидает» буквально можно еще перевести с греческого языка как «строит», «возводит», «созидает». То есть любовь не хвастается своей правотой. Она строит, укрепляет, поддерживает. Какой вывод должны были сделать адресаты прозвучавшего послания апостола Павла? Как минимум задать себе вопрос, а правильно ли я поступаю, когда на глазах у своего неокрепшего в вере брата ем идоложертвенное мясо? Рекомендация апостола очевидна. Не стоит этого делать ради тех, кто считает, что это грех. Причем даже если ваш духовный опыт подсказывает, что никакого греха здесь нет, ведь выше всякого знания – любовь. Знание всегда будет говорить «мне можно это делать», но любовь всегда добавит «а я воздержусь, чтобы не ранить ближнего». Важно и нам с вами помнить, что любой союз людей, который претендует на то, чтобы называться христианским, церковным союзом, это не сообщество экспертов в религиозной области. Скорее, это семья, где сильные несут немощи слабых. Не наша правота и не наши знания делают нас настоящими учениками Христа, но наша готовность добровольно ограничить свою свободу ради любви и спокойствия совести ближнего.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Евгения Ульева. Психолог, мама 8 детей, бабушка 6 внуков.
0: Частное мнение.
2: Когда я стала бабушкой, столкнулась с новым опытом. Рождение внуков – это огромная радость и счастье. Маленький человек пришел в мир. Сколько связано с этим разных переживаний. Трепет, удивление, забота. В молодости, рожая детей, делаешь много ошибок из-за неопытности и страстей. Большая ответственность за детей порождает напряжение и страх что-то упустить. Часто не успеваешь радоваться материнству или отцовству, поглощенной заботами. У бабушки уже нет таких задач. Она просто может быть рядом и радоваться вместе с малышом и его маленьким детским радостям. Долго гулять, спокойно ждать, пока малыш что-то рассматривает или отвечать на все многочисленные вопросы маленького почемучки. Им некуда торопиться, и они могут просто общаться. Две души, которые могут дать очень много внимания и любви друг другу. Как раньше говорили, старый да малый. Я читала об эксперименте, который провели недавно, объединив одиноких стариков и детей. В одном здании расположились дом престарелых и детский сад. Дети и старики вместе рисовали и занимались рукоделием, отмечали праздники и разговаривали. Родителям нравилось то, что такое соседство учит детей лучше понимать, любить и уважать стариков. Старики и дети стали меньше болеть, у всех улучшилось настроение, и я понимаю, почему. Старый человек, как большое дерево, может укрывать под своими ветвями поросль маленьких внуков, делиться с ними своим опытом, отвечать на вопросы о смысле жизни и о Боге. Хорошая, добрая старость освещает светом своей любви пространство вокруг. Простые советские бабушки в белых платочках вымолили в безбожные времена своих детей и внуков. По их молитвам многие из нас пришли в храм и привели туда своих детей. Современность бросает нам новые вызовы. Но я уверена, что тихая, молитвенная, кроткая бабушка все так же способна изменить этот мир своими молитвами и любовью в лучшую сторону.
0: Частное мнение. Вера. Светлое радио.

Сегодня в 18 часов в эфире наш еженедельный журнал. Каждую пятницу ведущие, гости и сотрудники радиостанции обсуждают темы, которые показались особенно интересными, важными или волнующими на прошедшей неделе. Мы предлагаем вам присоединиться к обсуждениям и дискуссиям, которые обычно проходят у нас в редакции «За эфиром». В этот раз предлагать темы и обсуждать их будут ведущие Алла Митрофанова и Алексей Пичугин, а также руководитель проекта «Академия журнала ФОМА» Ольга Зайцева и заместитель главного редактора «Радио Вера» Арсений Федоров. Слушайте сегодня в 18 часов.

гений хирургии и лауреат Сталинской премии. Выдающийся флотоводец, не проигравший ни одного сражения. Создатель славянской азбуки и римский император. Что между ними общего? Сквозь века их объединяет одно – у них больше нет биографии. Их биографии – это уже жития. Жития святых. Страницы летописи. Программа о вечных героях. На радио «Вера».

боимся, любим. Радио «Вера». Сегодня, 17 июля, Церковь вспоминает святителя Андрея, архиепископа Критского, преподобного Андрея Рублева, святых страстотерпцев царя Николая, царицу Александру, цесаревича Алексия и великих княжон Ольгу, Татьяну, Марию, Анастасию, а также чтит память святого благоверного князя Андрея Боголюбского. Святой благоверный князь Андрей, внук Владимира Мономаха, еще в юности был назван Боголюбским за свою любовь к молитве. От деда он унаследовал духовную сосредоточенность и привычку во всех случаях жизни обращаться к Священному Писанию. Много раз он участвовал в походах своего воинственного отца Юрия Долгорукого, но вместе с тем летописцы подчеркивают миротворческий дар святого Андрея, редкий в людях того сурового времени. Когда Андрей в 1157 году стал князем Владимирским, Ростовским и Суздальским, он впервые на Руси установил единовластие. При нем Суздальское княжество расширилось и стало новым центром русских земель. После явления князю Богородицы он основал город Боголюбов, ставший местом его постоянного пребывания, а затем и мученической кончины. Святого князя Андрея убили изменники в его Боголюбском замке. О князе Андрее Боголюбском и сейчас напоминают многочисленные церкви, которыми он украсил Ростов, Суздаль, Владимир. Всего за время княжения святой Андрей создал 30 храмов. Широко известен храм Покрова Богородицы, воздвигнутый мастерами святого князя Андрея в пойме реки Нерль. Но лучшим из всех храмов, основанных Андреем Боголюбским, считается Успенский собор во Владимире, в котором и сейчас хранятся мощи благоверного князя. К лику святых церковь причисляет тех правителей, которые прославились искренней верой. Князь Андрей Боголюбский был известен глубоким почитанием Богородицы. Он принес из Вышгорода во Владимир чудотворную икону Царицы Небесной, получившую именование Владимирской. Также благоверный князь установил празднование в честь покрова Пресвятой Богородицы, ставшее одним из любимых праздников на Руси. Церковь чествует святого благоверного князя Андрея Боголюбского и просит его: «Святой великий князь Андрей, моли Бога о нас».

0: Господи, сотвори сей день днем милосердия Твоего. Иеросхимонах Парфений Киевский. Светлое утро на радио Вера.
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
2: В Государственной Третьяковской галерее можно увидеть портрет Сергея Сергеевича Юдина, выдающегося отечественного хирурга. Художник Михаил Нестеров запечатлел врача в 1935 году и написал картину таким образом, что взгляд невольно сосредотачивается на руках персонажа. Тонкие, гибкие, изящные пальцы. Такие бывают у музыкантов-виртуозов. Сергей Юдин и был настоящим виртуозом своего дела. Профессию он считал не просто работой, а призванием и подлинным искусством. Руки хирурга Сергея Юдина спасли тысячи жизней, а свою собственную жизнь великий хирург без остатка посвятил людям. Сначала он хотел стать математиком и в 1911 году, после окончания гимназии, поступил на физико-математический факультет Московского университета. А уже через год перевелся на медицинский. Вдруг всей душой почувствовал, что хочет лечить людей. В 1914-м, когда началась Первая мировая война, Сергей в первые же дни записался добровольцем в Красный Крест. Часто ходил с солдатами в разведку. Это не входило в его прямые обязанности. Но Юдин говорил, что всякий раз, когда однополчане уходили в неизвестность, у него ныло сердце. Вдруг кому-то из них понадобится помощь. В 1916-м Сергей получил тяжелую контузию. Вынужден был вернуться домой. С собой он привез награду – Георгиевскую медаль за храбрость. Восстановившись после тяжелейшей травмы, Юдин экстерном сдал выпускные экзамены и стал дипломированным врачом. Вернуться на фронт ему не разрешили. Назначили заведующим военным хирургическим госпиталем в Туле. Там Сергей и встретил октябрьские события 1917-го. А через два года вновь вернулся в Москву. О том, чтобы бежать от новой власти за рубеж, он не думал. Хотел работать на родине. К тому времени Юдин уже много и успешно оперировал. Занимался научными исследованиями. И не только. Народный комиссар здравоохранения Семашко вспоминал, как в 1919-м впервые увидел Юдина и принял его за завхоза. Сергей Сергеевич в подсобке ремонтировал кровати для больных. Юдин тогда работал в центральной больнице подмосковного Серпухова. Именно там он выполнил одну из первых в России операций по удалению части желудка. Эту хирургическую технику он отточил до совершенства. Сложнейшую по тем временам операцию выполнял за 20-30 минут. Восторженные отзывы о работе Сергея Сергеевича оставили такие светила отечественной медицины, как Александр Вишневский, Петр Герцен, архиепископ Лука, воина Ясенецкий. Очень много Юдин сделал для военной медицины. Он писал инструкции для военных врачей, выезжал на фронт, чтобы на месте обучать полевых хирургов. В 1942-м он перенес инфаркт, но как только встал на ноги, возобновил поездки на фронт. Выезжал на самые тяжелые участки, оперировал на 4-5 столах одновременно. Кстати, полевой хирургический стол – тоже изобретение Юдина. За научные работы по военно-полевой хирургии в 1942 году Сергей Сергеевич получил сталинскую премию второй степени. Сталинскую премию первой степени ему вручили в 1948-м, а буквально через несколько месяцев арестовали, обвинили в шпионаже, припомнив зарубежную командировку и переписку с иностранными докторами. Вменили в вину и то, что был верующим, прихожанином Елоховского собора. Становился крестным для детей своих сотрудников. В 1952-м Сергея Сергеевича этапировали под Новосибирск. Он должен был отсидеть 10 лет. Но вышел на свободу через год, когда умер Сталин. И все же здоровье хирурга оказалось сильно подорвано пытками на допросах и лагерным бытом. В июне 1954-го Сергей Сергеевич Юдин скончался. газета «Красная звезда» опубликовала некролог, в котором были такие слова. «Его большая, яркая жизнь являлась служением страждущему человеку».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях. Радио «Вера». Сюжеты.
3: Дмитрий Дорошев, автор книг «Знакомство в поезде» и другие рассказы, и «Потерянные грехи» и другие рассказы.
4: Мне недавно одну историю рассказала женщина, она давно работает в свечном ящике у нас. Она когда-то сделала себе загранпаспорт, сама не понимая для чего, но была возможность, и вот он у нее лежал, никуда она не ездила, ни в какие страны, никакие загранпоездки. И здесь подходит к ней батюшка и говорит: «А вы не хотите поехать, Вера Ивановна, с нами в Иерусалим?» Она говорит: «Батюшка, конечно, я очень хотела, тем более срок уже паспорта это заканчивается, я так и не побывала, а в Иерусалим уж тем более, это мечта любого христианина, но у меня, к сожалению, нет денег». Он говорит: «Будем молиться, что-нибудь решится». Она про себя думает: «Ну как молиться, как решиться, если денег нет, где их возьмешь, никто мне не займет». Но она говорит: «Каждый день я подходила к иконе Спаса Вседержителя и просила: Господи, ну если есть Твоя воля, пожалуйста, сделай так, чтобы я попала на святую землю, где Ты ходил, где Ты молился. Очень Тебя прошу». И в один из дней, когда день рабочий уже закончился, она вышла с свечного ящика закрывать дверь, и тут бежал мужчина. Говорит: «Простите, я понимаю, что поздно, но мне так надо к иконам, мне так надо помолиться». Она говорит: «Да, конечно, ничего, проходите, я потерплю. И мне не срочно. Хотите, я вам свечки продам?» Продала ему свечки. Он взял свечки, пошел к иконам молиться. Она прождала его 15 минут, и уже на обратном пути он говорит: «Вы меня извините, что я вас задержал. Но у меня действительно такая ситуация. Мне надо было срочно попасть в храм. Давно не был. Спасибо вам большое». И уже уходя, чуть-чуть задержался, смотрит на нее и говорит: «А у вас есть заветная мечта?» Она говорит: «Ну, как бы, конечно, да, есть одна». «А какая, если не секрет?» Она говорит: «Вы знаете, я бы очень хотела поехать в Иерусалим». И мужчина достает из кошелька деньги и передает ей. А она не хотела брать. Она говорит: «Нет, не надо, вы что, спасибо, для чего? Ну, нет, возьмите, пожалуйста, это вот от меня». «Нет». Мужчина не хотел слушать, просто положил деньги и убежал. И каково же было ее удивление, когда вот этой суммы, которую мужчина ей просто пожертвовал, хватило ровно на поездку в Иерусалим. Вот так Господь ответил на ее молитвы.
1: Сюжеты.

0: вера. Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто.
3: Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
4: Любовь никогда не перестает.
9: А теперь пребывают сии три.
6: Вера.
7: Надежда.
6: Любовь.
5: Но любовь из них больше.
0: В эфире «Радио Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

0: голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний схемонахини Анны Тепляковой «Женская Оптина», 1928 год. Из всех сестер обители ближе всех в течение жизни была моя незабвенная Екатерина, Катя, с которой в Аносиной пустыне все 3 года прожили мы в одной келии и ни разу не посердились друг на друга. После закрытия монастыря она со своей старицей, матушкой Леонидой, старшей огородницей, поселилась у своих родных в деревне. Но вскоре их арестовали и поместили в Звенигородскую тюрьму. Там оказалась исхиигуменья Фомарь. Поместили их в разных камерах, но на прогулках в тюремном дворе они встречались. Екатерина вспоминала о том, что матушка Фомарь все время читала вслух молитвы, а когда ее повели из тюрьмы по городу, отправляя в ссылку, она повторяла: «Господи, на все да будет воля Твоя». Народ смотрел на нее, плакал и крестился.
0: Голоса.

0: Здравствуй, Нина. Замечательно выглядишь. Как будто я не в больницу пришел тебя навестить, а на романтическую встречу.
1: Умеешь ты развеселить, Борисыч. А то я думала, что уже никогда смеяться не буду. От боли и страха вопила в небо: Господи, ты сердишься на меня, и правильно, есть за что. Ну, пожалей меня, пощади.
2: Как, однако, твой вопль похож на шестой псалом. Господи, не обличи меня в ярости твоей, и не накажи меня гневом твоим. Помилуй меня, Господи, ибо немощен я. Исцели меня, Господи, ибо сотряслись кости мои, и душа моя смутилась сильно. И ты, Господи, доколе?
1: Получается, Андрей, это верное чувство, что Бог разгневан на меня, что он в ярости.
2: Тут как? Иоанн Златоуст и другие святые отцы говорят, что нельзя приписывать Творцу человеческие качества. Бог свободен от раздражительности и от какой-либо другой страсти. Мы своими грехами себя от Бога отлучаем, а потом сиротствуем и страдаем от этого.
1: Ну ладно, я грешница. Но ведь и царь Давид испытывал подобное. Он говорит и про ярость, и про гнев Бога. Ты сейчас сам процитировал.
2: А царь Давид этот псалом написал, переживая события, которые считал самым большим грехом своей жизни. Он, как ты помнишь, отослал своего слугу Урию на верную погибель, чтобы завладеть его женой, красавицей Версавией. Именно осознание своего преступления заставило Давида почувствовать богооставленность. Никакие внешние обстоятельства не могли отнять у пророка уверенности в том, что Господь его хранит, а собственный грех как будто подточил его веру. Он словно засомневался в отеческой любви Бога.
1: А как Давид выбирался из этого состояния?
2: Молился и плакал. «Обратись, Господи, избави душу мою, спаси меня ради милости Твоей. Устал я от стенания моего, каждую ночь омывать буду ложе мое, слезами моими постель мою орошать».
1: Слушай, Андрей, а ведь Давид, наверное, тоже очень болел в то время, когда писал шестой псалом.
0: Он измучен был, Нин. С одной стороны, история с Версавией, с другой, сын готовит против него восстание. Кругом заговорщики, интриганы, предатели. Давид все это видит и прекрасно понимает. Вот как он сам говорит о том, что окружен, мягко говоря, недоброжелателями. «Иссохли от гнева очи мои. Я состарился среди врагов моих». Возрастом он был еще молод, но почувствовал себя стариком из-за всех этих страданий.
1: Но ведь не может быть, чтобы такая горячая молитва не была услышана Богом.
2: Конечно, не может. В конце псалма Давид уже уверен, что Бог его не оставил. Он обращается к своим врагам. «Отступите от меня, все делающие беззаконие, ибо услышал Господь глас плача моего, услышал Господь моление мое, Господь принял молитву мою». Он говорит не в будущем времени «услышит», а именно в настоящем «услышал», хотя внешне вокруг него ничего не изменилось. Представляешь, какая вера?
1: Да, удивительная метаморфоза, которая происходит с душой в молитве. Я вот на больничной койке поняла, насколько этот опыт важен для любого человека.
0: Слушай, я тут интересное стихотворное переложение шестого псалма нашел. Автор Наум Басовский. Тот, который написал «Вальс в ритме дождя». Помнишь, в юности пели? «Солнце не будет, жди, не жди, третью неделю льют дожди, третью неделю наш маршрут с доброй погодой врозь».
1: Словно из мелких-мелких сит третью неделю моросит, чтоб не погас у нас костер, веток подбрось.
2: А вот послушай, как этот же поэт понял царя Давида. «Не обличай меня в ярости Божьей, и в гневе не шли на грешника кары. А если слаб человек и не может, ему помоги пережить удары. Мою молитву из дальней дали примет Господь и мне воздастся. И те, которые зло учиняли, пусть ненадолго, но устыдятся».
1: Ты знаешь, а мне понравилось. Ладно, Андрюш, беги. Ой, мне на процедуру пора.
2: Давай, пока-пока. Выздоравливай скорей.

0: Сегодня, 17 июля, Церковь вспоминает святителя Андрея, архиепископа Критского, преподобного Андрея Рублева, святых страстотерпцев царя Николая, царицу Александру, цесаревича Алексия и великих княжон Ольгу, Татьяну, Марию, Анастасию, а также чтит память святого благоверного князя Андрея Боголюбского. Исторические сведения о преподобном Андрее Рублеве крайне скудны. О происхождении его доподлинно ничего не известно. Хотя наличие родового прозвища или, говоря современным языком, фамилии Рублев дает основание предположить, что преподобный родился в знатной образованной семье, поскольку в XIV веке фамилии носили только представители высших слоев общества. Некоторые летописи содержат краткие упоминания об иконописце Андрее. В этих свидетельствах отмечена необыкновенная мудрость преподобного. Но ярче всего о святом Андрее свидетельствует его творчество. Принято считать, что живописному мастерству Андрей Рублев учился в Византии и Болгарии. Святой Андрей некоторое время работал вместе с Феофаном Греком и, возможно, был его учеником. Преподобный Андрей расписывал Благовещенский собор в Московском Кремле, Успенский собор во Владимире, Успенский собор в Звенигороде, Троицкий собор в Троице-Сергиевой лавре. Известно, что уже при жизни Андрея его иконы весьма ценились и почитались как чудотворные. Кисти святого Андрея Рублева принадлежит знаменитый образ Пресвятой Троицы, который до сих пор называют непревзойденным образцом в Писании икон. Андрею Рублеву посвящен одноименный фильм режиссера Андрея Тарковского. Церковь почитает преподобного Андрея Рублева за его личную святость, а также подвиг иконописания. Подобно евангелистам, он свидетельствовал и продолжает ныне возвещать людям правду о едином триипостасном Боге. Церковь молитвенно просит преподобного: «Святой Андрей Рублев, моли Бога о нас».
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Вера устами детей. Рассуждаем о самом важном.
3: Кто такие апостолы?
4: Апостолов было 12. Они учились добру, исцелять людей. Их этому учил Иисус Христос. Добру, верности, любви. Я знаю таких апостолов: Петр, Иаков, Андрей, Матвей, Филипп, Иоанн, Павел. Иисусу Христу нужны были апостолы, чтобы их учить добру, верности, любви. Самое главное – это любовь, потому что Бог сам есть любовь. Иисус Христос хотел, чтобы апостолы дальше молились, всегда любили Господа, чтобы они рассказывали об этом людям, о вере и любви.
5: Апостолы – это были ученики Иисуса Христа. Они проповедовали Евангелие и направляли людей к добрым делам, а не к злым.
6: Я знаю апостола Варфоломея, я знаю апостола Андрея, я знаю апостола Петра.
7: Апостолы в основном были рыбаками и простыми людьми.
8: К примеру, Андрей Первозванный. Почему именно Первозванный? Потому что он был первым призван Иисусом Христом.
9: Иисуса Христа предал апостол Иуда.
10: А что я знаю про Иуду? Некоторые люди, цари, ненавидели Иисуса Христа. И поэтому они Иуде сказали то, что «приведи к нам Иисуса Христа, а мы тебе дадим серебро». И так Иуда предал Иисуса Христа.
11: Апостолы, они проповедовали Христа и веру в Него. Они говорили: мы проповедуем Евангелие, хотите узнать, что такое вера в Бога? Ну, правда, некоторые люди как бы отстранивались от этого, но большинство людей познавали благодаря апостолам, что такое вера, и начинали потихонечку верить в Господа. апостолы, ну, они были обычными простыми людьми, но когда я созвал Господь, ну, как бы изменились гораздо, а так они до этого были просто обычными людьми, как мы, например.
12: Я знаю Петра, Варфоломея, Филиппа, Иакова, Иуда, Андрея и Павла. Я бы могла рассказать про апостола Андрея. Они вместе с апостолом Петром рыбачили, и к ним пришел Господь и сказал: «Здравствуйте, люди мои, пойдемте со мной, я вам сейчас все покажу». И потом они начали в него верить, проповедовать веру в Бога. Ну и, конечно же, проповедовать Евангелие.
13: Апостолы переводятся с греческого «посланники». Сначала было 12 апостолов, потом их становилось все больше и больше. Апостолы проповедовали Евангелие. Они были простыми людьми, христианами.
14: Апостолы – это ближайшие ученики Иисуса Христа. Они проповедовали учение Господа и учили уважать и любить друг друга. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог – это есть любовь. Всего было 12 апостолов. Иисус дал им власть исцелять болезни и изгонять бесов.
15: 12 апостолов – это самые первые, кого избрал Господь. И после того, как Господь вознесся, стали появляться другие ученики. Когда Иисус Христос воскрес, на апостолов пустился Святой Дух. У них стали разные языки, они пошли проповедовать учение Христа.
3: Внутри каждого из нас живет ребенок. Попробуйте взглянуть на мир глазами детей и будьте счастливы.
0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
16: Неблагоприятное впечатление.
17: Знаете, Ваня, как отозвался об этом портрете живописец Константин Коровин? Серов первым из художников уловил и запечатлел на полотне мягкость, интеллигентность и вместе с тем слабость императора. Слабость, понимаете? Многие прочитывают в образе Николая II это качество, и мало кто считает его положительным для самодержца.
16: А вы, Маргарита Константиновна, вы согласны с Коровиным?
17: Я? Думаю, это не слабость. Как не можем мы назвать слабым Христа, восходящего на Голгофу? Это смирение. Николай Александрович принял бедствие России как волю Божию и покорился ей. Серов изобразил того императора Николая, которого церковь прославила как страстотерца.
18: Вы хотите сказать, что Серов написал икону царя Николая?
17: У иконописи, Наташенька, есть свои законы. Она далека от телесности, а Серов изобразил человека из плоти и крови, понятного и близкого, одного из нас, но, однако, такого, для которого призыв вечности стал важнее всех привычных нам ценностей. При этом в процессе работы живописец был категорически недоволен картиной. Он в какой-то момент заявил государю: «Мы должны признать, что портрет не получился». Николай Александрович молча сел за стол, положил руки перед собой, с грустью посмотрел на художника. И тут Серов уловил тот образ, который ему затем удалось запечатлеть. Вы обратили внимание, какими легкими, свободными мазками написан портрет? По манере он почти эскизен.
18: И при этом царь как живой.
17: Это точно. Закончив картину, Серов принес ее в журнал «Мир искусства» и веселился, наблюдая, как сотрудники редакции входили в кабинеты и замирали перед полотном. Коллегам казалось, что Николай II и вправду присутствует рядом. Живого царя увидели на портрете революционеры-матросы, ворвавшиеся в октябре 1917 года в Зимний дворец. Они изрешетили эту картину штыками.
18: Но как же удалось ее восстановить?
17: А и не удалось. Полотно погибло безвозвратно. Портрет, что мы видим, точная копия, предусмотрительно и промыслительно созданная Валентином Серовым.
16: Как же я много интересного сегодня узнал. Нужно поразмышлять. И еще раз прийти в галерею взглянуть на картину Серова.
17: Ваня, почему же только еще раз? Царский портрет кисти Валентина Серова стоит того, чтобы многократно к нему возвращаться и смотреть на него не спеша. Поверь, внимательному зрителю эта картина поведает о многом. Так что приходи к нам в Третьяковку почаще.
19: Свидание с шедевром.

Радио «Вера». Светлое радио. Цитата дня. Тот, кто живет среди братьев, должен быть не квадратным, а круглым, чтобы уметь повернуться каждому. Этот афоризм содержится в книге V века «Сказания и изречения святых отцов» и принадлежит египетскому монаху Авве Матою. Живущему в обществе, по мысли преподобного Матоя, не следует быть угловатым и неуступчивым. Открытость, гибкость и миролюбие, будь они врожденными или приобретенными, помогают находить подход к разным людям. И от того, форму какой геометрической фигуры, квадрата или круга, принимает манера поведения человека, во многом зависит то, насколько легко он находит общий язык с окружающими. Цитата дня.

0: Здравствуйте! У микрофона Анна Шапилева. Ольга – девочка очень белокурая, с глазами полными огонька, с приподнятым слегка носиком. От этого ребенка веяло чистотой и правдивостью, которые сразу привлекали к нему симпатию. Такой впервые увидел свою ученицу, великую княжну Ольгу Романову, придворный преподаватель французского языка Пьер Жильяр. Его воспоминания, наряду со многими другими документальными свидетельствами о личности, жизни и судьбе старшей дочери последнего русского императора Николая II, собраны в книге «Русская девушка. Великая княжна Ольга Николаевна Романова», выпущенной издательством «Покров». О жизни старшей из великих княжон историкам известно гораздо меньше, чем о других членах царской фамилии. Все свои дневники, которые Ольга вела на протяжении многих лет, она сожгла в 1918 году в Екатеринбурге, где царская семья находилась в заключении. Составители проделали кропотливую работу, собрав воедино разрозненные, иногда случайные факты, свидетельства и воспоминания современников, а также фрагменты из дневников и писем царя и императрицы Александры Федоровны. И все же им удалось действительно объемно и ярко высветить образ русской девушки Ольги Николаевны Романовой. Она предстает перед читателем тонкой, чуткой, рассудительной, а главное, доброй, простой, совершенно не кичащейся своим высоким положением. Фрейлина Анна Танеева, например, вспоминает, что одевалась великая княжна, как и ее сестры, очень скромно. Нередко можно было увидеть ее в аккуратно заштопанных ситцевых платьях. А оставшаяся неизвестной преподавательница Смольного института рассказывала, как в учебное заведение с визитом приехал император в сопровождении маленькой тогда еще Ольги. Она была так мала ростом, что не могла увидеть того, что лежало на одном из столов. «Ну какая же ты великая княжна, когда не можешь заглянуть на стол?» стали смеяться над нею окружившие Ольгу институтки. Но девочка ничуть не обиделась на их поддразнивание, а только смешно развела ручками и ответила: «Я и сама не знаю». О светлой, неунывающей душе великой княжны свидетельствует и одно из писем, посланных ею из Тобольской ссылки. «Устроились очень удобно», — пишет она. Читая книгу, на ум невольно приходят образы Тургеневской Лизы и пушкинской Татьяны Лариной. Удивительно похожей на них кажется великая княжна Ольга Николаевна Романова. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шапилева. Держитесь правильного литературного курса.
1: Литературный навигатор.

0: Радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Максим Печенкин, главный режиссер «Радио «Вера». Помните, в послании апостола Иоанна есть такие слова: «Дети мои, станем любить не словом, но делом истинную». Этот библейский стих легко произнести, легко им восхититься, но как сложно и одновременно необходимо воспринять эти слова как ежедневный ориентир. Попытаемся. Ведь слово – наш инструмент, как для всякой радиостанции. И мы надеемся, что в нашем эфире звучат слова, не чуждые тональности любви. Ну а добавить к словам «дело» – это значит в том числе обеспечить техническую возможность, чтобы радио «Вера» продолжало звучать в приемниках или смартфонах. Сегодня нам предстоит оплатить долг завещания «Радио Вера» в июне 2026 года в 12 городах, в том числе таких крупных, как Нижний Новгород, Псков и Самара. Если долг будет оплачен, работа светлого радио в этих городах не прервется. Сумма, которую предстоит собрать – 1 миллион 425 тысяч рублей. Мы приглашаем каждого в меру своих возможностей принять участие в сборе средств. Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru. Там же можно подписаться на ежемесячные платежи. Регулярные пожертвования, даже если они небольшие, имеют большое значение в работе нашей с вами радиостанции, где, как вы хорошо знаете, нет коммерческой рекламы. Поможем делом, чтобы в эфире звучало слово об истине. Искренне ваш, Максим Печенкин.
2: Кроме того, вы можете помочь радио «Вера», отправив СМС на короткий номер 7715 со словом «Вера», пробелом и суммой перевода.
0: Дело дня.

слушаете радио «Вера». География Веры. На юго-востоке Челябинской области, у подножия Уральских гор, есть шахтерский городок Копейск. Название его произошло вовсе не от слова «копейка», как может показаться на первый взгляд, а от угольных копий – месторождений полезных ископаемых. Они были обнаружены здесь в начале 20 века. А до этого селение называлось Тугайкуль, что в переводе с башкирского языка

0: Находка заинтересовала промышленников. Рядом с Тугайкулем появилось несколько шахт. Месторождение оказалось богатым. Казачий хутор стал развиваться. В 1933 году он получил статус города с названием Копейск. В 1946 здесь, вопреки атеистической политике государства, появилась первая церковь. Верующие оборудовали жилой дом под храм и осветили его во имя преподобного Сергия Радонежского. На крыше установили деревянные маковки с крестами. В конце 20 века в городе открылось еще несколько церквей, но первая, Сергиевская, особенно любима жителями. Ведь с нее открылась новая страница в истории Копейска.
1: Радио «Вера» в Копейске можно слушать на частоте 88.4 FM.
2: Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день с 19 часов.
3: Сегодня в 7 вечера нас ждет традиционная встреча с председателем Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимиром Легойдой. А в 8 вечера на этой неделе мы говорим о нескольких книжных новинках. Сегодня у нас в гостях протоиерей Михаил Потокин, и разговор пойдет о его книге «Радость встречи. Беседы о счастье и смысле жизни».
2: Светлый вечер на Светлом радио.
4: Псалтирь – это духовный мостик к небу. Я, священник Антоний Борисов, предлагаю вам слушать авторскую программу «Псалтирь. Богослужебные чтения» на радио «Вера». Каждый вечер в 21.30.

0: Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии, священник Дмитрий Борицкий. Какие знания необходимо приобретать для того, чтобы научиться верно ориентироваться в духовной жизни? Какого рода информация делает нас ближе к Богу? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 7 и 8 глав первого послания апостола Павла к Коринфянам, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Сие же на пользу вам самим глаголю, да не сило вам наложу».
3: Говорю это для вашей же пользы. Не с тем, чтобы наложить на вас узы, но чтобы вы благочинно и непрестанно служили Господу без развлечения. Если же кто почитает неприличным для своей девицы то, чтобы она, будучи в зрелом возрасте, оставалась так, тот пусть делает, как хочет, не согрешит, пусть таковые выходят замуж. Но кто непоколебимо тверд в сердце своем, и не будучи стесняем нуждою, но будучи властен в своей воле, решился в сердце своем соблюдать свою деву, тот хорошо поступает. Посему выдающий замуж свою девицу поступает хорошо, а не выдающий поступает лучше. Жена связана с законом, доколе жив муж ее. Если же муж ее умрет, свободно выйти за кого хочет, только в Господе. Но она блаженнее, если останется так по моему совету, а думаю, и я имею Духа Божия. О идоложертвенных яствах мы знаем, потому что мы все имеем знания, но знание надмевает, а любовь назидает. Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает так, как должно знать. Но кто любит Бога, тому дано знание от Него». Итак, об употреблении в пищу идоложертвенного мы знаем, что идол в мире – ничто, и что нет иного Бога, кроме единого. Ибо хотя и есть так называемые боги, или на небе, или на земле, так как есть много богов и господ много, но у нас один Бог Отец, из которого все, и мы для Него, и один Господь Иисус Христос, которым все, и мы им. Но не у всех такое знание. Некоторые и доныне с совестью, признающие идолов, едят идоложертвенное, как жертвы идольские, и совесть их, будучи немощна, оскверняется.
2: И совесть их немощна.

0: сущий скверница.
1: В Коринфе, как и во многих античных городах, мясо, оставшееся от языческих жертвоприношений, не уничтожалось. Его продавали на городском рынке, и разобрать, где мясо от обычного животного, а где от жертвенного, было практически невозможно. Для местных христиан это составляло реальную проблему. Были такие члены Коринфской церкви, которые спокойно покупали это мясо и употребляли его в пищу. В силу своего духовного опыта и, возможно, богословской подготовки, они понимали, что, как говорит сегодня апостол Павел, идол в мире – ничто. Поэтому они ощущали свое право свободно есть все, что угодно. Однако при этом были и другие – те, кто недавно пришел в церковь из язычества. И в их сознании это мясо все еще было связано с культом поклонения языческим божествам. Однако, наблюдая за тем, что их старшие по вере собратья употребляют его в пищу, они поступали так же. В результате, как говорит апостол, совесть их, будучи немощна, осквернялась. В только что прозвучавшем отрывке Павел обращается именно к духовно крепким. Он не оспаривает их уверенность в том, что им дозволено есть все, что они захотят. Скорее, он обличает их отношение к собратьям. Он напоминает, что знание надмевает, а любовь назидает. Эти слова рисуют в сознании его слушателей яркие картины. Глагол «надмевает» в греческом языке буквально означает «раздувать», «надувать». Возникает образ чего-то пустого внутри, но большого снаружи. Это лишь иллюзия величия. Так и знание нередко раздувает эго человека, делая его слепым к реальности. И напротив, глагол «назидает» буквально можно еще перевести с греческого языка как «строит», «возводит», «созидает». То есть любовь не хвастается своей правотой. Она строит, укрепляет, поддерживает. Какой вывод должны были сделать адресаты прозвучавшего послания апостола Павла? Как минимум задать себе вопрос, а правильно ли я поступаю, когда на глазах у своего неокрепшего в вере брата ем идоложертвенное мясо? Рекомендация апостола очевидна. Не стоит этого делать ради тех, кто считает, что это грех. Причем даже если ваш духовный опыт подсказывает, что никакого греха здесь нет, ведь выше всякого знания – любовь. Знание всегда будет говорить «мне можно это делать», но любовь всегда добавит «а я воздержусь, чтобы не ранить ближнего». Важно и нам с вами помнить, что любой союз людей, который претендует на то, чтобы называться христианским, церковным союзом, это не сообщество экспертов в религиозной области. Скорее, это семья, где сильные несут немощи слабых. Не наша правота и не наши знания делают нас настоящими учениками Христа, но наша готовность добровольно ограничить свою свободу ради любви и спокойствия совести ближнего.
2: Апостольские чтения.

замолкнул гром, шуметь гроза устала, светлеют небеса, меж черных туч приветно засияла лазури полоса. Еще дрожат цветы, полны водою и пылью золотой. О, не топчи их с новою враждою, презрительной пятой. Алексей Толстой.

радио. Но все-таки жить нам надо в человеческом мире, который накладывает на нас муки выбора, неизбежность ошибок, величайшую ответственность, но зато дает и совесть, и гениальность, и все то, что делает человека человеком. Юрий Лотман.

0: Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний писателя Сергея Голицына «Записки уцелевшего». 17 июля 1918 года. Краткое, в 5 строчек, сообщение в газете о расстреле в Екатеринбурге царя, его семьи, близких к нему людей, всего 11 человек. Впечатление от гибели царя и его семьи было огромное. В церкви отслужили панихиду. О такой же панихиде в селе Бехове на Оке мне рассказывал впоследствии друг нашей семьи Поленов. Он говорил, что крестьяне тогда плакали. Да, наверное, по всей стране, во многих церквах тайно и не очень тайно оплакивали мучеников. А я плакал по вечерам в подушку. Миллионы мальчишек, и я в том числе, боготворили наследника, который был старше меня всего на 4 года. Ужас охватывал меня. Убийства на войне были мне понятны. Но как поднялась рука на милого мальчика, на юных красавиц? Все вокруг, и молодые, и старые, ужасались, негодовали, иные плакали.
0: Голоса

0: голоса и гласы. О чем поют в храме?
1: Здравствуйте! С вами Алена Рыпова, певчая храма всех святых в земле русской просиявших в подмосковном поселке Софрино. Однажды мне в руки попала хорошая книжка «Царские дети». Ее автор-составитель – историк Наталья Константиновна Банецкая. Книга рассказывает о жизни семьи последнего русского императора Николая II, о том, как воспитывался он сам, когда был маленьким, о том, как росли его дети. В книге описаны и будни царской семьи в Зимнем дворце, и месяцы, проведенные в цветущей Ливадии, и страшные страницы крестного пути Романовых, их арест и расстрел в подвале Ипатьевского дома в ночь на 17 июля 1918 года. Царскую семью канонизировали в лике царственных страстотерпцев. Так в православной церкви называют царей, которые приняли мученический венец. Память святых мучеников, последнего русского императора и его семьи, церковь отмечает 17 июля. В этот день в храмах поют тропарь, то есть гимн, прославляющий царскую семью. Давайте попробуем разобраться, о чем это песнопение, и послушаем его отдельными фрагментами в исполнении сестер Орского и Иверского женского монастыря. Первая часть молитвы на русском языке звучит так. «Сейчас, благоверные люди, светло вспомним семью праведных царственных страстотерпцев, Христову домашнюю церковь, Николая и Александру, Алексея, Ольгу, Татьяну, Марию и Анастасию». Вот как эти строчки звучат на церковнославянском языке. «Днесь, благоверные люди, светло почтим седмирицу честную царственных страстотерпец, Христову едину домашнюю церковь, Николая и Александру, Алексея, Ольгу, Татьяну, Марию и Анастасию». Давайте послушаем первый фрагмент этого песнопения.
2: Да нет.

Текст второго отрывка песнопения на русском языке звучит так. «Они заключения и страданий не побоялись, пытки и смерть от богоборцев приняли, и надежду на Бога в молитве получили». Вот как эти строчки звучат по-церковнославянски. «Тие бо уз и страданий многоразличных не убоявшися, от богоборных смерть и поругания телес прияша, и дерзновение ко Господу в молитве улучиша». Теперь давайте послушаем вторую часть.

третьем фрагменте молящиеся обращаются к царственным страстотерпцам о небесном заступничестве перед Отцом Небесным. По-русски отрывок звучит так. «Ради этого обратимся к ним с любовью. О, святые страстотерпцы, услышьте голос покаяния и плача нашего народа. Укрепите землю российскую в любви к православию. Сохраните от междоусобиц. Попросите у Господа мирного жития людям и милости душам нашим». На церковнославянском языке эта часть молитвы звучит так. «Сего ради к ним с любовью возопиим. О, святые страстотерпцы, гласу покаяния и стенания народа нашего в анмите. Землю российскую в любви к православию утвердите. От междоусобной брани сохраните. Мир мирови у Бога и спросите. И душам нашим велию милость».

Перечитывая книгу «Царские дети», выдержки из писем великих княжон Ольги, Татьяны, Марии и Анастасии, отрывки из дневника их матери Александры Федоровны, каждый раз вдохновляюсь их примером. Какими глубокими, теплыми и искренними были отношения в семье Романовых. Как берегли они друг друга. Хорошо бы и нам так научиться. Давайте послушаем тропарь царственным страстотерпцам полностью в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря.

0: Сегодня, 17 июля, Церковь вспоминает святителя Андрея, архиепископа Критского, преподобного Андрея Рублева, святых страстотерпцев царя Николая, царицу Александру, цесаревича Алексея и великих княжон Ольгу, Татьяну, Марию, Анастасию, а также чтит память святого благоверного князя Андрея Боголюбского. Святитель Андрей, архиепископ Критский, родился в VII веке в городе Дамаске. До 7-летнего возраста мальчик не мог говорить. Однажды, причастившись святых христовых тайн, он обрел дар речи. И после этого стал стремительно развиваться, быстро усваивать священное писание и богословские науки. В 14 лет принял монашеский постриг в Иерусалиме, в обители преподобного Савва Священного. В 680 году святой Андрей участвовал в IV Вселенском соборе. После собора был отозван из Иерусалима в Константинополь, где служил архидиаконом в храме Святой Софии. В 685 году святой Андрей стал архиепископом на острове Крит. Святитель основал новую форму богослужебного песнопения – канон. Более всего известен великий покаянный канон Андрея Критского, который читают во время Великого Поста на первой и пятой неделе. Также святителю Андрею принадлежит канон «На Рождество Христово», «Стихиры на Сретение Господне». Всего более 70 песнопений. Скончался святитель Андрей на острове Митилена, возвращаясь на Крит из Константинополя. Мощи его были перенесены в Константинополь. Творение преподобного Андрея Критского, наряду с трудами Иосифа Исповедника, Иосифа Песнопевца, считаются вершиной церковной гимнографии. А житие преподобного – свидетельство того, как часто просвещение Духом Святым и высокие духовные дарования идут рука об руку с личным аскетическим подвигом. Мы сердечно просим святителя Андрея, архиепископа Критского, святитель Андрей, моли Бога о нас.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».

0: Вы слушаете радио «Вера». Ставрополь, 93 FM.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Навстречу друг другу. Что говорил апостол Павел?
3: Здравствуйте, дорогие братья и сестры. В эфире программа «Навстречу друг другу» и я, ее ведущий, протоиерей Евгений Гомзяк, настоятель храма Святой Троицы, станицы Новотроицкой. В послании к римлянам святой апостол Павел поднимает такую непростую тему, как соотношение закона Божия и язычников, и иудеев. Он пишет: «Братья, слава и честь и мир всякому делающему добро, во-первых, иудею, потом и эллину, ибо нет лицеприятия у Бога. Итак, все, кто вне закона согрешили, вне закона и погибнут, ибо все, кто под законом согрешили, по закону судимы будут. Ибо праведный у Бога не слушатели закона, но исполнители закона, те оправданы будут. Ведь когда некоторые язычники, не имея закона, по природе исполняют повеление закона, то они, не имея закона, сами себе закон. Вот они и покажут, что дело закона написано в их сердцах, и свидетельствовать об этом будут также их совесть и мысли, которые, возражая друг другу, станут обвинять их или защищать. В тот день, когда Бог, согласно моему благовестию через Христа Иисуса, будет судить то, что сокрыто в людях». В своем послании апостол Павел полемизирует с иудеями, именно с теми иудеями, которые полагали главным и непременным условием спасения именно принадлежность к избранному Богом народу и признание закона Моисея как такового. Нет, апостол Павел утверждает, что непременным условием спасения является не природная, принципиально природная принадлежность к тому или иному народу и незнание закона Моисея, но исключительно вера в Иисуса Христа, в котором искуплен от рабства греху весь Адамов род. Иудеи, по своей греховной воле, нарушающие данный им Богом закон, при этом ничем оказывается не лучше язычников. Ни те, таким образом, ни другие не могут претендовать на освобождение от наказания Божия. Иудей будет судим как человек, знавший закон. Язычник же будет судим как человек, которому Богом было дано хотя бы отчасти, так, как говорят богословы, как бы в усеченном виде внутреннее сознание нравственного закона. Бог будет судить людей по тому, что они знали, и по тому, что они имели возможность знать. Как говорит один из современных богословов, Бог судить будет нас не за то, что мы не сделали, а за то, что мы могли бы сделать, но при этом не сделали. Если же нравственные требования закона в своем существе известны и язычникам, то иудеи со своей записанной Торой ни в чем не превосходят язычников. Во всяком случае, ссылка на Тору, то есть пять книг Моисея, где изложен закон, не защитит их на грядущем суде Божьем, перед которым все будут равны, ибо нет лицеприятия у Бога. Такова аргументация апостола Павла в его полемике с враждебно настроенными по отношению к его благовестию иудеями. Таким образом, всякий человек, по мысли апостола Павла, судится по его делам. Добрые они или злые, иначе говоря, праведны они или неправедны. Более того, суд Божий не такой, как суд человеческий. Как писал святой Иоанн Златоуст, люди могут судить одни явные дела, а Бог будет судить и тайны. Кто устоит перед таким судом? Перед Богом нет праведного ни одного, ни язычника, ни иудея, так до Христа, так и вне Христа. Поэтому мы с нашими человеческими слабостями, с нашими человеческими понятиями не смеем предвосхищать решение высшего судьи, судьи с большой буквы. Кто будет оправдан, а кто осужден, нам не дано судить, а только Богу. Нам же всем христианам остается только благодарить Бога за данную нам благодать во Христе и возгревать дарованный нам дар благодати, преображающий не только наши дела, но и наши сокровенные мысли. Дорогие Дорогие братья и сестры, наша программа подошла к концу. Всего вам доброго и да хранит вас Господь.
0: Радио «Вера».
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Живописи великого мастера и его благословенном труде.
5: Открытый лоб, как свод небесный, и кудри облака над ним. Их верно с робостью прелестной касался нежный серафим. И тут же у подножья древа уста, как некий райский цвет, из-за какого матерь Ева благой нарушила завет. Все это кистью достохвальной Андрей Рублев мне начертал, и в этой жизни труд печальный благословением Божьим стал.
4: Стихотворение «Андрей Рублев» Николай Степанович Гумилев написал в 1916 году, а в 1918 году он включил его в сборник «Костер», где было много и другой духовной лирики. По воспоминаниям современников, при большевиках Гумилев продолжал открыто исповедовать свою православную веру. В 1921 году он был арестован и расстрелян как контрреволюционер. Однако до сих пор живут произведения поэта, среди которых прекрасное стихотворение «Андрей Рублев», в котором Николай Гумилев воспевает творчество как достохвальный труд во славу Божию. С вами была Ольга Клюкина. До новых встреч в авторской программе «Прообразы. Святые в литературе».
0: «Прообразы. Святые в литературе».

Радио «Вера». Светлое радио. Мудрость Святой Горы. Мысли афонских монахов. От любви душа всякому человеку хочет больше добра, чем себе, и радуется, когда видит, что другим лучше, и скорбит, когда видит, что они мучаются. Преподобный Силуан Афонский.

0: Радио для тех, кто хочет верить. Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Способны ли наши поступки, слова и мысли влиять на мироздание? Можем ли мы не только принять участие в той войне, которую, по словам Федора Михайловича Достоевского, дьявол ведет с Богом на поле сердца человеческого, но и сделать свой вклад в победу над злом в мире? Современная писательница Стася Земчонок в повести «Дельфис. Начало» исследует этот вопрос. В центре повествования 12-летняя сирота Аня, которая попадает из современной Москвы в волшебную страну Дельфис. Там она узнает о надвигающейся опасности. Дельфису грозит гибель от Блафа, всемирного носителя зла, мечтающего поработить все миры. Жители Дельфиса вступили в битву либо против Блафа, либо за него. Король страны просит Аню о помощи. «Но что я могу сделать?» – изумленно восклицает девочка. Вместо ответа король показывает Ане колонну, высеченную из темно-серого мрачного камня. Так выглядит мир людей, в котором Блаф уже давно обосновался. Он раскинул свои сети всюду, его яд проник в каждое сердце. «И в мое тоже», – понимает Аня, когда король кладет ей на ладонь серый камень, символ ее сердца. Через этот образ автор повести раскрывает идею первородного греха, который наследует каждый человек. Аня потрясена увиденным, но все же девочка понимает: нельзя отказываться от борьбы. Во имя жизни, света и красоты нужно выступить против Блафа. «Хорошо, я буду сражаться», — говорит она. И серый камень в ее руках вспыхивает светом. Король возвращает камень Ане в серую колонну, и девочка видит, как от него бегут искорки, оживляя прочие камни. Аня понимает, насколько важным было ее согласие встать на сторону света. Оно на ее глазах пусть немного, но изменило мироздание. Возможно ли подобное? Митрополит Сурожский Антоний, проповедник 20-го столетия, говорил, что каждому человеку верен крохотный участок Вселенной – его сердце. Но от состояния этого участка зависит и судьба всего мира. Вот и Аня, героиня повести «Дельфис. Начало», осознает: «Если хочешь, чтобы свет победил в мире вокруг тебя, сделай все для того, чтобы он победил в твоей душе».
0: Прочтение. Размышления о литературе.

0: интересно, какие они? Сказки других народов. У эвенков три медведя белые.
1: А как по-украински колобок?
0: А арабская баба-яга на чем летает? Писательница Ольга Клюкина собирает сказки со всего света. А мы расскажем их вам. В программе «Пересказки» на радио «Вера» каждый вечер в 21.05. «Пересказки»
2: для детей
1: и взрослых.
3: Чтобы понять Россию, надо понять Лавру. А чтобы вникнуть в Лавру, должно внимательным взором всмотреться в основателя ее, признанным святым и при жизни, чудного старца, святого Сергия. Так еще в начале 20 века писал известный богослов, священник Павел Флоренский. Троица Сергиеву Лавру и сегодня называют духовным центром России. Здесь одновременно исходятся и отсюда расходятся лучи русской государственности, духовности, церковности и монашеского опыта. Основатель Лавры, преподобный Сергий Радонежский, стал значимой фигурой в истории нашей страны. По воскресеньям в 19 часов вместе с экспертами в студии вглядываемся в историю Троицы Сергиевой Лавры, а через нее в историю и современность России. Важные события, великие люди, шедевры искусства, духовные столпы – все то, что составляет основу нашей культуры, становится темами бесед. Слушайте программу «Лавра» каждое воскресенье в 7 вечера на радио «Вера».
4: Здравствуйте! С вами епископ Переславский, угличский феоктист. Светские люди зачастую опасаются заходить в храмы, ведь они слышали про грубых церковных старушек, норовящих сделать замечание по малейшему поводу, а то и вовсе без повода. Нельзя сказать, что эти опасения ничем не оправданы. Действительно, в храмах можно встретить не самое, скажем так, приветливое отношение. С одной стороны, это печальное явление, и хочется, чтобы оно осталось в прошлом. А с другой, если смотреть на этих старушек глазами церковного человека, то можно увидеть, что их грубая навязчивость – это та болезнь, которую они принесли к ногам Христовым. Подобно тому, как принесли свои увечья Христу герои, звучащего сегодня в православных храмах отрывка из 15 главы Евангелия от Матфея. Давайте его послушаем.
5: «И пришед оттуда Иисус, приидя на море Галилейское».
6: «Перейдя оттуда, пришел Иисус к морю Галилейскому, и, взойдя на гору, сел там, и приступило к нему множество народа, имея с собой хромых, слепых, немых, увечных и иных многих, и повергли их к ногам Иисусовым, и Он исцелил их. Так что народ дивился, видя немых говорящими, увечных здоровыми, хромых ходящими и слепых видящими, и прославлял Бога Израилева».
5: Бога Израилева.
4: Только что прозвучавший евангельский отрывок рисует законченную картину. Вот сидящий на возвышенности Христос, и вот стекающийся к нему народ, среди которого хромые, слепые, увечные – те, кого отвергает общество, те, кому нет места среди приличных, благочестивых израильтян. Это были живые люди. Значит, у них были и человеческие страсти, усугубленные болезнью. Однако Евангелие свидетельствует, что все они с их немощами и страстями нашли место у ног Христа. Собственно, это и есть церковь. Если бы мы оказались там и тогда, то разве нам понравилась бы эта компания? Больные, измученные и, конечно же, озлобленные тяготами своей жизни люди. Среди них было бы некомфортно, однако всем им есть место рядом со Христом. Так и в наши дни. Поделюсь личным опытом. За десятилетия служения в церкви мне довелось видеть самых разных людей внутри церковной ограды. Но среди них не было тех, кто казался бы в церкви лишним и диссонировал бы с ней. Нет, если человек пришел, воцерковился, то ему обязательно находится место. его уникальное место, которое, когда он уйдет, никто не сможет занять. На первом месте моего служения в храме был очень странный человек по имени Николай. Взрослый мужчина с рожденными патологиями мозга. Он не был способен жить самостоятельно. Он не мог соблюдать элементарные правила гигиены. Не мог себя обслуживать. Сдерживать свою речь он тоже мог не всегда. Заботу о нем взяли на себя добрые христиане. Они частенько привозили его в храм и оставляли там на целый день. Он ходил по храму, что-то несвязное говорил людям. Те, кто его видел первый раз, поначалу пугались, а потом привыкали и начинали его воспринимать нормально, как должное. Со временем Николай стал своего рода достоянием и достопримечательностью и нашего храма, и нашего города. Да, он больной, немощный и странный, но он точно так же естественен и гармоничен, как естественны и гармоничны те увечные люди у ног Христа, о которых повествует прозвучавший сегодня евангельский отрывок. В этом удивительное свойство церкви. Даже тот, кто пришел в храм первый раз и всего боится, со стороны не выглядит каким-то чужим.

0: Святой Руси, из жизни русских праведников, преподобный Филарет Глинский.
1: На поляне посреди векового соснового леса, недалеко от небольшой речки Обесты, стояли несколько деревянных, ветхих, почерневших от времени келий. Это была Глинская пустынь, монастырь в Сумской губернии близ села Сосновка. Единственным каменным зданием в обители была церковь весьма простой архитектуры, но и она требовала немедленного ремонта. Монастырь переживал тяжелые дни оскудения. Именно в это время, в 1817 году, настоятелем в Глинскую пустыни был назначен игумен Филарет. Приняв обитель в нужде и запустении, отец Филарет не отчаялся. Искренне веря в Божью помощь, он призывал к тому же и монастырскую братию. Но время шло, запасы хлеба стремительно истощались, и вот настал день, когда монах из хлебопекарни пришел к настоятелю с печальной вестью. «Отче», — обратился он к игумену Филарету, — «в амбарах более ни крошки муки не осталось». Игумен озабоченно нахмурил брови, но, твердо веря в милосердие Господне, отвечал: «Ничего, брат. Мы, монахи, нам должно учиться терпению. Матерь Божия нас здесь собрала, она и попечется о нас, не оставит в беде». На обеденной трапезе в этот день братья вкушали одну лишь вареную свеклу. То же повторилось и на другой день, а на третий несколько монахов пришли в келью к настоятелю и решительно заявили: «Благослови нас, отец игумен, искать другую обитель для жительства. Ты, видно, братью прокормить не в силах». Услышав столь обидные и малодушные слова, игумен Филарет не смог держать

0: слез. Но ни в чем не упрекнул братьев, а лишь указал им на икону Пресвятой Богородицы, висевшую в углу. «Матерь Божия, покровительница нашей обители», — сказал он. «Верю, что скоро она подаст нам свою помощь, и вы с верою и молитвой потерпите еще малое время». Монахи остались недовольны таким ответом настоятеля и ушли в свои кельи с твердым намерением завтра же повторить свою просьбу о том, чтобы их отпустили в другой монастырь, где хлеба было бы в изобилии. Ночью монастырь проснулся от шума. Раздавался скрип телег, ржание лошадей. Настоятель с фонарем вышел из кельи. На монастырском дворе стояло множество вазов, доверху наполненных мешками. Какой-то человек, как позже выяснилось, приказчик, подошел к игумену Филарету и с поклоном произнес: «Примите, отец игумен, от купца из города Сумы пожертвование». В мешках была ржаная и пшеничная мука, горох, ячмень, гречиха. Игумен возблагодарил Господа и Пресвятую Богородицу. На утренней трапезе в монастыре были свежие мягкие лепешки. Сомневавшиеся в Божьей милости монахи не знали, куда девать глаза от стыда. В тот же день они искренне покаялись в своем маловерии и попросили у игумена прощения. Человек, не имеющий терпения и упования на милость Божью, малодушествует во всем, что ему не нравится, обвиняет других и тем только вредит себе, говорил Филарет Глинский, прославленный церковью в лике святых как преподобный. Тот же, кто с самого начала от всего сердца призывает в помощь многомилостивого Господа Христа, да не придет в отчаяние и не оставлен будет.
1: Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Филарет Глинский.

невидимый хранитель, услышь моление мое. Благослови мою обитель и стражем стань у врат ее. Да через мой порог смиренный не пришагнет, как тать ночной, ни обольститель ухищренный, ни лень с убитою душой, ни зависть с глазом ядовитым, ни ложный друг с коварством скрытым. Всегда надежною броней пусть будет грудь моя одета, да не сразит меня стрелой измена мстительного света.

Радио «Вера». Светлое радио. Существенной чертой православия является то, что это не отвлеченная теория, а сама жизнь во Христе по Его заветам. Архимандрит Иоанн Крестьянкин.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма императрицы Александры Федоровны Романовой другу семьи Анне Вырубовой. 1918 год. Сибирь. Ссылка. Вначале крестный путь, а затем радость и свет. Скоро исполнится год с момента нашего расставания. Но разве время что-нибудь значит? Земная жизнь — ничто в сравнении с жизнью вечной. И все, что мы делаем, направлено лишь на то, чтобы подготовить наши души к Царству Небесному. Поэтому все, что совершается, во благо. И даже если они отнимут у нас все, они не смогут забрать наши души. Запасись терпением, и дни страданий когда-нибудь обязательно кончатся. Тогда мы забудем все наши мучения и возблагодарим Бога. Господь помогает тем, кто при виде зла не впадает в отчаяние и понимает, что все это не вечно. Thank you.

0: православие.
1: Здравствуйте! В студии священник Антоний Борисов. В состав Русской Церкви входит Китайская автономная православная церковь. Православие появилось на территории Китая в конце 17 века. Пика своего распространения оно достигло здесь в конце 19-го, начале 20-го столетия. С приходом к власти коммунистов православная церковь была в Китае фактически уничтожена. На сегодняшний день на территории этой страны имеется всего 13 приходов, и это на более чем миллиардное население. Тем не менее, наша церковь верит, что когда-нибудь ситуация изменится, и православие возродится на китайской земле. Потому во всех официальных изданиях китайская церковь упоминается как часть московского патриархата. Но это предполагаемое будущее, а вот прошлое китайского православия было чрезвычайно непростым. Китайские коммунисты не только закрывали храмы, но и уничтожали ценные реликвии. Некоторые из них, впрочем, удалось спасти. Одна из таких святынь – Харбинская икона Богородицы. Город Харбин, расположенный на севере Китая в провинции Маньчжурия, в постреволюционные годы стал пристанищем для многих русских эмигрантов. Среди них был епископ Нестор Анисимов, известный миссионер, до того служивший на Камчатке. Владыка Нестор с присущей ему энергией принялся организовывать церковную жизнь Харбина. Его главным начинанием стал Дом Милосердия, пристанище для пожилых и больных людей. При доме был основан храм в честь Богородицы всех скорбящих радости. Одноименную икону скоро храму пожертвовала одна из прихожанок. Образ на тот момент был сильно затемненным. Епископу Нестору пришлось поверить прихожанке на слово, но вскоре произошло чудо. Икона стала сначала постепенно светлеть, а затем и вовсе заново набрала красок. Весть о чуде разлетелась по всему Харбину. Пришедшие поклониться иконе стали получать исцеление. Харбинская икона находилась на территории Китая до 50-х годов, когда было решено перевести ее в Америку. Причина состояла в агрессивных действиях китайских коммунистов. В настоящее время Харбинская икона хранится в резиденции митрополита Нью-Йоркского и Североамериканского, главы Русской Православной Церкви за границей. Харбинскую икону выносят периодически для поклонения. От молитвы перед ней до сих пор происходят чудеса, а сам образ регулярно покрывается капельками благодатного мира. С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал о Харбинской иконе Богородицы, святыне китайского православия.

0: Сегодня, 17 июля, Церковь вспоминает святителя Андрея, архиепископа Критского, преподобного Андрея Рублева, святых страстотерпцев царя Николая, царицу Александру, цесаревича Алексея и великих княжон Ольгу, Татьяну, Марию, Анастасию, а также чтит память святого благоверного князя Андрея Боголюбского. 1-я встреча 16-летнего наследника русского престола цесаревича Николая и совсем юной германской принцессы Алисы произошла в 1884 году. Между молодыми людьми завязалась крепкая дружба, которая перешла затем в глубокую и все возрастающую любовь. В 1894 году состоялось бракосочетание Николая и Алисы, которая была присоединена к православию через миропомазание, получив имя Александра. Через год после свадьбы родилась первая дочь, великая княжна Ольга. Затем последовало появление на свет Татьяны, Марии и Анастасии. Вскоре исполнилось и заветное желание царской четы. Родился наследник, царевич Алексей. В жизни императора Николая II было как будто два отдельных периода. Его царствование и время пребывания в заточении. Рожденный в день памяти Иова Многострадального, государь принял свой крест как библейский праведник, перенес испытания твердо, кротко и без тени ропота. Императрицу Александру даже в самые трудные дни после отречения государя от престола не оставляли доброта и душевное спокойствие. Утешение в перенесении скорбей царственным узникам давала молитва, чтение духовных книг, богослужение и причащение. В ночь с 16 на 17 июля царская семья была расстреляна в Екатеринбурге, в подвале Ипатьевского дома. В 2000 году царственные страстотерпцы были прославлены в лике святых. Семья последнего русского императора была причислена к лику святых за свое по-христиански воспринятое страдание и насильственную смерть, причиненную гонителями православной веры с неимоверной жестокостью. Вспоминая святых царственных страстотерпцев, мы сердечно просим их: святые царь Николай и царица Александра, святой цесаревич Алексей и великие княжны Ольга, Татьяна, Мария и Анастасия, молите Бога о нас.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Реестровая запись СМИ
1: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
2: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
3: В эфире программа «Добрые вести». Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл посетил галерею художника Александра Бабича в селе Новая деревня Кочубеевского района Ставрополья. Во время визита Александр Иванович рассказал владыке Кириллу про свою семью, показал фотографии, свои награды, а также ордена и медали своих предков, участников Великой Отечественной войны. В завершении художник подарил архипастырю написанную им картину под названием «Вербное воскресенье». Ставропольская духовная семинария ждет своих абитуриентов. Все желающие получить образование в старейшем духовном учебном заведении Кавказа могут подать свои документы. Более 170 лет Ставропольская духовная семинария готовит пастыри Русской Православной Церкви и славится своими традициями и высоким качеством преподавания. Жизнь семинарии протекает в соответствии с богослужебным календарем Православной Церкви. Уже с первого года обучения студенты поочередно участвуют в ежедневных богослужениях. Воспитанники духовной школы проводят миссионерские и молодежные встречи, участвуют в научно-богословских конференциях, выезжают в паломнические поездки, занимаются спортом. Ректором Ставропольской духовной семинарии является протоиерей Павел Самойленко. – Большинство преподавателей – священнослужители, имеющие как духовное академическое, так и высшее государственное образование. Гуманитарные дисциплины преподают высококвалифицированные светские специалисты. Все подробности о поступлении в Ставропольскую духовную семинарию на официальном сайте этого учебного заведения. В селе Кочубеевском был совершен чин освящения пожарной техники с пасторским словом к сотрудникам пожарно-спасательной части номер 42 обратился штатный священник Свято-Успенского храма села Иерей Константин Беликов. Батюшка пожелал им душевного и телесного здравия, мира и благополучия семьям, помощи Божией в нелегком служении. Священник преподнес в дар сотрудникам пожарной части села Кочубеевского икону Пресвятой Богородицы. Эту и другие программы слушайте в нашей группе в соцсети ВКонтакте «Радио Вера 26». А на сегодня это все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
4: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Есть в России заповедные уголки, где благодатно и радостно, где обретаешь силы и вдохновение. Это особые места. В них молились великие подвижники и происходили переломные исторические события. Путешествуйте вместе с новыми выпусками программы «Пространствие». Про святые места и древние иконы, пространствие со смыслом слушайте ежедневно в эфире «Радио Вера». Бывают встречи, которые переворачивают жизнь. Бывают путешествия, которые меняют представление о мире. Любой человек на пути, любая точка на карте могут стать неожиданными проводниками божественного света и помочь встретиться с Богом. Каждый четверг в 18:00 нас ждут удивительные встречи и яркие путешествия в программе «Места и люди» на радио «Вера». Краски России.
5: Ах, как жаль, Андрей, что в Брянске мы проездом. Всего лишь полчаса можем провести здесь, в художественном музее.
6: Предлагаю без спешки познакомиться с одной картиной. Как тебе такая идея, Алла?
5: Я согласна. Осталось выбрать из обширной экспозиции, что нам ближе по тематике и по настроению.
6: Ты у нас любительница детских портретов, поэтому предлагаю остановиться на произведении художницы Екатерины Чернышовой «Лето в деревне». Да и я давно хотел увидеть это полотно вживую, не в репродукции. Второе название работы – «Настенька приехала». Это центральная часть триптиха, с чего начинается «Родина». Вот, сестренка, полюбуйся.
5: Ой, как мне нравится, Андрюша. Деревенский дом, во дворе девочка лет 8 катается на качелях, а в окно на нее глядят дедушка с бабушкой. Композиция простая, но почему-то смотришь, и сердце замирает. И грустно, и светло.
6: Простота этой картины кажущаяся. Здесь каждая подробность продумана, выверена, отточена, исполнена смысла.
5: Я вот сейчас как раз подумала, неспроста фигурка девочки залита солнцем. Сразу приходит на ум, что для дедушки с бабушкой она свет в окошке.
6: Верно подмечено. Маленькая героиня картины словно солнечный зайчик. Хрупкий силуэт очерчен сиянием. Туфельки, гольфы, короткое платьице – как будто сотканы из света. И даже веревки, поддерживающие доску на простых деревенских качелях, похожи на лучи, тянущиеся с неба.
5: О небесах напоминает и стена дома, в котором живут дедушка с бабушкой. Она окрашена в пронзительно синий, яркий, чистый цвет.
6: В иконописи такой оттенок символизирует бесконечное неземное пространство, небесное царство. Екатерина Чернышова сделала его фоном своей картины. Возможно, она использовала этот прием, чтобы показать, что деревенский дом для маленькой Настеньки – уголок рая. Здесь девочка пребывает в любви, которую ничто не омрачает.
5: Разве в советское время художники помнили об иконописных канонах? В каком году было написано полотно «Лето в деревне»?
6: В 1977-м. Екатерина Чернышова выросла в атеистическое время, но об иконописи знала немало. Ее отец, художник Николай Чернышов, изучал древнерусские фрески и посвятил этой теме несколько научных работ.
5: И дочь познакомилась с церковным искусством?
6: Конечно. Он был первым и, может быть, самым главным учителем рисования в жизни Екатерины. В дальнейшем она успешно окончила Московский художественный институт имени Сурикова, но именно от отца усвоила способность отображать на холсте внутренний мир человека, тайны его души.
5: И на картине «Лето в деревне» эта способность проявилась.
6: Без сомнения, Екатерина Чернышова показала не просто заурядный эпизод каникул, а момент жизни, который печатью ляжет на сердце девочки.
5: А как она это показала?
6: А вот посмотри, бабушка и дедушка замерли в проеме окна, словно на старой, чуть выцветшей фотографии. Это образ долгой памяти. Теплое чувство к родным старикам будет вплетено в жизнь Настеньки, как вот эта синяя лента в ее косу.
5: Лента не просто синяя, она того же удивительного оттенка, что стена старого дома.
6: И это еще один символ на картине Екатерины Чернышовой «Лето в деревне». Ниточка любви, связавшая разные поколения одной семьи.
7: Картину Екатерины Чернышовой «Лето в деревне, Настенька приехала» можно увидеть в Брянском областном художественном музейно-выставочном центре.
4: «Краски России».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Стахий Колотвин.
1: Если вы живете духовной жизнью, то наверняка замечали в себе желание казаться перед людьми лучше, чем мы есть на самом деле. Иногда это похоже на вежливость, а иногда за таким нашим поведением стоит лицемерие и человекоугодничество. Главное, чтобы мы не забывали, что перед Господом мы всегда прозрачны, что Он в любое мгновение видит, чем на самом деле наполнено наше сердце. Хочу поделиться с вами словами игумена Никона Воробьева. Вы слишком много значения придаете тому, что о вас думают, что скажут и прочее. Какое значение имеет суд человеческий? Что, если весь мир будет превозносить кого-либо, а Господь скажет ему: «Не знаю тебя»? Что произошло с фарисеями? Так же бесполезно и в себе копаться, да судить себя судом человеческим.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте! У микрофона Анна Шапилева. Когда 26 апреля 1918 года семью арестованного императора Николая II перевели из Тобольска в Екатеринбург, Татьяна Евгеньевна Мельник-Боткина, дочь личного царского лейб-медика Евгения Боткина, не смогла последовать за Романовыми, хотя очень этого хотела. Она была рядом с царской семьей в Тобольской ссылке, но в Екатеринбург большевистские власти ее по каким-то причинам не пустили. Татьяна упорно добивалась перевода до тех пор, пока не узнала о расстреле всей семьи императора, а также ближайших слуг, в числе которых был и ее отец. В 1921 году в эмиграции Татьяна Мельник-Боткина написала мемуары о том времени, которое она провела с семьей последнего русского императора. Книга называется «Воспоминания о царской семье». Татьяна начинает свой рассказ с того момента, как ее отца назначили личным врачом императорской семьи. Она описывает свой переезд в царское село и первые впечатления. Например, рассказывает о том, что семья Николая II живет совсем просто и в бытовой, домашней обстановке, пожалуй, мало чем отличается от любой другой семьи. Великая княжна Анастасия делает уроки лежа с тетрадкой прямо на полу, а ее сестры с увлечением играют в крестики-нолики. Татьяна Мельник-Боткина вспоминает, как с началом Первой мировой войны государь сам потребовал сократить траты на питание своей семьи. При этом повседневный императорский стол и раньше нельзя было назвать шикарным. Царь с супругой и детьми всегда питались очень скромно, едва ли не по-солдатски. Также непритязательно они одевались. В домашней обстановке великие княжны спокойно ходили в штопанных платьях и старых башмаках. На богослужение в Федоровский собор царская семья тоже приезжала безо всякой помпы, тихо и незаметно. Чтобы не отвлекать молящихся, государь, императрица и дети приходили в храм раньше всех. Перед началом службы они зажигали свечи и ставили к иконам живые цветы. В Тобольске, куда царская семья была отправлена после отречения императора, они спали на кроватях, купленных с рук по объявлению, и долгое время жили с неисправным водопроводом. В своих воспоминаниях о царской семье Татьяна Мельник-Боткина очень лаконична. Она рассказывает факты, не делая лирических отступлений и не подталкивая читателей к каким-то определенным выводам. При этом ее мемуары вовсе не кажутся сухими. В них чувствуется глубокое уважение, преданность и любовь к людям, которые не пользовались своим исключительным положением, всегда оставались простыми, скромными и полными христианского смирения. И от этой любви на душе становится светлее. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шапилева. Держитесь правильного литературного курса.
0: «Литературный навигатор».

0: Радио «Вера». Часть речи.
1: Михаил Макаров. Отрывок из книги «Из жизни православной Москвы XX века». У клироса в северной двери алтаря стояла зажженная свеча. Священнослужители уже шли из алтаря ко входу, а священносца почему-то не было.
2: Священносцем в православной церкви называется храмовый служитель, в определенные моменты богослужения выносящий зажженную свечу на высоком подсвечнике. Свеча при этом символизирует собой пришествие в мир Спасителя Иисуса Христа. В древности должность священносца была выделена особо и подразумевала ряд дополнительных полномочий, например, секретарских при архиерее. В настоящее время обязанность выносить свечу, как правило, выполняет алтарник – мирянин, получивший благословение входить в алтарь, чтобы помогать священнослужителям в совершении службы.

0: Вера. География Веры.
1: В 100 километрах северо-восточнее Вологды, в урочище Поповка, на реке Сямжине, стоит маленькая деревянная церковь. Она освящена во имя преподобных Ефимия и Харитона. Эти святые подвязались в здешних краях в 15 веке. Ефимий родился в Вологде, принял постриг в Спасском монастыре на острове Каменном, в 80 километрах от города. Затем ради молитвенного уединения поселился на безлюдном берегу Сямжины. Подвиг Ефимия разделил его ученик Харитон. Вместе они построили Вознесенскую церковь, проводили дни в воздержании и молитве и нашли последнее упокоение в своей обители. Подвижников похоронили в храме Покрова Пресвятой Богородицы, построенном рядом с Вознесенским. В 18 веке Сямжинский монастырь был упразднен. Церкви стали приходскими, в них молились жители окрестных деревень. После революции 1917 года оба храма закрыли. Много лет они оставались заброшенными и превратились в руины. Но история Сямжинской обители на этом не закончилась. В 2017 году указом вологодского митрополита Игнатия на месте, освященном подвигом преподобных, был основан Спасо-Ефимиев монастырь. И началом его истории стало строительство деревянной церквушки в честь святых вологодских подвижников Ефимия и Харитона.
2: Радио «Вера» в Вологде можно слушать на частоте 96 FM.
3: Святоотеческое наследие – это мудрость, накопленная Церковью за много веков. Это живой источник, питающий и поддерживающий христианина. Многие святые подвижники разных эпох оставили нам подсказки на пути к спасению, основываясь на своем личном опыте. Это были монахи и миряне, епископы и священники, ученые и простецы. И все они сталкивались с искушениями и сложностями, боролись со страстями и пороками. Поэтому их опыт и их наставления всегда и поныне актуальны и полезны.
2: По пятницам с 11 вечера до полуночи мы приоткрываем сокровищницу духовной литературы.
4: Сегодня вместе с архимандритом Симеоном Томочинским на основе фрагментов из книги «Духовное пробуждение» преподобного Паисия Святогорца будем говорить о значении веры и о том, как она связана с доверием Богу.
2: Прикоснитесь к опыту Церкви вместе с нами каждую пятницу в 23:00 в программе «Почитаем святых отцов».

0: Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии священник Дмитрий Борицкий. Какие знания необходимо приобретать для того, чтобы научиться верно ориентироваться в духовной жизни? Какого рода информация делает нас ближе к Богу? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 7 и 8 глав первого послания апостола Павла к Коринфянам.

0: чуждою, но, будучи властен в своей воле, решился в сердце своем соблюдать свою деву, тот хорошо поступает. Посему выдающий замуж свою девицу поступает хорошо, а не выдающий поступает лучше. Жена связана с законом, доколе жив муж ее. Если же муж ее умрет, свободно выйти за кого хочет, только в Господе. Но она блаженнее, если останется так по моему совету, а думаю, и я имею Духа Божия. О идоложертвенных яствах мы знаем, потому что мы все имеем знания, но знание надмевает, а любовь назидает. Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает так, как должно знать. Но кто любит Бога, тому дано знание от Него. Итак, об употреблении в пищу идоложертвенного мы знаем, что идол в мире – ничто, и что нет иного Бога, кроме единого. Ибо хотя и есть так называемые боги, или на небе, или на земле, так как есть много богов и господ много, но у нас один Бог Отец, из которого все, и мы для Него, и один Господь Иисус Христос, которым все, и мы им. Но не у всех такое знание. Некоторые и до ныне с совестью, признающие идолов, едят идоложертвенное, как жертвы идольские, и совесть их, будучи немощна, оскверняется.
1: И совесть их немощна, сущий сквернится.
2: В Коринфе, как и во многих античных городах, мясо, оставшееся от языческих жертвоприношений, не уничтожалось. Его продавали на городском рынке, и разобрать, где мясо от обычного животного, а где от жертвенного, было практически невозможно. Для местных христиан это составляло реальную проблему. Были такие члены Коринфской церкви, которые спокойно покупали это мясо и употребляли его в пищу. В силу своего духовного опыта и, возможно, богословской подготовки, они понимали, что, как говорит сегодня апостол Павел, «идол в мире – ничто». Поэтому они ощущали свое право свободно есть все, что угодно. Однако при этом были и другие. Те, кто недавно пришел в церковь из язычества. И в их сознании это мясо все еще было связано с культом поклонения языческим божествам. Однако, наблюдая за тем, что их старшие по вере собратья употребляют его в пищу, они поступали так же. В результате, как говорит апостол, совесть их, будучи немощна, осквернялась. В только что прозвучавшем отрывке Павел обращается именно к духовно крепким. Он не оспаривает их уверенность в том, что им дозволено есть все, что они захотят. Скорее, он обличает их отношение к собратьям. Он напоминает, что знание надмевает, а любовь назидает. Эти слова рисуют в сознании его слушателей яркие картины. Глагол «надмевает» в греческом языке буквально означает «раздувать», «надувать». Возникает образ чего-то пустого внутри, но большого снаружи. Это лишь иллюзия величия. Так и знание нередко раздувает эго человека, делая его слепым к реальности. И напротив, глагол «назидает» буквально можно еще перевести с греческого языка как «строит», «возводит», «созидает». То есть любовь не хвастается своей правотой. Она строит, укрепляет, поддерживает. Какой вывод должны были сделать адресаты прозвучавшего послания апостола Павла? Как минимум задать себе вопрос, а правильно ли я поступаю, когда на глазах у своего неокрепшего в вере брата ем идоложертвенное мясо? Рекомендация апостола очевидна. Не стоит этого делать ради тех, кто считает, что это грех. Причем даже если ваш духовный опыт подсказывает, что никакого греха здесь нет, ведь выше всякого знания – любовь. Знание всегда будет говорить «мне можно это делать», но любовь всегда добавит «а я воздержусь, чтобы не ранить ближнего». Важно и нам с вами помнить, что любой союз людей, который претендует на то, чтобы называться христианским, церковным союзом, это не сообщество экспертов в религиозной области. Скорее, это семья, где сильные несут немощи слабых. Не наша правота и не наши знания – делают нас настоящими учениками Христа. Но наша готовность добровольно ограничить свою свободу ради любви и спокойствия совести ближнего.
3: Апостольские

0: для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Небесная заступница. Казанская икона Богородицы в судьбах России.
1: Музей Казанской иконы Божьей Матери в столице Татарстана – уникальное и единственное в своем роде место. Здесь непременно стоит побывать каждому жителю и гостю славного города. Коллекция музея включает в себя редчайшие образцы иконописи по золоту. Их создали более 100 лет назад в мастерской Казанского Богородицкого монастыря, одного из старейших в Среднем Поволжье. В экспозиции представлены образы, написанные в меру и подобие с явленной иконы Пресвятой Богородицы Казанской. Именно так монахини подписывали свои работы, прообразом которых служила главная казанская святыня, чудесным образом обретенная в 1579 году. Благодаря талантливым спискам мы можем представить, как она выглядела. В музее также немало чтимых образов Богородицы, связанных с различными эпизодами истории Казанского края. Так, одна святыня защитила людей от чумы, другая избавила от лихого воинства Стеньки Разина. Особую историко-культурную ценность представляют собой подписные иконы. Те, что имеют отметки прежних владельцев, дарственные надписи, автографы, монахинь-иконописец. В отдельных витринах представлены образы святых Русской Православной Церкви. Здесь можно увидеть изображения святителей Феодосия Черниговского и Дмитрия Ростовского, преподобных Макария Желтоводского, Серафима Саровского, Зосимы и Савватия Соловецких. Часть выставочного пространства посвящена монастырской иконописной мастерской. Старинный интерьер воссоздан по историческим документам и фотографиям. Интересно, что из окон музея виден Крестовоздвиженский собор, под крышей которого иконописцы Богородицкого монастыря творили в начале 20 века. Музей Казанской иконы Божьей Матери оснащен современным мультимедийным оборудованием. Воспользовавшись интерактивным планшетом, любой желающий может самостоятельно получить нужную информацию. Музей расположился в старинном купеческом доме, отреставрированном по чертежам середины XIX века. Это рядом с Казанским Кремлем, в самом центре исторического города.
0: Небесная заступница. Казанская икона Богородицы в судьбах России.

Радио «Вера». Светлое радио. Человек создан так, что величайшее наслаждение из всех ему дарованных он испытывает, делая добро. Петр Чаадаев.

0: Радио для тех, кто хочет верить. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из записей философа Ивана Ильина. 1917 год. Династия в лице двух государей отошла от престола и решила не бороться за него. Она выбрала путь непротивления и, страшно сказать, пошла на смерть для того, чтобы не вызвать гражданской войны, которую пришлось вести одному народу без царя и за царя. Когда созерцаешь эту живую трагедию нашей династии, то сердце останавливается, и говорить о ней становится трудно. Только молча про себя вспоминаешь слова Писания: «Яко овча на заклание ведеся, и яко агнец непорочен, прямо стригущего его безгласен». Все это есть не осуждение и не обвинение, но лишь признание юридической, исторической и религиозной правды.
0: Голос.

0: вера. Голоса и гласы. О чем поют в храме?
1: Здравствуйте! С вами Алена Рыпова, певчая храма всех святых в земле русской просиявших в подмосковном поселке Софрино. О преподобном Андрее Рублеве я узнала в школе, когда вместе с классом побывала на экскурсии в Третьяковской галерее. Один из залов музея посвящен древнерусскому искусству. Мы вошли, и перед нами предстала огромная старинная икона. «А это знаменитая Троица Андрея Рублева», — сказала экскурсовод. «Одна из самых прославленных русских икон, которой около 600 лет». Икона Троица упоминается в тропаре, то есть в песнопении, прославляющем ее автора, святого преподобного Андрея Рублева. Давайте попробуем разобраться, о чем оно, и послушаем его отдельными фрагментами в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря. Первая часть звучит так. «Божественного света лучами озаряем. Преподобный Андрей, ты Христа познал. Божью премудрость и силу и иконою Святой Троицы всему миру проповедал единого в трех ипостасях Бога». Вот как первая часть звучит по-церковнославянски. «Божественного света лучами облистаемый, преподобне Андрея, Христа познал еси Божию премудрость и силу, и иконою Святые Троицы всему миру проповедал еси единство во Святей Троице». Послушаем первый фрагмент.

Вторая часть тропаря преподобному Андрею Рублеву по-русски звучит так. «Мы же с удивлением и радостью взываем Тебе, имей дерзновение ко Пресвятой Троице, моли о просвещении душ наших». На церковнославянском языке вторая строчка тропаря звучит так. «Мы же с удивлением и радостью вопием Ти, имея дерзновение ко Пресвятей Троице, моли, просветите души наши». Давайте послушаем вторую часть. Мы же...

Иконописец, вдохновленный ветхозаветным сюжетом, изобразил трех ангелов, которые под видом странников пришли в дом пожилых бездетных супругов Авраама и Сарры. Ангелы предсказали, что у них родится сын и что сам Авраам станет родоначальником целого народа. Фигуры ангелов образуют подобие полукруга. Взгляд не останавливается ни на одной из них отдельно, но воспринимает все три целиком. Так иконописец воплотил христианское представление о триединстве Бога. Давайте послушаем тропарь преподобному Андрею Рублеву полностью в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря.

0: Сегодня, 17 июля, Церковь вспоминает святителя Андрея, архиепископа Критского, преподобного Андрея Рублева, святых страстотерпцев царя Николая, царицу Александру, цесаревича Алексея и великих княжон Ольгу, Татьяну, Марию, Анастасию, а также чтит память святого благоверного князя Андрея Боголюбского. Святой благоверный князь Андрей, внук Владимира Мономаха, еще в юности был назван Боголюбским за свою любовь к молитве. От деда он унаследовал духовную сосредоточенность и привычку во всех случаях жизни обращаться к Священному Писанию. Много раз он участвовал в походах своего воинственного отца Юрия Долгорукого, но вместе с тем летописцы подчеркивают миротворческий дар святого Андрея, редкий в людях того сурового времени. Когда Андрей в 1157 году стал князем Владимирским, Ростовским и Суздальским, он впервые на Руси установил единовластие. При нем Суздальское княжество расширилось и стало новым центром русских земель. После явления князю Богородицы он основал город Боголюбов, ставший местом его постоянного пребывания, а затем и мученической кончины. Святого князя Андрея убили изменники в его Боголюбском замке. О князе Андрее Боголюбском и сейчас напоминают многочисленные церкви, которыми он украсил Ростов, Суздаль, Владимир. Всего за время княжения святой Андрей создал 30 храмов. Широко известен храм Покрова Богородицы, воздвигнутый мастерами святого князя Андрея в пойме реки Нерль. Но лучшим из всех храмов, основанных Андреем Боголюбским, считается Успенский собор во Владимире, в котором и сейчас хранятся мощи благоверного князя. К лику святых церковь причисляет тех правителей, которые прославились искренней верой. Князь Андрей Боголюбский был известен глубоким почитанием Богородицы. Он принес из Вышгорода во Владимир чудотворную икону Царицы Небесной, получившую именование Владимирской. Также благоверный князь установил празднование в честь покрова Пресвятой Богородицы, ставшее одним из любимых праздников на Руси. Церковь чествует святого благоверного князя Андрея Боголюбского и просит его: «Святой великий князь Андрей, моли Бога о нас».
1: Вы слушаете радио «Вера».

0: Книга – великая вещь, пока человек умеет ею пользоваться. Александр Блок. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
1: Сегодня, 17 июля, слушайте фрагмент «Поля и облака» из книги Анастасии Сергеевны Коваленковой «Хорошие люди». Произведение Антона Павловича Чехова «Рассказ старшего садовника» и рассказ Владимира Ивановича Даля «Волхв». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера. Персона. От латинского «персона». Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект Владимира Легойды «Персона». Каждую среду в 18:00 на радио «Вера».

0: Страницы летописи. Начало лета 1899 года выдалось пасмурным и холодным. В петерговской царской резиденции Александрия царило тревожное волнение. Императрица Александра Федоровна готовилась к рождению малыша и чувствовала себя при этом неважно, настолько, что последний месяц передвигалась в кресле-каталке. У царской четы к этому времени уже было две дочери – Ольга и Татьяна. На этот раз и венценосные родители, и двор, да, пожалуй, вся страна с волнением ожидали появления на свет наследника. Однако 14 июня у Николая и Александры вновь родилась девочка. Многие как будто были разочарованы таким исходом. Государь же встретил младенца чистосердечной радостью. «Счастливый день! Господь даровал нам третью дочь, Марию», – оставил он запись в дневнике. Великая княжна Мария росла, радуя близких. «Наш добрый толстенький тютя», – ласково именовали девочку сестры. В Марии не было изящной утонченности Ольги и блистательности Татьяны. Ее украшала та подлинная природная женственность, которую не подделать никакими ухищрениями. Доверчиво и открыто смотрела царевна на мир огромными синими глазами. В семейном кругу их называли «Машкины блюдца». Природная мягкость не мешала великой княжне проявлять характер в нелегкие моменты жизни. Когда в феврале 1917 года в Петрограде начались массовые беспорядки, на защиту императорского дворца встали солдаты немногих полков, что еще оставались верны присяге. Но и эта охрана могла в любой момент покинуть дворец или примкнуть к мятежникам. Антимонархические настроения распространялись как вирус. Александра Федоровна, рискуя собой, вышла к солдатам со словами благодарности и доверия, и 17-летняя Маша бесстрашно сопровождала ее. В марте 1917 года Временное правительство подвергло царскую семью домашнему аресту. Затем последовала ссылка в Тобольск. После прихода к власти большевиков Романовы были переправлены в Екатеринбург, где условия содержания в доме Ипатьева оказались почти невыносимыми. Болезненные неудобства и лишений царевны воспринимали возмутительные шутки охранников-красноармейцев. Татьяна Николаевна в таких случаях бледнела и готова была упасть в обморок. Мария же невозмутимо возражала оскорбителям, что так они только вызывают неприязненное отношение к себе. Спокойная доброжелательность великой княжны укрощала злобу чекистов. Иные из них смягчались и начинали проявлять заботу об узниках.
1: «Я слышал, барышня, вы сегодня именинница. Поздравляю от души».
2: «Благодарю вас, Иван. Сегодня мой день рождения».
1: «Наверное, не очень-то весело вам. Прежде-то, небось, в столичном дворце праздники иначе проходили. Подарки были дорогие, угощения».
2: «Иначе, да. Но жаловаться грех. Смотрите, какая погода сегодня чудесная. Это замечательный подарок от Бога. Хотя, по праздничным пирогам, я, честно признаюсь, соскучилась».
1: «Ну что ж, постараюсь вас утешить. Попрошу мамашу для вас, Мария Николаевна, именинный пирог состряпать. Нечто мы не люди».
0: Красноармеец Иван Скороходов и в самом деле попытался пронести пирог в дом Ипатьева в день рождения Марии Николаевны, но был остановлен патрулем, внезапно явившимся с обыском. Скороходов навсегда был выведен из состава охраны. До расстрела царской семьи оставался месяц, и чекисты тщательно выпалывали всякое проявление человечности по отношению к Романовым. В середине июля рядом с узниками оставались только те, кто зарекомендовал себя бессердечным и жестоким. Жизнь великой княжны Марии прервала пуля, выпущенная из нагана Михаила Медведева-Кудрина, человека, сделавшего себя воплощением зла. Того самого, что оставил мемуары, в которых кичится тем, что настаивал на уничтожении всех Романовых, не исключая больного подростка царевича и его сестер. После расстрела в доме Ипатьева нашли новенькую записную книжку в синем кожаном переплете с золотой монограммой. Рукой Марии Николаевны в ней была каллиграфически выведена строка из Лермонтовской «Колыбельной». «Спи, младенец мой прекрасный, Баюшки-баю. Великая княжна, которую называли воплощением женственности, мечтала о семье и материнстве. Близкие подшучивали, что она обойдет старших сестер и первой пойдет под венец. Но русские царевны вместе приняли от Бога иные венцы, мученические. Нетленные венцы небесного царства.
3: Жития святых. Страницы летописи.

Радио «Вера». Светлое радио. Мудрость Святой Руси. Мысли русских праведников. Будьте снисходительны к душе вашей в ее немощах. Излишняя строгость отвлекает от покаяния, приводит в уныние и отчаяние. Святитель Игнатий Брянчанинов.

0: Светлое радио. Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный в Арсенофии Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Маленькие дети часто обещают стать хорошими. Взрослее мы уже не употребляем этой простой формулировки, ставя перед собой те или иные нравственные задачи. Ведь она очень ёмка. Стать хорошими. Разве не для этого дается нам жизнь? Герой романа «Поклонники Сильвии», написанного в 1863 году англичанкой Элизабет Гаскелл, находит ответ на этот вопрос только накануне смерти. Нет, Филипп вовсе не относится к тем людям, которые задумываются о вечности, лишь очутившись на ее пороге. Он искренне верующий христианин, порядочный человек. Но так получилось, что свою жизнь он прожил не так, как собирался. Перед смертью Филипп вспоминает, как, читая в детстве Евангелие, он всем сердцем желал следовать за Христом и стать его учеником. Теперь же, понимает герой, жизнь его уже была окончена, и время, данное ему для того, чтобы стать хорошим, навсегда отошло в вечность. При этом Гаскелл вовсе не изображает закоренелого грешника. Просто умирающий Филипп отчетливо понимает, что его юношеское намерение не исполнилось. И виновен в этом один он. В печальной последней главе романа «Поклонники Сильвии» есть и отблески света. Так Филипп все же умирает с миром в душе, вручая себя милосердию Божьему. Всем нам дано время на то, чтобы стать хорошими. И лучше всего приняться за это прямо сейчас.
0: Прочтение. Размышления о литературе.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Монастыри и храмы Ставрополья. Здравствуйте! С вами Антон Козлов. В этой программе я рассказываю о святых местах нашего края. Местах, где царит особая атмосфера. Местах паломничества и молитв. Родник Серафима Саровского неразрывно связан с историей Иоанна Мариинской обители. Все началось в далеком 1847 году, когда владелец небольших хуторов Яков Скоморохов, богатый бездетный человек, решает передать свои земли Русской Православной Церкви. Источник возле леса был известен местному населению практически с первого дня строительства Ставропольской крепости. Поначалу, говорят, его называли «глазным». Согласно преданию, его вода помогала лечить болезни глаз и даже слепоту. Возможно, этому способствовали целебные соли, содержащиеся в воде. Но огромное значение имела и глубокая вера. С нею человек, веря в кого-то или что-то, открывает в себе скрытый спасительный потенциал. И сама природа начинает действовать как врач. Отсюда второе название родника – врачеватель. Слава о роднике быстро разнеслась за пределы города. После 1917 года источник одичал, и о нем официально забыли. Однако существует такая, например, легенда. Во время Великой Отечественной войны небольшой группе советских солдат пришлось укрыться в Члинском лесу. В то время это место находилось за чертой города, но и там шли ожесточенные бои. В один из самых напряженных моментов солдаты увидели шедшего к ним старца, невысокого роста, немного сгорбленного, с палочкой в одной руке, с хлебом в другой. Усталые бойцы с радостью приняли угощение. А незнакомец исчез так же неожиданно, как и появился. Через много лет один из тех солдат, воевавших в предместьях Ставрополя, увидел икону преподобного Серафима Саровского и в его облике узнал старца, помогшего солдатам. Говорят, во многом благодаря этому видению молва, о котором передавалась из уст в уста, родник впоследствии стал носить имя святого. Легенды легендами, но и ученые со своих позиций тоже подтверждают, место здесь необычное. Они выяснили, что под верхним пластом известняка лежат форштадтские пески, благотворно влияющие на окружающую среду, в том числе и на человека. Слой песка составляет около 35 метров и, по-видимому, служит своеобразным природным очистным сооружением. И совсем не случайно в таких местах люди чувствуют себя комфортно, с радостью вдыхая свежий чистый воздух леса, слушая нежное пение птиц. С вами был Антон Козлов. Путешествуйте по святым местам во славу Божию.
4: Монастыри и храмы Ставрополья.
0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: послании апостола Иоанна есть такие слова: «Дети мои, станем любить не словом, но делом и истиною».
1: Давать звучать в эфире свидетельство об истине с большой буквы – самая главная и самая сокровенная миссия «Радио Вера».
0: Чтобы слово об истине звучало, нужно исполнить дело, позаботиться и о технической, материальной стороне производственного процесса.
1: Сегодня нам предстоит оплатить долг завещания радио в июне 2026 года в 12 городах, в том числе таких крупных, как Нижний Новгород, Псков и Самара.
0: Сумма, которую предстоит собрать, 1 миллион 425 тысяч рублей.
1: Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru.
0: Поможем делом, чтобы в эфире звучало слово об истине.
1: С любовью и благодарностью, команда «Радио Вера».

0: Здравствуйте! С вами епископ Переславский, угличский феоктист. Светские люди зачастую опасаются заходить в храмы, ведь они слышали про грубых церковных старушек, норовящих сделать замечание по малейшему поводу, а то и вовсе без повода. Нельзя сказать, что эти опасения ничем не оправданы. Действительно, в храмах можно встретить не самое, скажем так, приветливое отношение. С одной стороны, это печальное явление, и хочется, чтобы оно осталось в прошлом. А с другой, если смотреть на этих старушек глазами церковного человека, то можно увидеть, что их грубая навязчивость – это та болезнь, которую они принесли к ногам Христовым. Подобно тому, как принесли свои увечья Христу герои, звучащего сегодня в православных храмах отрывка из 15 главы Евангелия от Матфея. Давайте его послушаем.
1: «И пришед оттуда Иисус, приидя на море Галилейское».
2: «Перейдя оттуда, пришел Иисус к морю Галилейскому, и, взойдя на гору, сел там, и приступило к нему множество народа, имея с собой хромых, слепых, немых, увечных и иных многих, и повергли их к ногам Иисусовым, и Он исцелил их. Так что народ дивился, видя немых говорящими, увечных здоровыми, хромых ходящими и слепых видящими, и прославлял Бога Израилева».
1: Бога Израилева.
0: Только что прозвучавший евангельский отрывок рисует законченную картину. Вот сидящий на возвышенности Христос, и вот стекающийся к нему народ, среди которого хромые, слепые, увечные – те, кого отвергает общество, те, кому нет места среди приличных, благочестивых израильтян. Это были живые люди. Значит, у них были и человеческие страсти, усугубленные болезнью. Однако Евангелие свидетельствует, что все они с их немощами и страстями нашли место у ног Христа. Собственно, это и есть церковь. Если бы мы оказались там и тогда, то разве нам понравилась бы эта компания? Больные, измученные и, конечно же, озлобленные тяготами своей жизни люди. Среди них было бы некомфортно, однако всем им есть место рядом со Христом. Так и в наши дни. Поделюсь личным опытом. За десятилетия служения в церкви мне довелось видеть самых разных людей внутри церковной ограды. Но среди них не было тех, кто казался бы в церкви лишним и диссонировал бы с ней. Нет, если человек пришел, воцерковился, то ему обязательно находится место. Его уникальное место, которое, когда он уйдет, никто не сможет занять. На первом месте моего служения в храме был очень странный человек по имени Николай. Взрослый мужчина с рожденными патологиями мозга. Он не был способен жить самостоятельно. Он не мог соблюдать элементарные правила гигиены. Не мог себя обслуживать. Сдерживать свою речь он тоже мог не всегда. Заботу о нем взяли на себя добрые христиане. Они частенько привозили его в храм и оставляли там на целый день. Он ходил по храму, что-то несвязное говорил людям. Те, кто его видел первый раз, поначалу пугались, а потом привыкали и начинали его воспринимать нормально, как должное. Со временем Николай стал своего рода достоянием и достопримечательностью и нашего храма, и нашего города. Да, он больной, немощный и странный, но он точно так же естественен и гармоничен, как естественны и гармоничны те увечные люди у ног Христа, о которых повествует прозвучавший сегодня евангельский отрывок. В этом удивительное свойство.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
1: С 11-летнего возраста Арсений зачитывался житиями святых. Однако старший брат Арсения, считая, что ребенку вредно читать такую литературу, постоянно отбирал у него книги и тщательно их прятал. Маленький Арсений был вынужден уходить в лес, чтобы там, в тишине и спокойной обстановке, читать свои любимые жития. Раздосадованный брат, которому никак не удавалось настоять на своем, пожаловался на Арсения другу по имени Костас.
2: «Не волнуйся», — успокоил его Костас. «Я мигом его исправлю. Сделаю так, что он бросит читать церковные книжки, соблюдать посты и вообще забудет о религии». И вот однажды Костас, улучив момент, когда взрослых не было дома, пришел к Арсению и с упоением стал пересказывать мальчику теорию Дарвина. Ребенок смутился. От услышанного в нем начали зарождаться сомнения. В конце концов, он совершенно по-детски решил: «Пойду, помолюсь. И если Христос – Бог, то Он даст знак, чтобы я перестал сомневаться». Уединившись, Арсений молился несколько часов подряд, но ничего не увидел и не услышал. Тогда, совершенно выбившись из сил, он остановился и вдруг вспомнил, как Костас, отрицая существование Бога, говорил: «Я признаю, что Христос был лишь человеком выдающимся, праведным, добродетельным. Люди позавидовали этой добродетели и осудили его на смерть». И тогда Арсений сказал себе: «Раз Христос был таким, то даже если он был просто человеком, его стоит любить». И лишь только Арсений успел мысленно произнести эту фразу, как сразу почувствовал,

0: Христос рядом, почувствовал его огромную любовь. Мальчик выбежал из комнаты и воскликнул: «А ну-ка, Костас, теперь я готов поговорить с тобой о Христе». Много лет спустя Арсений приехал на Афон и принял монашество с именем Паисий. На Святой Горе он не раз переживал близкое присутствие Бога. К отцу Паисию потянулось множество людей, для которых он стал истинным духовным отцом и великим подвижником 20 века Паисием Святогорцем. Его проникновенные беседы о вере и Боге по сей день являются для многих христиан поддержкой в духовной жизни. А тот детский разговор с Костасом, наивно полагавшим, что сможет заставить мальчика Арсения перестать верить в Бога, возможно, положил начало большому монашескому пути старца Паисия.
1: Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.

0: Вера.
1: Есть много звуков в сердце глубине, неясных дум, непетых песней много. Но заглушает вечно их во мне забот немолчных скучная тревога. Тяжел ее непрошенный напор, и сдавна сердце с жизнью боролось. Но жизнь шумит, как вихрь ломит бор, как ропот струй. Так шепчет сердце голос. Алексей Толстой.

Радио «Вера». Светлое радио. Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Первое послание Иоанна Богослова.

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний великой княжны Ольги Николаевны, дочери императора Николая I. 1839 год. Для мама осень и зима этого года были печальными. Она страдала легкими, и ей было запрещено не только выезжать, но много принимать у себя. Каждое утро меня, еще больную, приносили к ней. Анна Алексеевна читала нам по-русски. По вечерам ко мне приходили молодые фрейлины, чаще других Вера Столыпина. Мы поверяли друг другу наши желания и мысли. Мы говорили о наших ошибках и недостатках и мечтали устранить их, энергично работая над собой. Но какую же работу можно выполнять, оставаясь в девушках? Таким образом у нас пробудилась мысль о замужестве. Для Веры был выбор свободен. Для меня очень ограничен, особенно если герой моей мечты окажется ни одного со мной круга. Такие мысли вызывали во мне грусть. Сознание, что я родилась великой княжной, угнетало. Но четверть часа спустя мы уже хохотали из-за какого-нибудь пустяка или шутки, как это свойственно молодым девушкам. И все кончалось тем, что мы благодарили Бога, что жизнь так прекрасна.

0: Светлое радио. Тайны Библии. Научные факты и книга книг.
1: Мегиддо – таинственный холм в Израильской долине Израиля. Даже после того, как это древнее городище было многократно исследовано, здесь продолжают находить уникальные артефакты, связанные с летописью Святой Земли. Самым первым к исторической сокровищнице Мегиддо прикоснулся немецкий археолог Готлиб Шумахер в 1903 году. Его попытка проникнуть вглубь тысячелетий была щедро вознаграждена. Во время раскопок ученый обнаружил печать, на которой фигурировало имя, 32 раза встречающееся на страницах Священного Писания. Это имя – Иеровоам. Однако здесь стоит вспомнить, что так звали сразу двух правителей, возглавлявших Северное Израильское царство в разные периоды его истории. О каком же из этих царей свидетельствует находка профессора Шумахера?
2: Печать, найденная в начале 20 века на раскопках холма Мегиддо, выполнена из яшмы. На ней нанесено искусное изображение рычащего льва, и с большим изяществом размещена надпись на иврите «Шема, слуга Иеровоама». Вероятнее всего, этот предмет принадлежал царедворцу Иеровоама II, правившего Израилем в 8 веке до Рождества Христова. Именно тогда в Северном Израильском царстве, как и в целом на Ближнем Востоке, получили широкое распространение личные печати с рисунками в виде животных, как реальных, так и мифических. На оттисках того времени можно увидеть изображения лошади, обезьяны, саранчи, а также грифона или сфинкса. Во время правления Иеровоама II Северное царство достигло своего наивысшего расцвета. В библейской четвертой книге царств рассказывается, что в это время государство восстановило утраченные земли от Сирии до Мертвого моря. Надо полагать, что и широкое применение личных печатей, необходимых для маркировки различных предметов, было обусловлено возросшим благосостоянием израильтян. Пользоваться печатями было особенно удобно при продаже и транспортировке расхожего в те времена товара, кувшинов с вином и маслом, а также ящиков с засахаренными фруктами. Царедворец Иеровоама II Шема мог сам заниматься торговлей или использовать печать в государственных делах.
1: А что мы знаем об Иеровоаме I? Он царствовал на 200 лет раньше своего тезки. Состоя чиновником при дворе Соломона, он безуспешно пытался поднять восстание против монарха и был вынужден бежать от его гнева в Египет под покровительство фараона Сусакима. После смерти Соломона мятежный чиновник пошел на конфликт с царским сыном Рваамом и спровоцировал разделение Израиля на Южное и Северное царства. В противостоянии с южным соседом Иудеей Иеровоам вновь прибег к помощи египетского фараона, которому, по мнению некоторых исследователей Священного Писания, приходился родственником. Однако Сусаким, напав на Иудею и разграбив ее, не остановился на этом. Сохранилась надпись на стенах одного из храмов Египта, где фараон перечисляет завоеванные города. В этом списке числится и Мегиддо, который принадлежал Северному царству. Сам же Иеровоам I проживал в городе Сихеме. Именно там он устроил столицу созданного им государства. Поэтому маловероятно, что его личные вещи и вещи его приближенных могли быть обнаружены в районе холма Мегиддо. Так что, скорее всего, на печати Шемы упоминается имя Иеровоама II.
2: Иеровоам II вошел в историю Израиля как один из тех, кто обустраивал древний город в Израильской долине. Считается, что именно при нем в Мегиддо были сооружены два больших общественных здания и силосная яма 7-метровой глубины с винтообразно высеченными в стене ступенями. 8 веком до Рождества Христова многие ученые датируют и уникальную систему водоснабжения города. Она включала в себя 30-метровый спуск и шахту со ступенями, которые вели к горизонтальному туннелю длиной около 120 метров. В конце тоннеля, за пределами городских укреплений, находился источник. Это позволяло пользоваться водопроводом даже в условиях осады. Обширные строительные работы, которые предпринял Иеровоам II в Мегиддо, подразумевают наличие в городе царской резиденции. Поэтому логично предположить, что печать слуги именно этого правителя стала трофеем археологической экспедиции.
1: Израильских царей, жизнеописание которых можно прочесть на страницах Библии, многие скептики не считали историческими персонажами. Однако земля по крупицам отдает доказательства того, что Священное Писание – это достоверный исторический документ, рассказывающий о реальных людях – и печать Шемы, слуги Иероваама, яркая деталь в этой мозаике. Кстати, этот древний оттиск послужил прообразом для израильской монеты достоинством 5 фунтов. Ее выпустили в 1978, а изъяли из обращения в 1984 году. У нумизматов можно и сегодня увидеть эту монету с рычащим львом, как на печати 8 века до Рождества Христова.
0: Тайны Библии. Научные факты и книга книг.

Можно ли предъявлять требы? И зачем волк примеряет овечью шкуру? Насколько опасна прелесть и каков номинал лепты? Почему кричал оглашенный и что за катавасия происходит с церковным хором? Объясняем, и тайное станет явным. О смысле слов и происхождении выражений в программах «Части речи» и «Первоисточник». Ежедневно в нашем эфире. Как не утонуть в потоке современных литературных произведений? Где найти время, чтобы выбрать книги, талантливо написанные и глубокие по смыслу? Эти вопросы можно больше не задавать. Слушайте программу «Литературный навигатор» в эфире «Радио Вера» ежедневно с 12 до 18 часов.

0: Светлое радио. Свидание с шедевром.
1: Наташенька, рада тебя видеть. Проходи. Сейчас чай пить будем.
2: Ой, Маргарита Константиновна, я, наверное, не вовремя. У вас дома уборка.
1: Ну что ты, Наташа, хорошо, что зашла. А за беспорядок прошу прощения. Решила на досуге художественный альбом разобрать. Присаживайся, а я пойду на кухню чай ставить. А вот и чай. Наташа?
2: Ой, Маргарита Константиновна, я и не слышала, как вы подошли. Взяла с журнального столика альбом, открыла и засмотрелась на портрет. Такой необычный.
1: Вижу, у тебя в руках издание с коллекцией живописи Государственного исторического музея. Ну-ка, давай посмотрим, какой картиной ты так залюбовалась. Ах, это же портрет супругов Теодора и Елизаветы Дёллер, урожденной Шереметьевой. Его написал художник-портретист XIX века Иван Кузьмич Макаров. Интересно, что путь в искусстве он начинал с церковной живописи, а впоследствии стал одним из крупнейших портретистов своего времени.
2: Как интересно! А я ничего не знаю об этом художнике. Впрочем, как и о мужчине с женщиной, которые изображены на его полотне. Но вижу, что они очень друг друга любят. В их глазах столько нежности.
1: Макаров написал этот портрет после венчания супругов Дёллер в 1846 году. История их любви удивительная. Теодор Дёллер был австрийским композитором и музыкантом. Во время одной из гастрольных поездок в Петербург он познакомился с Елизаветой Сергеевной Шереметьевой. Молодые люди всей душой друг друга полюбили. Но о браке не могло быть и речи.
2: А почему?
1: Такие были времена, Наташенька. Елизавета Шереметьева происходила из старинного дворянского рода. Простой музыкант Теодор Дёллер не мог претендовать на ее руку.
2: Но ведь все-таки они поженились. Как им это удалось?
1: Теодор служил придворным музыкантом у итальянского герцога Карла Бурбона. Он вернулся из России в Италию и поведал герцогу о своих трудностях. Тогда тот пожаловал Дёллеру титул барона. Теодор стал дворянином и теперь мог посвататься к Елизавете Шереметьевой. Он снова отправился в Петербург, и весной 1846 года молодые люди обвенчались в Симеоновской церкви.
2: И тогда же заказали у художника Ивана Макарова свой первый семейный портрет.
1: Совершенно верно. Думаю, на Ивана Кондратича выбор молодоженов пал неспроста. Макаров в середине XIX века считался одним из лучших в России мастеров портретной живописи. Его техника отличалась не только строгой достоверностью рисунка, но и особым мягким колоритом красок, который придавал полотнам естественность.
2: Да, художнику очень точно и вместе с тем деликатно удалось передать тихую радость, переполняющую молодых людей. Портрет супругов получился, как бы это сказать, неформальный, что ли, не парадный, как большинство семейных портретов того времени, а такой домашний, уютный. Супруга трогательно и доверчиво прильнула к мужу, а его глаза светятся радостью.
1: Наташа, ты совершенно права. Портрет супругов Теодора и Елизаветы Дёллер необычен для школы русского камерного портрета середины XIX столетия. Полотно эмоциональное, молодожены не скрывают своих чувств, и художник Иван Кузьмич Макаров намеренно это подчеркивает.
2: Смотрю на портрет и думаю, воистину неисповедимы пути Господни. Молодые люди были уверены, что им никогда не быть вместе, а потом стали счастливыми мужем и женой.
1: Да, Теодор и Елизавета Дёллер прожили долгую совместную жизнь. Кстати, впоследствии супруги много фотографировались, но первым их семейное счастье запечатлел художник Иван Кондратич Макаров.
2: Благодаря ему сегодня и мы можем почувствовать это счастье молодоженов и искренне порадоваться за них.
0: Свидание

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Захарий Савельев.
1: Довольно часто звучит вопрос от новоначальных христиан. Зачем Господь попускает бесам искушать людей? Хочу поделиться с вами ответом на этот вопрос архимандрита Кирилла Павлова. Спросите, для чего нужна щука? Ответ: чтобы карась не дремал. Так и Бог допускает бесов беспокоить нас, попуская искушение, чтобы мы не заснули сном духовным.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Вера. Литературный навигатор.
1: Здравствуйте, у микрофона Анна Шепелева. В 2013 году отмечалось 400-летие Дома Романовых. К этой дате было приурочено издание многих уникальных документов, связанных с императорской династией и, конечно же, с семьей последнего русского царя. Среди них книга доктора исторических наук профессора Олега Гончаренко под названием «Письма царской семьи из заточения». Это наиболее полное собрание писем, отправленных членами семьи императора Николая II после ареста в 1917 году. Как поясняют в предисловии издатели, одна из целей этой книги – сохранить для будущих поколений исторические документы, рисующие духовный облик государя-императора Николая Александровича, государыни-императрицы Александры Федоровны и их августейших детей на протяжении последних 16 месяцев их жизни. Собрать письма под одной обложкой оказалось непростой задачей. Многие из них хранились в частных коллекциях, и составителям сборника пришлось проделать большую работу, чтобы убедить коллекционеров обнародовать уникальный исторический материал. В общей сложности в книге опубликовано 227 писем, которые хронологически поделены на три основных периода. Царскосельский или период заточения царской семьи в Александровском дворце, Тобольский в губернаторском доме и Екатеринбургский в доме Ипатьева, где семье императора Николая II было суждено принять мученическую кончину. С исторической точки зрения книга «Письма царской семьи из заточения» поистине бесценный материал, но не менее важна и духовная сторона этих потрясающих документов, подробных развернутых писем, коротких записок, открыток. Читая строки, написанные в неволе, а Николай II и его семья находились под постоянным надзором, вся их корреспонденция прочитывалась. Поражаешься глубокому смирению этих людей, их упованию на Бога и готовности принять все, что Он им уготовил. Вот, например, несколько строк из письма императрицы Александры Федоровны корнету Сергею Маркову, близкому другу семьи. «Когда так тяжело на сердце, безумно грустно, не унывайте. Вы не один, не бойтесь жить. Господь услышит наши молитвы и поможет, утешит и подкрепит». При этом по одному из писем государя можно судить о том, в каких условиях им самим приходилось жить. «Для того, чтобы попасть в нашу церковь, нам нужно пройти городской сад и пересечь улицу. Стрелки стоят цепью справа и слева, и когда мы возвращаемся домой, они идут сзади», – пишет император. Письма – уникальный источник сведений о том, как жила императорская чета с детьми во время ссылки. Мы словно видим, как они разводят кур, выращивают комнатные цветы, ставят домашние пьесы. А самое главное – не ропщут на Бога, а за все его благодарят. Читая письма царской семьи из заточения, поражаешься величию духа этих необыкновенных людей и ясно видишь простоту и чистоту их душ. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шепелева. Держитесь правильного литературного курса.
0: «Литературный навигатор».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу. Град Креста. Беседы с митрополитом Ставропольским и Невинномысским Кириллом на актуальные и вечные темы.
2: Вот если по-библейски не будет мыслить, жить в этом библейском понимании задумки Бога о человеке, сегодняшний наш россиянин, гражданин, я имею в виду те слова нашего Господа при создании человека, когда Он сказал: «Раститесь, множитесь, плодитесь, наполняйте землю, царствуйте на этой земле». То есть какой величайший дар, когда Господь дал нам жизнь через наших родителей, но Он же дает эту силу каждому родителю родить. И Он же дал нам управление, вот эту чудную, прекрасную землю. И что мы вытворяем? Мы эту землю поганим этими бесконечными войнами, этой завистью, разграблением богатств, которые Господь дал. Да, можно, конечно, и нужно всем пользоваться, не случайно. Все это заложено вот в этой природе, в этой земле. Но когда одно просто выбрасывается, а другое заново срочно нужно изготовить и приобрести, и из-за моды снова что-то выбрасывается, где люди вот гибнут с голода там в Африке или где-то еще, а здесь вот выбрасывают, потом снова, это же просто разграбление богатств нашей земли. И замысел величайший Бога о сотворении мира и человека, вот просто человек извращает. И Господь опять говорит: ну, одумайся, ну, вразумись. Какая красота, когда бы ты жил по моим заповедям, и когда у тебя была большая, прекрасная, замечательная семья, дети, внуки, правнуки, когда бы твой род можно было тебе проследить в течение целых столетий, как это часто происходило до некоторого времени, да. Это радостно, это свято, и сколько эти люди в этом роду сделали хорошего и святого, и герои-воины, и построили города, и научные открытия совершили, и архитекторы, и писатели. И вот сегодня просто идет война против Бога. То есть делает человек все, чтобы еще большую войну объявить Богу, и что он пожнет? Ну, Содом и Гоморра, так сказать, до такого дошли состояния. И сколько таких было случаев, когда за эти кощунственные дела, за безбожную, развратную жизнь целые империи, так сказать, исчезали. Сегодня человечество и в духовном плане, и в плане вот этой ненависти к тем, которые не хотят жить по этим сатанинским правилам, в всяком случае, к нашей стране, стоит на грани Армагеддона, на грани действительно, так сказать, исчезновения. Давайте обязательно воспитывать детей на заповедях Божьих, на той правильной, святой, любвеобильной задумке Бога о человеке, когда Он создавал мир и человека, как он должен жить, по каким правилам, по каким законам. И в этой великой традиционной святой семье, и почитая родителей и старших, и не крадя чужое. Ну, все это написано и в заповедях Моисея, потом заповеди великие, блаженства и так далее, и так далее. Это не просто мой взгляд, а взгляд церкви. Если все это будет вместе, и религиозное воспитание детей на традициях наших, и усилия государства, усилия гражданского общества, которое будет все более целомудренным, все более нравственным, моральным, патриотичным, будем все это вместе созидать, развивать, тогда у нас есть будущее. Мечтаю о том, чтобы все больше и больше было детского веселого смеха в наших семьях, семья все более и более становилась в полном смысле многодетной и традиционной. Вот. Ну и, конечно, безусловно, это рабочие руки, это патриотичные граждане, это защитники нашего Отечества. Вот только так я вижу святую, православную, великую, могущественную нашу Русь.

0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Сегодня он – кафедральный собор Рязанской епархии.
2: Радио «Вера» в Рязани можно слушать на частоте 102,5 FM.
3: Сегодня в 18 часов в эфире наш еженедельный журнал. Каждую пятницу ведущие, гости и сотрудники радиостанции обсуждают темы, которые показались особенно интересными, важными или волнующими на прошедшей неделе. Мы предлагаем вам присоединиться к обсуждениям и дискуссиям, которые обычно проходят у нас в редакции «За эфиром». В этот раз предлагать темы и обсуждать их будут ведущие Алла Митрофанова и Алексей Пичугин, а также руководитель проекта «Академия журнала «Фома» Ольга Зайцева и заместитель главного редактора «Радио Вера» Арсений Федоров. Слушайте сегодня в 18 часов.
4: Наверное, нет на свете такого человека, который не знает, что такое сказка. Сказки сопровождают всю нашу жизнь, делают ее ярче и интереснее, а нас – мудрее и добрее. Сказка хранит многовековую народную мудрость. Передаваемая из уст в уста, от поколения к поколению, она становится пересказкой. Писательница Ольга Клюкина собирает сказки со всего света, а мы расскажем их вам и вашим детям в программе «Пересказки», на радио «Вера». Каждый вечер в 21.05.
0: Ларец слов.
5: Со школьной скамьи всем известно стихотворение Лермонтова «На севере диком». В нем поэт говорит об одинокой сосне, которая снегом сыпучим одета, как ризой. Довольно часто учителю при разборе данного стихотворения приходится объяснять, что такое риза, в которую Лермонтов одел сосну. О слове «риза» мы с вами сегодня поговорим. В эфире программа «Ларец слов» и ее ведущий священник Антоний Борисов. Сегодня в нашем ларце церковнославянских слов и выражений оказалось слово «риза». Это церковнославянское слово имеет несколько значений и до сих пор активно используется в богослужебном лексиконе. К сожалению, происхождение этого слова до сих пор не выяснено. Одно можно сказать точно – риза в славянской культуре обозначает верхнюю одежду, по преимуществу мужскую. Со временем ризой стали называть богато украшенные облачения – священнические или царские. Вот, например, как в романе Алексея Николаевича Толстого «Петр I». На царе были отцовские золотые ризы. В настоящее время термин «риза» прочно закрепился за элементом богослужебного облачения священника. Риза представляет собой длинное облачение с жестким стоячим оплечьем. В Библии ризой принято называть верхнюю повседневную одежду. Например, в Евангелии говорится о том, как римские легионеры делили между собой ризы распятого Христа. Церковнославянское слово «риза» вошло также в поговорку, основанную на библейском сюжете. «Напиться до

0: пространстве. Путешествуем со смыслом.
1: Город Мичуринск, современный Наукоград, до революции носил название Козлов. Был он маленьким уездным городком Тамбовской губернии. Впрочем, он и сегодня сохранил уютный облик купеческой провинции. Едешь по историческому центру, и со всех сторон мелькают небольшие старинные одноэтажные домики. И вдруг громада из темного бордово-коричневого кирпича цвета пасхального яйца, густо крашенного в луковой шелухе. Мичуринский кафедральный собор Боголюбской иконы Божией Матери. Из окна автомобиля или автобуса целиком и

0: не увидеть. Проплывает торжественно только нижняя часть фасада с мозаичным образом Боголюбской иконы. Проехать мимо такой красоты невозможно. Останавливаешься, выходишь, поднимаешь голову и ахаешь. Это же копия московского храма Христа Спасителя, только не белокаменная и чуть меньше. Объясняется такое поразительное сходство довольно просто. У Боголюбского собора в Мичуринске и храма Христа Спасителя в Москве один и тот же автор – архитектор Константин Тон. В чертах собора Боголюбской иконы Божией Матери воплотился его узнаваемый русско-византийский стиль. Огромный центральный купол шлемовидной формы и четыре малых, расположенных по бокам, а также строгость линий, простые и крупные формы. На сооружение Боголюбского собора ушло целых 25 лет, с 1848 по 1873. Такую продолжительность стройки можно понять. Возводился величественный храм исключительно на пожертвования горожан. По историческим свидетельствам, величественный снаружи собор внутренним убранством долгое время не блистал. Интерьером храма серьезно занялись лишь на рубеже XIX и XX веков. И вот тогда Боголюбский собор просиял своим благолепием. Внешние и внутренние стены его украсили великолепные фрески, выполненные академиком живописи Афанасием Надеждиным и его учениками. Увы, все росписи были уничтожены большевиками в 1932 году, когда Боголюбский собор в Мичуринске закрыли для верующих и стали использовать как хозяйственный склад. Сегодня Мичуринский кафедральный собор Боголюбской иконы Божией Матери охраняется государством, имеет статус объекта культурного наследия федерального значения. Его величественные серебряные купола возвышаются над городом, и сотни верующих со всей России приезжают сюда поклониться главной святыне собора, чудотворному Козловскому списку Боголюбской иконы Божией Матери.
1: Пространствие. Путешествуем со смыслом.

помоги уплатить мне долги. Как хотелось бы мне жить с тобой в тишине и твою благодать не гасить и не гнать, а молиться, терпеть и вдали от людей на цивнице моей тебя, Господи, петь.

Радио «Вера». Светлое радио. Никогда не было и нет, и не будет беспечального места на земле. Беспечальное место может быть только в сердце человека, когда Господь в нем. Преподобный Никон Оптинский.

0: Светлое радио. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний митрополита Петерима Нечаева. У отца был очень тяжелый приход. В приход входили так называемые ямы, лачуги и землянки, где жили всякие люмпины типа бомжей. Такой приход ему достался потому, что он состоял под надзором полиции. А случилось вот что. Отец с другом только кончили семинарию и были поставлены в низший чин церковной службы, певчими и псаломщиками. В один из стабильных императорских дней отец стоял в храме в сюртуке, потому что была не его череда, а служил его друг. Тот вышел читать апостол, но вдруг закашлялся, задохнулся и не смог начать чтение. В службе произошла заминка. Отец не растерялся, подошел, взял книгу и прочитал апостол. А на другой день его вызвали в полицию. Оказывается, то, что он читал апостол в сюртуке, а не в стихаре, было воспринято как неуважение к императорскому величеству. Так мой отец попал под надзор полиции еще в 1900 году, задолго до 20-х и 30-х. Вскоре его, правда, рукоположили, но приход дали самый трудный в городе. Впрочем, прихожане были разные. В частности, его прихожанином был знаменитый Мичурин. Он жил в Козлове всю жизнь, отчего и город потом переименовали в его честь. Вопреки распространенному представлению, он был очень верующим и очень скромным человеком.
0: Голоса времени.

0: голоса и гласы. О чем поют в храме?
1: Здравствуйте! С вами Алена Рыпова, певчая храма всех святых в земле русской просиявших в подмосковном поселке Софрино. На вечерних службах в православных храмах исполняются особые песнопения – стихиры. Названы они так потому, что пение их предваряют стихи из Священного Писания. Стихиры бывают разные. В одних говорится о смысле церковного праздника, в других прославляются святые, память которых совершается в этот день. Вечером накануне 17 июля, Дня памяти святых царственных страстотерпцев, одна из стихир посвящается царю-мученику Николаю. Давайте поговорим об этом песнопении и послушаем его отдельными фрагментами в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря. Стихира предваряется стихом из 129-го псалма пророка Давида. Стих по-русски звучит так. «Почитая имя Твое святое, надеюсь на Тебя, Господи, надеется душа моя на Слово Твое, уповает душа моя на Господа». А вот как эта строчка звучит по-церковнославянски. «Имени ради Твоего потерпехтя, Господи, потерпе душа моя в Слово Твое, упова душа моя на Господа». Далее следует сама стихира. Первая ее часть звучит так. «Во время заключения у богоборцев, когда приходил к тебе, царю-мученику, священник, совершая богослужение, большую радость с царицей и детьми ты испытывал». По-церковнославянски первая часть стихиры звучит так. «Егда ты, царю-мученичи, от богоборцев заключен быв, велию радость с царицею и чады имел еси, егда служитель Божий посещаши тебя, службу Божию совершая». Послушаем первую часть стихиры.

Во второй части стихиры говорится о том, как люди предали последнего русского царя. «Тебя, благочестивого царя и помазанника Божия, многие отвергли, так как забыли Слово Божие, в котором сказано «почитать царя». И тогда пал на нас гнев Божий». На церковнославянском языке фрагмент звучит так. «Такова благочестивого царя и помазанника Божия, множайшие от народа отвратишися, яко забыша Слово Божие, призывающие почитать и царя, и прииди на всяны гнев Божий». Послушаем вторую часть стихиры.

Третья часть песнопения молитвенно обращена к Богу. Вот как звучит она на русском языке. «Поэтому в покаянии зовем: Господи, предстательством великого страстотерпца, царя-мученика, подай стране российской избавление от богоборчества и восставь на престол власть православную». На церковнославянском языке третья часть песнопения звучит так. «Сего ради в покаянии зовем: Господи, подашь страждущей стране российской предстательством великого страстотерпца, царя-мученика, от богоборных избавления и восставления престола православных царей». Послушаем третий фрагмент стихиры.

Для меня семья последнего русского императора является примером в жизни, как берегли друг друга Николай Александрович и Александра Федоровна, как в любви и вере воспитывали детей, как до последней секунды своей жизни верны они были Богу. Давайте послушаем стихиру, посвященную царю-мученику Николаю полностью в исполнении сестер Ожского-Иверского женского монастыря.

голоса и гласы. О чем поют в храме? Вера. Светлое радио.

0: Что такое наша жизнь? Кто-то вслед за Шекспиром и Пушкиным сразу ответит «игра», а многие святые говорят, что жизнь – это путь. Так святитель Иоанн Златоуст пишет: «Жизнь есть путь, и нет в ней ничего постоянного. Мы проходим мимо и скорбей ее, и радостей». И ведь действительно, этот путь как будто летящая длинная пленка, составленная из отдельных кадров. И за каждым кадром своя история, всегда уникальная и часто удивительная. Теперь каждый понедельник в 6 часов вечера в студии «Радио Вера» вместе с интересными гостями мы будем вспоминать самые яркие и удивительные истории из жизни, делиться ими и, может быть, открывать в них подсказки, оставляемые Богом каждому на его жизненном пути.
1: Каждый понедельник в 18:00. Светлые истории на радио «Вера».
2: Семья – это не столько я, сколько мы. Прожить жизнь вместе, подобно святым Петру и Февронии Муромским, или ждать своего первенца до глубокой старости, как Иоаким и Анна. Возможно ли такое в наши дни? Как научиться понимать, прощать и принимать друг друга такими, какие мы есть? Духовная и нравственная жизнь в семье, воспитание детей и отношения между поколениями – главные темы программы «Семейный час». По субботам в 7 часов вечера. «Семейный час» на радио «Вера».

Радио «Вера». Жития святых. Страницы летописи.

0: Весной 1908 года доктор медицины Евгений Сергеевич Боткин получил августейшее предложение стать личным врачом царской семьи. Это приглашение выглядело вполне закономерным, ведь еще отец Евгения, Сергей Петрович Боткин, выдающийся врач и автор многих научных открытий, служил лейб-медиком сначала при государе Александре II, затем при Александре III. Сам Евгений Сергеевич с блестящими результатами окончил военно-медицинскую академию, стажировался в лучших клиниках Европы, был сведущ во многих областях медицины. Но мало кто знал, что императрица Александра Федоровна остановила свой выбор на докторе Боткине, прочитав его книгу «Свет и тени русско-японской войны». Описывая свой опыт военно-полевой терапии, автор невольно раскрылся как человек, которому свойственно глубокое сострадание, как христианин, способный на самопожертвование. «Рядом с таким доктором не будет страшно даже перед лицом смерти», призналась Александра Федоровна фрейлине Анне Вырубовой. Служба Евгения Боткина при царском дворе проходила без выходных дней и отпусков. Он неотлучно находился при императоре и членах его семьи. Когда началась Первая мировая война, Евгений Сергеевич обратился с просьбой к государю направить его на фронт для реорганизации санитарной службы. Однако император поручил ему оставаться при государыне и детях в царском селе, где стараниями Романовых стали открываться лазареты. В своем доме Евгений Сергеевич также устроил больничное отделение для раненых. В феврале 1917 года в России произошла революция. 2 марта государь подписал манифест об отречении от престола. Царская семья была арестована и заключена под стражу в Александровском дворце. Евгений Сергеевич не оставил своих пациентов. Он решил находиться с ними, несмотря на то, что должность его была упразднена, и ему перестали выплачивать жалование. Когда Романовых было решено перевести в Тобольск, Евгений Боткин добровольно последовал за ними в ссылку. В Сибири он лечил не только членов царской семьи, но всех, кто обращался к нему за помощью. Ученый, много лет общавшийся с российской элитой, здесь смиренно служил как земский врач простым горожанам. В апреле 1918 года доктор Боткин вызвался сопровождать Романовых в Екатеринбург, оставив в Тобольске своих родных детей, которых горячо и нежно любил. В Екатеринбурге большевики снова предложили Евгению Сергеевичу покинуть арестованных.
1: «Гражданин Боткин, вы не связаны никакими ограничениями и можете сегодня же отправляться в Москву. Мы оформим вам документы, которые помогут беспрепятственно добраться сначала до Тобольска, чтобы вы могли забрать детей, а затем вместе с ними до столицы».
2: «Благодарю вас, но мои дети здоровы, а цесаревич Алексей Романов тяжело болен и ежечасно нуждается в моей помощи. Если я оставлю наследника, как я смогу совместить этот поступок со своей совестью?»
1: «Здесь нет никаких наследников и цесаревичей. Есть сын государственного преступника Николая Романова, на котором также лежит тяжесть всех обвинений. И всякий, кто добровольно останется с ними, разделит их участь, какой бы она ни была. Вы это понимаете?»
2: «Да, я это понимаю. Но принеся некогда присягу государю, я дал ему честное слово оставаться при нем до тех пор, пока он жив. Для человека моего положения невозможно не сдержать такого слова».
0: Доктор Боткин вполне осознавал, что отказом покинуть Романовых подписывает себе смертный приговор. Накануне расстрела Евгений Сергеевич напишет в одном из писем: «В сущности, я умер. Умер для своих детей, для друзей, для дела. Надеждой себя не балую, иллюзиями не убаюкиваюсь и непрекрашенной действительности смотрю прямо в глаза. Меня поддерживает убеждение, что претерпевший до конца спасется». За несколько лет до своей кончины Евгений Сергеевич получил титул потомственного дворянина. Для своего герба он выбрал девиз «Верою, верностью, трудом». С этими добродетелями доктор Боткин шел по жизни, с ними он вошел и в небесное царство. До смерти, пронеся жертвенное служение ближним, как заповедовал Господь.

0: «Вера». Светлое радио. Цитата дня. О прошедшей твоей жизни не жалей и не скорби, а стремись вперед.
1: Недостойный Серафим. Так подписывал письма духовным чадам преподобный Серафим Романцов, схиархимандрит Глинской пустыни, старец 20 века. Об устремленности вперед без оглядки на прошлое он говорит в одном из своих писем. «Прошлое может напоминать, но не должно командовать. Созидать свою жизнь без сожаления о былых неудачах и упущенных шансах. Учитывать опыт пережитого, не сосредотачиваясь на негативе минувшего». Таков совет преподобного Серафима Глинского.
0: Цитата дня.

0: чтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Как часто мы говорим близким: «Я для тебя ничего не пожалею». И правда ведь, ничего не пожалеем, кроме, пожалуй, чуточки внимания, капли тепла, минуты времени. Если оглянуться, сколько упущенных возможностей проявить посильное добро осталось за плечами. Вот и Алёша, герой рассказа Валентины Асеевой «Хорошие», до поры до времени не обращал на них внимания. Однажды с самого утра мальчик начал напряженно размышлять, чтобы хорошее сделать для сестренки, няни и песика Трезора. В мечтах он спасает тонущую сестру, защищает няню от волков, вытаскивает Трезора из колодца, а в реальности на просьбы няни, сестры и тявканье собачки отвечает: «Уйди, не мешай», совершенно не замечая разрыва между своими мечтами и действиями. Рассказ Асеевой прост и рассчитан на детей. А вот и уровень посложнее. Английский писатель и богослов Клайв Льюис в 1942 году написал повесть «Письма Баламута», в которой опытный бес дает молодому бесенку советы по искушению людей. Одна из его инструкций звучит так: «Отвлекай подопечного от простых и прямых обязанностей, направляя к далеким и возвышенным. Усиливай неприязнь и слепоту к очевидному». Расчет беса очевиден. Человек способен всю жизнь провести в бесплодных мечтаниях и очнуться с пустыми руками и сердцем. Вот и святитель Игнатий Брянчанинов, подвижник и духовный писатель XIX столетия, предостерегает нас от такого ослепления. «Не стоит гнаться за великим», – подчеркивал святитель. «Драгоценен малый, терпеливый и постоянный подвиг», – говорил он. Маленький герой рассказа Асеевой сумел разглядеть самые простые и прямые свои обязанности. А всегда ли это удается нам?
0: Прочтение. Размышления о литературе.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Реестровая запись СМИ
2: ЭЛ номер ТУ 26006-76 от 6 апреля 2018 года.
3: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
4: В эфире программа «Добрые вести». Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл посетил галерею художника Александра Бабича в селе Новая деревня Кочубеевского района Ставрополья. Во время визита Александр Иванович рассказал владыке Кириллу про свою семью, показал фотографии, свои награды, а также ордена и медали своих предков, участников Великой Отечественной войны. В завершении художник подарил архипастырю написанную им картину под названием «Вербное воскресенье». Ставропольская духовная семинария ждет своих абитуриентов. Все желающие получить образование в старейшем духовном учебном заведении Кавказа могут подать свои документы. Более 170 лет Ставропольская духовная семинария готовит пастырей Русской Православной Церкви и славится своими традициями и высоким качеством преподавания. Жизнь семинарии протекает в соответствии с богослужебным календарем Православной Церкви. Уже с первого года обучения студенты поочередно участвуют в ежедневных богослужениях. Воспитанники духовной школы проводят миссионерские и молодежные встречи, участвуют в научно-богословских конференциях, выезжают в паломнические поездки, занимаются спортом. Ректором Ставропольской духовной семинарии является протоиерей Павел Самойленко. Большинство преподавателей – священнослужители, имеющие как духовное академическое, так и высшее государственное образование. Гуманитарные дисциплины преподают высококвалифицированные светские специалисты. Все подробности о поступлении в Ставропольскую духовную семинарию на официальном сайте этого учебного заведения. В селе Кочубеевском был совершен чин освящения пожарной техники. С пасторским словом к сотрудникам пожарно-спасательной части номер 42 обратился штатный священник Свято-Успенского храма села Иерей Константин Беликов. Батюшка пожелал им душевного и телесного здравия, мира и благополучия семьям, помощи Божией в нелегком служении. Священник преподнес в дар сотрудникам пожарной части села Кочубеевского икону Пресвятой Богородицы. Эту и другие программы слушайте в нашей группе в соцсети ВКонтакте «Радио Вера 26». А на сегодня это все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Каждый день с 19 часов.
5: Сегодня в 7 вечера нас ждет традиционная встреча с председателем Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимиром Легойдой. А в 8 вечера на этой неделе мы говорим о нескольких книжных новинках. Сегодня у нас в гостях протоиерей Михаил Потокин. И разговор пойдет о его книге «Радость встречи. Беседа о счастье и смысле жизни».
0: Светлый вечер на Светлом радио.
6: Возьмите радио с собой. Просто скачайте мобильное приложение «Радио Вера» на ваш смартфон, и ваши любимые программы всегда будут с вами. Прямой эфир и информация о звучащей композиции, православный календарь и Евангелие дня теперь доступны в бесплатном приложении для Android, iOS и Windows Phone. «Радио Вера» всегда рядом. Подробности на сайте radiovera.ru.

0: Первый источник.
1: Леночка, готовишься? Завтра у тебя экзамен.
2: Экзамен? Но я, кажется, не готова.
1: Ты всегда так говоришь, а потом отлично приносишь.
2: Нет, мама, в этот раз это точно. Вот читаю, и все это как темна вода в облацах воздушных.
1: Какая же ты у меня умница. Ну и что это значит?
3: «Темна вода в облацах воздушных» – так иронично говорят о чем-либо крайне непонятном и неясном, о чьих-то невнятных рассуждениях и высказываниях. Выражение «темна вода в облацах воздушных» звучит так по-церковно-славянски, а происходит из псалма Давида, в котором царь и пророк восхваляет Господа за избавление его от врагов. Вот цитата из первоисточника. «Объяли меня муки смертные, и потоки беззакония устрашили меня. В тесноте моей я призвал Господа, и к Богу моему воззвал. И Он услышал от чертога своего голос мой, и вопль мой дошел до слуха его. Потряслась и всколебалась земля, дрогнули и подвиглись основания гор, ибо разгневался Бог, поднялся дым от гнева его, и из уст его огонь поедающий». Горячие угли сыпались от него. Наклонил он небеса и сошел, и мрак под ногами его. И воссел на херувимов и полетел, и понесся на крыльях ветра. И мрак сделал покровом своим, сенью вокруг себя мрак вод облаков воздушных. Давид очень образно описывает проявление божественной силы и воспевает Господа за помощь, которую тот явил в природных явлениях. Далее псалмопевец приводит обычный образ представления Бога ветхозаветным человеком в тучах и облаках, воссевший на херувимах. Херувимы – это высший чин в небесной иерархии. Они представляются самыми приближенными к Богу умными силами, одаренными от Него особенными совершенствами, ближайшие и самые быстрые исполнители Его воли. Словами «наклонил Он небеса», «и мрак под ногами его, и понесся на крыльях ветра», описывается появление тучи, которая приближалась с невероятной быстротой. И эта туча, как поясняет толкование, была местом пребывания Бога, как шатер, например, служил местом пребывания человека. В нашу речь оборот «темна вода в облацах воздушных» вошел в церковно-славянском варианте, но не сохранил семантики текста библейского. Однако стал поговоркой. Повторимся. Так говорят о чем-то малопонятном. Красочным примером употребления этого выражения может служить отрывок из романа Ивана Тургенева «Новь». Приведем его. «Отец-диакон учил грамоте недурно, хотя по старинному способу, но на экзаменах предлагал вопросы довольно несообразные. Например, он спросил однажды Гарасию, как, мол, он объясняет выражение «темна вода в облацах», на что Гарасий должен был, по указанию самого отца диакона, ответствовать «сие есть необъяснимо».
0: Первый источник.

Путешествуем со смыслом. История Астрахани началась со строительства Кремля на берегу Волги. Крепость заложили первые русские поселенцы в 1556 году, когда здешние земли стали частью российского государства. Одной из первых построек в Кремле была деревянная церковь, посвященная Владимирской иконе Божией Матери. Этот образ прислал в 1558 году Иван Грозный в благословение новому городу. Астрахань быстро росла, и к концу 16-го столетия маленький храм стал тесен. Горожане построили вместо него каменный, в подобие Успенскому собору Московского Кремля. И посвящение новая церковь получила по примеру столичного собрата в честь Успения Богородицы. Спустя 100 лет этот храм обветшал, и астраханский митрополит Савватий объявил сбор средств на возведение нового собора. На призыв владыки откликнулось городское купечество. В течение 10 лет в Кремле выросло двухэтажное здание, увенчанное 5 куполами. Главный верхний предел посвятили по традиции празднику Успения. Нижний – Владимирской иконе Божией Матери. Главным украшением Успенского собора стал 8-ярусный резной иконостас с серебряными царскими вратами. Их изготовили в Санкт-Петербурге по заказу астраханского купца Петра Сапожникова. Нижний Владимирский предел стал местом погребения астраханских архипастырей. Здесь упокоился первый городской архиепископ Феодосий, смело обличавший Лжедмитрия в смутное время в начале 17 века. В особом склепе под спудом поместили мощи митрополита Иосифа, убитого разбойниками в дни восстания Степана Разина в конце 17 столетия. Захоронения святителей сохранились до наших дней. И это можно считать чудом, ведь в советское время безбожники сначала разместили в Успенском соборе склад боеприпасов, затем казармы и, наконец, краеведческий музей. Храм вернули верующим в 1992 году. Сейчас богослужение

0: богослужения здесь совершаются ежедневно, и каждый день над Астраханским Кремлем плывет колокольный звон.
1: Пространствие. Путешествуем со смыслом.

0: Радио «Вера».
1: Что на земле сложилось стройно, для человека то ужель в тревоге вечной мироздания есть грань высокого призванья и окончательная цель? Нет. В каждом шорохе растения и в каждом трепете листа иное слышится значение, видна иная красота. Я в них иному глазу внемлю, и жизнью смертную дыша, гляжу с любовью на землю, но выше просится душа. Алексей Толстой.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Журнал на Радио «Вера».
1: Друзья, здравствуйте. Это наш традиционный пятничный журнал. Как всегда, в это время в эфире мы, сотрудники Радио «Вера», наши друзья из журнала «Фома», мы собираемся вместе, чтобы обсудить что-то, что вот нас очень заинтересовало, о чем очень хотелось бы поговорить, обсудить друг с другом, поделиться мыслями, вам рассказать. Ну, и в итоге, может быть, даже получить какую-то письменную обратную связь впоследствии. Все это тоже можно делать. А в нашей студии сегодня заместитель главного редактора «Радио «Вера»» Арсений Федоров.
2: Добрый вечер.
1: Ведущая наших программ Алла Митрофанова.
3: Здравствуйте.
1: Руководитель проекта «Академия» журнала «Фома» Ольга Зайцева.
4: Добрый вечер.
1: А я Алексей Пичугин. Итак, наверное, начнем мы с Аллы Сергеевны Митрофановой.
2: Можно Алла? Я, да, простите, немножко вклинюсь, так чуть-чуть начать. Во-первых, я хочу сказать, что мне очень приятно сегодня быть здесь. Мои любимые ведущие голоса и гости. Такой вот, я хочу, чтобы наши слушатели почувствовали то удовольствие, которое я получаю, находясь здесь. И вам это, может быть, тоже передалось. А во-вторых, Алла Сергеевна сейчас начнет со своей темы. Она принесла книгу.
3: «Тяжелая артиллерия».
2: Да. И я очень люблю видеть Алины книги, которые она приносит, потому что это те книги, которые явно много раз открывались и читались. А у них какое-то, ну, вот свое собственное, какая-то атмосфера от них идет.
1: Да, вижу подчеркнуто, вижу, страничка загнута.
2: Да, да, да.
3: Они там все тут исписаны, я бы сказала.
2: Я даже спросил сначала, это библиотечная книга или твоя личная, потому что, ну, видно, что ее много раз открывали и читали. От нее вот прям идет такое литературное тепло.
1: Мы тоже с Аллой давно вообще в одной студии не были, хотя много лет вели программы вместе. Сейчас достаточно редко встречаемся. Ну вот, рад тебя видеть.
3: Взаимно. Опасно выдавать мне книги в библиотеке, потому что в этом случае мне придется связывать руки. Иначе одна из них возьмет карандаш, а вторая начнет загибать углы страниц. И в итоге, ну, нельзя. Поэтому, конечно, это моя книга. Она называется «Игра в бисер». И автор этого замечательного интеллектуального романа, можно сказать, образец жанра интеллектуального романа в 20 веке, Герман Гессе, у которого в июле день рождения. Родился он в 1877 году, то есть, друзья, в следующем году у Гессе вообще-то юбилей. И предлагаю к этой дате, 150 лет со дня рождения, так, на секундочку, предлагаю к этой дате подготовиться таким образом, что если кто-то, допустим, из нас, из наших слушателей еще Гессе не читал, там, «Степного волка» или «Игру в бисер», о которой сегодня мне хотелось бы поговорить, давайте успеем это сделать.
1: Кто-то читал очень давно, и мне кажется, это в школе еще было.
3: В школе, в университете, как я, например. Знаешь, если бы не лекция, вы тут меня не идеализируете, если бы не лекция, которую я готовила о Франце Кафке и Германе Гессе, я бы, наверное, еще, ну, несколько месяцев не открыла бы этот роман, чтобы его перечитать.
1: «Степной волк» был, кажется, в классе в 10-м, и с тех пор я не читал его, и я уже вообще не помню. Это ты начинаешь говорить, а я пытаюсь вспомнить, и я совсем, вот сюжет у меня выпадает.
3: Ну, если мы еще о «Степном волке» сегодня будем говорить, то не разойдемся здесь до ночи, и наши слушатели пришлют нам гневные письма, что это такое, вы превратили эфир в какой-то лекционный марафон. А почему, мне кажется, Гессе очень важен? Вы знаете, ну, наверное, мы все согласимся, что главная катастрофа 20 века, последствия которой мы сегодня испытываем на себе во всей полноте, это Вторая мировая война, предшествовавшая ей Первая мировая война. И вот, пожалуйста, Герман Гессе, который прошел через все эти события, ну, тут надо сказать, что с конца 10-х годов он уже жил в Швейцарии, ну, и в итоге в Швейцарии остался, со временем получил швейцарское гражданство, и когда разразилась катастрофа Второй мировой войны, он уже обладатель швейцарского паспорта. На все попытки, так сказать, привлечь его на сторону нацистской Германии, отвечал: «Я не имею с вами ничего общего». И это человек, который, обладая вот от Бога вот этим художественным даром слова, как мне кажется, мощнейшую рефлексию предпринял, еще в ходе этих страшных событий, как нам быть, когда они закончатся? Вот когда в 46-м году Гессе вручают Нобелевскую премию по литературе, мне кажется, что этот выбор не случайен, потому что люди, ну, можно, наверное, простите за высокий штиль, даже сказать человечество, постепенно приходя в себя после пережитого кошмара в масштабах практически планеты, ну, или половины земного шара, как минимум, да, стал задаваться вопросом, а можем ли мы снова вообще поверить в человека? Не то, что там поверить в Бога, для начала поверить бы в человека. И Гессе предвидел вот этот ход поиска духовного и интеллектуального, и когда он «Игру в бисер» начинает писать, это 31-й год, то есть через два года Гитлер в Германии придет к власти, а Гессе уже чувствует, куда движется та часть мира, в которой он живет, которой он ментально и духовно принадлежит, уже предчувствует вот эту надвигающуюся катастрофу и садится за свой роман о такой странной, специальной области под названием «Касталья», как тут не вспомнить слово «каста», да, где собраны лучшие интеллектуалы своего времени и освобожденные от забот о хлебе насущном, живя при этом очень аскетично по принципам монастырских уставов, ну, то есть очень скромно питаясь, не имея каких-то там развлечений, не имея вообще каких-либо то ни было там трат на стороне и практически не взаимодействуя с внешним миром. Они занимаются тем, что сохраняют интеллектуальное и духовное наследие мировой культуры, накопленное тысячелетиями. Есть у них такое правило, что мы сами ничего не пишем, мы ничего не создаем, мы лишь усваиваем и углубляемся в тот материал, который в нашей культуре веками, тысячелетиями накоплен. Что такое «Игра в бисер» сама по себе? Гессе детально не расшифровывает. Это такая форма интеллектуальных упражнений, и, в общем, даже можно сказать, что эти упражнения, они выходят за рамки вот этой вот провинции Касталья, где живут вот эти рафинированные интеллектуалы, потому что к ним на годовые такие масштабные игры приезжают гости со всего мира в качестве зрителей или, может быть, в качестве побочных участников. Но смысл в том, что перебираются разные понятия, возникшие в науке, в искусстве, в религии, компонуются по принципу какой-то схожести, созвучия, и происходит нечто подобное синтезу. Синтезу из самых разных сфер человеческой жизни – в единое целое. И звучащее вот это вот, с одной стороны, многоголосие, а с другой стороны, слаженный как бы симфонией играющий оркестр под названием «Наследие культуры», он производит сильнейшее впечатление и на самих игроков, те, кто, собственно, занимаются этой игрой в бисер, и на всех гостей. И, конечно, здесь само название, да, вот «Игра в бисер», да, в церковнославянском языке бисер и жемчуг это одно и то же, не мечите жемчуг перед свиньями, не мечите бисер перед свиньями, да.
1: Вот. Но это изначально почти что синоним, это со временем просто бисер выделился в отдельную категорию, а изначально на всех.
3: Да, так вот по-немецки это Glasperlenspiel, то есть это игра, вот это перлен, это жемчуг, да, то есть просто стеклянный, получается стеклянный жемчуг. То есть мне кажется, что вот эту отсылку можно иметь в виду, и как бы получается, Касталья парит над всем остальным миром, занимаясь своей вот этой интеллектуальной работой, и не распыляется на то, чтобы делиться своими знаниями с другими людьми, гораздо менее, скажем, посвященными, гораздо менее подготовленными к этой самой игре в бисер. До тех пор, пока в истории Касталии не появляется, собственно, главный герой этого романа, которого зовут Йозеф Кнехт, Кнехт, фамилия его с немецкого переводится как «слуга». И этот человек для себя главной целью своей жизни выбирает служение. Сначала он ищет, кому служить в мире вот тех идей, в котором он пребывает, а потом он понимает, что нет ничего выше служения человеку. И он жертвует своим, ну, наверное, самым высоким постом, который возможен был в Кастале, которого он достиг. Он жертвует всем своим привычным укладом, образом жизни, чтобы послужить одному единственному человеку, ребенку его друга. И вот такая его жертвенность, наверное, можно сказать, такая его честность в поиске своего пути, конечно, вдохновляет читателя, во многом переворачивает. Когда я в юности впервые читала этот роман, я помню, что я вытирала слезы, и для меня все, что, о чем Гессе размышляет и в какую сторону он ведет свой художественный поиск, было бесконечно важно. И вот что мне хотелось бы сегодня особо отметить, мне кажется, что Гессе можно, понимаете, представить себе, вот он там живет в нейтральной Швейцарии, в страшные годы вот этой катастрофы, главной катастрофы 20 века под названием Вторая мировая война, и что ему? А это человек, который, понимая, что в отличие от многих своих коллег, собратьев по Перу, оказавшихся на территории нацистской Германии, не имеющих возможности уехать, обладает вот этим преимуществом свободы слова. И он имеет смелость, при том, что до него, если что, нацисты-то вообще-то запросто могут дотянуться, но он имеет смелость.
1: Да, до Швейцарии не просто дотянуться. Швейцария все-таки была достаточно сильно вовлечена в немецкую орбиту в того времени.
3: Достаточно вспомнить 17 мгновений весны, чтобы понять, как все это близко. Что там Альпы, для кого они преграды, если даже пастор Шлаг спокойно на лыжах переходит через эту горную гряду. А вот просто, чтобы вы оценили смелость Гессе, мне бы хотелось прочитать, может быть, пару фрагментов из «Игры в бисер». Речь пойдет о письме, собственно, Йозефа Кнехта, главного героя, который он пишет в администрацию Касталии, когда оповещает своих коллег о том, что он беспрецедентный шаг собирается совершить, но он в таких категориях не мыслит. Он просто понимает, что его призвание – это пойти вот в тот мир, который изголодался по духовной и интеллектуальной пище, и попытаться свои знания и свой опыт передать хотя бы одному человеку. Ну, то есть, по сути, да, вот Кнехт, конечно, не христологическая фигура, но что-то все-таки в этом есть. Ради одного человека, вспоминаем, если притчу о потерянной овце, Господь готов пойти куда угодно, лишь бы только помочь нам спастись. И каждый из нас – это вот для него такая овца. Что Кнехт в этом своем письме сообщает, какими размышлениями он делится со своими собратьями по вот этому кастолийскому сообществу. Он предвидит, а речь здесь, знаете, как повествование перенесено примерно в 2145 год, ну, где-то вот так. Вот. Но поскольку Гессе не футуролог, там у него есть какие-то черты, когда он пытается там показать, каким будет это будущее, но это выглядит немножечко странно, потому что, например, там экстренное совещание было назначено на послезавтра. Или там по телеграмме срочно, сообщили там какую-то новость.
1: Ну, не то футуролог, есть, понятно, да.
3: Да, не футуролог, не надо этого здесь искать, да. И указание на то, что это 2000, там, примерно 145 год, то есть середина 22 века, важно лишь потому, что катаклизмы века 20-го остались позади. И вот как Гессе, какую рефлексию он вкладывает в голову своего героя. Смотрите, о чем он пишет, Йозеф Кнехт. Он считает, что вскоре Касталия окажется перед очень серьезным вызовом. Страна, которая ее содержит, вынуждена будет вооружаться. Вооружение вскоре снова будет, вероятно, главным требованием момента. В парламенте снова будут задавать тон генералы. И если народ окажется перед выбором пожертвовать Касталии или подвергнуть себе опасности войны и гибели, то мы знаем, как он проголосует. Тогда сразу же, без сомнения, распространится и охватит прежде всего молодежь. Военная идеология. Демагогическое мировоззрение, согласно которому ученые и ученость, латынь и математика, образованность и духовная культура имеют право на жизнь лишь постольку, поскольку они способны служить военным целям. Возможно, мы успеем еще спокойно дослужить до конца и спокойно умереть, я тут сокращаю, да, прежде чем опасность приблизится и станет видна всем. Для меня, однако, и, наверное, не для меня одного, это спокойствие не было бы спокойствием чистой совести. Я не могу отмахиваться от вопроса, что мы должны, что должен я сделать, чтобы отвратить эту опасность. Дальше смотрите. Он, рефлексируя на тему этой приближающейся опасности и думая, что же лично он может предпринять, говорит, конечно, трус тот, кто увиливает от трудов, жертв и опасностей, выпавших на долю его народа. Но не меньший трус и предатель тот, кто предает ради материальных выгод принципы духовной жизни. Кто, например, предоставляет властителям решать, сколько будет дважды два. Приносить в жертву любым другим интересам, в том числе интересам Родины, любовь к истине, интеллектуальную честность, верность законам и методам духа – это предательство. То есть духовные ценности должны быть превыше всего. И в его голове идея служения ближним превыше всего.
0: Журнал на радио «Вера».
1: Так, друзья, напомню, что это программа «Журнал», как всегда, по пятницам в это время. И здесь, в этой студии, Алла Митрофанова, ведущая наших программ, Арсений Федоров, заместитель главного редактора «Радио Вера», Ольга Зайцева, руководитель проекта «Академия журналов ОМА», и Алексей Пичугин. Сейчас очень яркий рассказ с цитатами Аллы Митрофановой из «Игры в бисер» Германа Гессе. Я, знаете, подумал, что Герман Гессе, безусловно, один из главных, может быть, основных гуманистов 20 века.
3: Ну, так
1: безусловно.
3: И есть, конечно.
1: И всегда гуманизм в какие-то кризисные моменты не в моде. Что в 30-е, 40-е годы, что позже, что сейчас, мы часто слышим, что гуманисты – слабые люди. Гуманизм – это ругательство, гуманизм – это ересь. Я даже слышал такие утверждения. Но как только кризис проходит и начинается осмысление кризиса, то в первую очередь люди обращаются именно к гуманистам, потому что только они могут объяснить природу возникновения этого кризиса и объяснить какие-то пути его преодоления.
3: Если позволишь, я бы вот дочитала здесь этот фрагмент и потом еще бы чуть-чуть, буквально пару предложений.
1: Ну, буквально пару предложений, потому что нам надо к следующей теме переходить.
3: Понимаю, да. Смотрите, Гессе здесь продолжает. Единственный наш долг, то есть нас, людей, живущих духовной жизнью, людей-интеллектуалов, воспротивиться вот этой самой тенденции подмены истины сиюминутными целями, будь то даже самые, как казалось бы, высокие политические интересы. Воспротивиться и спасти истину. То есть наше стремление к истине как высший долг и как высший догмат. Ученый, который в роли оратора, автора, учителя, сознательно говорит неправду, сознательно поддерживает ложь и фальсификацию, не только оскорбляет органические законы бытия, он, кроме того, вопреки злободневной видимости, приносит своему народу не пользу, а тяжкий вред. Он отравляет ему воздух и землю, пищу и питье, ум и справедливость и помогает всем злым, враждебным силам, грозящим народу уничтожением. Если вам кажется, друзья, что это очень далеко от нашей истории и относится, конечно же, к рефлексии Гессе по поводу фашистской Германии, то вот вам фрагмент из романа Бориса Леонидовича Пастернака «Доктор Живаго» и размышления заглавного героя Пастернака на очень, как мне кажется, схожую тему. Пастернак, кстати, Гессе очень ценил. В наше время, размышляет Юрий Андреевич Живаго, очень участились микроскопические формы сердечных кровоизлияний. Они не все смертельны. В некоторых случаях люди выживают. Это болезнь новейшего времени. Я думаю, ее причины нравственного порядка. От огромного большинства из нас требуют постоянного в систему возведенного криводушия. Нельзя без последствий для здоровья изо дня в день проявлять себя противно тому, что чувствуешь, распинаться перед тем, чего не любишь, радоваться тому, что приносит тебе несчастье. Нервная система – не пустой звук, не выдумка. Она – состоящая из волокон физическое тело. Наша душа занимает место в пространстве и помещается в нас, как зубы во рту. Ее нельзя без конца насиловать безнаказанно.
1: Спасибо. Итак, мы давайте перейдем к следующей теме, которая тоже связана непосредственно с литературой. Но мы переносимся в очень давнее прошлое, да, Оль?
4: Да.
3: да, нам подарил вздохнула. Этот повод прекрасный режиссер Кристофер Нолан. И, конечно, это не новость, это долгожданная мировая премьера, о которой сейчас все говорят. И на самом деле такие люди всегда дарят большой, огромный повод к тому, чтобы привлечь интерес.
1: Любой Нолан — это событие.
3: Во-первых, да, а во-вторых, привлечь интерес именно к тем людям, которые действительно могут что-то сказать и по поводу... Сейчас, конечно, речь идет об «Одиссее», и по поводу Гомера, и по поводу гомеровского вопроса, и по поводу вообще того, как нам сосуществовать с таким текстом, потому что зачастую мы попадаем в такую ловушку, что, с одной стороны, казалось бы, кто не читал «Одиссею»? Со школы, во всяком случае, какие-то отрывки там с циклопами и прочее знают, казалось бы, все. Да, и вот этот вот, так скажем, флажок, это все знают, он здесь висит. А с другой стороны, если мы начинаем вникать и какие-то детали пытаться раскрыть, это очень сложно, потому что как особенно русскому человеку это еще сложнее, потому что, казалось бы, зачем продираться через гигзаметр в 21 веке, и когда у нас, в принципе, тут все есть, мы можем...
2: Все ямбом написано.
3: Все ямбом, да, как минимум. Да, мы можем ознакомиться с сюжетом. Ну, я знаю сюжет «Одиссеи», значит, я уже, может быть, уже и неплох. И, в принципе, что это? Для чего? Может быть, это какая-то интеллектуальная задачка, да, или какой-то способ потренировать свой ум? Тогда да. И что? На этом мы можем остановиться?
1: Есть же какие-то безусловные произведения мировой культуры, которые, неважно, написаны они так, но все равно ты через них будешь продираться просто для того, чтобы...
3: Висел флажок, что ты культурный человек?
4: Да не в этом дело. Нам же важно понимать, из чего мы состоим.
1: Ну, скорее, да. Вот
4: понимаешь,
1: скорее,
4: ну как ты себе представляешь взрослую жизнь без таблицы умножения? Ты же даже в магазине не сможешь посчитать, сколько денег тебе заплатить.
1: Ну, без Гомера ты в магазине сможешь. Без таблицы умножения нет, без Гомера сможешь.
4: Это как посмотреть. До тех пор, пока тебе в жизни Одиссей какой-нибудь не встретится. Понимаешь, он же Чичиков, он же Остап Бендер.
3: В том и дело, что, Алла, вы привели очень классный практический пример, где действительно вот все правильно. Я могу посчитать цифры, и, в принципе, мне это на практике понятно и приложимо. В случае того, когда мы заходим в гуманитарную сферу, не всем все так очевидно. Потому что действительно без этого можно прожить. Можно прожить, не читав Гомера и не продираясь через гигзаметр, правильно? И там не спорить о том, в каком переводе это лучше читать. Но...
4: А можно еще, простите, Олечка, прожить, имея руки, ноги и рабочий опорно-двигательный аппарат, не вставая с кровати. А зачем? Ну, можно же так прожить. Сейчас даже доставка вон до двери работает.
3: Вот поэтому...
2: Сейчас многие вздохнули. Вот мечта.
3: Мы, конечно же, за такие темы в Академии очень цепляемся, потому что для нас это повод, во-первых, все наши и без того уже давно сделанные существующие материалы актуализировать. Сейчас я говорю о прекрасном проекте, который мы делали практически 5 лет назад вместе с Юрием Анатольевичем Шчалиным, который называется «История европейской цивилизации. 30 веков развития». Это громадный проект, в котором приняли участие ведущие филологи классики нашей страны, и не только нашей. Очень много учеников Юрия Анатольевича. Я сама не передать, как благодарна вообще за этот проект и за то, что мы несколько лет с ним работали и удалось прикоснуться к такой вершине, к такой величине. Я знаю, что на Радио Вера тоже есть эфиры с Юрием Анатольевичем. И
5: Поэтому, конечно же, в контексте «Одиссеи» мы вспоминаем и его теорию, и наш вот этот проект. И, в принципе, поговорили об этой книге. У нас подготовлена серия материалов, не только про «Одиссею». У нас в Академии это разбор с тоже учеником Юрия Анатольевича Петром Алексеевичем Пашковым. Мы просто вчитались вместе в эту книгу в одном из наших подкастов, где как раз мы разговариваем про книги не как бы не как гуманитарий для гуманитариев, а как раз мы его позиционируем как подкаст для людей непрофильных филологов, скажем так, да, как раз для людей, которые занимаются разными профессиями, да, и которые все-таки стремятся свой культурный уровень поддерживать, вот, и мы разбираем серию книг, и с удовольствием разобрали «Одиссею», также в проекте «Минутная история» вышел сюжет про Троянскую войну, это уже с точки зрения истории рассматривается более фактологически, да, то, как этот сюжет появился, в каких он реалиях существовал и в реалиях ли, потому что все равно мы имеем дело и с мифом, в том числе, и очень сложно эти границы разделять в этом вопросе. Вот, поэтому всех призываю на Академию нашу подписываться, на разных площадках, смотреть серии наших материалов и, собственно, погружаться в эту тему вместе с нами.
2: Ну, вообще, вот вы сейчас начали дискутировать о том, можно прожить, нельзя прожить. Мне кажется, что такие истории, как вот Академия журналов «ОМА» делает, погружая человека в какой-то контекст произведения или более плотно знакомясь с различными нашими историческими фактами и литературными произведениями, это очень важно. Я вот у меня в голове всплывает такой пример, почему нельзя прожить, не зная вот этих каких-то культурных основ и истории. Просто потому, что ты не понимаешь, что вокруг тебя существует. Многое из того, что нас окружает, создано людьми в контексте тех знаний, которыми они обладали. Ну, на мой взгляд, самый яркий пример – это художественное произведение. Вот мы ходили с детьми недавно в Третьяковской галерее в очередной раз. Мы ходим, дети стали больше задавать вопросов, чем задавали раньше. И я вдруг понял, что 30% того, что изображено на картинах, я не знаю, я не могу вот так сходу сказать, что здесь. Хотя я понимаю, что для художника было понятно, что тот, кто подходит к этому полотну, он понимает, что хотел сказать художник, потому что он знает это произведение, он знает те отсылки. Ну, наверное, большинство.
4: Да-да, Фёдор Михайлович Достоевский, который наизусть знал Евангелие, очень бы удивился, что сегодня вот этих аллюзий не считывают в его текстах. Это же так очевидно, я же все так понятно написал в романе «Идиот».
2: И когда вот ты куда-то погружаешься, смотришь, в следующий раз приходишь в ту же Третьяковскую галерею, прочитав ну, какое-то произведение, на которое ссылается картина, ты вдруг понимаешь, сколько смыслов туда вложено, что это не просто два человека, которые там изображают любовь или что-то еще. Там смыслы, там история, там взаимодействие, там вот границы картины расширяются просто до бесконечности вокруг тебя. И ты стоишь с ребенком, и тебе есть о чем с ним поговорить, есть что ему рассказать, есть вот о чем поразмышлять на основе этой картины, а не просто вот смотрите, толстая тетенька здесь сидит, как мой маленький сын, как-то придя в Третьяковку, отозвался о какой-то из картин.
5: Да. Ну, потому что это наше общее огромное культурное поле, и расширять его – это здорово, это рождает такой объем и большое пространство нам друг для друга, но справедливости ради, нужно сказать, что очень много кто рассказывает об этом, потому что, в принципе, это довольно рядовая программа филфака. В принципе, любой филолог может профильно разложить там отсылки и аллюзии. Пожалуйста.
1: У нас филологов не так много.
5: Но все-таки не так мало при этом. Но в Академии мы все равно стараемся добавлять обязательно этот ракурс того, как нам соотнестись здесь с христианских позиций в том числе. И в этом ключе, конечно, мне брать книгу «Одиссея» чуть было сложнее в том плане, что очень много людей действительно возмущается, почему вы рассказываете про языческие мифы. Угу. Как вам не стыдно, и это очень нехорошо.
1: А давайте мы чуть-чуть продолжим этот разговор после небольшого перерыва. Я напомню, что это наш еженедельный журнал, программа, в которой мы, ведущие Радио Вера, наши друзья из журнала «ФОМА», собираемся, чтобы обсудить все, что нас побеспокоило, заинтересовало, о чем хотелось бы поговорить друг с другом, рассказать вам. И сегодня рассказывают Алла Митрофанова, ведущая наших программ, Ольга Зайцева, руководитель проекта «Академия журнала «ФОМА», Арсений Федоров, заместитель главного редактора «Радио Вера», я, Алексей Пичугин. Буквально через минуту мы вернемся.
0: Журнал на «Радио Вера».
6: В послании апостола Иоанна есть такие слова: «Дети мои, станем любить не словом, но делом и истиною».
7: Давать звучать в эфире свидетельство об истине с большой буквы – самая главная и самая сокровенная миссия «Радио Вера».
6: Чтобы слово об истине звучало, нужно исполнить дело, позаботиться и о технической, материальной стороне производственного процесса.
7: Сегодня нам предстоит оплатить долг завещания радио в июне 2026 года в 12 городах, в том числе таких крупных, как Нижний Новгород, Псков и Самара.
6: Сумма, которую предстоит собрать, 1 миллион 425 тысяч рублей.
7: Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru.
6: Поможем делом, чтобы в эфире звучало слово об истине.
7: С любовью и благодарностью, команда «Радио Вера».

0: Журнал на радио «Вера».
1: Возвращаемся в студию Светлого Радио. Друзья, я напомню, что это наш традиционный пятничный радиожурнал, программа, в которой мы все собираемся здесь, ну, все сотрудники, некоторые сотрудники Радио Вера, наши друзья из журнала «Фома», чтобы обсудить то, что нас заинтересовало на минувшей неделе, в каком-то более широком временном отрезке, или вот, то, что, может быть, когда-то давно произошло с нами, не с нами. Но об этом вот почему-то именно сейчас захотелось рассказать. А сегодня в нашей студии Арсений Федоров, заместитель главного редактора «Радио Вера», Алла Митрофанова, ведущая наших программ, Ольга Зайцева, руководитель проекта «Академия журнала «Фома», я Алексей Пичугин. Давайте еще немного поговорим о проектах «Фомы». Оль, есть ведь еще один инфоповод, буквально кратенько можно?
2: Да, все время, когда прибегаю на радио рассказать, что у нас в проекте происходит, не хватает времени. Да, ну, в общем, про «Одиссею» я рассказала. Надеюсь, что это затронет. Если вы пойдете в кино и будете смотреть «Одиссею», обязательно посмотрите наши разборы в том числе. Да, еще у нас на этой неделе вышло долгожданное видео с отцом Максимом Козловым, тоже с очень непростой темой. Это разбор и книги, и фильма под названием «Молчание». У нас очень давно просили наши зрители разобрать этот сюжет, очень такой обтекаемый, мягко говоря, тоже, который много споров вызвал. И вот отец Максим очень ровно, непререкаемо и профильно, как и филолог по первому своему образованию разобрал, и как служитель церкви. Поэтому тоже призываю посмотреть этот материал на наших площадках и подписывайтесь на наш телеграм-канал «Академия Фомы». И видео можно смотреть на всех площадках, где вам удобно, Дзен, ВК и так далее. Спасибо.
1: Спасибо. Арсений Федоров, с чем ты к нам сегодня пришел?
3: Я сегодня вот так немножко сейчас отпрыгнем в другую сторону. Мы сейчас говорили о том, как важно погружаться и в культурный контекст для того, чтобы как-то вот жизнь вокруг была ярче, насыщеннее, понятней. А я пришел немножко с другой темой. Я вот сейчас помашу Виктору, звукорежиссеру, который у нас там за стеклом, я расскажу ведь твою историю. Виктор поделился, что меня это зацепило. В прошлые выходные он уехал, так скажем, разгрузиться куда-то в далекие от нас леса Тверской области, где ничего его не отвлекало.
1: Медведя видел, кивни.
3: Нет, медведя не видел. Вот. И на берегу озера он провел 2 дня в палатке так, что вокруг не было ни души, что называется. Вот комары ему мешали получать полное удовлетворение от этого отдыха. И когда он мне об этом рассказывал, у него возникло такое вот размышление, как уходили в леса подвижники, о которых мы читаем в «Житиях святых». Вот Сергий Радонежский, Серафим Саровский. Они двигались все дальше и дальше, погружаясь вот в это комариное царство.
4: Да, кстати, завтра день памяти преподобного Сергия Радонежского, да, и Елизаветы Федоровны Романовой.
3: Вот. И вот этот подвиг, он как-то его навел на мысль, что в какой-то момент он где-то вдалеке, за озером, услышал какую-то музыку, и я думаю, вот, наверное, у него возникло ощущение, сейчас он скажет, что как Сергий Радонежский, надо дальше, дальше в лес. А он сказал, что у него возникло ощущение, что, ой, вот, вот туда хочется, к этой музыке, там жизнь, там жизнь. Я подумал, интересно, вот действительно, насколько необходимо нам для какого-то душевного мира и спасения от этого мира отказываться и двигаться куда-то в условный лес, там, может быть, своей души или чего-то еще, или мы способны и внутри, находясь в мирской вот этой суеты, сохранять вот то, чего искали эти подвижники. Мы так с Витей немножко подискутировали на эту тему, и, собственно, на Радио Вера мы часто об этом говорим. Я как бы эту тему принес сюда для того, чтобы мы с вами тоже вместе поразмышляли, потому что я знаю, что и у Алексея поля, это такое отдушина для него куда-то уехать. И у Аллы, например, другие путешествия – это прикоснуться как раз к культуре, к архитектуре, познакомиться с тем, что создало человечество до нас. Вот для меня какого-то такого ответа я себе не нашел. По крайней мере, у меня пока нет ощущения, что мне хотелось бы уехать куда-то в лес и от всего спрятаться. Но, может быть, это через какое-то время и придет. Вот как вы думаете?
1: А есть ли лес внутри, вот этот пустой, безлюдный лес, куда можно от всех уехать, скрыться среди спального района в окружении 25-30-этажных домов панельных?
3: Ну, вот это, знаешь, это как раз такой вопрос, потому что ты, когда туда ушел, ты знаешь, что в любой момент ты можешь выйти, и ты даже к этому готов. Я ушел на 2 дня, и я вернусь. Подвижники уходили с чувством того, что я ухожу навсегда. Для меня это вот принципиальное решение. Хотя мир их догонял.
4: Важный момент. Они все-таки не уходили, они приходили. Понимаешь? И это, мне кажется, мы настолько все разные, и у всех такие разные таланты. Вот тебе дал Господь талант быть мудрым руководителем. Зачем тебе его зарывать в землю, тем более, если ты внутреннего вот этого призвания уходить в пустыню в себе не чувствуешь? С другой стороны, например, монах-подвижник, вот по своему внутреннему складу, который действительно тяготеет к созерцанию и молитве, потому что мы знаем, на молитве таких людей, так же, как на служении там, людей, которые занимаются вполне земными делами, там что-нибудь добывают или там учат в школе, или что-нибудь еще делают, да, тоже держится мир. Вот. Допустим, у него призвание, и он его чувствует в себе, уйти в пустыню, а, допустим, его отец, глава какой-нибудь корпорации, видит его наследником своей империи, и в итоге этот молодой человек мучается в каменных джунглях. И в этом случае, и в том случае человек, получается, да, он выпадает из этого Божьего замысла о себе. Это, кстати, то, что очень хорошо нам показывает как раз литература. В самых, там, в самых разных изводах, в самых разных проекциях, да, вот этот вот вопрос, как услышать замысел Господа о себе. Читая разные книги, мы можем на себя эти рубахи примерять и, не набивая собственных шишек, получать уникальнейший опыт. Вот это вот свойство большой литературы. И услышать, про что твоя жизнь, про что твое призвание, вот это самое, и ему соответствовать. Не тому, что я себе нарисовал, а тому, как Господь тебя ведет. И Бога спрашивать: Господи, вот здесь вот я там, мне кажется, здесь тупик, а ты мне подскажи через людей, через обстоятельства. Я же знаю, ты мне можешь дать ответ так, что я буду в состоянии его услышать. Ну, у кого из нас не было такого, что раз, и вдруг внезапно мы понимаем, вау, как будто вот просветление какое-то, да, услышал от кого-то фразу, которую, может быть, до этого времени нам 100-500 раз уже близкие произнесли, но тогда мы были не в состоянии услышать, а сейчас что-то совпало внутри нас, какие-то процессы, и срослось.
1: Да, 4 стены абсолютно глухие, ты из них никак не можешь найти выход, и вдруг кто-то подсказал, что-то озарил, а дверь, она все время была перед
4: открыта,
1: тобой.
4: Открыта, да, или, открытая. Допустим, ты ломился в закрытую, а соседняя стенка, там был другой выход, и там тебя ждали.
1: Я знаете, чтобы тут тоже заметил про подвижников, если мы пытаемся апеллировать к опыту, ну, давайте про наших, да, средневековых подвижников, святых, которые, может быть, нам немного ближе, как мы считаем, ментально, но мы, опять же, про них в основном знаем из житийной литературы, которая формировалась спустя время. И люди, которые писали жития святых достаточно ранних, там, 15 века, 14 века, они делали это на основании некого корпуса устных преданий, но сильно позже. Вот редактировал Дмитрий Ростов во второй половине XVIII века. И редактировал он это так, как он представлял себе жизнь людей, которые там где-то были за 300-400 лет до него.
3: Но житие преподобного Сергия почти сразу написали.
1: Да, но помимо преподобного Сергия тоже достаточно много было разных людей. Я к чему? К тому, что мы не можем влезть в голову средневекового святого и понять его все обстоятельства с одной стороны, а с другой другой стороны, вот представляя, да, беру на себя смелость сказать, что представляя себе немного уклад и расселение средневекового человека в средней полосе нынешней России, центральной, ну, они, конечно, уходили в леса, уходили подальше от людей, но это не значит, что все их коммуникации с миром прерывались, поскольку, ну, сама жизнь в 15-14 веке, она не предполагала здесь какой-то многолюдности, но она предполагала наличие большого количества связей. Когда, например, Кирилл Белозерский из московского Симонова монастыря, человек, безусловно, высокого происхождения и статуса, встал и пошел в северные леса, туда, куда-то, к Белому озеру, понятно, что он шел не совсем, если бы он шел совсем в никуда, не зная, не предполагая, вряд ли бы он дошел. Сейчас мне парируют, что его Господь вел, что он избавил его от каких-то опасностей или, по крайней мере, смертельных опасностей. Но даже вот из каких-то отрывочных сведений о том, как он туда добирался, житийных, мы видим, что он все равно жил в окружении каких-то людей. Для кого-то он был там крайне неудобен, для кого-то он был, наоборот, очень удобен, и к нему приходили как к святому. Вот мы там с Аллой периодически дискутируем по поводу Водолазкина, да, но это достаточно вот так наглядно показано в «Лавре», в книге,
4: в романе «Лавр»,
1: да, не в «Троице Сергиевой». И, или вот пример человека того же времени, того же круга, да, Ферапонт, преподобный Ферапонт Белоизерский, да, он святой и для подмосковного Можайска, и для севера, для северных земель вологодских. И там есть Ферапонтов монастырь на Вологодчине, и в Московской области есть Ферапонтов монастырь. И когда преподобный Ферапонт уходил, будучи подвижником, безусловно, он хотел какого-то большего уединения, чем здесь вот в центре жизни там, того времени, все равно через какое-то время князь его призвал, и он, как человек, считавший себя, несмотря на его положение, несмотря на его сан, человеком, ну, зависимым от князя, да, он вернулся, он пришел назад в Можайск, основал новый монастырь рядом с городом. Надо представлять, что средневековый Можайск это было такое средоточие большого количества монастырей, один из них чуть подаль от города, ну, в прямой видимости, был как раз Ферапонтов монастырь, который до сих пор существует, вот Давид, отец Давид Кургузов, его игумен, который к нам часто приходит, мы видим, как люди средневековые уходили, когда надо, возвращались в этот мир. То есть мы все-таки, вот, наверное, для себя, безусловно, были, конечно, подвижники и такие, которые уходили и, может быть, много лет жили, но мы про них ничего так и не узнали, поскольку они не выходили практически к людям. Но это меньшинство, а о большинстве мы узнали именно потому, что коммуникации сохранялись, и совсем уйти в леса было практически невозможно.
4: Знаешь, я сейчас вот Алексея слушаю и думаю над вопросом. Интересно, вот, Арсений, ты многодетный отец. Примеряешь на себя рубаху подвижника, отшельника, пустынника. Ну, у того же преподобного Сергия Радонежского были чудесные родители, Кирилл и Мария, прославленные в лике святых. Люди святой жизни, воспитавшие святых детей. Так, на секундочку-то, да? У Бога настолько всего много, и так много этих разных к нему дорог. Почему обязательно себя сопоставлять с тем, к чему ты совсем не чувствуешь призвания? Кого-то Господь поставил там, я не знаю, служить вот в каких-то там социальных, да, направлениях. Там. Сколько у нас людей, которые помогают бездомным, сколько у нас людей, которые помогают деткам там с особенностями развития, да, и прочее, и прочее. Но вот сейчас все эти люди возьмут, сойдут со своих мест и оставят вот это свое призвание и пойдут в пустыне подвязаться. А как же тогда их подопечные, люди, для которых они стали Божьими руками в их жизни? И что тогда будет с нашим миром? Он же просто схлопнется, там реально любви меньше станет.
1: Но есть же какое-то количество людей, которых мало, по крайней мере, они считают, что от них мало кто зависит, и поэтому они спокойно уходят.
4: Ну, это, пожалуйста, опять же, да, кто какое призвание чувствует в себе. Кто-то, может быть, ошибается в своем призвании, поэтому важно молиться Господа, спрашивать вообще-то, что ты от меня хочешь в этой жизни, покажи. расскажи.
3: Нет, это понятно, да. Я не к тому, что я примеряю это на себя. Я просто вот мы размышляем. Mm-hmm. Мы же здесь собираемся в студии как раз для того, чтобы поразмышлять вместе, пообсуждать. Может быть, кому-то что-то откликается. Я просто очень хорошо помню, когда я заканчивал школу, начинал учиться в институте, мы в подмосковном храме ездили. Ну, я там проводил практически все каникулы. Там такое было подсобное хозяйство, косили траву, там ухаживали за животинкой. И это было для меня всегда большая радость туда ехать. Но через пару недель нахождения там мне хотелось обратно. Я очень радовался, когда за мной приезжали родители, меня забирали. Но как только я возвращался обратно, мне обратно хотелось туда. То есть вот для меня такое...
1: У меня так в детстве с экспедициями было.
3: Да, у меня такое вот... То есть я понимаю, что мне хорошо и там, и там. Но я не могу вот для себя представить, что я остался только где-то в одном месте, что я отказался от какой-то составляющей.
1: А это вот буддийские монахи так могут пожить временно.
3: Вот, поэтому здесь это большой плюс, что человек может себя попробовать в трудничестве, приехать в монастырь, где-то поучаствовать в этом, не оставляя полностью своей мирской жизни. У нас есть сейчас такая возможность. И это то, как раз о чем Витя рассказывал, что вот он съездил, он как-то наполнился, вздохнул и вернулся сюда. Надеюсь, что вот как раз многие монастыри призывают, приезжайте, помогите и в восстановлении монастыря, и как-то сами духовно как-то почиститесь. И в этом смысле и жизнь, она становится немножко ориентирована вот на этот возможный следующий приезд еще раз в монастырь. Потом возвращение обратно в мир, но уже каким-то другим человеком.
0: Журнал на радио «Вера».
1: Это наш традиционный пятничный радиожурнал. Напомню, что в студии сегодня Арсений Федоров, заместитель главного редактора «Радио Вера», Ольга Зайцева, руководитель проекта «Академия журналов ОМА», ведущий нашей программы Алла Митрофанова, я Алексей Пичугин. Я, как всегда, с не самыми веселыми темами о культуре и о наследии. Мне кажется, вот за последние журналы уже несколько раз...
3: Опять что-то снесли?
1: Ну, опять что-то снесли, опять что-то собирают сносить.
4: Ой, электрозавод, по-моему.
1: И электрозавод, это я ужасно. И про электрозавод хотел сказать, потому что электрозавод – это моя родина, я возле электрозавода вырос, у меня прошло там, наверное, с трех лет, с возраста трех лет до лет 18. Он был, конечно, немного в стороне. Я не знаю, нам обещают, что, ну, раз уж Алла сказала про электрозавод, надо про электрозавод тоже. Я собирался о нем тоже сказать чуть попозже, но коль скоро о нем заговорили, там застройщики, которые собираются осваивать эту территорию, обещают сохранить неоготический фасад, то ли собираются, то ли не собираются, но потом в какой-нибудь момент мы можем, проходя по Электрозаводской улице, увидеть, что и фасада нет, а есть что-то потом возникнет слегка отдаленно напоминающее.
4: Нам, к сожалению, его. Есть на какие примеры в этом плане сослаться, когда тоже обещали, но в итоге все вышло совсем не так. Поэтому тут опасения-то вполне обоснованные.
1: Я помню, что когда-то давно, лет 25 назад,

0: пустырь был, не помню уже, огородили забором. Я думаю, вот оно. А это было время, когда у нас начинали вот прям хорошо, плохо, научно, абсолютно антинаучно что-то восстанавливать. Ну, сейчас, ну, как-нибудь, ну, фасад сделают, восстановят эту часовню. Но нет, на этом месте возник торговый центр, но... Это к вопросу о том, что вот, может быть, фасад электрозавода тоже снесут, а вместо него воздвигнут что-то отдаленно напоминающее. И такая злая ирония архитектора, может быть, наоборот, его какой-то добрый замысел восстановить приблизительный облик, ну, дали человеку спроектировать торговый центр, да, он посмотрел старые фотографии, и что-то, знаете, в архитектуре этого торгового комплекса есть отдаленно напоминающая вот эту часовню пантелеймоновскую, которая здесь была, явно совершенно, что архитектор делал это с оглядкой на часовню. Но вот, как всегда, это к вопросу о том, что, может быть, для архитектора это была попытка восстановить справедливость, а для нас это вот такое чудовищное глумление над исторической правдой. А также, может быть, с электрозаводом. Но я хотел сказать, что в целом, конечно, ситуация очень удручающая. И один мой хороший знакомый, такой человек, уж не буду называть его по имени, чтобы не подставлять, но человек, очень много работающий с наследием, занимающийся этой темой. Как-то мы с ним обсуждали чудовищный совершенно проект, который там в Суздале возник во Владимирской области сейчас, с сетью водохранилищ, расширением реки Каменка от Клязьмы, через Нерль. Ну, Каменка впадает в Нерль, Нерль в Клязьму. Вот расширение всей этой сети рек до судоходного состояния, чтобы в Суздаль заходили туристические суда, сделать там разводные мосты. Кажется, что это совершенно какая-то маниловщина, которая никогда в жизни не будет, не будет построена. Но проходит время, выясняется, что уже какой-то проект существует.
1: А в чем там безумство? Можешь объяснить? Это за счет городской застройки исторической, за счет...
0: За счет нарушения всего комплекса. Это и городская застройка, это сложившаяся инфраструктура, исторический ландшафт, природные.
1: Слои...
0: Представь себе, вот когда, например, строили канал Москва-Волга и сеть водохранилищ Московской области, там слегка изменился климат вокруг. Когда строили Рыбинское водохранилище, запускали после войны, климат изменился на десятки километров. То есть там такой, ну, понятно, что он не может быть приморским, потому что это не морская вода, но это все стало абсолютно вот подчинено большой воде. А так не было никогда, это не характерно для этих мест. Вот так же и здесь, да, здесь это нарушение сложившейся за века вот этой целостной экосистемы. Это нарушение вообще того вот пространства исторического, культурного, которым славится Суздаль.
1: Но я думала, что, может быть, еще там, ну, как-то раскопки ваши пострадают.
0: Нет, раскопки... Нет, ну, раскопки...
1: С этим тут, все в порядке.
0: А тут... Нет, оно пострадает в комплексе. Все пострадает в комплексе. Просто мне казалось, что, ну, это как вот... Это как поворот любой реки вспять. Советские проекты по развороту рек. Они там несбыточные.
1: Фаустовские.
0: Да, они несбыточные, с одной стороны, с другой стороны, они чисто технически возможны. Так же и здесь. В Москве, вот мы начали с электрозавода, в Москве у Архнадзора есть даже такая рубрика с рассылкой, называется «Развыявление». Тысяча, уже полутора, около полутора тысяч памятников лишаются охранных статусов. Так называемое «Развыявление». И вот, например, за последние там недели то, что удалось Архнадзору узнать, это развыявление станции московского метрополитена. Если раньше из 48 было порядка 50 станций московского метро считались памятниками, то сейчас их всего 17 осталось, остальные развыявили. Среди них там первая станция Сокольники 35-го года, Красносельская 35-го года, Комсомольская 35-го, Лубянка 35-го, Охотный ряд 35-го, Библиотека Ленина, Парк культуры. То есть практически все станции в первую очередь московского метро. Это не значит, что их завтра снесут. Это не значит, что им что-то вот в данный момент угрожает. Но это значит, что в любой перспективе, когда кто-то захочет изменить площадь, на которой вход стоит, капитально перестроить, это он может сделать.

0: без особого согласования. Просто снес вестибюль, вместо него построил новый. Понятно, что никто не будет станцию Сокольники сносить, но ее могут перестроить как угодно. Вестибюль можно перестроить как угодно. А почему нам это важно? Да? Вот кто-то сейчас из наших слушателей скажет, что ну, так это же все, ну, ладно, сделают лучше, удобнее, пандусы, лифты. И в конце концов, мы там среди наших православных слушателей, мы христиане, вот храмы бы не трогали. Но я вам скажу так, что, например, среди развыявленных памятников есть ряд с домовыми церквями. Пока отдельно стоящих нет, но с домовыми церквями уже есть. И это проблема. Она заключается в том, что в любой момент и церковь может попасть под это, в эту категорию. Мы считаем, что храмы это априори памятники архитектуры. Вот их сносили в 30-е годы, а потом уже не сносили. Ну, там в 60-е еще сносили. А уже в наше время их только восстанавливают. Но я уже не раз говорил, да, что в 90-е и 2000-е годы в Центральной России закрылось, официально закрылось несколько десятков приходов православных, храмов закрылось. То, что людей нет, все, они обезлюдили эти села, их нет. А по другим причинам точно так же могут, например, лишить какого-то охранного статуса храм 19 века не для того, чтобы его снести, а на его месте построить жилье, а для того, чтобы его снести, на его месте построить какой-то другой храм, который больше людей вмещает. Ну что там, вот храм 19 века не вмещает столько, сколько нам надо, мы построим другой. И это все очень большая проблема, поскольку она обнажает вот эту нашу неспособность защитить. Мы очень много говорим про скрепы, про духовность, про одно, второе, третье, но каждый раз мы спотыкаемся об наследие, поскольку наследие это настолько явное вот это вот наше... Не хочется это слово «скреп» говорить, но это наше, явное наше, и мы вот так его прямо на пустом месте разрушаем.
1: Стержень нашей культуры, да, и ну, получается стержень... такая шизофрения. С одной стороны, мы вроде как там за традиционные ценности, а с другой стороны, давайте снесем чего-нибудь еще, чтобы здесь построить какой-нибудь прекрасный доходный дом.
0: И это большая проблема. Да, именно так, это большая проблема. И каждый раз вот я не устаю об этом говорить, поскольку это очень важно для нашего настоящего такого самосознания, поскольку Москва, вот мы тут смотрим из окон нашей студии на другой берег Москвы-реки, как там постепенно из такого невысокого малоэтажного промышленного дореволюционного все превращается в невероятные небоскребы. И спустя, да, Москва все переварит, и спустя несколько десятков лет никто и не вспомнит, что здесь было, но мы-то помним. Так что вот так, спасибо большое всем, кто сегодня нас слушал, был в этой студии. Напомню, что программа «Журнал», она по пятницам в 6 вечера выходит, и здесь сегодня в этой студии были Алла Митрофанова, ведущая наших программ, Ольга Зайцева, руководитель проекта «Академия журналов АМА», Арсений Федоров, заместитель главного редактора «Радио Вера». Я Алексей Пичугин. Всего хорошего. До свидания.
1: До свидания.
2: До свидания.
3: Журнал на «Радио Вера».
4: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: грустная совсем история.
1: Обычная история в обычной песне. Но если копнуть поглубже, взглянуть пристальнее, послушать повнимательнее, то нам откроется что-то необычное. Программа «Песня с историей». Слушаем необычные факты об обычных песнях, как обычно по утрам, на радио «Вера».

Они всегда рядом с нами. Так было раньше, так есть и сейчас. Они защищают нас лучше любой армии. Они близко, хотя мы подчас не знаем даже их имен. Их жизнь всегда подвиг. Но у них уже нет биографии. Их биографии — это уже жития. Жития. Жития святых. Страницы летописи. Программа о вечных героях. На радио «Вера».

0: «Вера». Светлое радио. Повтор программы. Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Светлый вечер на радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Константин Мацан. И в этом часе, как всегда по пятницам, с нами на связи Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. Добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: Владимир Романович, хотелось бы сегодняшний выпуск начать с темы, по-моему, еще никогда не обсуждали на радио «Вера» в этих наших с вами программах. Наконец-то поговорить про котиков и поговорить о вообще христианском отношении к животным. В журнале «Фома» появлялись на эту тему разные публикации, и в программе Парсуновой к этой теме тоже обращались, допустим, в разговоре с Юрием Куклачевым, знаменитым нашим дрессировщиком, и в разговоре с журналистом Мариной Ахмедовой, которая много усилий посвящает освещению, даже не освещению только, а именно продвижению этой темы, в том числе и законов по доброму обращению с животными, по ненасилию в отношении животных. А вот что вы, как редактор, как христианин, вот об этой теме думаете, христианское отношение к животным? Это про что?
2: Ну, наверное, это глобально про отношение к созданному Богом миру. А это отношение включает в себя не только отношение к животным, ну, не только, я бы сказал, еще и к растениям, и вообще к природе, ко всей, живой, неживой. Вот Марина Андреевна Журинская, замечательный ученый, скажу просто для тех, кто, может быть, не знает, ученый, богослов, человек, который много лет выпускал прекрасный журнал «Альфа и Омега». Вот, к сожалению, Марина Андреевна уже ушла от нас, но вот она... Когда-то в Фоме у нее была публикация, посвященная растениям. Не животным, а растениям. Она называлась «Самые меньшие братья». И Мария Андреевна начинала с того, что меньшими братьями в странах христианской культуры принято называть животных. И вот продолжая этот такой вот логический ряд, она решила статью о растениях назвать «Самые меньшие братья». Причем это не теоретическое было просто рассуждение. У Марины Андреевны было множество разных, в том числе диковинных, ну, для меня, по крайней мере, домашних растений. Она все время, когда вот мне доводилось у нее бывать, рассказывала о них и, в общем, относилась к этому, ну, вот к вопросу вашему о том, что такое христианское отношение, именно как вот к меньшим, к самым меньшим братьям. И вот я помню, как еще, если продолжать эту тему с Мариной Андреевной, у нее же жил замечательный кот Мишка. Мишка, это, правда, было его такое уменьшительно ласкательное имя, там какое-то очень сложное. Помню, что заканчивалось Демиша, что-то такое. Вот, в родословной у него такой замечательный совершенно хищник. И вот когда кот умер, замечательная художница Елена Черкасова написала такую картину «Уход кота». Вот. Ну, в общем, очень здорово. Это было большим для Марины Андреевны утешением, поскольку он много-много лет прожил с ними. И у нее есть книжка, еще «Мишка и другие коты и кошки». Прекрасная книжка. Просто даже вот не только любителям котов, а может быть даже не столько, а вот любителям русской литературы и замечательного слога Марина Андреевна, ну, точнее, замечательного слога вот русской литературы, я бы советовал эту книжку прочитать. И недавно вышло переиздание, правда, насколько я понял, переиздание, я даже успел эту книгу приобрести, не успел толком посмотреть. По-моему, просто там другое название, может быть, там что-то дополнительно в тексте, но вот первоначальная книга называлась «Мишка и другие коты и кошки». Вот. Ну, вот я не знаю, насколько я ответил, но вот такое, мне кажется, отношение должно быть.
1: А вот как вы смотрите на проблему благотворительной помощи животным на фоне того, что но, грубо говоря, страдают люди. Ведь это такой тезис, нередко возникающий в публичном пространстве, что когда мы видим рекламу «возьми собачку или кошечку из приюта», мы вполне, с одной стороны, это воспринимаем как очень правильный призыв, призыв по-своему благородный, призыв как раз вот к заботе об окружающем мире, но человек может быть более там остро чувствующий какую-то проблему, может заметить, что неуместен такой призыв рядом с, допустим, ситуацией, когда дети болеют в больницах брошенные или детские дома полнятся, и возникает вот именно в такой дискуссионной, полемической заостренности вопрос, зачем помогать так вот сильно спасать животных, когда люди не спасены еще.
2: Вы знаете, понятный вопрос, и, собственно, не могу сказать, что я им не задавался, хотя было бы неправда сказать, что вот он меня как-то сильно мучает, но задавался безусловно. Мне кажется, что зачастую этот вопрос такой, знаете, абстрактно-популистско-конъюнктурно-тенденциозный, потому что всерьез и ребром этот вопрос стоит, ну, наверное, в ситуации, когда вот у тебя есть, не знаю, там кусок хлеба, да, условно, там какая-то еда, и ты выбираешь, там, кого накормить, кошку или ребенка, да. Вот здесь вот можно как-то говорить. Вот в случае, там, зачем брать там из приюта или помочь приюту для кошек, когда болеют дети, ну, а что, если не помочь приюту для кошек, дети от этого выздоровеют? Опять же, если вопрос ограниченных средств, и человек думает, куда их направить, это другое, да. Ну, вот, скажем, той же Марине Ахмедовой, которую вы вспомнили, не мешает же ее, вот, скажем, забота о кошках помогать людям, и, естественно, намного больше помогать людям. И реально помогать, вот не просто там какие-то материалы писать, хотя это тоже помощь первоочередная, журналистская, ну, там, собирать деньги для в помощь людям и так далее. Поэтому мне кажется, здесь много такого вот, много спекуляций на этой теме, да, такого, знаете, пафосного такого, как можно, да, там в Африке голодают дети, ну пусть поэтому умирают коты под Москвой, что ли, ну не вижу логики здесь. Другое дело, что, знаете, конечно, здесь я бы вот наоборот сказал, что наша забота вот о меньших братьях и даже о самых меньших братьях и вообще, скажем, об экологии и так далее. Вот именно для христиан вы спросили, вот христианский, да, взгляд. Это ведь, в принципе, то, что нас и отличает, ну, в том числе и от наших меньших братьев, да, которые в этой ситуации вот не будут, собственно, у них таких вопросов, скорее всего, не возникнет, насколько мы можем судить, наблюдая их в живых, так сказать, в естественных условиях и в домашних. Вот у Мераба Мамардашвили есть замечательная такая мысль, в его лекциях «Введение философии» он говорит о том, что человек настолько есть, насколько он самосозидается средствами, не данными в природе. То есть вот эта тема, мне кажется, как раз-таки забота о животных, о тех же, да, и там, о растениях, скоро мы с ними сегодня говорили, это и есть вот часть вот этого нашего человеческого, того, что созидает нас, как людей. Этим мы отличаемся вот от остальной природы, о которой мы в том числе заботимся. Хотел сказать, в отличие от того, что заботится ли она о нас, но что она не заботится о нас, но это тоже, кстати, вопрос спорный, особенно когда это касается домашних животных, которые, там, скажем, чувствуют, когда тебе плохо, когда человек болеет, да, и там собаки, кошки вот, приходят и рядом находятся, пытаясь, видимо, как-то помочь, не знаю, разделить это. Ну, я это наблюдал в том числе и на своих домашних питомцах, поэтому в данном случае не теоретически говорю.
1: А вот я не могу тут не обратиться к теме, с которой сам постоянно сталкиваюсь, к тому, как разговор о животных и людях, об их сопоставлении иногда звучит в случае дискуссии с атеистами. Вот недавно с таким тезисом столкнулся, что как вы говорите о человеке, как о венце творения, как об образе Божьем, когда человек творит такие ужасы в мире и в мировой истории творил, какие никаким животным сообществом и не снились. Я тут же вспоминаю, по-моему, это вот у испанского философа и социолога Ортеги и Гассета была такая афористичная мысль, что тигр не может детигрироваться, он не может перестать быть тигром, а человек может расчеловечиться и в каком-то смысле перестать быть человеком. Вот что вы о таком аргументе вот неверующих думаете?
2: Вы знаете, вот мы с вами в прошлый раз уже начали говорить о том, что вот созданное человеком и формально говоря, все созданное человеком является культурой, но вот я тогда сказал, простите за такое неловкое самоцитирование, что человек ведь не только культуру создает, но ее разрушает. И вот в этой же логике, если опять обратиться к фразе Мамардашвили, которую я сегодня вспомнил, человек не только может самосозидаться вот этими средствами, неданными в природе, но, к сожалению, может и саморазрушаться за пределы вот этого природного. Да? И это замечательная вот эта фраза насчет того, что тигр не может, да, перестать быть тигром, а человек, в общем, может перестать быть человеком, к сожалению. Хотя, вы знаете, я все-таки думаю, что в случае с человеком, тоже если продолжать эту тему, всегда остается надежда, пока он жив. И мне очень-очень нравится фраза Достоевского, по-моему, из записок из «Мертвого дома», что человеческое отношение может очеловечить даже того, на ком давно уже потускнел образ Божий. Вот кто такой, на ком потускнел образ Божий? Это, в общем, расчеловеченный человек, наверное. Да, это тот, кто уже не самосозидается никакими средствами.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер», и мы продолжаем наш разговор. Но вот к этой теме, обращаясь, которую мы в сегодняшней беседе подняли и вышли на которую в прошлой беседе, то, о чем вы сказали, что человек не только создает, созидает культуру, но и может ее разрушать. Мы же об этом говорили в контексте такого привычного академического развлечения культуры и природы. Вот природа – это то, что нам дано, а культура – это то, что человек создает, поэтому культура не природа. А вы говорите, что культура есть не только то, что человек создает, но и разрушает. И в известной степени ставится вопрос, а все ли, что человек создает, есть культура? Тогда где критерий вот того, что можно назвать культурой, а то, что культура уже не является из созданного человеком?
2: А вот, собственно, я говорил, вот в прошлый раз, когда мы с вами говорили, да, помните, я приводил пример из лекции Лотмана, где он вспоминал эпизод, когда они захватили в плен немцев, вот, освобождая деревню. И, по-моему, у нас была, да, эта тема, вот, и у меня могло наложиться, потому что я его вспоминал недавно на лекции.
1: По-моему, в нашей программе про Лотмана вы не упоминали.
2: Ну, тогда я могу ошибаться, да. Ну, в общем, у Лотмана в лекциях есть такая история, он рассказывает такую историю, что они освободили деревню, захваченную немцами, и взяли в плен нескольких немецких солдат, и один из них оказался бывшим учителем, был довоенным учителем, и Лотман так и говорит, что он был человеком моего круга, и они с ним общались, с этим немецким солдатом, и люди, в доме которых стояли немцы, они говорили, что немцы давили в шеи на столе, ну, судя по всему, на столе, где ели вот, жившие в этом доме, хозяева этого дома, да, ну, то есть, видимо, не на том столе, на котором сами солдаты обедали там и ужинали, да, и ходили голыми по дому. И Лотман говорит об этом как о таком вопиющем примере, и он говорит, я спросил этого немецкого солдата, а почему вы так себя вели, вы вот учитель и так далее. На что немец сказал, ну, я же не дома, дома я никогда бы себе не позволил такого поведения. И Лотман называет это, я боюсь ошибиться терминологически, но он называет это синдромом захватчика, по-моему, или оккупанта, по-моему, оккупанта. Он говорит, что это поведение оккупанта. И вот, если я верно понял то, что Юрий Михайлович говорит, он пытается сказать, что вот человек как создает культуру, так ее и разрушает. И вот это именно пример по человеческого поведения, которое культуру разрушает. Да? Когда человек, вот если опять вспомнить по Мардашвили, не самосозидается средствами, не данными ему в природе, а он саморазрушается. Поэтому, конечно, я и говорю, что вот определение культуры или попытка понять культуру как все, что человеком создано, оно такое внеценностное. А как только появляется ценностный критерий, то здесь мы можем, отталкиваясь от того, что мы считаем ценностью, вот от такого аксиологического критерия, мы можем сказать, что человеческое поведение, внеприродное уже, да, там, сверхприродное, то есть как угодно, оно может как создавать культуру, как систему ценностей, так ее и разрушать. Да, и вот в этом своем падении великом, как сказал Федор Михайлович Достоевский, человек может падать и ниже скота, конечно.
1: А тогда получается, что критерий, где культура созидается, а где разрушается, он такой во многом субъективный. Потому что кто-то может сказать, ну хорошо, ходит человек голым по дому. Ну и что? Почему мы на этом основании говорим, что это есть факт, вот, пример разрушения культуры? Подумаешь, скажет кто-то. То есть, получается, мы сначала должны договориться о том, что есть вообще ценности и так далее.
2: Тем более, что в шее у него сегодня нет, поэтому вторая тема автоматически самоликвидируется. Конечно, но только я бы не назвал это субъективным. Этот критерий, безусловно, зависит от вот той системы ценностей, которую вы выбираете. То есть я просто говорю, что есть ценностный критерий. Он может меняться хронологически, он может меняться от культуры к культуре. Он совершенно точно будет проходить в разных местах в зависимости от религии. Да? Но, коль скоро вы поставили вопрос о критерии, да, что является таким критерием, я и говорю, вот система ценностей, система, ну, если хотите, там, опять же, если на культурологический язык переходить, где проходят вот эти флажки, за которые нельзя заходить, где культура как система табу, что считается допустимым и недопустимым. Да? И здесь вот то, что недопустимо, это и есть разрушение культуры. Вот недопустимое культуру разрушает. Вот в этой системе координат задана. Она, конечно, она не субъективна, потому что она все-таки не создается одним человеком. Человек может считать, он может быть крайне индивидуалистичным таким, он может, естественно, для себя эти флажки поставить совершенно особенным образом, и они не будут, может быть, пересекаться со многими. Но вы знаете, все-таки я исхожу из такого общего, опять же, культурологического тезиса о том, что мы рождаемся в картину мира, она нам предзадана, мы не можем выпрыгнуть. И действительно, человек не может, он... Это не значит, что у всех одинаковые точки зрения, да, но картина мира как нечто глобальное, как такие вот такие очень крупные вешки, да, за которые ты все равно не можешь заступить. Да, ну, там, как условно говоря, отсутствие представления о линейности времени в античности, да, или там, ну, вот в греческой античности до нашей эры, да, до собственно, проникновения там еврейской культуры уже в империю, потом позднюю в Рим и так далее. То есть отсутствие вот этого представления, человек мог все что угодно считать, но идеи линейности времени там не было в этой картине мира, и ты не мог ее переступить. Поэтому здесь все равно есть вот эти глобальные истории.
1: Вот смотрите, даже в нашем разговоре сейчас, когда мы размышляем о границе, где культура созидается или разрушается, в принципе, говорим о поведении человека, мы, получается, выставляем критерии этики, критерии такой нравственности, нравственного поведения или ненравственного. И вы не случайно сказали, что этот критерий будет разниться от культуры к культуре, от религии к религии. А вернее, скажем так, от религии к религии и от тех ценностей, которые в культуру от религии пришли. И в этом смысле возникает вопрос, который тоже часто звучит, а возможно ли нравственность свободная от ассоциации с религией? Возможно ли сугубо такая светская этика? Вот что вы об этом думаете?
2: Она, безусловно, возможна. Вопрос ее положительных оснований. И, по-моему, мы тоже когда-то касались вскользь этой темы, да, что мое вот видение заключается в том, что безрелигиозная нравственность, она может быть только конвенциональной, то есть договорной. Вот нам нужно тогда договориться, что мы считаем приемлемым, что мы считаем неприемлемым. То есть кроме договора никаких других оснований у безрелигиозной нравственности, на мой взгляд, быть не может. Ну, по крайней мере, никто пока... Я вот не видел обратного и убедительного. Да? Даже, в общем, серьезные атеисты, с которыми я эту тему обсуждал, они с этим, безусловно, согласны были. По крайней мере, те, с кем я беседовал, в том числе профессиональные философы. То есть вот надо договориться, что мы вот такие правила вводим и им следуем. Да? Потом мы их можем поменять и так далее. Но основанием следования этим правилам является договор и только договор. Да, ну, условно говоря, я сейчас фантазирую, да, почему давайте там положим, так сказать, табу на убийство. Почему? Ну, потому что если этого не сделать, включается право сильного, и я теоретически могу оказаться слабее, меня могут убить, а я не хочу, чтобы меня убили. Вот, поэтому давайте мы скажем, что убивать нельзя. И это достаточное основание для того, чтобы это правило принять, но никакого другого основания у него нет, так, религиозного, такого положительного, что там человек есть образ Божий, и ты, не будучи создателем этого человека, не имеешь права этот, лишить его жизни, да, и прекратить жизнь этого образа Божия и так далее и тому подобное. Вот. А исторически, это логически, да, вот сегодня это возможно, а исторически, конечно, вне религиозной нравственности ну, не существовало, как, насколько я понимаю, да, что называется, to the best of my knowledge, да, вот все-таки изначально вся ценностная система, хотя категории ценностей не было в древнем мире, но ценности сами по себе были, да, то, что мы сегодня ценностями называем. Она, конечно, во всех древних культурах была связана с религией.
1: Ну вот то, что касается положительного основания нравственности, то, что вы сказали, я часто слышу от неверующих именно этот аргумент, то есть все то, что вы говорите, именно со знаком плюс, они, скажем так, это предъявляют как то, что религия не нужна, но вот же есть у нравственности конвенциональные основания. Вот мы договорились, и в разных обществах все будет по-разному, и этого достаточно. И никакого иного основания у нравственности быть не должно. Оно просто излишнее. Но на это, видимо, с этим не так-то легко согласиться человеку верующему. Вот что бы вы на такой, скажем так, тезис атеиста ответили?
2: Не согласиться с этим очень легко, потому что мы исходим из того, что эти положительные, глубинные, онтологические, если хотите, основания, они есть. Нравится вам, не нравится, вот они все равно существуют. Да? Точно так же, как там Бог сотворил мир и так далее. Поэтому вот для верующего человека, для самого верующего человека в его системе координат здесь нет проблемы. Вот, поскольку он понимает, что не он является источником этой ценностной и нравственной системы, он может только ее воспринимать или не воспринимать, следовать ей или нет. А вот в полемическом ключе, если рассуждать, то здесь аргументы могут быть такие. Конвенциональные вот эти основания договорные, они намного более подвижны. И они, в общем, как мне представляется, легче провоцируют вот именно того самого сильного, о котором я сказал, условия нарушать. Да? Когда человек боится нарушить условия, когда ему может вернуться это, да? Когда ему, как сейчас говорят, стилистически снижая, скажу, может прилететь за это. А если не прилетит? Да? Помните, у Ильфа и Петрова, как раз-таки к нашей беседе, Остап Бендер узнает, что Паниковский нарушил конвенцию. Он говорит, расскажите, спрашивает у Балаганова, расскажите мне, Шура, кто такой Паниковский, как этот гад нарушил конвенцию. Да? Почему человек нарушает? Ну, видимо, испытывая острую нужду и надеясь, что он за это никак не будет отвечать. Да? Вот. А все-таки в религиозной системе координат ты понимаешь, что есть и высший суд. И, в общем, во-первых, отвечать придется всякое обязательно и не перед своими, так сказать, соплеменниками. То есть там совсем другая система координат. Поэтому, хотя мы с вами видим, история показывает, да, тут тоже надо быть, конечно, бессмысленно как-то пытаться отрицать какое-то очевидное, да, что никогда никакая религиозная система сама по себе, ну, такой большой длинный разговор, она, конечно, не приводила к созданию обществ, в которых все себя вели нравственно безукоризненно. Да? То есть люди нарушают легко и эти установления, считая их там надчеловеческими или нечеловеческими, да, по происхождению. Но коль скоро они же те нарушают, то эти они будут нарушать еще проще, на мой взгляд.
1: Иной есть еще поворот этой беседы, который мы тоже вскользь затрагивали, может быть, сейчас есть смысл чуть подробнее о нем сказать. В чем говорят неверующие? О том, что атеист более честен в своем нравственном выборе, потому что он не ожидает награды на небесах и не боится воздаяния. Он стремится в хорошем случае поступать порядочно нравственно, просто потому что так надо, так диктует совесть. А вот верующий в этом смысле человек, которому нужна морковка дополнительная, чтобы жить порядочно. Что вы об этом думаете?
2: Ну, я думаю, что здесь есть, конечно, безусловно, определенная логика. Она понятна вполне. И поэтому, поскольку она есть, то все время этот аргумент и приводится, и все время это вспоминается. Но понимаете, какая штука? Он немножко рассматривает Бога как такого вот всесильного земного правителя. Да, и у которого ты боишься, и вот понимаешь, что он тебя может как-то вот наказать линейно так, да, по-человечески, ты, в общем, что-либо не делаешь. Ну, то есть, условно говоря, Конфуций писал, по-моему, это да, в «Беседах и суждениях» у Конфуция сказано, что вот если люди будут исполнять законы не из страха наказания, а вот следуя ли, там такая категория конфуцианской этики, то это вот намного, конечно, будет и действеннее, и глубже, да, и человечнее, если того же Мамардашвили опять вспомнить, чем если они будут делать из страха. Эта логика понятна. Но дело в том, что отношения с Богом – это вот не мнение такое, что вот, страх наказания. Это, понимаете, как вот закон физики. Да, вот брошенное тело обязательно упадет на землю, и вот совершенный грех, он обязательно будет саморазрушителен для человека. Он обязательно вот самому человеку принесет вред. Да, это все равно, что вот говорить, что ты не куришь, потому что ты боишься заработать рак легких. Боюсь. А что в этом плохого-то? То есть, понимаете, это другой страх. Ты вот не колешься. Это все равно, что говорить, вот ты не наркоман, потому что ты боишься стать зависимым. Конечно, боюсь. Очень сильно боюсь. Это не трусость, да? Это желание сохранить организм здоровым. Вот, видите, вот первый раз мне пришло в голову такое сравнение. Мне кажется, что оно в данном случае вполне допустимое и удачное. Скромно сказал он.
1: Спасибо, я хотел сказать то же самое.
2: Простите, не дал возможности.
1: Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО сегодня с нами, с вами на связи в программе «Светлый вечер». У микрофона Константин Мацан. Мы прервемся и вернемся к вам через несколько минут.
0: «Светлый вечер» на радио «Вера». Бывают встречи, которые переворачивают жизнь. Бывают путешествия, которые меняют представление о мире. Любой человек на пути, любая точка на карте могут стать неожиданными проводниками божественного света и помочь встретиться с Богом. Каждый четверг в 18:00 нас ждут удивительные встречи и яркие путешествия. В программе «Места и люди» на радио «Вера». Повтор программы. «Светлый вечер» на радио «Вера».
1: «Светлый вечер» на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Константин Мацан. В этом часе «Светлого вечера», как всегда, по пятницам, с нами и с вами на связи Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО. И мы продолжаем наш разговор. Я бы хотел еще немного на этой теме о связи религии, этики, нравственности задержаться. Вот в каком ключе. Я помню, когда-то давно в одной из дискуссий услышал такой тезис: церковь монополизировала право на нравственность. То есть церковь часто в лице своих иерархов выступает как те, кто призывают к нравственной жизни, обличают какие-то отклонение от нравственного идеала христианства. И тем самым, ну, имплицитно являют себя как носителей нравственности, как то, что мы знаем, как надо, и церковь говорит, как надо. При этом церковь – это люди, такие же грешные, как и все остальные, вроде бы логически. Я почему к этой теме обращаюсь? Потому что даже в одной из ваших недавних программ Парсуна эта тема звучала по-своему в том, что любое назидание, любое такое вот учительство, любая апелляция к морали, как я это услышал во всяком случае, будет в проповеди работать в минус, не будет достигать цели. Вот что вы обо всем этом вот клубке тем и противоречий думаете, как вы с этим сталкиваетесь?
2: Вы знаете, я думаю, что сегодня немножко смешно говорить о том, что церковь монополизировала вот это право на нравственность, да, или монополизировала нравственность, потому что об этом можно было бы говорить, если бы, условно говоря, все из этого исходили. Как раз-таки проблема, в том числе и для церкви, сегодня заключается в том, что современный человек, в первую очередь, конечно, человек неверующий, не церковный, он вообще не воспринимает церковь как... Он вообще не считает, что есть вот этот внешний критерий нравственности, да, данный Богом. И церковь, ну не то чтобы держатель этого, да, церковь вот как такой вот... Церковь, ну как проявленное вот это сообщество, да, которое по этим законам живет и призывает людей следовать им. Да? Вот наличие вот этого внешнего авторитета, оно в картине мира, вот мы сегодня говорили про картины мира, допустим, средневековой картине мира, оно совершенно не подлежит сомнению, да, оно вот не перепрыгиваемо. Вот как нельзя перепрыгнуть вот, тему нелинейности времени там, греческой античности. Да? Вот так же, на мой взгляд, в средние века и далее, там, и в новое, может быть, на рубеже нового времени, еще какое-то время в ряде сообществ не подвергается сомнению, по крайней мере, в отдельных культурах, вот это существование внешнего авторитета, апелляция к нему и все, что отсюда вытекает. Сегодня вот эта фраза, что церковь монополизировала, но она немножко смешно звучит, потому что, как раз-таки повторяю, в этом проблема, что люди не понимают, а почему церковь вообще говорит об этом, да? А по какому праву? Да? И это, если угодно говоря, вот такой устоявшейся терминологии, это для церкви вызов. Понимаете, как убедить в чем-то человека, который, в принципе, считает, ну, рассматривает церковь там, как одну из там, корпораций, которая пытается ему что-то продать в целях завоевать его, не знаю, там, внимание, деньги там, и прочее, и прочее. То есть человек вообще не воспринимает, не то, что там не монополизировал, вообще не воспринимает иногда церковь как что-то, что, в принципе, может говорить, она имеет право говорить о нравственности больше, чем другие. Да, посмотрите, вот наши, скажем, скандально известные там, журналисты разные, да, которые периодически упрекают в чем-то церковь, да, там, они, конечно, пытаются говорить о том, что вы говорите одно, делаете другое, но зная то, как живут сами эти журналисты, вот этот сам факт, потому что они позволяют себе такие высказывания, нередко там оскорбительные, хамские. Он говорит о том, что просто вот эта система координат, она разрушена. Да, потому что это немыслимая, ранее немыслимая ситуация просто. Да? То есть, условно говоря, в каких-то других, в другие времена, в других обществах этим людям как минимум сразу бы сказали, а ты, собственно, кто такой? Вот, а сейчас это уже сказать нельзя, люди это... воспринимает совсем иначе. И это действительно очень большой вызов. И у меня нет ответов готовых, безусловно. Это было бы самонадеянно, очень смешно. Вот. Но реальность такая, чем быстрее мы ее осознаем, тем, может быть, быстрее мы научимся в ней жить.
1: Ну, тогда я ко второй части своего вопроса обращусь, а именно к тому, что в церковной проповеди, скажем, сейчас обобщая так немножко, вот в проповеди священников и епископов, очень значима, очень весома тема такого призыва людей к нравственной жизни, к тому, что вот к добрым делам, к... Даже, может быть, я сейчас не очень точно на самом деле выражаюсь, потому что спонтанно вот так этот вопрос мне в голову пришел. К добрым делам хорошо, понятно, но когда тот или иной священнослужитель, да или даже, допустим, просто мирянин в своих текстах, там, журналист, как угодно, вот обличает безнравственность в обществе, тем самым говоря, что церковь призывает к иному, возникает, ну, некоторый вопрос, а почему вы это делаете? Вы что, сами безгрешны? Вы носитель какого-то идеала? Вот что вы тут можете сказать?
2: Ну, я вот как раз-таки пытался сказать, что это совершенно понятно, почему люди это говорят. Потому что для них не существует вот этого внешнего критерия большого, да, нравственности, и церковь не воспринимается как имеющая право об этом говорить. Да, вот Святейший Патриарх об этом несколько лет назад очень ярко говорил на встрече с учеными в Сарове. В 16-м, по-моему, году это было. То есть, действительно, церковь никогда, пожалуй, не была в таких условиях. Мне сложно говорить про раннее христианство. Все-таки не специалист, но, может быть, что-то похожее. Но какие-то параллели наверняка возможны. Да? То есть, ну, там, история христианства там, до, ну, наверное, как минимум там, середины 4 века, может быть, здесь нам может что-то подсказать, помочь, хотя мы понимаем, что дважды в одну реку войти нельзя. Но, может быть, какие-то параллели неизбежно проходят. Потом церковь всегда была немножко в другой ситуации. Хотя и до вот, 4 века все равно картина мира была другой. Религиозное сознание было другим у людей. А сегодня даже люди с религиозным сознанием, они, в общем, не апеллируют вот к этим внешним авторитетам. Это, кстати, тоже, поэтому я говорю, это может быть не обязательно проблема, это может быть просто новая ситуация, из которой должен быть найден выход. Я вот вспомню, что с профессором Касаткиной мы говорили на эту тему, она говорила, что мы веками шли по определенным колеям, а сейчас их нет. И это некая данность, и это не нужно оценивать как-то там негативно, по ее мнению. Да? Я немножко все-таки это по-другому вижу, но тем не менее. Она говорила, что вот надо сейчас научиться действовать в этих новых условиях. И тут я, конечно, совершенно согласен. Мы все равно не создадим эти колеи уже заново. Вот. Тут, но Евангелие в любом случае шире, глубже любых колеи. Поэтому тут надо просто понять, как об этом говорить. И иногда это просто, знаете, вот человеческое такое отношение к оппоненту. Я вот недавно в одной из программ, которые мы записали, как раз к одной из парсун, я признался своему собеседнику, что ко мне ВКонтакте обратился один журналист, который сначала себя не идентифицировал как журналиста и начал разговор, ну, на мой взгляд, в общем, не вполне подобающим образом, с такого вот как-то нажима, наезда, как сейчас говорят. И я начал говорить, а почему вы, собственно, вот так начинаете разговаривать? Он говорит, ну, дайте мне комментарий. Я говорю, ну, вообще не представились, нужен комментарий, обратитесь официально в наш отдел, вот и сотрудник, который за это отвечает. Ну и как-то вот он пытался сказать, ну ладно уж, что я такое, я ничего такого не сделал, дайте комментарий, разойдемся, так сказать, довольны друг другом. А я вот уперся и, в общем, ну, считаю, что это непрофессиональный человек действует. И я, причем в комментарии-то у меня не было никаких проблем с содержанием комментария, но я решил, вот что называется, этого не делать. И вот мой собеседник в программе сказал, что вот это стандартная ситуация, когда можно вот даже вот хейтеров, да, как сейчас говорят, то есть тех, кто тебя не любит и там ненавидит, да, от английского хейт, можно обратить просто в свою сторону. И я вот, честно говоря, до сих пор считаю, что не уверен в том, что я себя правильно тогда повел, потому что у меня были уже и до этого, и после этого похожие ситуации, когда я отвечал, ну, пытался отвечать вполне сдержанно, без какого-то ответного такого наезда, и люди просто переходили с, ну, такого грубого общения, да, там, тыканья, еще чего-то, они переходили, ну, к вполне нормальному человеческому. Вот. Просто, а начинали они с того, именно потому, что вот, ну, неважно, кто ты и где, они не воспринимают тебя как человека, имеющего право там, ну, на что бы то ни было. Да? То есть воспринимается только непосредственное общение. И если ты вот в этом личном, там, условно, скажем, в данном случае в личном общении, ты демонстрируешь какие-то качества, которые собеседник готов принять и уважать, тогда он на это будет реагировать. А в противном случае ничего другое не работает. Вот Это вот, мне кажется, тоже один из примеров вот этой большой проблемы, которую я пытался сказать.
1: Мы не случайно даже в этом примере, скажем так, сменили плоскость этой проблемы из некого публичной деятельности церкви в проповедях, в телепроповедях, в текстах, в плоскость именно личного общения один на один, где, ну вот вы вспомнили Татьяну Санну Касаткину, она же так афористично в программе сказала, что лучшая проповедь – это исповедь, но имея в виду, что, как я, по крайней мере, это услышал в контексте нашего разговора сейчас, эта мысль, она звучит так, что ну, именно искренний разговор по-человечески от сердца к сердцу в этом смысле может какое-то там воздействие иметь, если угодно, на аудиторию. Вот вы об этом говорите?
2: Да, безусловно. Просто иногда, когда, ну, с другой стороны, я не в самооправдании говорю, может быть, даже в само, так сказать, осуждение, но, понимаете, когда разговор начинается, ты негодяй, почему ты такой негодяй, как ты до сих пор не понял, что ты негодяй, очень сложно искренне по-доброму отвечать. Хотя, в общем, в необходимости так отвечать нет ничего не евангельского. Напротив, там мы, собственно, и призваны отвечать именно в таких ситуациях с уважением и любовью. Но вот каюсь, получается, далеко не всегда, прямо скажем.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО, сегодня с нами и с вами на связи в программе «Светлый вечер». К еще одной теме хотел бы обратиться сегодня. Наткнулся на любопытную заметку на сайте РИА Новости, даже не заметку, а материал о том, что ученые-археологи израильские обнаружили путем раскопок знаменитый библейский город Вифсаиду Галилейскую. Именно там по Евангелию Иисус Христос призвал первых апостолов, и там же он совершил чудо, накормив 5 хлебами и 2 рыбами 5000 человек. Вот об этом есть материал. И это на самом деле раскрывает такую, мне кажется, важную и большую тему о том, а как сочетается личная внутренняя вера в Бога и вот те данные, скажем так, на науке, в частности, археологической науке, о том, что, по данным археологов, на самом деле, грубо говоря, было тогда, как все это располагалось, где происходило. Ведь иногда приходится слышать такие мнения, скептические или даже едко-иронические, о том, что вот сейчас ездим мы на Святую Землю, но границы нынешнего Иерусалима совсем не совпадают с границами того Иерусалима, в котором был Христос, и так далее. И тогда вот та важность прикоснуться к этим камням на Святой Земле как бы подвергается сомнению. Я сейчас не высказываю это как какой-то такой тезис против поездок на Святую Землю или не призываю с недоверием относиться к тому, значит, что там происходит. Это то, о чем могут дискутировать ученые, археологи, историки. На что вы думаете вот о самом этом факте, как бы необходимости подтвердить личную веру или, наоборот, ее как-то пошатнуть вот прикосновением к реалиям вот библейской археологии?
2: Ну, мне кажется, что вот мы же как-то периодически говорим про там, богословие как наука, вот, да, и прочее. Тут это скорее область научного, поскольку я все-таки исповедую тот подход, что наука и религия как вот практический путь – это вещи не вполне пересекающиеся. Да, хотя здесь есть, конечно, определенная сложность с учетом того, что теология тоже, да, наука. Но, скажем, научный способ познания, он не про доказательства и не про его опровержение. Да. С другой стороны, понимаете, как вот, скажем, христианство же вполне себе историческая религия. И поэтому здесь вот какие-то археологические, исторические данные, подтверждающие исторический характер событий, описанных в Священном Писании или у авторов древних, это просто, ну, часть научного поиска и, может быть, ну, какие-то дополнительные, что ли, подтверждения для людей верующих, Вот. Но они никак не могут быть основанием веры или как раз-таки аргументами против, на мой взгляд. Вот. Потому что в любом научном поиске всегда может содержаться ошибка. Здесь вот, если чуть-чуть в сторону пойти, то можно вспомнить как раз-таки все многочисленные попытки определить возраст плащаницы. Вы знаете, что их было много, и нередко датировка была очень разной. Вот в 70-е годы, если не ошибаюсь, радиоуглеродный метод, о котором тогда не было известно, что у него есть довольно серьезные погрешности, ну, ввиду того, что плащаница горела, поэтому этот состав менялся, и поэтому сильные искажения могли быть. Вот он тогда датировал, если не ошибаюсь, средневековьем плащаницу, причем это чуть ли не по заказу Ватикана тогда проводился эксперимент. Ну и что? Являлось ли это тогда, вот для тех, кто узнал результаты научного анализа, что это некая такая вот ну, проблема, да, что это как-то потрясло основание веры. Да, думаю, что совсем нет. Хотя более поздние, конечно, датировки научные показали, что плащаница намного старше, чем думали, и как раз-таки ну, вот, подтверждается, да, ее возраст древний. Но мне кажется, что это все-таки такие не вполне пересекающиеся вещи. Точнее, они пересекаются в человеке, но не служат там подпорками или опровержением.
1: Вот как раз к вопросу о пересечении в человеке. Я почему к этой теме обращаюсь, почему она мне кажется актуальной и значимой? Потому что я однажды участвовал в беседе с одним человеком, который говорил о себе так: «Я верю в Бога, но у меня есть сомнения». Какого рода? Такого рода, что то, что сказано в Евангелии, не всегда точно соответствует современным данным исторической и археологической науки. Ну, в частности, там, о местоположении городов, о существовании тех городов, которые упоминаются в Новом Завете и так далее. И если мы допускаем, что одна какая-то вещь в этом смысле, в смысле соответствия объективным данным археологии и истории, в Евангелии не точна, то мы можем предположить, что еще какая-то вещь не точна, и тогда на противоположном конце этого рассуждения будет уже полное сомнение вообще в том, что говорится в Евангелии. Тут же можно, наверное, вспомнить о на так называемой школе библейской критики, о таком направлении в истории богословия, направлении 19-20 веков, связанного преимущественно с немецким протестантизмом, с немецкими учеными, которые поставили себе цель найти исторического Иисуса, выяснить, а что там было, как оно было на самом деле, что мы действительно знаем об этом человеке, Иисусе Христе, но для верующего о Бога-человеке. И здесь, когда мы пытаемся посмотреть на это как сугубо на такой исторический документ на Евангелии, я имею в виду, при таком подходе мы в каком-то смысле ставим под вопрос все чудеса. И уже следующим шагом можем поставить под вопрос и саму веру в ту благую весть, которая нам преподнесена Евангелием. Вот что вы об этом думаете? Как вы с этой проблематикой сталкиваетесь?
2: Вы знаете, ну, многократно уже в качестве аргумента, вполне, на мой взгляд, серьезного и основательного, приводился тот факт, что несостыковки евангельские, они свидетельствуют о подлинности Евангелия, а не о том, что все это, так сказать, сфабриковано. Именно потому, что разные люди, описывая одни и те же события, будут их описывать по-разному. Там всегда будут нюансовые различия, больше или меньше. Кто-то так увидел, кто-то так. Вот, а как раз, если бы была задача что-то сфабриковать, то все бы выровняли за столетия переписываний, да, и сделали бы такие вот одинаковые тексты. А человек всегда видит не так, как видит другой. Вот есть такой замечательный фильм американский, «Святой по неволе» называется. Он рассказывает про одного католического святого средневекового. И там Ну, поскольку для католических святых таким критерием святости является левитация, как бы мы сегодня сказали, то есть вот возможность отрываться от земли, там несколько человек, забежав в келью вот этого человека, ну, святого, который потом будет прославлен как святой, видят, как он оторвался от земли, и дальше они прибегают и начинают говорить, что вот он там святой, он молится, он поднимается над землей, и собирают, так сказать, там приезжают инквизиторы, вот, и начинают это обсуждать. И вот один из тех, кто выступает против, он говорит: посмотрите, этот говорит, что он там оторвался на 15 сантиметров, второй говорит, что он под потолком там висел.

0: вот камень был там, кто-то скажет, что он был слева, кто-то скажет справа, там, кто как запомнил. Да? Конечно, есть вещи, которые фундаментальны, более фундаментальны, но я просто хочу сказать, что есть ряд нестыковок, которые легко снимаются индивидуальным восприятием человека, особенностями индивидуального восприятия. Человек, все мы видим, так сказать, жизнь, происходящую по-разному. Все мы слышим в одном и том же, так сказать, тексте, речи, там, выступлении совершенно порой даже противоположные вещи. Вот. И это, ну, такая вот фундаментальная характеристика человека как такового. Поэтому многие очень нестыковки евангельские, они легко объяснимы вот вышесказанным. И поэтому ни в коей мере не являются там чем-то опровержением происходившего. А так дальше надо говорить о конкретике уже, что именно имеется в виду.
1: Ну, о конкретике, о различных сомнениях, наверное, будем говорить в наших уже следующих программах. А за сегодняшнюю беседу я вас благодарю. Напомню, сегодня в светлом вечере с нами и с вами в этом часе был Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. У микрофона был Константин Мацан. Спасибо, до свидания, до новых встреч на волнах Радио Вера.
0: Всего доброго.
2: Светлый вечер. На радио «Вера».

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Литература – это когда читатель столь же талантлив, как и писатель. Михаил Светлов. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
2: Сегодня, 17 июля, слушайте фрагмент «Поля и облака» из книги Анастасии Сергеевны Коваленковой «Хорошие люди». Произведение Антона Павловича Чехова «Рассказ старшего садовника» и рассказ Владимира Ивановича Даля «Волхв». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера. В главном единство, во второстепенном свобода и во всем любовь. Говорят христиане. Программа «Клуб частных мнений» – это пространство свободных высказываний ради утверждения веры и обретения подлинной любви. По воскресеньям в нашей студии собираются священники, эксперты, интересующиеся, ищущие и размышляющие люди. Мнение каждого важно для нас. Слушайте программу «Клуб частных мнений» каждое воскресенье в 18:00 на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Друзья, здравствуйте. Меня зовут Алексей Пичугин. Рад вас приветствовать. Программа «Светлый вечер». На этой неделе я напомню, что мы говорим о книжных новинках. Мы в течение 5 дней обсудили, ну, пока 4, обсудили очень разные книги. И вот сегодня мы продолжаем этот разговор. Я с удовольствием представляю вам книгу, она лежит передо мной. Называется она «Радость встречи. Беседы о счастье и смысле жизни». И у нас в гостях ее автор, председатель синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению протоиерей Михаил Потокин. Отец Михаил, здравствуйте.
2: Да, добрый день.
3: Здравствуйте.
1: Книга действительно выполнена, сделана, издана в формате бесед. Это большая часть это вопросы-ответы на разные темы. Но нам бы хотелось сегодня, наверное, поговорить в первую очередь о том, что такое радость, потому что мы живем в мире, в котором зачастую радоваться сложно. И вообще для христианина вроде бы радость — это абсолютно нормальное состояние, но когда все это переходит в плоскость прикладную, когда мы вспоминаем о том, что мы обычные живые люди, то с радостью у нас становится достаточно сложно. А как же так? Вот для христианина радость, она всегда на первом месте, но...
2: Ну, обычно... дело в том, что мы под радостью часто понимаем веселье, ну, или какие-то внешние проявления, да, на самом деле, вот, радость – это нечто более глубокое, наверное. Ну, тут как со словами всегда происходят какие-то метаморфозы в нашем языке, ну, вот, поэтому так же, как слово «любовь», так же слово «радость», они вот немножко в разных смыслах нами понимаются. Я в книжке там сказал, какой-то вопрос я отвечал, подобный же, что веселье отличается от радости тем, что веселье можно отнять. Ну, любым простым способом. Там, если вы веселитесь, там, когда вы там любите вкусно покушать, то любая болезнь вас отнимет это веселье. Там, зуб заболел, вот вам уже не кушать и не встречаться ни с кем не хочется. Радость же – это то, что неотъемлемо. В этом смысле внешние обстоятельства никак ее, так сказать, вас ее не лишат.
1: Но химия-то у радости тоже есть.
2: Вот именно, что химия как раз это возникает уже впоследствии, понимаете? Мы должны четко понимать причину и следствие. Ну, вот. Причина радости все-таки в другом, потому что вот... веселье – это как раз то, что вот внешнее выражение, да, каких-то наших чувств, эмоций, здесь как раз с химией связано. Но то, что побуждает это, да, я имею в виду в хорошем смысле, не в плохом, потому что веселиться можно и от каких-то дурных вещей, но вот это как раз внутреннее состояние человека, оно не зависит от химии, химия зависит от него. Мы с вами как раз подходим к такому вопросу, для меня очень существенному на самом деле. Почему? Потому что многие сейчас, несмотря на то, что говорят, что мы люди церковные, верующие, вот, ставят очень высоко вопросы материальной жизни, биологии, физиологии и так далее, и тому подобное. На самом деле, ну, учение церковное начинается с того, что дух, вот, он опережает материю, он формирует материю, что духовная жизнь, она прежде материальной жизни. И, собственно говоря, все, что происходит в теле человека, в том числе в начале, ну, вот, оно имеет начало из духовного мира, как и сам человек. Человек из духовного мира имеет начало, да, потому что, будучи сотворенным по законам природы, кто эти законы придумал, да, кто и дал эти законы, да, не мы дали эти законы, мы их изучаем, ну, вот, поэтому Господь сотворил и тело, и душу человека, да, и это духовное действие, поэтому духовное всегда преобладает, оно всегда в начале, а затем уже и все остальное, физиология, в том числе, там, то, что вы говорите, разные чувства, там, какие-то вот внутренние процессы телесные, которые сопровождают именно веселье, но не радость. Ну, вот, поэтому, если сказать простой пример, ну вот возьмите апостола Павла, его послание, да, У них есть места, где он перечисляет, собственно, те испытания, которые он перенес, там, и лишения, и оскорбления, и попытки убийства, и, значит, вот, наказания, и заключение в тюрьму. А все это он говорит не как человек страдающий, не жалуясь нам, понимаете? Он говорит как человек, который несет в себе очень большую такую настоящую радость.
1: Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь.
2: Да-да-да, но он несет эту радость даже как когда ему говорят о смерти. Он говорит, да я и смерти не боюсь, потому что во мне есть радость встречи со Христом. И она, эта встреча, наоборот, исполнится, когда я разрешусь от тела. То есть это фактически преграда, которая мне не дает вот возможности полностью всегда быть с ним вот в том соединении, в котором он мечтает быть всегда со Христом. Поэтому здесь нет. Мне кажется, что мы ошибаемся, когда говорим, что вот для радости нужны какие-то внутренние процессы. В первую очередь, нужно духовное состояние.
1: А можем мы сказать, что апостол Павел в этом смысле был такой великий идеалист, и вообще очень много из его послания, оно возведено в идеал. То есть это вот то, к чему надо стремиться, и всегда радуйтесь как раз к этой же категории, в эту же категорию
2: попадает. Ну, вы знаете, я думаю, что не только апостол Павел, а Серафим Саровский, разве он не всегда радовался, когда он говорил «Вам радость моя, Христос воскресе», он говорил это искренне. Радоваться человеку, ну, это значит радоваться именно внутри. Он же не знал, так сказать, вот... Точнее, ну, видимо, он духом знал, да, многое человек, который к нему пришел. Но люди-то приходили разные совсем. Скажите, ведь мы не всем рады, простите, но если говорить так честно, да, Серафим мог радоваться всякому, да, то есть опять это что такое? Это некий дар духовный, да, то есть он всегда был исполнен этой радости, любви к людям. Это очень непросто, то есть это мы воспринимаем как некое духовное состояние, дарованное ему, как он сам свидетельствует, стяжанием, собиранием Духа Святого. Поэтому вот мне кажется, источник радости, да, как указал на то Серафим Саровский, как он сам и жил, собственно, с этим источником радости в сердце своем.
1: То есть получается, что радость, она всегда о Боге, радость настоящая, подлинная, она всегда должна вести к Богу, потому что все остальное у нас можно забрать, и это будет радость, ну, не до конца.
2: Ну, вы знаете, как я бы сказал так, на самом деле мы просто иногда, как говорится, ведет к Богу, понимаем только в виде таинств, молитвы и всего прочего.
1: Нет, совокупность.
2: Совокупность, конечно. Вся природа – это радость, потому что она создана Богом, да, то есть просто мы непосредственно это часто не ассоциируем с ним. Да, нам кажется, природа, красота, гармония. Откуда это, да? Мы не задумываемся над тем, что в нашей душе что-то созвучно внешнему миру, который вот нам кажется прекрасным. На самом деле это действительно вот та гармония, которую Бог заложил когда-то в природу, когда он сказал, что вся добра зело. Но ведь это радостно, что все прекрасно Бог создал, правильно? Это радостная новость. Но вот это, этой радости созданию Божию, да, всему тому, что Бог создал, и всему тому, что творческий дух человеческий в соединении с Божественным Духом создал, это действительно подлинная радость. И действительно ее нельзя отнять, ну, собственно говоря, потому что не мы ее создатели, не мы ее вдохновители, не мы, так сказать, ее сами себе вот предоставили. Да, Бог так нас сотворил и сотворил мир вокруг нас таким образом.
1: А говорится ли что-то о радости именно в Евангелии и, более того, из уст самого Спасителя?
2: Иисуса самого Спасителя. Ну, я, честно говоря, сейчас, наверное, я припомню, может быть, после какой-то паузы.
1: Я вот тоже пытаюсь вспомнить. Да. Нет, тут я пытаюсь вспомнить, знаете, почему я спросил? Я пытаюсь вспомнить, и мне кажется, что вот есть разные...
2: Ну, да. Да, много о радости говорится. Это слово «радость» вообще в Священном Писании часто используется, да? Не радуйтесь тому, что духи вам повинуются, радуйтесь, что имена ваши написаны суть на небесах, да? Да. Ну, вот, да, и поэтому... Вот когда Господь в последней молитве себе призывает, да, и говорит, что, Господи, сохрани их вот ради имени моего, да, и говорит о том, что я вообще точно текст не помню. Где-то еще есть в Евангелии радость о том, что Господь сохранил вот учеников, да, ну вот, и что они...
1: Но он сам им говорил, радуйтесь. Это же тоже одно из слов.
2: Да,
1: радуйтесь
2: да.
1: и веселитесь, якобы, с да, вашим новым.
2: Да.
1: Но вот... Я почему, собственно, еще спросил. Мы, когда читаем синодальный перевод...
2: Блаженны плачущие, якоти утешатся, да?
1: Да. Угу. Но когда мы читаем синодальный перевод, может быть, ускользает, и когда-то об этом очень хорошо говорила одна из известных переводчиц Евангелия Валентина Кузнецова, которая говорила, что если посмотреть современные переводы и посмотреть на текст, который переведен так, как мы привыкли, привычным нам языком, то мы увидим, что у Христа, например, было очень хорошее чувство юмора. Мы увидим какие-то словесные обороты, которые дословно переведены с первоисточника, которые нам показывают, что где-то он шутил, где-то он смеялся, где-то это была какая-то, вот, я не знаю, сиюминутная ли радость или нет, но вот эти моменты, они порой в синодальном, уж не говоря о славянском переводе, порой ускользают. Но вот сам дух евангельский, он наверняка этой радостью...
2: Ну, дух света, радости, конечно. Также есть благая весть, да. Благая весть не может нас повергать в уныние, раз она благая.
1: А как это объяснить людям, которые совершенно не знакомы с христианством, с Богом, которые, для которых это не является чем-то значимым. И для них странно, что вот эти не очень понятные люди, у них там то пост, то что-то черное, то что-то непонятное, то подменное, и они все время говорят о радости.
2: Вы знаете, здесь, ну, во-первых, я не согласен в том, что есть люди, которые не христиане, но о Боге знают практически все. Даже те, кто его отрицают, на самом деле о Боге знают, но просто они это знание не признают. Они считают, что вот как вы сказали, что это какое-то чувственное, какие-то эмоции, фантазии, сны, что еще, что угодно, но только не признавать наличие духовного мира. Поэтому, наверное, нет на земле человека, который не знает о духовном мире. Я думаю, это прекрасно известно, в том числе, но самое простое – это отношения с людьми, семейные отношения, да, они дают понимание вот взаимности, какой-то радости, любви, если они были, конечно. Если человек совсем изолирован, живет на необитаемом острове, скажем, Робинзон Крузо такой, да, но все равно какой-то пятница в жизни появляется. Вот. Мы можем сказать о том, что, да, человека полностью одинокого, отрезанного от людей, ну, такое возможно только по собственной воле. Если человек действительно настолько эгоист, что он просто не хочет ни с кем общаться, ну, тогда сложно. Далее, смотрите, ну, мы же окружены природой, у нас есть искусство, у нас есть, ну, все то, что как бы не непосредственно, но опосредованно намекает о духовной жизни, о происхождении вот всего того, что мы слышим, видим, чем мы наслаждаемся вот в искусстве. И это действительно все равно человеком просматривается. Вы знаете, вот я недавно читал воспоминания вот об Альфреде Шнитке, и называется книжка «Три степени свободы» его. Там не только воспоминания, там просто воспоминания и о нем в том числе, связанные с его работой в кино. И вот там у него есть такая фраза о том, что я точно не воспроизведу, но я расскажу о смысле. Вот что действительно он как композитор видит, что вообще музыка, как вот некая целостность, да, мелодия, там гармония, она существует вне композитора, она существует где-то вот в каком-то духовном мире. И поэтому, когда мы слышим какую-то музыку, мы ее узнаем как свою, как бы она нам близка, потому что она существует не только в композиторе, она существует вот в духовном мире, то есть это принадлежность мира, которую мы можем почувствовать, а композитор может ее воплотить в звуки, то есть он может перенести то, что мы слышим в своей душе, он может перенести это на ноты, дать это людям, которые обладают умением играть на инструментах, и мы услышим эту музыку, хотя душа наша знает о ней, и поэтому нам она приятна, она вот гармонична, она нам в душе нашей, так сказать, отражается вот какими-то чувствами, вот о том, о чем вы говорили, нам становится хорошо, там, спокойно, или наоборот, мы, так сказать, как-то вдохновляемся этой музыкой. То есть вот здесь, понимаете, поэтому нету ни одного человека, мне кажется, который в жизни бы не радовался музыке, я не знаю, зелени, там, весне, ну, чему-то тому, что его вдруг остановило в этой жизни и сделало причастником его красоты, гармонии, какой-то вот, который бы, может быть, в человеческих отношениях нашел эту гармонию, в любви семейной, там, родительской. Поэтому здесь вот дело в том, что эти моменты, они, может быть, по времени незначительные для человека, да, что в основном, конечно, мы находимся в трудах, как говорится, хлеба насущного, то есть вот мы копаем, роем, значит, строгаем, сверлим, что-то еще делаем, и вот это основное как бы время на это уходит. Но надо сказать, что мы не этим живем.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Я напомню, что в гостях у нас сегодня протоиерей Михаил Потокин, председатель синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению. Мы не этим живем, да.
2: Я думаю, что вы знаете, что нужно сказать таким людям. То же, что сказал в свое время апостол Филипп Нафанаилу. Он сказал: приди и видишь, пойди и посмотри. На что нужно посмотреть? Ну, нужно сказать о том, что да, вот ты не знаешь Бога, ты не веришь, что Бог приносит радость. Но скажи, что вот было в твоей жизни подлинного, того, что ты не можешь сказать словами.
1: Мне кажется, что здесь важное замечание заключается в том, что музыка, действительно, но человек, вы в начале программы сказали, что радость, она может отличаться от вот каких-то именно удовольствий, которые мы считаем за радость, тогда, когда у нас это можно забрать. Ну, человек может оглохнуть, человек может ослепнуть.
2: Я вот вам про оглохность скажу, что Бетховен был глухой, да. Так что музыка у него не отнялась при этом. Я как раз у Альфреда Гарича как-то спрашивал, как он сочиняет музыку, потому что, бывая у него дома, я не слышал, как он играет на рояле. Мне казалось, что композитор... Ну, я был еще школьником. Ну, вот. Он мне сказал, что он слышит музыку внутри себя, понимаете? То есть он слышит музыку не ушами. Ну, вот она звучит, и он сразу... Ему не надо играть на инструменте, он сразу пишет партитуру, так сказать, ту, которую он слышит внутри себя. Поэтому вот Бетховен в этом смысле прекрасный пример, так сказать, глухого музыканта, который, собственно говоря, никак не повлияло на его талант великий и дало нам возможность услышать его музыку. И здесь... Нет, я думаю, что здесь как раз речь не об этом, ну, вот, а о том, что действительно мы часто принимаем вот то, что, вот то, что вы сказали, вот внутреннее какое-то возбуждение именно телесное, да, какое-то больше связано с телесными какими-то биологическими процессами, за радость, чем то, что происходит у нас в душе, то, что побуждает эту радость, то, что действительно вот приносит ее. Поэтому вот путать не нужно, но мне кажется, что подлинное, оно действительно неискоренимо. И что касается вот людей, которые говорят о том, что вот, у вас нету, это вы что-то тут не то придумали, у вас все время посты, покаяние, вот, и продолжительные молитвы, все это в такое облечено форму, довольно сдержанную внешне, да, потому что, если мы посмотрим, богослужение, оно такое, ну, редко бывает. Пасха, конечно, это такой праздник, да, жизни, что уже и богослужение само свидетельствует о том, что здесь много радости.
1: Но если мы посмотрим старообрядческое пасхальное богослужение, то мы увидим достаточно минорные напевы.
2: Ну, да, ну, вот я говорю, что здесь вот на самом деле просто человеку, который пока не воцерковлен, можно напомнить о том, что вот есть подлинные вещи, которые как-то его изменили. Больше всего, кстати, эти вещи часто они невербальные. То есть вот то, что он пережил, ему сложно рассказать. Поэтому вот когда Христос обратился вот к Нафанаилу и сказал, что я видел тебя под смоковницей, он сказал, что именно он видел под смоковницей. То есть словом он не сказал. Но Нафанаил понял и тоже не сказал. Он сказал: ты Господь. Ты Господь, потому что ты видел то, что даже словом сказать нельзя. Ты видел вот ту радость, ту какое-то благоговение, то откровение, которое было у меня в душе. Никто не знает, что это было. Интересно, что Евангелие не указывает, что было с Нафанаилом. Но это было действительно настолько ярко и настолько подлинно, что он сразу не усомнился и исповедовал Христа Богом. Ну, вот. Поэтому здесь вот нужно сказать человеку не о том, что вот там в первую очередь говорит нам, так сказать, да, богослужение, там, каноны церковные – о том, что в жизни он пережил, ведь он пережил подлинные минуты какие-то, какого-то счастья, откровения, какого-то внутреннего подъема, вот, который даже вот и часто и сказать-то не опишешь. А если скажешь, оказывается, что ты их уменьшаешь как-то в значениях, ты все равно не попадаешь в то, как вот ты действительно это чувствовал. Да, сказать, вот это что, откуда это, что с тобой было? Это, ну, вряд ли человек начнет там рассуждать о каких-то гормонах, еще о чем-то, да, потому что это совершенно не соответствует его состоянию высокому. Да, и вот здесь как раз, значит, если ты пережил это, значит, ты где-то с Богом встретился уже. Может быть, ты говоришь, что это вот я не знаю, кто это, многие говорят, это неведомая сила, там что-то есть, но вот, но ты уже эту встречу пережил. Но так же, как и слепой, которому когда-то в Евангелии Христос исцелил его от слепоты, да, ну вот, а потом спрашивает, да, он, значит, веруешь ли ты во Христа? Вот, а кто это? Это он перед тобой, да? Вот теперь, ну, наша задача, собственно, сказать, вот, вот в этот момент ты встретил Бога. Ну вот, а уже как ты веришь в Него, да? Ну вот здесь христиане верят так, как мы верим, значит, сообразно Евангелию, Священному Писанию, да. Но вот в этот момент ты встретил Бога. Ну вот, и человек, я думаю, что редкий человек, который вот всю жизнь прожил как, да, как человек в футляре, знаешь, который ничего такого высокого, чего-то очень глубокого, подлинного и невербального не пережил.
1: Радость о человеке. Вот именно радость о человеке – это интересная история, потому что мы в данном случае это можем объяснить всем и самим себе. Когда-то это влюблённость. Никто не знает, что из этой влюблённости вырастет, но человек, этот вот он переживает какую-то невообразимую радость. Это любовь родителей к детям. Это дружба. Это я сейчас намеренно вывожу за скобки что-то духовное, а вот то, что именно общечеловеческое, какие-то наши общечеловеческие ценности, да, все это потом может как-то, наверное, нивелироваться конфликтами, скандалами, еще чем-то. Ну, то, что нас сопровождает в обычной нашей жизни все время. Но при этом, вот если любовь одного человека к другому человеку все равно проходит через испытания, через всю жизнь, это же тоже та самая радость, о которой мы говорим?
2: Да, безусловно. Это и есть, собственно говоря, радость, которая там, где Господь говорит, где двое или трое собраны во имя мое, я посреди них, да? То есть что это значит? Что когда мы действительно имеем искренние отношения друг с другом, будь это дружба, любовь там, или родительские какие-то вот связи между родителями и детьми, это действительно Христос между нами, да, и это, собственно говоря, порождает ту радость в этих отношениях, которая вот она подлинная. Но крадет у нас это самолюбие, как это известно, да, всем, поэтому здесь, ну, к сожалению, вот есть и как бы антитело, да, к этому, это самолюбие, которое вот мешает нам подлинным отношениям нашим развиваться. Поэтому, но все-таки, если бы человек не чувствовал этого, ну, как, зачем тогда вообще вступать в какой-то союз, дружить с кем-то, если мы не чувствуем от этого никакого подъема, радости, ничего такого, чтобы нам приносило что-то вот внутри нас.
1: А вы помните свою первую какую-то встречу с духовным миром? И была ли от этого радость? Ощутили вы эту радость? Как-то пронесли вы ее? Угасло ли потом какая-то новая?
2: Вы знаете, ну, я могу сказать, что духовный мир очень обширный, как я уже сказал.
1: Я специально не конкретизировал.
2: Да, здесь вот говорить о том, что я же, ну, пришел в церковь уже как бы молодым человеком, еще пока юношей, ну, вот, мне было 20 лет, ну, вот, поэтому, но я бы сказал так, что моя первая встреча вот такая с духовным миром, она была в литературе, собственно, которую я много и читал, и любил, и сейчас стараюсь читать. Ну, вот. И, конечно, мои любимые классические авторы русской литературы, которых мы, слава богу, и даже в школе изучали в то время. Евангелие-то было запрещено, а Достоевского можно было читать. Понимаете, какая вот неразбериха была. И здесь как раз вот встреча была у меня на уровне переживания, собственно, встречи с литературой, наверное, как с одним из, ну, самых глубоких искусств. И поэтому здесь для меня это вот, наверное, таким проводником послужило в церковь, да, вот именно русская классическая литература, Достоевский в том числе, да, которого я очень любил и переживал всегда его чтение как-то даже чуть ли не физически, да, так сказать, как бы таком, в таком, как каком-то вот контакте очень глубоком с тем, как он пишет, и с событиями, которые происходили вот в его книгах. Поэтому здесь вот, наверное, да, ну и потом надо сказать, что я и музыку вообще любил, и, ну, и на природу обращал внимание, поэтому здесь, наверное, так же, как и всякому человеку, да, вот какие-то внешние вещи, они намекали на внутренний мир, и поэтому, когда я пришел в храм, я все это встретил, но уже как бы уже ближе значительно, чем то, что было вот когда-то, когда я читать любил, или когда я любил выйти на природу посмотреть, или музыку послушать. Поэтому здесь, наверное, вот в церкви как бы воплотилось все то, что я до этого уже испытывал, да, но, может быть, неосознанно не относил это к Богу, не относил к духовному миру, хотя это вот действительно вдохновляло во многие моменты, давало такие глубокие переживания.
1: У вас в книге есть отдельная глава про отца Георгия Бреева. А почему конкретно он?
2: Ну, вопрос этот очень простой, потому что отец Георгий был мой духовник, и, наверное, человек, которому я привел в церковь, и благодаря которому я, собственно, для себя церковной жизни открыл, и который мне помог в этой жизни, моему становлению. Поэтому здесь как-то не упомянуть о нем, ну, наверное, было бы никак, ну, это было бы плохо не упомянуть и не сказать о той роли, которую он играл в моей жизни и играет до сих пор, надо сказать. Поэтому здесь... Понимаете, образ отца Георгия, конечно, это вот не просто пастырь, да, не просто человек, который много лет посвятил служению церковному, но именно вот глубины его, так сказать, любви к Евангелию, к богослужению, и действительно то, как бы, тот образ, на который потом, как он преобразился в этом служении, да, вот понимаете, потому что на самом деле даже внешний человек преображается, да, когда он искренне Богу служит. Ну и внутреннее его какое-то состояние духовное, оно всегда приводило меня в такое, так сказать, ну, желание хоть как-то быть похожим, не то чтобы, так сказать, уж уподобиться, это не бывает ученик выше учителя, но вот то, что есть вот действительно глубокие подлинные вещи в жизни, это я действительно понял вот через отца Георгия и через опыт общения с ним, как с духовником, как с настоятелем, у которого я много лет, мне повезло с ним вместе служить.
1: Я напомню, что в гостях у нас сегодня протоиерей Михаил Потокин, председатель синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению. Мы говорим о новой книге отца Михаила «Радость встречи. Беседа о счастье и смысле жизни». Продолжим буквально через минуту. Никуда не уходите.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
3: Читать псалтырь нужно для того, чтобы научиться молиться. Я, епископ Переславский Юлийский Феоктист, предлагаю вам слушать авторскую программу «Псалтырь. Богослужебное чтение» на радио «Вера». Каждый вечер в 21:30.
4: Мнение – это понятие, убеждение, суждение или точка зрения. Частное мнение – это программа на радио «Вера». Размышления разных людей обо всем, что волнует и вдохновляет. Частное мнение. Каждый день на радио «Вера».
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Напомню, друзья, что в гостях у «Светлого радио» сегодня протоиерей Михаил Потокин, председатель синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению. Мы говорим о новой книге отца Михаила «Радость встречи. Беседа о счастье и смысле жизни», которая вышла в издательстве «Никея» совсем недавно. И это такой цикл бесед, где говорится о радости с очень разных сторон. Это и радость житейская, радость встречи с Богом, радость встречи с человеком. Вот мы перед перерывом говорили именно о радости встречи с человеком. отец Георгий Бреев. А как вы с ним познакомились?
2: Ну, это через знакомых, как всегда, которые я познакомился с ним еще будучи некрещенным. Вот. Но один мой знакомый и брат мой тоже ходили к нему уже до меня, да, и как бы вот когда возникли какие-то вопросы жизненные, да, я пришел к отцу Георгию побеседовать. Причем, я говорю, что я был некрещенный, и поэтому я удивился его ответом, понимаете, потому что вот они не носили житейского только характера, да, они были гораздо глубже. Ну и потом вот через какое-то время, после несколько раз я к нему приходил просто на беседы, я, понимаешь, мне было 20 лет всего, и я учился тогда в ФТИ, в общем, это было еще советское время, это был 85-й год, конечно же, начиналась какая-то оттепель, но в то же время еще у нас, как бы, так сказать, в храм ходить было нельзя. Ну вот, и он предложил, так сказать, вот я сказал, что некрещенный, вот, и хочу креститься, и он предложил сделать это вот как-то, ну, за закрытыми дверями, что
1: это
2: называется.
1: Это был на Пресне.
2: Да, Уиклё, да, на Уиклё. Такой, так сказать, вот, на Пресне, да, в храме Разрастания Претечи, на Красной Пресне, да, и я вот ходил к нему, действительно задавал вопросы разные, и меня интересовало, ну, и житейские вопросы в первую очередь, потом уже я начал читать литературу, которой там было очень мало, и там прихожанки мне по знакомству, так как видели, что я хожу к отцу Георгию, давали ксерокопии каких-то книжек, ну, вот они, я одну книжку купил потом, я помню ее до сих пор, это «Оптина пустыня. Время Концевича», она обошлась мне 80 рублей при зарплате 160.
1: 160.
2: Да, поэтому здесь это была, так сказать, такая, как бы, очень сложный путь. Ну, вот. Но, с другой стороны, конечно, как у всякого, наверное, человек, который первое время приходит в церковь, был очень большой подъем такой внутренний, да. Это было действительно совершенно необычное и очень глубокое вот впечатление от богослужения. Ну, и потом, в конце концов, собственно, богослужение меня и привело уже и в церковь окончательно, как уже сначала служащего, а потом уже как диакона и священника. Поэтому здесь вот я думаю, что, ну, главная роль, конечно, отца Георгия, который просто со мной терпеливо беседовал, я ничего не понимал, но представьте себе, я даже Евангелие не читал, его не было просто у меня, я приходил, задавал вопрос, но не читал Евангелие. Потом уж мне дали Евангелие такое, знаете, старое, почитать там дореволюционного издания, параллельный текст русский со славянским. Помните, такое издание было?
1: Ну, нет, нет,
2: ну, да, да,
1: не
2: но, помню. Да, да, но потом репринтом издавалось, но неважно. Короче говоря, вот здесь как бы именно значение имело и то, что никакой информации не было вообще. То есть, собственно говоря, кроме личных бесед с отцом Георгием, ну и с друзьями моими, кто ходил в храм, больше я ничего ниоткуда почерпнуть не мог, все было закрыто. И поэтому здесь вот... Наверное, первое наставление. Ну и потом, надо сказать, когда уже я стал помогать в алтаре там и пел на клиросе, когда служил отец Георгий, я вот сказать, что, понимаете, тоже здесь опять словом не скажешь, вот как он совершал литургию, да, это нету какого-то объяснения тому, что ты переживаешь, когда ты видишь, что человек вот действительно служит литургию, да, и здесь вот, собственно говоря, это тоже очень большое впечатление произвело, и, наверное, говорил о священстве как о великом даре. Потому что самый главный дар священника, конечно, это дар служения Божественной Литургии и предстояния перед престолом. И у отца Георгия этот дар был столько явный, что его могли почувствовать даже люди, так сказать, вот, которые только пришли в церковь, которые только вот воцерковлялись, которые были вот еще пока на пороге, что называется, еще не приняли решение связать себя, жизнь свою с церковью, да, поэтому вот образ служения литургии, да, и вот я не могу сказать конкретно опять, в чем это выражалось, да, но это особенно чувствовалось в нем, и поэтому это тоже мне дало понимание глубины и вот радости священнослужения, как вот священник, потому что в остальном, конечно, видишь, что священник очень сильно перегружен, особенно в те времена, ну и сейчас тоже, и видел я и усталость большую, и очень большое количество людей, которых к нему приходило, и вот, и в то же время это никогда не рождало в нем какое-то раздражение, вот, знаете, то, что обычно говорят выгоранием, там еще чем-то, когда человек начинает раздражаться, вот опять пришли, что-нибудь меня хотят. Нет, он всегда даже уже совершенно умученный, так сказать, огромным количеством духовных чат, которые просили у него совета и не по 5 минут желали побеседовать с ним, он в то же время сохранял ясность такую и светлую, и чувство юмора, и вот, понимаете, то есть совершенно внутренне не был усталым человеком, понимаете, вот можно внешне быть очень усталым, потому что физически ты ограничен, и у тебя тело не может там 12 часов подряд, так сказать, вот работать, стоять на ногах, отвечать, да, а душа, так сказать, она совершенно не загружена, она не перегружена, наоборот, так сказать, с легкостью, да, служит и исполняет свой священнический долг, поэтому здесь вот это как бы такое тоже, знаете, понимание того, что такое сила духа, да, вот, и что тело, так сказать, немощно, а дух-то бодр.
1: То есть вы можете сказать, что ваша встреча с отцом Георгием, она дала вам такое количество образцов жизни, служения, евангельских образов, что ли, что это действительно вот такая подлинная радость во всем?
2: Ну, безусловно, я хочу сказать, что я, собственно говоря, и поэтому и, наверное, во многом благодаря этой встрече и выбрал путь церковной жизни, да, вот, и, конечно, этот путь для меня очень радостный, ну, вот, поэтому я не скрываю этого, да, действительно, это замечательное служение, но вот, которое первое я увидел в отце Георгии, которое, конечно, ну, в чем-то малом я стараюсь ему, как бы, так сказать, последовать.
1: Хотелось бы еще поговорить с вами о радости в горе, потому что мы всегда, любой человек переживает это состояние по-разному. Кто-то опускается на самое дно, у кого-то, может быть, за всю жизнь не было поводов и причин так сделать, кто-то от малейших потрясений опускается. Но при этом, с одной стороны, вот что делать людям, которые, ощущая вот эту внутреннюю радость, сталкиваются с близкими, погружающимися на дно, как им в своем состоянии обратиться к состоянию того человека и пытаться его спасти?
2: Вы знаете, здесь я вот хочу сказать, что любые человеческие отношения подлинные, они все равно радость приносят. Просто обстоятельства действительно бывают очень тяжелые. Вот я 5 лет служил в хосписе. Это вот 5-й хоспис, только он открылся в Царицыне. Я там как священник присутствовал и исповедовал, и соборовал, и причащал тех больных, которые там лежали, вот умирающие, да, это 4-я степень онкологии. И что я хочу сказать? Вот человек умирает, он очень страдает, он, мало того, это лекарства, вот эти, все это действительно действует на его рассудок даже очень серьезно. И все-таки, когда приходят к нему близкие, и он думает не о себе, а о них,
1: ждет в первую очередь.
2: Ну, вы знаете, не только ждет. Нет, дело не в этом. Дело в том, что
1: ждёт, что к нему придут.
2: Нет, ждет к нему придут. Нет, это понятно, что ждет к нему придут, но дело в том, что он ждет, конечно, он ждет, что к нему придут, но я сталкивался вот с такими вещами удивительными, когда человек, наоборот, скрывает свои страдания, чтобы пожалеть своих близких, чтобы они за него не переживали. И приходит, да, к умирающему, как ты, вот что-то, он говорит, да ничего, да вот все, так сказать, да вот слава Богу. Но, знаете, есть люди, конечно, очень мужественные, но мне опыт этот показал, что мы начинаем страдать не тогда, когда нам больно, а когда мы думаем о себе в этой боли. Да, то есть мы начинаем думать о том, что вот у меня болит, у меня все плохо, я умираю, и это действительно страшно. Ну вот, но когда мы думаем о других, о тех, кто остается, о тех, кто нам близок, о тех, кто нам дорог, мы переносим как бы вот этот фокус, да, своей мысли, своих духовных переживаний на близких, ну вот, то сразу боль куда-то, она отстраняется, она отступает. И то же самое с людьми, которые приходили ухаживать за умирающими, они как бы, знаете, как я их так умысленно, так сказать, разделял на таких людей, которые пришли только, чтобы скорее уйти. Потому что они видят страдания, им тяжело, они переживают. А были те, кто пришли служить. Служить не потому, что они понимают, что они не вылечат близкого, да, что он должен уйти, что эта болезнь уже... Она...
1: И не только близкого, ведь есть же люди, которые приходят,
2: ну,
1: да, просто...
2: В терминале, я имею в виду, что там человеку пришел, да, он в терминальной стадии, уже, так сказать, как бы, мы можем сказать, что Господь уже решение принял, да, что его он должен принять из этой жизни. Вот, и они приходят все равно, и свои заботы, они показывают такую любовь, такое внимание к этому человеку, что всем становится хорошо. Хорошо становится и больному, хорошо становится становится и им. Но хорошо становится, что удивительно, и всем тем, кто рядом. И вот это меня поражало. Вот я всегда думал, что мы говорим, когда Христос посреди нас, ну, мы как-то предполагаем, что он где-то в алтаре, там, да, вот рядом с престолом, он на престоле, вот в дарах святых, он перед, священник перед ними. А вот здесь, как бы, когда Христос встает между людьми, то и другие люди это чувствуют, понимаете? И все, кто присутствует в палате, неважно, там это четверо лежит людей, к ним родственники тоже пришли, они чувствуют, да, когда между людьми возникает вот эта замечательная взаимность, да, взаимность заботы друг о друге, которая порождается именно любовью. И эта забота, в ней нету ни капли отчаяния, ни капли уныния, ни капли скорби в ней нету, да, она, собственно, светлая. И тогда в жизнь приходит свет, несмотря на то, что рядом все умирают, что человек уходит, да, и вот это удивительно мне тоже показало, вот эти 5 лет моего служения, ну, достаточно было примеров у меня, вот увидеть это и действительно почувствовать, понять, что, да, любовь сильнее смерти, радость сильнее смерти, она не уйдет, понимаете, и поэтому здесь вот, наверное, это, ну, то, что великое достоинство людей иметь вот духовную радость общения друг с другом и общения с Богом.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Я напомню, что в гостях у «Светлого радио» сегодня протоиерей Михаил Потокин, председатель синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению. Мы говорим о новой книге отца Михаила, которая называется «Радость встречи. Беседы о счастье и смысле жизни». Вы, когда в 5-м хосписе служили, это было ваше собственное желание? Или
2: ну, это было большей такое, частью...
1: Вас отправили?
2: Нет, конечно, нас никто, отец Георгий, нас никого не отправил. Мы, собственно говоря, ну, это был не мой поиск, скажем, пришел, это хосп должен был открыться, хоспис, да, пришел и главврач, он был человеком православным, пришел в храм, который был ближе всего, он пришел к нашему настоятелю, и я был рядом тоже, и, значит, вот отец Георгий меня позвал, он говорит, разговор, он говорит, что вот открывается хоспис, ну, просит осветить, помолиться, ну, вот, ну, мы поехали вместе, так сказать, я помогал ему, и потом вот как зашел разговор о том, что здесь нужен священник, и я вызвался быть священником там. Ну, в смысле, как? У меня не было указа, у меня не было какого-то официального тогда вот письма.
1: А это, вот... конечно, не про... вопрос не про официальный указ или письмо, это вопрос про внутреннее состояние.
2: А внутреннее, да, ну, я как бы воспринял это как действительно некий, ну, скажем, такой знак, что ли, себе, что вот есть возможность послужить, и, наверное, то, что я туда попал, ну, вот, вот, собственно, как к открытию этого учреждения, да, вот это паллиативному этого отделения, я принял для себя такое решение, да, и я высказался о том, что да, я хочу, я действительно для меня внутри, понимаете, нельзя сказать, что было прям такое вот, ну, решение простое, потому что, ну, я, как и всякий человек, всегда думал о смерти, ну, вот, и об умирающих, что это все-таки непростое вот такое служение, да, потому что одно дело, когда... ты отстраняешься от проблемы, да, ну, там, священник пришел, ушел, да, все, я свое дело сделал. Другое дело все-таки, ну, люди ждут от тебя вот, ну, какого-то подлинного слова, да, какое-то вот утешение, как-то вот умение общаться с людьми. Я хочу сказать, что воцерковленных людей в хосписе очень мало было, вот, кто лежал, да, это вот на 30 человек, если 1-2 только воцерковленных попадалось, да, а так все остальные, это в основном люди, которые даже часто в первый раз-то причащались, исповедовались уже в хосписе перед смертью.
1: А можно сказать, что для них священник был как последняя надежда, но не на жизнь, а... я даже не знаю, на что, поскольку мне, в принципе, сложно об этом, наверное, как-то судить. Ну, но образ священника, который к ним приходил, был для них ну, вот таким светлым...
2: Я не знаю, насколько я был светлым, там, когда я приходил, это не мне судить об этом. Наверное, многие ждали, и вы правы, наверное, некоторые ждали исцеления какого-то или помощи в здоровье. Я думаю, что это разумно, потому что человек, который, ну, он же ищет от Бога, Бог же знает, что ему хочется, да, все-таки облегчение страданий, хотя бы, ну, не выздоровление от онкологии 4-й степени, но облегчение страданий, это реально, наверное, очень важно, и мы молились об этом, и в том числе и в Таинстве Собора у него есть много по этому поводу, да, по поводу телесных всяких недугов, слов и молитв. Поэтому вот вопрос же в том, что действительно многие люди вот обращаются к Богу на пороге вот такой, когда они больны очень тяжелым заболеванием. И здесь в этом смысле действительно священник очень нужен, потому что ну, просто вот как-то обойти этот вопрос нельзя. Мне кажется, что здесь как раз какая-то некая воля Божия, да, о том, чтобы Господь сам человека призывает, а священник только помогает ему прийти, да, потому что призывает через тяжелую болезнь. Я всегда вспоминал слова Иоанна Златоуста в слове о болезни, который говорит, что человек, который переносит болезнь с терпением, подобен мученику Христову, да, то есть вот настолько высоко оценивает сам святитель вот перенесение болезни, он сам-то, собственно говоря, болел тяжело, да, и здесь как бы видно, что человек, которого такая болезнь тяжелая посетила, который тяжело страдает, он уже в каком-то смысле, так сказать, уже христианин, да, он уже, так сказать, через страдания он уже принимает, да, вот и понимает многие вещи духовные, о которых он, наверное, в обычной жизни просто ему некогда было над ними задуматься. Поэтому здесь вот, а когда ты говоришь о Евангелии, если у тебя получается об этом сказать понятно и хорошо, то тогда человек действительно, вот у него происходит такая встреча внутренняя, да, вот, поэтому здесь вот это служение больничное, и особенно в паллиативных отделениях, я считаю очень важным для священника, и я благодарен Богу и, так сказать, духовнику моему, что вот я как тогда, когда-то это служение прошел сам, и не месяц, не два, а 5 лет, все-таки это был большой для меня опыт и очень важное такое вот служение, которое я для себя считаю, ну, одним из самых таких достойных.
1: Насколько я понимаю, оно помогает вам на вашем нынешнем посту.
2: Ну, безусловно, если лично я что-то вот пережил и где-то я участвовал, я понимаю нужды тех, кто оказывается и в больничной койке, и тех, кто им помогает, служит, как сестры милосердия, как священники, как натребные сестры. Поэтому мне, слава Богу, это служение знакомо, и мне поэтому легче, наверное, вот общаться и понимать, как его организовывать, если это говорится в масштабах там церковных или больничных, там больничного служения, госпитального служения.
1: Помимо тяжелой болезни, естественно, человек проходит огромное количество испытаний. И, собственно говоря, вот мы, наверное, сейчас тоже достаточно в очень кризисное время живем, когда большинство испытывает целую диапазон чувств от тревоги, страха, расстройства, ненависти до там, всего чего угодно. И внутри таких кризисных состояний для многих, я это хорошо знаю, очень сложно собраться и найти что-то светлое, действительно почувствовать какую-то радость, в том числе и для христиан, конечно, потому что у многих возникает вопрос, где Бог, даже у тех, кто десятилетиями ходит в церковь и продолжает ходить. У многих возникает вопрос, как в принципе, где Бог? Ну, Бог вот он, но это мне не дает чувства спокойствия. А наоборот, меня это еще больше вгоняет в депрессию.
2: Вы знаете, ну, я понимаю, что вот сложности, вот те, которые происходят, действительно, и, наверное, резонно многие люди очень тяжело переносят. И период лишений нельзя назвать, что это прямо вот такое уж прямо вот время желанное для нас, да, мы тяжело переносим лишения, скорби, трудности, которые связаны в том числе и с внешнеполитическими, и вот с внутренними какими-то проблемами, которые возникают постоянно, ну и семейными, конечно, и прочими, и со здоровьем, и так далее. И это действительно вот, ну, вопрос ведь в том, что, к сожалению, да, вот эта жизнь, которую вот это мы так устроили ее, да, не Бог так устроил эту жизнь, но в то же время Бог не перестает и действовать здесь в мире, любить нас и заботиться о нас, но эта забота немножко иная, чем кажется нам самим, да. Вот, есть забота о человеческом теле, да, о человеческом благополучии, есть забота о человеческой душе. Вот Бог никогда не оставляет заботу о нашей душе, никогда. Это вот для Него, это вот крест, на котором идет, это крест, который посвящен, так сказать, жертве за человеческую душу.
1: А как это ощутить, когда ты это не ощущаешь?
2: Ну, это, то, что мы это не ощущаем, это значит, что мы просто обращены к себе, да, если мы будем подумаем о том, что Господь каждого любит из тех, кто является участником вот событий, которые мы переживаем, да, что мы все его дети, что вот, ну, как бы сказать, как Адам видел, так сказать, Каина и Авеля, да, которые вот один убил другого, да, как было Адаму? Он что, должен был одного возненавидеть? Но это же его дети, понимаете? Это его дети, оба, и Каин, и Авель. Это дети Адама. Поэтому здесь также мы все Божьи дети. И вот это понять, что нам кажется, что детьми являются только хорошие люди. К сожалению, мы остаемся детьми, даже когда мы плохие. Понимаете, здесь вот, как пример блудного сына, он все равно оставался сыном. И когда он вернулся к отцу, он не стал наемником. Потому что он может быть только сыном, или может быть мертвым сыном, или живым сыном, да, но он все равно сын. Также и здесь у человека может быть мертвая душа, но он все равно сын. И вот для этого сына Господь готов бороться до конца, понимаете, и здесь вот за то, чтобы спасти его душу. Поэтому вот понять это, значит, принять то, что вот злодейство, собственно, это вот выбор человека, но при этом, к сожалению, вот выбор человек делает свободно, да, и он имеет право такой выбор сделать, но он не становится нелюбимым. Вот это удивительно, что Господь может любить и учит нас к тому, конечно, что христианин должен любить врагов, да? Ну вот, поэтому, наверное, наше отчаяние, уныние, наша вот депрессия связана с тем, что мы не умеем любить. Не умеем любить так, как любит Бог. Но если мы...
1: Но мне кажется, это очень слабо достижимая высота. Это как «скажи той горе».
2: Нет, я понимаю, «скажи той горе» там и так далее. Но можно сказать Богу правду о том, что я не умею любить, понимаете? А не сказать, что вокруг меня зло. Да? Вот, мы можем причины разные указать для нашего состояния. Если причина нашего состояния в нас самих, что мы не умеем любить, да? Это одно. А если мы говорим, что ты окружил нас злыми людьми, ты окружил нас трагическими событиями, ты стер нас с лица земли, ну вот, или что-нибудь еще сделал, ну, наверное, мы обвиняем Бога в этом.
1: Но почему? Мы же не всегда Бога именно обвиняем. Мы,
2: ну, людей, неважно.
1: Зачастую мы, даже будучи христианами, не ставим Бога в качестве виновника перед собой всех событий. Мы просто не знаем, как нам быть.
2: Это опосредованно все равно к нему относится. Да? То есть либо мы соглашаемся с тем миром, который мы видим, и видим в нем, что плохо, да, плохо в том, что мы разучились любить, да, так, как любил Христос, и мы не можем признаться ему в этом. Если бы мы хотя бы могли признаться в этом, да, сказать, что вот, Господи, мы перестали любить, и поэтому наполнился мир страданием. Ну вот, и как бы только твоя любовь теперь может нас спасти, больше никто. Ну вот, а если мы говорим о том, что нет, мир плох, мир падает, мир уничтожается, мир, так сказать, ну, что поделаешь, этот мир тоже наполнен детьми Божьими. Ну вот, как бы они ни вели себя, они все равно ими останутся навсегда. По крайней мере, до тех пор, пока не произойдет страшный суд, и Господь их когда-то отрешит от себя. Да? Он скажет, не знаю вас, помните? Да, не знаю вас, но до этого он не говорит.

0: люди. Конечно, тяжело. Ну, вот. Но здесь нужно обратиться опять, ну, к опыту церкви, да, что церковь говорит о том, чтобы, ну, так сказать, пережить трагедию, пережить страдания человеку самому очень трудно. Ну, вот. И говорит Давид о том, что «возверзи на Господа печаль твою, то и тебя припитает». Да? То есть как-то нужно идти к Богу. Я понимаю, что это слова, может быть, не для людей невоцерковленных, которые я говорю, да, там, но он единственный, кто, наверное, может спасти, вот разрешить нашу ситуацию, нашего горя. Если мы искренне будем с ним, я не верю, что он оставит человека, вот, да, если вот мы в своем горе придем за утешением к нему, не за тем, чтобы он ситуацию вернул, да, которую мы создали, ну, вот, а за тем, чтобы он нас утешил.
1: Но ваша должность звучит как председатель отдела по благотворительности и социальному служению, что сразу говорит о том, что вы идете к тем, кому действительно нужна помощь, те, которые находятся в сложной ситуации, в горе, в трагедии, не знают, как дальше жить. И, соответственно, каждый день, сталкиваясь с множеством подобных ситуаций, вы все равно пишете книгу, и выходит книга ваших бесед, которая посвящена радости. Значит, в своем и нынешнем служении, я имею в виду не священническом, а именно да, вот, да, на должности председателя, эта радость у вас сохраняется.
0: Ну, вы знаете, конечно, сохраняется. Потому что, во-первых, я вижу очень много прекрасных людей, удивительных. Я вижу очень много таких чудесных событий, и у многих людей, с которыми я общаюсь, я готов поучиться. Потому что организация служения и само служение – это разные вещи. Да? Я организую служение, в то же время я встречаюсь с людьми, с которыми с открытой душой, которые всем последним помогают другим, которые жертвуют собой ради других. И это радость тоже видеть таких людей и понимать, насколько мир все-таки глубокий. Бог. Насколько в мире, ну, много действительно хороших таких вот поступков у людей бывает, которые действительно, ну, говорят нам о том, что природа человеческая, она способна, ну, вот, к очень высоким, очень достойным вещам. Поэтому вот это меня радует. Так же, как вас радует красота, но вот меня радует красота человеческой души, которую я встречаю, несмотря на страдания, которые человек переживает.
1: Спасибо вам большое за этот разговор. Я напомню, что сегодня мы говорили о новой книге протоиерея Михаила Потокина «Радость встречи». Речи, «Беседа о счастье и смысле жизни». Книга эта вышла совсем недавно. И в целом все 5 программ на этой неделе были посвящены книжным новинкам. К книгам мы еще, конечно же, будем возвращаться и не раз. Сегодня говорим спасибо отцу Михаилу за этот разговор.
0: Спасибо вам большое.
1: Прощаемся. Всего доброго. До
0: встречи.
1: Всего
0: доброго. До свидания.
2: Светлый вечер. На радио «Вера».

0: послании апостола Иоанна есть такие слова: «Дети мои, станем любить не словом, но делом и истиною».
1: Давать звучать в эфире свидетельство об истине с большой буквы – самая главная и самая сокровенная миссия «Радио Вера».
0: Чтобы слово об истине звучало, нужно исполнить дело, позаботиться и о технической, материальной стороне производственного процесса.
1: Сегодня нам предстоит оплатить долг завещания радио в июне 2026 года в 12 городах, в том числе таких крупных, как Нижний Новгород,

0: Псков и Самара.
1: Сумма, которую предстоит собрать, 1 миллион 425 тысяч рублей.
0: Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru.
1: Поможем делом, чтобы в эфире звучало слово об истине.
0: С любовью и благодарностью, команда «Радио Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Чего стоит одежда, если нет тела, которое может ее одеть? Чего стоит тело, если не живет в нем душа? Чего стоит душа, если ты не бодрствуешь в ней? Огонь на пепелище? Одежды мои, дым и пепел, если плоть моя не даст им большей цены. Озеро мое дивное, слепое болото, если зрячая вода утечет из него. Душа моя, дым и пепел, если тебя не будет в ней, роса утренняя. На прахе творения пишешь ты имя свое, и творением, словно дымом, затеняешь пламя своего сияния. Пламя твое — роса жаждущим, спешащим в объятия твои. Пламя твое — попаляющий огонь, бегущим от тебя. Воистину, ты рай праведным и ад неправедным. Когда придет день последний, когда первый последний день откроется людям как один день, тогда праведные возвеселятся, а неправедные возрыдают. И возопьют неправедные, увы нам, на земле питались мы пеплом, а ныне на небесах будем поедать огонь. Пророки твои открывали огонь под пеплом, спускались в жерло вулканов. По бескрайней милости своей каждому дал ты по искорке, ради которой трудились они, пока все искры не слились в единое пламя Сына Твоего, Мати Божия. Господи, находил Ты пастыря для всякого стада, они же разводили огонь для стад своих, чтобы не замерзли те на крутой стезе истории. До тех пор трудились они, пока Бога-человек, Сын Единородный, не разжег великое пламя и не позвал обогреться все стада. Смотри, как глубоко сокрыты все благородные металлы, очи земных глубин. Как же тогда ты скрываешься под прахом земным, жемчуг благороднейший? Бедняк пашет ниву свою и лишь отмахивается, когда говорю ему: «Сам не знаешь богатства своего». Глубоко под нивой твоей озеро расплавленного золота. Не отворачивайтесь от меня, обнищавшие царевичи, когда говорю вам, что тело драгоценнее одежд, душа — тело, а царь огненный драгоценнее души.

0: для всей семьи.
1: Пересказки.
0: Отцовское наследство по мотивам латышской сказки.
2: У одного богатого крестьянина было трое сыновей и две дочери. Когда дети выросли, крестьянин выдал дочерей замуж, сыновей женил, все хозяйство передал старшему сыну и сам остался жить у него. Через какое-то время надоело старшему сыну, что отец все время у него дома сидит, и говорит: «Съезди-ка ты, отец, к другим братьям, поживи у них, они по тебе соскучились». Отец, ничего не подозревая, отправился к среднему сыну. Пожил у него, но вскоре невестка ворчать стала, что им лишний род кормить приходится. Попросил и средний сын отца переехать. Пошел отец к младшему сыну. Прожил у него месяц. Эта невестка еще ворчливее оказалась, за все старика корила, да мужа допекала. Почему это он не живет у старшего сына, которому все имущество и дом оставил? Обиделся старик и ушел жить к дочерям. То у одной поживет, то у другой. Чувствует, и здесь становится в тягость, да делать нечего. Так скитался старик от двора ко двору, пока не износился кафтан на нем, а о новом никто из детей и не подумал. Однажды встретил старик своего давнего друга. «Что это ты, сосед, такой оборванный?» – спрашивает его товарищ. «Недавно еще был зажиточным хозяином». Рассказал все старик как есть, что слишком рано отдал все имущество детям, стали они черствые, как чужие. Выслушал друг и говорит: «Не горюй, я тебе помогу. Есть у меня старый сундук, я его тебе отдам». «Да зачем мне сундук?» – удивился старик. «Мне его и хранить негде. А ты сделай вот что». Велел сосед старику изготовить столько ключей, сколько у него детей. Тот послушался и потом пошел к старшему сыну. А сам, словно ненароком, играет перед ним блестящим ключом. Увидел сын ключ и спрашивает, отчего он. И сказал старик так, как его сосед научил: «Это ключ от добра. Когда умру, все ваше будет. Держи ключик, храни его. А как смерть за мной придет, скажу, где сундук с добром хранится». После этого сын с невесткой так внимательны стали к старику. Купили ему новую одежду, на прогулке в коляске, запряженной лошадью отправляют. Увидели это младшие сыновья и дочери, подумали: «Видать, отец разбогател, раз старший сын его так чествует». И принялись наперебой старика в гости звать. Друг друга стараются перещеголять. И сапоги, и костюм отцу справляют. За столом лучшие кушанья предлагают. Через какое-то время старик заболел. Умирая, сказал, где сундук хранится, и ключи всем раздал. Дети устроили отцу пышные похороны, позвали судью, чтобы богатство поровну разделить. А когда открыли сундук, увидели на дне записку: «Простите, что не сумел воспитать вас доброго отношения к старости. Надеюсь, ваша старость будет достойной». Раскаялись дочери и сыновья, и с тех пор ко всем старикам относились с почтением, помнили урок своего отца.
1: Пересказки.

0: Свидетели веры.
1: Первого октября 1937 года, после неоднократных обвинений в антисоветской агитации и религиозной пропаганде, был расстрелян епископ Амфилохий Скворцов, ученый, проповедник, миссионер. Он объездил Калмыкию, Монголию, Прикаспийские степи. Талантливый и активный, он мог бы сделать для православной миссии больше, но не успел. В его планы вмешалась революция. Священномученик Амфилохий, в миру Александр Яковлевич Скворцов, родился в 1885 году. На первом курсе Казанской духовной академии принял постриг с именем Амфилохий. Основным послушанием молодого иерея стала научная деятельность. Отец Амфилохий в совершенстве изучил калмыцкий язык, а также всю литературу, касающуюся переводов Библии и богослужебных текстов на этот язык. Он был активным участником миссионерских съездов. На одном из них предложил организовать постоянно действующую калмыцкую миссию и переводческую комиссию, тем самым упорядочив труд отдельных миссионеров в этом направлении и сделав его более эффективным. Молодой ученый был назначен на должность доцента при кафедре монгольского языка, истории и обличения ламаизма. Позже командирован на год в Монголию для изучения тибетского языка и тибетской литературы по ламаизму. По традиции русской миссионерской школы он изучал не только язык, но и культуру обращаемого народа. Отец Амфилохий был талантливым проповедником. Под сводами кафедрального собора Казани часто звучали его проповеди, послушать которые приходило множество верующих. А 3 ноября 1914 года в этом храме состоялось важное в миссионерской практике событие – крещение 3 китайцев. Заслуга в этом полностью принадлежала иеромонаху Амфилохию. За усердную службу и плодотворную деятельность он был удостоен высокой церковной награды. А через 2 года в России начались революция, войны и гонения на церковь. Кафедра, наука, миссионерские путешествия – все это навсегда осталось в прошлом. Но главного – веры – у отца Амфилохия было не отнять. Он противостоял не только советским властям, но и обновленческим раскольникам, которые поддерживали большевистский режим. В 1922 году был уволен от управления приходом за отказ перейти к обновленцам. Позже поселился в женском монастыре в глухом краю Минусинского уезда. В 1923 году отца Амфилохия первый раз арестовали, но обвинительных материалов у следствия не оказалось, и уже через неделю он был освобожден. В 1925 году иеромонаха Амфилохия рукоположили в епископа Красноярского, а в 1926 году он снова был арестован за продолжение борьбы против обновленцев и приговорен к 3-летнему заключению в Соловецком лагере. В общей сложности Амфилохий Скворцов 5 раз был арестован, 9 лет провел в лагерях. Но даже находясь в заключении, он продолжал выполнять свой миссионерский долг. Из сибирского лагеря, где заключенные работали в шахтах на добыче угля, владыка писал своей духовной дочери, монахине Варваре Цивилевой: «Питание в лагере плохое, собираем картофельные очистки и им бываем рады». Тяжелые условия провоцировали повальное воровство. Отец Амфилохий беседовал с заключенными, и в конце концов его проповеди принесли плоды. Воровство прекратилось. Более того, многие из заключенных обратились к Богу. На последнем допросе владыка сказал: «Я снова заявляю, что советской власти и ее укладу я желаю падения. В этом нахожу возможность восстановления правильной духовной жизни народа. 20 сентября 1937 года епископ Амфилохий Скворцов был приговорен к расстрелу.
0: Свидетели веры.

0: Святоотеческое наследие – это мудрость, накопленная Церковью за много веков. Это живой источник, питающий и поддерживающий христианина. Многие святые подвижники разных эпох оставили нам подсказки на пути к спасению, основываясь на своем личном опыте. Это были монахи и миряне, епископы и священники, ученые и простецы. И все они сталкивались с искушениями и сложностями, боролись со страстями и пороками. Поэтому их опыт и их наставления всегда и поныне актуальны и полезны.
1: По пятницам с 11 вечера до полуночи мы приоткрываем сокровищницу духовной литературы.
2: Сегодня вместе с архимандритом Симеоном Томачинским на основе фрагментов из книги «Духовное пробуждение» преподобного Паисия Святогорца будем говорить о значении веры и о том, как она связана с доверием Богу.
1: Прикоснитесь к опыту Церкви вместе с нами каждую пятницу в 23:00 в программе «Почитаем святых отцов».

0: Домашний кинотеатр.
1: Здравствуйте, с вами Алексей Дементьев. В этой программе вы не услышите рассуждений профессионального киноведа. Я просто делюсь впечатлениями благодарного кинозрителя, регулярно пополняющего свою домашнюю видеоколлекцию. Это разговор о фильмах, которые, посмотрев однажды, время от времени пересматриваешь и каждый раз находишь для себя что-то новое. Итак, мотор.
2: Разрешите доложить, Ваше Величество. Толпа взяла штурмом кресты. Освобождены не только политические, но и уголовники. В городе начались грабежи, мародерство. 250 тысяч бастующих. Только что из Царского по телефону получили запрос графа Бенгендорфа.
3: Что в нем?
2: Не желаете ли вы, чтобы Ее Величество вместе с детьми отправилось к вам навстречу?
3: С больными детьми мне навстречу? Какая в этом необходимость? Я сам к ним приеду.
4: Необходимость очень острая, Ваше Величество. В Петрограде революция.
1: Тревожная весть застала императора Николая II в Могилеве, в ставке главнокомандующего, куда он приехал 23 февраля 1917 года. Отсутствием царя в столице воспользовались его недоброжелатели. Грянула февральская революция. Казалось бы, возвращаться в такой ситуации в Петроград – не лучшая идея. Но там у императора осталась супруга, дочери и сын. Масштабное кинополотно о последнем российском самодержце снял в 2000 году режиссер Глеб Панфилов. Картина называется «Романовы. Венценосная семья». Фильм охватывает события периода от февральской революции до расстрела царской семьи в Екатеринбурге и дает зрителю возможность увидеть Николая II не царем с парадного портрета, а прежде всего до глубины души порядочным человеком, преданным семьянином и смиренным христианином, принимающим Божью волю без ропота и рассуждений. Рассказывая о том, что побудило его обратиться к этой теме, режиссер вспоминал свое детство, которое прошло в Свердловске. Такое имя в те годы носил Екатеринбург. Однажды 8-летним мальчишкой Панфилов попал внутрь дома Ипатьева, где была расстреляна царская семья. Тогда он, конечно, мало знал об императоре и его детях, но ощутил в доме что-то страшное, необъяснимое и разрыдался. Спустя годы режиссер вспомнил этот эпизод из детства, свои чувства и решил снять фильм о последних месяцах жизни Николая II, его супруги Александры Федоровны, царевен Ольги, Татьяны Марии, Анастасии, юного наследника Алексея и их приближенных. На фоне исторических событий мы видим будничную жизнь семьи императора. Прогулки, музицирование, чаепития, игры, совместные трапезы и молитвы. Над головой последних Романовых сгущаются тучи, а они продолжают жить как самая обычная русская семья. Тревожатся о заболевших детях, заботятся о домашнем уюте. Находясь под арестом, собственноручно весело пилят дрова для печки и радуются самой простой пище на своем столе. Фильм дарит зрителю очень необычные переживания. Мы словно присутствуем рядом с царской семьей, проживаем их жизнь здесь и сейчас. Это делает картину камерной, домашней. Быть может, такой эффект возникает еще и от того, что многие сцены в картине – это художественно осмысленные режиссером цитаты из семейной кинохроники, мемуаров и дневников участников и свидетелей тех событий. Впрочем, в картине есть и моменты глубоко личные. Так, например, режиссер показывает нам, как в самый канун трагедии Николай Александрович разговаривает со своей супругой Александрой Федоровной.
3: Ты знаешь, родная, у меня сейчас так хорошо на душе. С утра болело, давило все. А сейчас будто плита тяжелая спала. Мне открылось вдруг, что любить тебя, растить детей и есть мое главное назначение. Мне так хорошо с вами.
1: Актер Александр Галибин, замечательно сыгравший в фильме «Николая», признавался, что эта роль заставила его по-иному взглянуть на фигуру царя. Увидеть его не только политическим деятелем, а любящим отцом и мужем, человеком, для которого в любой ситуации семья превыше всего. А режиссер Глеб Панфилов не раз, безо всякого пафоса, называл свою картину «Романовы венценосная семья» фильмом о любви. С вами был Алексей Дементьев. Смотрите хорошее кино.
0: Домашний кинотеатр.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Псалтырь. Богослужебное чтение.
1: Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. Праздник со слезами на глазах. Гениальный, как кажется, совершенно религиозный образ из знаменитой песни «День Победы». Во всяком случае, для верующего человека, испытывающего благодарность Богу за избавление от тяжелейших испытаний и страданий. В библейской истории мы тоже встречаем описание подобных чувств. Например, в Псалме 146, что звучит сегодня в православных храмах во время богослужения. Давайте послушаем.
2: «Хвалите Господа, яко благ псалом, Богови нашему да усладится хваление».
3: «Хвалите Господа, ибо благо петь Богу нашему, ибо это сладостно, хвала подобающая. Господь созидает Иерусалим, собирает изгнанников Израиля. Он исцеляет сокрушенных сердцем и врачует скорби их, исчисляет количество звезд, всех их называет именами их. Велик Господь наш, и велика крепость Его, и разум Его неизмерим. Смиренных возвышает Господь, а нечестивых унижает до земли. Пойте поочередно словословие Господу, пойте Богу нашему на гуслях. Он покрывает небо облаками, приготовляет для земли дождь, произращает на горах траву и злак на пользу человеку. Дает скоту пищу его и птенцам ворона, взывающим к нему. Не на силу коня смотрит он, не к быстроте ног человеческих благоволит. Благоволит Господь к боящимся его, к уповающим на милость его».
2: «Его уповающих на милость его».
1: Псалом 146 был написан неизвестным автором после возвращения древних иудеев из Вавилонского плена. Так принято называть принудительную депортацию большей части населения древней Иудеи на территорию Вавилонского царства, на земли современного Ирака. Тут ветхозаветные евреи находились почти 70 лет, а потом получили возможность вернуться. И это для них стало настоящим торжеством, тем самым праздником со слезами на глазах, ведь сколько трудностей и боли им пришлось перенести. Автор псалма призывает своих современников возблагодарить Господа за обретенную свободу. Составленный этим человеком гимн впоследствии начал использоваться во время богослужения в заново отстроенном Иерусалимском храме. Читаем в псалме: «Хвалите Господа, ибо благо петь Богу нашему, ибо это сладостно, хвала подобающая. Господь созидает Иерусалим, собирает изгнанников Израиля». 70 лет древние иудеи не имели возможности молиться Богу в храме, совершать богослужение. И вот, наконец-то, такая возможность появилась. Автор псалма восхваляет всесилие Бога и подчеркивает, что высшей формой проявления могущества Господня служит прощение грехов. Он, то есть Бог, исцеляет сокрушенных сердцем и врачует скорби их, исчисляет количество звезд, всех их называет именами их. Велик Господь наш, и велика крепость Его, и разум Его неизмерим. Смиренных возвышает Господь, а нечестивых унижает до земли. Составитель псалма, возможно, имел отношение к священническому сословию, принимал участие в организации богослужений, и он вставляет в текст своего произведения призыв: «Пойте поочередно словословие Господу, пойте Богу нашему на гуслях». «Поочередно» означает, что в богослужении участвовали либо два хора, либо пел сначала хор служителей, а затем собравшийся народ. Причем пение нужно было еще и поддерживать игрой на музыкальных инструментах для придания большей торжественности. Призыв усилить молитву выражается в дальнейшем прославлении Творца. Он покрывает небо облаками, приготовляет для земли дождь, произращает на горах траву и злак на пользу человеку, дает скоту пищу его и птенцам ворона, взывающим к нему. И все же величие природы не полностью, по мнению автора псалма, описывает могущество Бога. Оно, повторюсь, состоит в милосердии, в стремлении прощать и исцелять грехи. Или читаем в псалме: «Не на силу коня смотрит он, не к быстроте ног человеческих благоволит. Благоволит Господь к боящимся Его, к уповающим на милость Его». И только такие люди, живущие в покаянии и уповающие на милость Божию, смогут по-настоящему понять, что это такое праздник со слезами на глазах.
0: Псалтырь. Богослужебное чтение. Вы слушаете

0: Святой грузчик? Бывает ли такое? Оказывается, да. Дворянин, владелец крепостных. В 25 лет он отпустил всех своих крестьян на волю, раздал имущество и пошел в порт разгружать мешки. Любознательные Вера и Фома, доктор Михаил Гаврилович и пес Алтай отправятся в увлекательное путешествие по страницам жизни праведного Павла Таганрогского. В эту субботу в 9:30 утра на радио «Вера».
1: Как не утонуть в потоке современных литературных произведений? Где найти время, чтобы выбрать книги, талантливо написанные и глубокие по смыслу? Эти вопросы можно больше не задавать. Слушайте программу «Литературный навигатор» в эфире «Радио Вера» ежедневно с 12 до 18 часов.
2: Дело дня.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Максим Печенкин, главный режиссер «Радио Вера». Помните, в послании апостола Иоанна есть такие слова: «Дети мои, станем любить не словом, но делом и истиною». Этот библейский стих легко произнести, легко им восхититься, но как сложно и одновременно необходимо воспринять эти слова как ежедневный ориентир. Попытаемся. Ведь слово – наш инструмент, как для всякой радиостанции. И мы надеемся, что в нашем эфире звучат слова, не чуждые тональности любви. Ну а добавить к словам «дело» – это значит в том числе обеспечить техническую возможность, чтобы радио «Вера» продолжало звучать в приемниках или смартфонах. Сегодня нам предстоит оплатить долг за вещание радио «Вера» в июне 2026 года в 12 городах, в том числе таких крупных, как Нижний Новгород, Псков и Самара. Если долг будет оплачен, работа светлого радио в этих городах не прервется. Сумма, которую предстоит собрать – 1 миллион 425 тысяч рублей. Мы приглашаем каждого в меру своих возможностей принять участие в сборе средств. Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru. Там же можно подписаться на ежемесячные платежи. Регулярные пожертвования, даже если они небольшие, имеют большое значение в работе нашей с вами радиостанции, где, как вы хорошо знаете, нет коммерческой рекламы. Поможем делом, чтобы в эфире звучало слово об истине. Искренне ваш, Максим Печенкин.
4: Кроме того, вы можете помочь радио «Вера», отправив СМС на короткий номер 7715 со словом «Вера», пробелом и суммой перевода.
2: «Дело дня».

0: В эфире «Радио Вера». Поездки по Подмосковью. О знаменитом и забытом.
1: Друзья, здравствуйте. Меня зовут Алексей Пичугин, и мы с вами отправляемся путешествовать по Подмосковью. Путешествуем в компании историка, краеведа Игоря Горькалова. Игорь, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
1: Сегодня мы в музее игрушки в Сергиевом Посаде. Добраться сюда от станции Сергиев Посад, от вокзала, совсем несложно. В сам Сергиев Посад мы приехали на электричке от Ярославского вокзала из Москвы. И здесь всего около 10 минут пешком. Сначала по Кооперативной улице до пересечения с проспектом Красной Армии и дальше в сторону Лавры по проспекту Красной Армии. Келлерский пруд с левой стороны будет, а прямо на его берегу там и смотровая площадка, и музей игрушки. Вот сюда-то мы наш путь и держим.
2: Да, дорогие друзья, безусловно, вы как заметили, наверное, уже, Алексей, здесь все указатели ведут нас либо в Лавру, либо в музей игрушки. Это не случайно. Место очень популярное, известное и вполне заслуженно, но я должен сказать, что все-таки само здание, куда мы с вами сегодня пришли на экскурсию, это коммерческое училище в Сергиевом Посаде, точнее, мужское училище. Это среднее учебное заведение для детей купцов, состоятельных горожан, которое здесь существовало с 1893 года. И здание, очень богатое и красивое здание, было построено по проекту известного лаврского архитектора Александра Афанасьевича Лоткова, который немало оставил замечательных памятников русской архитектуры рядом с Сергиевым Посадом и внутри него. И это здание очень хорошо стилизовано под русскую старину, ну, скажем, я бы так предположил, где-то на конец 17 века. Здесь мы видим очень многие элементы нашей русской архитектурной декоративной традиции. Бегунец, сухарики, вот эти ширинки на боковых пилястрах, наличники, кокошники даже присутствуют. В общем, если бы мы с вами только на эти элементы смотрели, мы могли бы заподозрить, что это здание церковное. И вот Лотков, он, конечно, хотел, чтобы люди, которые шли к Лавре мимо этого здания, а здесь очень важная этап дороги, это спуск с горы, которая называется Волкуша. Волкуша от Волокуша, потому что на самом деле крутой подъем, и забраться на эту гору, особенно зимой, было проблематично. Приходилось толкать, волочить сани, и гора эта была известным препятствием для многих и жителей Сергиева Посада, и гостей этого святого места. Но сейчас все по-другому. Для машины гора Волкуша не представляет большой проблемы. Машины довольно легко взбираются на нее и спускаются с нее тоже довольно легко. А вот это здание, оно долгое время, в советские годы, использовалось различными образовательными учреждениями. А вот сравнительно недавно, с 1980 года, здесь располагается музей игрушки. И поэтому у всех уже устойчивая ассоциация, что он в этом здании был всегда и сформировался тоже здесь. На самом деле это не совсем так. Начать историю этого музея нужно, наверное, с памяти о его создателе, известном деятеле русской культуры Николая Дмитриевича Бертраме. Этот художник и деятель искусства сам родился в семье богемной вполне. Его отец, художник-аквалерист Дмитрий Эрнестович Бертрам, как раз имел небольшое имение в деревне Семеновка Льговского уезда Курской губернии, где прошло детство, юность Николая Дмитриевича, и куда он вернулся после того, как, проучившись два курса в Московском училище живописи, ваяния и зодчества, из-за слабого здоровья не смог продолжать обучение. Он вернулся, имея уже какие-то знания, безусловно, обладая талантом, он обратил внимание на то, что ускользало от взора его современников.
1: Ну, это интересно, действительно, он, будучи совсем молодым человеком, ему там лет 30 было как раз тогда.
2: Да, даже еще раньше.
1: Наверное, даже раньше. А, да, знаете, наверное, даже ему еще лет 25 было, и он вдруг обратил внимание на игрушку.
2: Да, и это вообще это соответствовало тому, что сейчас модно называть трендом, да, то есть в это время, в конце 19 века, открывается для людей богатство народного искусства, народная культура, начинают собираться первые музеи народного быта, и не только в нашей стране. И вот, собственно, Николай Дмитриевич обращает внимание на то, как в крестьянских избах вырезают из дерева фигурки, как завороженные дети смотрят на этот процесс, играют, на самом деле, довольно простые игрушки, но в мире ребенка они значили всегда очень много, и он начинает собирать свою коллекцию. Вот эта коллекция потом вместе с ним...
1: Коллекцию именно крестьянской игрушки.
2: Прежде всего крестьянской, да. И не только, кстати, он собирал и предметы народного быта, но так получилось, что именно игрушки стали потом главной изюминкой этой коллекции. И он переезжает в Москву, его второй супругой становится Евдокия Ивановна Лосева, вдова крупнейшего химико-технолога, богатого человека, который в наследство досталось немало недвижимости в Москве. И вот один из таких особняков на Смоленском бульваре под номером 8 был отдан для устройства музея игрушки. И начинается история этого музея официально 17 октября 2018 года, но на самом деле еще несколько лет, понятно почему, гражданская война, красный террор, и пока стало до игрушек, ну вот где-то там 20-е годы уже, соответственно...
1: А это было время возможностей.
2: Да,
1: сложно представить, если бы раньше музей игрушек появился до революции где-то.
2: Нет, это, я думаю, вполне было возможно представить, но просто... Действительно, так вот получилось, что поздняя заинтересованность народным бытом, она институциализировалась вот в таких уже музейных формах именно в переломную эпоху русской революции. И в 25-м году этот музей переезжает в новое здание, которое мы с вами, Алексей,
1: прекрасно себе знаем.
2: Представляем. Да, усадьба Хрущевых-Селезневых на Прищистенке.
1: Пушкинский музей, ну не Пушкинский музей,
2: да, а литературный музей, музей Александра Сергеевича Пушкина. И вот это место уже стало всем известным, потому что 5 залов, почти 600 квадратных метров были заняты уникальными коллекциями. Благодаря тому, что действительно годы революционные, изымаются, реквизируются коллекции русской аристократии,

0: Именно благодаря немалому мужеству Бертрама, какой каламбур, понимаете, заниматься игрушками, это значит быть мужественным человеком. Ему удалось сохранить игрушки детей императора Николая Александровича, в том числе куклы великих княжон, железную дорогу, принадлежавшую цесаревичу Алексею, и даже каким-то удивительным образом им удалось сохранить в коллекции этого музея настольную игру цесаревича Алексея под названием «Христос воскресе». А также и многие другие коллекции разоренных аристократических гнезд сходятся в этом уникальном, по сути, таком для 20-х годов уникальном своей политичностью, да, музее. Он имеет большую рекламу, к нему посетителей, ну, не знаю, насколько это подсчитано точно, но утверждается, во всяком случае, во многих путеводителях, что посетителей было примерно столько же, как и в Третьяковской галерее в то время. На рекламе было написано очень понятно и просто: «Дети, идите в свой музей». То есть это не просто музей игрушки, это еще и музей детства. Это интересная история. Одновременно идет попытка создания мастерских, где будут тиражироваться формы народной культуры, демократичные игрушки, деревянные, керамические и так далее. И так получается, что опытное производство по созданию игрушек в Советском Союзе было налажено именно в Сергиевом Посаде, тогдашнем городе Сергиев, а позднее этот город получил новое имя, стал называться Загорском. И вот Николай Дмитриевич Бертрам, он, с одной стороны, руководит музеем в Москве, а с другой стороны, он приезжает сюда, в Сергиев Посад, и здесь руководит этими опытными мастерскими. Они до сих пор существуют под разными названиями. Это завод Сергиев Посад, который до сих пор изготавливает игрушки разной
1: типы. А традиция была заложена Бертрамом?
0: Традиция была гораздо более древняя, потому что, согласно преданию, еще сам преподобный Сергий изготавливал деревянные игрушки для маленьких паломников, которые приходили в обитель Святой Живоначальной Троицы. Во всяком случае, именно так предание объясняет происхождение Сергиево-Посадской игрушки, которая на самом деле имеет свою и действительно очень интересную историю. Известно, что даже когда в XIX веке семьи императоров всероссийских приезжали на богомолье в Сергиев Посад, то для детей императорских обязательно, среди прочего, закупались игрушки, изготовленные сергиево-посадскими мастерами. И, кстати, игрушки сергиево-посадских мастеров тоже можно увидеть сейчас здесь, в музее игрушки. Вот все это привело к тому, что в 1930 году музей игрушки переезжает сюда, ему,
1: правда, при жизни
0: не в это самое Митча. Здание, а в другое, но, тем не менее, при жизни Бертрама сюда музей переезжает и продолжает здесь именно как музей производственный, опытный, как музей образцов существовать. Для меня очень важно было иметь свой собственный опыт такого общения и партнерства, я бы сказал, даже с музеем игрушки, потому что для нас памятно то, что с 1933 года сотрудником, штатным художником в этом научно-экспериментальном институте игрушки, как это тогда называлось, работал Владимир Тимирев. Одя Тимирев, замечательный художник, который в возрасте 23 лет был расстрелян на Бутовском полигоне. Он здесь был одним из главных художников. И если вы возьмете в руки каталог музея игрушки, то вы увидите на его обложке удивительную тонкую работу, которая называется «Ненцы». Это набор игрушечных фигурок, их около 30 в полном варианте, который сделал Володя Тимирев как раз для коллекции этого музея. И у нас сейчас есть копия в нашем Бутовском музее памяти пострадавших. Володя Тимирев был расстрелян в 1938 году на Бутовском полигоне.
1: Такая история музея игрушки. Приезжайте, пожалуйста, посмотрите. Это очень интересно.
0: И, по-моему, это, не сказали, это крупнейшая коллекция в нашей стране игрушки,
1: да,
0: вообще.
1: Что сам Николай Дмитриевич умер в 1931 году. очень рано, ему всего 57 лет было, и дело его продолжила супруга, но она, правда, тоже вскоре умерла. Тут репрессии, кстати, их семью не затронули, они своей смертью ушли. И вот остался музей игрушек.

0: которые обязательно нужно как-нибудь посетить, если вы приезжаете в Сергиев Посад.
1: И не только детям.
0: Игорь Горькавый, историк-краевед, с ним мы сегодня путешествовали по Подмосковью, и вы вместе с нами тоже путешествуйте, любите те места, где мы бываем, будьте здоровы.
1: Всего самого доброго, до свидания.
2: Поездки по Подмосковью.

0: Радио «Вера». Светлое радио. На радио «Вера» вы слушаете фрагмент «Поля и облака» из книги Анастасии Сергеевны Коваленковой «Хорошие люди». Читает Ольга Маховая.
1: Раннее-раннее утро июля. Я совсем маленькая, мне всего 6 лет. Я просыпаюсь с ощущением, что сегодня очень счастливый день. Я еще не помню почему, но точно день счастливый. В полутемную комнату из-за колышущейся занавески из приоткрытого окна доносятся звуки утренней деревни. Неразборчивая легкая смесь голосов людей, птиц и собак, равномерное шурханье косы, режущей траву, треньканье велосипедного звонка с дороги. А из-за стены, с терраски, я слышу приглушенный разговор моей бабушки с нашей хозяйкой. Что-то про молоко, которое то ли не привезли, то ли привезут, про то, сколько его брать, чтобы не скисло. Про взрослое говорят. От бабушкиного голоса я сразу вспоминаю причину радости. Сегодня пойдем мы за грибами в большое путешествие за реку и на целый день. Я спрыгиваю с кровати, одеваюсь и босиком выбегаю к дверям в сени. Дверь тяжелая, ее надо толкнуть 2 руками. Когда я изо всех сил толкаю, она сильно распахивается туда, в темноту длинных сеней. В сенях прохладно, гладкие доски пола холодят босые ноги. Налево в дальнем конце квадратное окошечко, через него на пол падает теплый ромбик света. Из темноты выступают кубы холодильника, плиты, стола с керосинкой. На керосинке что-то булькает в кастрюле, мелькают огоньки пламени под ней. Направо совсем темно, но я знаю, что там. И, вытянув вперед руки, иду на ощупь до двери. Тяну ее, распахивается свет. Тут из-под сенцев солнечное яркое крыльцо. И еще вход на терраску, где бабушка с Натальей Никаноровной сидят за утренним кофе. Они оттуда не замечают меня, говорят о своем. Я выбегаю на крыльцо и в сад. Здесь есть интересное дело, которое можно сделать, пока взрослые не видят. Под яблонями Егор, хозяйкин муж, обкашивает траву. Он медленно шагает от меня в такт взмахом косы, рубашка на спине вся натянута и темная между лопаток. Шурх, шурх, шурх, шурх. Трава пахнет сочно. Я бегу вдоль дома, мимо дождевых бочек с плавающими в них интересными личинками комаров, мимо скучно привалившегося к заборчику моего велосипеда, потом по тропинке к уборной. Она у нас тоже очень интересная, потому что изнутри вся обклеена фотографиями актеров из журнала «Советский экран». Но мне сейчас не туда. Вот он, тот уличный шкаф. Деревянная серая дверца, закрытая на вертушку. Обернувшись и убедившись, что не видит, я открываю дверцу шкафа. Большущий железный крашеный вишневой масляной краской бидон с тонким горлом и сложной крышкой-застежкой. Рядом огромная темная бутыль, заткнутая пробкой. И еще серый толстый бидон, тоже плотно закупоренный. На боках у всех троих жирные темные подтеки с прилипшей к ним пылью. Внутри шкафа таинственно. Сквозь щели в стенки туда падают тонкие полоски света, выхватывая из сумрака еще бутыли с надетыми на них колпаками-воронками. Все это волшебно, потому что открывать этот шкаф мне запрещено, потому что тут хранят керосин. Тот самый керосин, который так прекрасно пахнет, а взрослые не понимают и боятся, что я подожгу что-нибудь. А мне только понюхать. Я стою, вытянув шею внутрь шкафа, и нюхаю запах. Разглядываю керосиновые подтеки на бидоне. Они похожи на неизвестные страны с географических карт. Я вожу по ним пальцем, палец скользит. От дома доносится бабушкин голос. Быстро закрываю шкаф. «Наська, мы за грибами идем или нет?» Бегу, а внутри у меня, как газировка с пузыриками от будущего дня, за грибами, далеко, за реку. Нюхаю палец, измазанный керосином. Мимо мелькает клумба с анютиными глазками. Да чего же эти анютки похожи на маленьких пестрых птичек? Бабушка идет впереди. Я знаю, что она не похожа на обычную бабушку, потому что она актриса, потому что на ней синие джинсы и кеды и клетчатая ковбойка, завязанная на животе узлом, потому что она волосы никогда не красит. Они у нее серебряные, подстриженные короткой волной. Она умеет колоть дрова, ловко чистит картошку, так что шкурка сходит одним лепестком. Она, наклонившись, так моет тряпкой пол, будто она не бабушка. Она звонко смеется и умеет свистеть, но может и дать подзатыльник. И так сказать папе: «Ты что-нибудь еще соображаешь?» Что папа испугается. Бабушка учится у деревенских солить огурцы и советуется с ними по хозяйским вопросам. И деревенские дружат с ней и зовут ее по-родственному Лизавета. Вот и сейчас застряли мы посреди проселка, потому что баба Лиза с капитальным разговаривает. Она его про дрова спросила, когда дрова завезут, а дядя Боря с утра навеселе и настроен на беседу. Рассказывает о сортах дров, размахивает руками, смеется, показывая, как тащил необхватный пень, такой, что чуть пупок не развязался. Я стою у обочины, кручу в руках корзинку, слушаю и представляю, как это, когда развязывается пупок. Страшно, наверное. Обочина присыпана белой пылью, мягкой, как пудра, теплой, если в нее закопаться босой ступней. Я так и делаю. Тапки мои лежат в корзинке, а я пока босиком. По проселку здорово босиком идти. Только надо тут, по краешку. В середине дороги камни острые вбиты, железяки всякие, чтобы не разводило в грязь. А с краешка всегда вот эта теплая пыль. Стою, по щиколотку зарывшись в нее. Шевелю там пальцами. Приятно. Мимо проходит с полными ведрами на кромысле дядя Ваня-водонос. Он шагает медленно, чуть раскачиваясь влево-вправо, но только низом, а плечо под кромыслом неподвижно. Ведра замерли, полные до самых краев, блестящей на солнце водой. Обходя капитального с бабушкой, он кивает им, но даже не улыбается. Вода — дело важное. Это он, должно быть, бабе Поле несет. Вон, заворачивает с дороги к ее участку. Значит, точно ей. И в этот момент я вдруг в первый раз понимаю, что здесь, в деревне, я знаю всех жителей. Это же совсем не так, как в городе. Тут все мне знакомые. И я вижу, в каких домах живут эти люди и чем они занимаются. Капитальный шофером работает. Дядя Ваня воду разносит. Вася Стаканчик, который как раз сейчас выглядывает из-за калитки на улицу, кротами промышляет. Я даже знаю, кто тут с кем дружит. Например, Вася Стаканчик – задушевный друг капитального. А дядя Ваня Водонос бабе Поле помогает, потому что ее сына на войне убило. А они с Ваней друзья были. Вот он теперь и обихаживает старую бабу Полю. Я чувствую, как от такого знания мне хорошо. Мне надежно. Выходит, что здесь, в деревне, сразу как-то есть и простор, и уют, в котором все кругом родные. Такие родные, которые и приласкают меня, и отругать могут запросто, как свою. Я тоже часть деревни. И эта улица, и люди на ней мои. и они всегда меня защитят. Отчего, я не знаю, но защитят. Это так просто, так понятно, что странно, почему я раньше не знала об этом. А бабушка с дядей Борей все болтают. Наконец бабушка взмахивает своей корзиной, говорит, что грибы ждать не любят. Оба смеются, капитальный двумя руками долго жмет ее руку, желает, чтобы все грибы того, капитально. Мы уходим. А дядя Боря, заприметив на дороге Васю стаканчика, уже машет ему руками, куда-то зовет. Из проулка, ведущего во враг, на дорогу выкатывается пестрое стадо коз. И мы с бабушкой переходим поближе к домам, на тропинку, потому что в стаде есть черный козел, который очень бодучий, лучше обойти его стороной. По тенистой тропинке вдоль заборов тоже хорошо босиком. Она плотно утоптанная, прохладная, а по краям коротенькая травка и мягкие подорожники. По ней бежать можно, даже под ноги не глядя. Чем ближе к краю деревни, тем круче делается спуск. Я теперь впереди бабушки, а тропинка сама забегает под ноги, разгоняя меня, торопя. Я не удерживаюсь в шаге, бегу, бегу вперед, по кругу размахивая корзинкой на вытянутой руке. А тапки из нее не выпадают, потому что если очень быстро крутить, ни за что не упадут. Бегом, бегом, меня выносит за деревню, на край косогора над ручьем. Дорога ушла вправо, а меня прямиком занесло в траву, и я еле торможу у крутого обрыва. Останавливаюсь, задохнувшись, сгибаюсь, внутри что-то ёкает, больно в боку. Это селезенка. Это ничего, мне объясняли. Сейчас пройдет. Бабушка еще там, наверху, у крайнего дома, того, где Копейкины живут. Опять ее задержали разговором. Так это и есть Надя Копейкина. Вон, что-то ей предлагает, показывает, поднятый в руке мешок, чем-то полный. Говорят, Копейкины картошку с чужих огородов копают по ночам. Незрелую такую, мелкую. А потом дачникам продают. Наверное, это та самая картошка и есть. Издалека видно, как бабушка отнекивается, разводит руками. А отсюда, с края обрыва, если глянуть вперед и вниз, выстроился сосновый бор с оранжевыми прямыми стволами. Сверху видны одна за другой лохматые шапки сосен, среди которых иногда мелькает что-то темное. Там сейчас тихо, только чуть слышно неясное бормотание. А если очень громко крикнуть, то на секунду замрет тишина. Но вдруг оттуда, я знаю, поднимется большая стая ворон и зашумит, загалдит, закружит вихрем над деревьями. Гнезда там у них с птенцами. Когда мы переезжаем в деревню в начале лета, я всегда прибегаю сюда одна и кричу просто так, от радости. А они взлетают и каркают, каркают, отвечают мне. И так хорошо, что отвечают, что они пережили зиму и меня дождались. И все на своих местах, как всегда, вот и сейчас. То с той, то с этой сосны взлетит ворона, покружит над бором, будто сомневаясь, куда сесть, присядет, снова поднимется, потом уж совсем усядется. Ах, как же крикнуть хочется, чтобы все поднялись! Но теперь нельзя, конечно. Бабушка догоняет меня, велит надеть тапки, торопит. Надо успеть уйти в лес до жары. Она идет с горы быстро, а я семеню рядом с ней и думаю о том, что быть такой маленькой, как я сейчас, очень замечательно. Потому что тут теперь свобода, и моя деревня, и простор, и любимая бабушка, и можно вот так идти вместе с ней, ни о чем не заботясь. И еще 2 месяца так и будет. А потом кончится, ведь меня поведут в школу, в 1-й класс. А там уже свободы не станет. Я чувствую, что ее не станет. Но 2 месяца Это же очень-очень много. И еще столько всего впереди чудесного и летнего. Вон на луговине баба Маня деревянными граблями собирает раскиданное на просушку сено. Стажки тут будут скоро. Можно норы в них рыть, прятаться. Хорошо? Я подпрыгиваю, стараясь забыть про 2 месяца, и забываю. Мы переходим ручей на дне оврага. С яркого света попадаем во овражный сумрак. И от этого у меня в глазах скачут какие-то пестрые пятна. Тут тень ольшанника. Тут сыро и даже знобко после солнечной дороги. В ручье под прозрачной водой ползают по песку странные маленькие существа. В домиках-трубочках из мелких камушков шевелят лапками. Ручейники это. А ручей переходить надо внимательно. С камня на камушек. Точно след вслед за бабушкой. Она-то большая, она просто шагает, а мне приходится даже прыгать от одного к другому. Некоторые камни мокрые и покатые. Я боюсь поскользнуться, замираю перед прыжком, примеряясь. Но все на этот раз обходится, не падаю. Бабушка, опередив меня, пропадает в высоких зарослях крапивы. Дорожка тут есть, только совсем узкая, а крапивины выросли выше головы, и некоторые наклонились поперек пути. Их обхожу, осторожно отодвигая ногой в штанине. Над крапивой, еще выше, чем она, стоят огромные сиреневые колокольцы на толстых стеблях с мохнатыми листьями. Они так повернули головы, что смотрят на меня, молчат. Пушистые и слишком большие, и все смотрят и смотрят. Я поскорее бегу вслед за бабушкой, чтобы увидеть ее, чтобы рядом. Обжигаюсь крапивой. Страшные какие-то колокольцы. Такое чудо выскочить из крапивной чащи на солнечную ровную луговину вдоль реки. Летишь, а обкрапивленные ноги жжет. Горячо как. Ну и ладно. И пусть чешутся. Летишь. На реке уже жарко. От высокой травы парит. А народу нет еще никого. Один рыбак стоит прямо в воде и все кидает и кидает терпеливо свой спиннинг по быстрине. Скучный он. Наверное, не ловится рыба. А мы зато реку сейчас переходить будем. Вброд будем переходить. А я так еще не пробовала. Это в первый раз. «Наськ, а ты что, ловушки в крапиве заметила?» — спрашивает бабушка, раздеваясь и укладывая все в корзину. «Эти, на кротов которые?» Я мотаю головой. «А чего ж ты испугалась так?» Я рассказываю про страшные колокольцы, как они смотрят, молчат и вот-вот что-то скажут. Она смеется. Я собираюсь уже обидеться, но по глазам ее вижу, что обижаться не надо, что это она весело смеется, и тоже улыбаюсь. Мы идем вброд через реку, а корзины с одеждой держим на головах. Бабушка еще и ковбойку на голову намотала, не влезла та в корзину. Тут самое мелкое место. Но все-таки очень страшно, и поэтому даже не холодно. Вода все поднимается, я жмусь поближе к бабушке, но становится все глубже и глубже. Она искоса поглядывает, докуда мне вода. У нее серьезное лицо. Мне еще по грудку, но я уже иду вся вытянувшись и привстав на цыпочки, и задрав подбородок, и вытянув как можно выше руки с корзинкой, а руки уже очень устали. Я перебираю там внизу внутри воды ногами, там мягонький песок, но иногда что-то твердое попадается. Вода еще выше, и я пугаюсь. Вдруг бабушка неправильно ведет. Плавать я еще совсем не умею. От старания стать выше я даже не дышу. И когда уже голову некуда задирать, а вода уже прямо совсем у подбородка, вдруг становится мельче и еще мельче. Я, выдохнув, опускаюсь на пятки и от усталости чуть не роняю корзинку. Все-таки намокли мои штаны там.
0: На радио «Вера» Вы слушаете фрагмент «Поля и облака» из книги Анастасии Сергеевны Коваленковой «Хорошие люди». Читает Ольга Маховая.
1: Вот уже берег. Пачкая ноги в черной грязи, вылезаем мы из воды. Тут стадо коров гоняют, потому и грязь всегда. Но я на этом берегу в первый раз, а коров только издали с того берега видала. Они и стояли, и так пили воду, что мне казалось, вот-вот животы у них лопнут, а река обмелеет. А теперь я сама вылезла на эту сторону, и дальше теперь все будет неизвестное. Я же только придумывала себе, что тут, глядя с того берега. Футболка плохо натягивается на мокрое тело. Я как-то противно, с трудом пролезаю в одежду. Бабушка уже оделась, зашнуровала кеды, теперь она сидит на берегу. Я сажусь рядом, обуваться. «А представляешь, Наська, — говорит она, глядя на реку, — вот все эти старые ивы, когда я сюда первый раз приехала после войны с маленьким папой, вот эти все ивы были такими, маленькими кустиками вроде, представляешь?» Я долго смотрю на сидящую ко мне в профиль бабушку, действительно представляя, как она с маленьким папой после войны и ивы. Потом задираю голову. «Мы же и сидим под такой ивой. Да тут они все такие, огромные, раскидистые, с бесчетными шапками серебристой листвы, толстенные старые деревья над рекой. Некоторые уже клонятся к воде. Они даже не то что старые, они прямо все древние. Стволы в несколько обхватов, наросты, дупла. Им, наверное, больше 100 лет. Не может же моя бабушка быть такой древней? Не понимаю. И спрашивать нехорошо. Я ищу, что сказать, но бабушка уже отвлеклась на другое. Ей кажется, что ее часы подмокли и не идут. Она, надев очки, всматривается в циферблат, прикладывает их к уху. Потом с облегчением вспоминает, что с вечера не завела. Заводит, крутя маленький винтик. Ловко застегивает ремешок. Мы собираемся. Этот берег совсем даже на наш не похож. Наш-то берег, он пологий, луговой. А этот нависает над рекой обрывистой огромной горой, заросшей сосняком и большими березами. От него на всю реку падает синяя тень. А солнце теперь там, за лесистой кручей. Его и не видно снизу. Теперь придется карабкаться высоко. Мы только подходим к горе, а лес на нас уже дышит своим воздухом прохладным. По откосу строем поднимаются сосны. Они стоят на песчаных уступах, вылезая из земли корнями, корявыми и толстыми. Между корнями как будто ступени вытоптаны людьми. Тут подъем, вроде лестницы. А корни петляют, переплетаются, снова уходят вглубь. Я лезу со ступени на ступень и вглядываюсь, что там между корней в глубине. Там видны чьи-то норы. В песке попадаются шишки. Некоторые выскакивают из-под ноги и, прыгая, улетают далеко вниз. Высоко мы уже поднялись. Среди сосен теперь часто белеют большие березы. На склоне пошла трава, подъем мягчеет. И солнце оттуда, сверху, уже мигает среди стволов, проскальзывает вдоль по траве ласковыми полосами. Я замечаю землянику. Начинаю рвать ее в горсть, но бабушка зовет, она что-то нашла. Я тороплюсь. Почти все просыпалось, быстро схватываю ртом с ладони уцелевшие ягоды, бегу. Наконец-то начинаются грибы. Бабушка шевелит ногой в мураве, показывая мне целую россыпь желтеньких лисичек, больших и маленьких. Я ползаю по траве, торопливо срезаю одну за другой. Бабушка рвать не разрешает. Режу их маленьким перочинным ножичком. Спешу. Так уже хочется собрать все и дальше. Там же наверняка еще больше. От нетерпения я некоторые все же рву. Те, которые совсем уж крошечные. «Есть, есть грибы», — говорит бабушка. «Пахнет грибами. Наберем». Я втягиваю ноздрями воздух. А он пахнет всем сразу. И сырой травой, и корой берез, и черной землей с корнями. Лисички из корзинки тоже пахнут резиновым таким запахом, как ластик. Они вообще немножко резиновые грибы. А дальше нам попадаются сыроежки. И много. Но бабушка не велит брать ни желтые, ни розовые. Дохлые они, в труху разлетятся. Все же я собираю их. Хотя, покрутив в руке, вижу, что и правда дохлые какие-то. Зато зеленые сыроежки, какие крепенькие кубышечки, прямо скрипят под ножиком. Березы понемногу расступаются, растут все просторнее, а сами деревья тут старые. И такие большие эти березы, что только до боли в шее задрав голову, вижу я высоко-высоко их кроны, шевелящие кружочками листьев. Там, рядом с голубым небом. Так высоко та листва, что и шума ее тут внизу совсем нет. Здесь тихо, и наши с бабушкой голоса звучат среди белых пятнистых стволов звоном, как в большой комнате. А птиц не слышно. Бабушка говорит, от жары все попрятались. По зеленому косогору выходим мы к самому верху, на опушку. Между редких деревьев уже золотится поле, и сюда к нам жаркими волнами течет оттуда полевой запах. Бабушка достает из кармана и повязывает на голову синюю косынку, повязывает озорно узлом назад. Она закатывает рукава клетчатой ковбойки, руки у нее такие загорелые, даже темнее рубашки. И лицо ее бронзовое, темнее серебряных волос. «Вон туда пойдем», — машет она рукой в поля. «К тем островам березовым, видишь? Там белые должны быть, колосовики. Там и привал устроим». По узкой тропинке сквозь ржаное поле мы идем долго и скучно, потому что рожь высокая, и мне ничего, кроме колосьев, не видно. И жарко, и сухо кругом. Тропинка под ногами рыжая, растрескавшаяся. Странно, как это из такого каменного выросли колосья. А бабушкины ноги в синих кедах все мелькают перед глазами. Все шагают, шагают. И корзинка покачивается в ее руке. Скучно. Туда-сюда, туда-сюда. Из корзинки пахнет грибами и бутербродами с сыром, которые, наверное, уже все раскисли в своем пакете от такой жары. Долго идем. Скучно. Вдруг рожь сама широко распахивается, размыкается и вся уходит вправо, влево, в обхват зеленого березового острова. Этот остров теперь шумит перед нами веселым молодым березняком, качает орешниками. Трава на нем густая, и я сразу замечаю в ней притаившийся толстый гриб. И оказывается, что это и есть самый настоящий белый колосовик. Бегу к нему, спотыкаясь о кочки, чуть не рассыпав корзинку. Стою на коленях, приминаю траву ладонями. Режу медленно, стараюсь захватить всю ножку, спрятавшуюся в земле. Больно-больно кусает кто-то мою коленку внутри штанины. Муравей залез туда, что ли? Наверное, рыжий, злой. Руку тоже обжигает. Так и есть. Эти рыжие муравьи ползают тут. Я вскакиваю, отряхиваясь. Бабушка тоже нашла. Она стоит под орешником, показывает мне белый, высоко вытянутой руке, смеется и, увидев еще и ахнув, снова скрывается, нагнувшись под куст. Я ползаю на коленях в траве, теряя то ножичек, то корзинку, опять находя их. Я все режу эти чудесные белые грибы. Мы аукаемся, перекликаемся, хвастаемся, кто сколько нашел. И маленькие крепыши, и широкошляпые взрослые, и такие нагастые, что не вынуть из земли. И все пахнут душисто, вроде как сыр, но лучше. У них коричневый запах, у этих грибов. И такая радость от них, что все улыбаешься и улыбаешься, и дрожит что-то внутри. Какие-то семена и крошки попали в туфлю, колются там, а паутина липнет к щеке. Ну и ладно, пускай. Не до того сейчас. Наконец уже и коленки устали, больно коленкам. И совсем я не понимаю, где я, где моя бабушка, и белых вроде больше не видно. Я встаю, оглядываюсь вокруг. Устало поднимаю корзинку, там уже много. Иду к середке острова, туда, где у кострища старое бревно лежит. Иду, поглядываю в свою корзинку, поправляю грибы, чтобы покрасивее было. Представляю, как удивится бабушка. А вдруг я даже больше, чем она набрала? Плоское черное кострище среди вытоптанного пятачка. Седое изогнутое бревно, гладкое-пригладкое. У бревна стоит бабушкина корзина. Видны все коричневые шляпки, сахарные ноги белых. Полная. А на бревне лежит сверток с бутербродами и зеленое яблоко. Бабушки здесь нет. Она, конечно же, отошла еще за грибами, вон туда. Я иду к кустам, и за кусты, и еще за деревья, и ее там нет тоже. Тогда я назад, она, наверное, уже у бревна. Но у бревна снова никого нет. Только теперь я вспоминаю, что можно позвать, и кричу, зову ее, и слышу, какой у меня голос. И он напуганный, и тут я понимаю, что мне страшно очень. Я бегу на другой край, зацепляюсь ногой за корягу, падаю, вскакиваю, еще бегу, уже опрометью вылетаю на самый край к полю в рожь. Рожь тут невысокая и укатывается склоном вниз. Во ржи спиной ко мне стоит бабушка и рвет васильки. Как вкусно есть бутерброд с сыром. Даже с таким раскисшим сыром на раскрошившемся мокром куске белого хлеба. Яблоко мы разрезали пополам. Когда кусаешь, оно хрустит. «Чего же ты так испугалась?» «Не знаю. Я ничего не подумала. Просто испугалась. Да куда же я от тебя денусь?» Я вздыхаю. Счастливо вздыхаю. Беру из корзины синий букет. Васильки совсем слабо пахнут. Чуть горьковато, и все. И уже немножко вянут. Я задумываюсь, успеем ли мы донести их до дома. И, вспомнив о доме, откатываюсь по этому дню назад, к утру, к шкафу с керосином. Это как давно все было. Какой длинный день. Чудно. «Пойдем-ка, я тебе одно место покажу», — легко вставая с бревна, говорит бабушка. С корзинами в руках идем по медленно плывущему вниз с холма полю. «Это место твой дед нашел. Площадка чудес называется». «Почему?» «Так дед назвал. Сейчас, смотри». Поле обрывается так быстро, что я проскакиваю вперед. Бабушка ловит меня за руку. Мы стоим на самом краю высокой крутой горы над рекой. Река далеко-далеко внизу, и я не смотрю туда и очень крепко держу бабушкину руку. А перед нами, впереди, лежит целая огромная земля. Много-много маленьких, далеких деревень с темными крышами. Разложены они среди полей, среди желтых, рыжих, зеленых и бежевых квадратов полей. Поля передо мной, повсюду, до самого горизонта. В полях тянутся ниточки дорог, серых и коричневых, от деревни к деревне тянутся, петляют. Вон пылит что-то на дороге, не разобрать. Грузовик. Маленький какой, как игрушка. Глаза у меня разбегаются, и я чувствую, что мне мало воздуха, понимаю, что не дышу. И делаю вдох. Квадраты полей до самого края земли. А над ними, в голубом, стоят густые белые облака с круглыми боками, одно за другим, тоже до самого края. Такие вкусные бока у них, что хочется погладить. А на поля падают тени от облаков, и видно, что тени тихо ползут, значит, облака движутся. Незаметно, медленно плывут туда, от нас, вдаль. Сколько облаков, сколько полей. Я в первый раз вижу так много мира. А где мы живем? Я ищу нашу деревню. Если от реки, за оврагом с ручьем, на горе, вот она. И домики, и проулки-спуски, и крошечная тетенька с граблями собирает стажки травы, и водокачка. Но водокачки ведь у нас нет. Так это не наша деревня. Только сильно похожа. И тут, разглядывая поля и деревеньки среди них, я понимаю, что я все их знаю. Всюду она и есть моя деревня вроде. Там за рыжим сосновым бором, там зеленые поля. Они овсяные, как у нас. И красный трактор в них ползает. У нас тоже такой. Его дядя Володя, тракторист, водит. А совсем вдали все рыжие квадраты. Это рожь и пшеница. А у той деревни длинный серый сарай и загородки. Это коровник. Вон черточки черные и рыжие на лугу. Это коровы пасутся, совсем как наши. А у ближней деревни по асфальтовой дороге катит маленький мотоцикл с коляской. Наверное, милиционер едет, у них такие мотоциклы. И леса знакомые все. Березняки и сосновые боры, ельники темные, овраги, замусоренные всякой ольхой осиной. Это все знаю. Прямо даже как какой лес пахнет, могу представить. И еще холмы, как бархатистые бока лошадей перекатываются вдали. Короткая на них трава, как шерстка. До нас долетают откуда-то снизу звуки радио. Кусочек знакомой песни. «Речка движется и не движется». Это радиомаяк. У него такие позывные. В деревне они каждый час слышны. Уж кто-нибудь дослушает. Особенно к вечеру. Я снова обвожу все это взглядом, уже не всматриваясь, а так, по кругу, от края до края. И у меня внутри помещается теперь круглое такое чувство. Круглое, большое чувство внутри, что вся вот эта земля и есть мой уют. Оказывается, тут все знакомые поля, дороги, леса и овраги, деревни и жители в них – все мои. Там ведь все такое, как я знаю и люблю. Там в тех домиках тоже живут Анны Сергеевны, дяди Володи и Натальи Никаноровны. Те люди, которым я своя. Я не могу назвать это чувство, я не знаю такого слова, но, может быть, это чувство круглого уюта. Я запоминаю его. Я не хочу про это рассказывать бабушке. Мне кажется, она тоже так понимает, потому что она долго глядит туда, а потом говорит «Хорошо» и смотрит на меня. Я киваю. Мы возвращаемся по серому нагретому шоссе среди полей. В полях то слева, то справа, на столбах с проводами сидят большие неподвижные птицы. Бабушка говорит «Коршуны». Когда мы проходим, они поворачивают головы в нашу сторону, а сами не шевелятся. Головы отдельно крутятся. Боязно. Вдруг взлетит такой. Я как-то вдруг вся устала и радуюсь, когда мы, наконец, входим в тот родной уже березняк над рекой, потом под сосны. Спускаясь с кручи, нагоняем компанию баб из нашей деревни. Они по ягоды ходили. Возвращаются с полными ведерками. Бабушка с ними болтает, я иду рядом. Очень натерла я ногу в правом тапочке. Обратно вброд идти совсем не страшно. Зато потом, во все эти подъемы, горы, вверх и вверх, как долго и как трудно, еле тащусь за деревенскими бабами, за бабушкой. Свою корзинку я уже ей отдала. Уже на самом верху деревенской горы бабушка оборачивается ко мне и говорит: «Насть, вон туда посмотри, совсем далеко за реку», и указывает рукой. «Видишь тот холм рыжий, самый большой который? Это мы оттуда с тобой глядели, видишь?» В деревне по-вечернему брешут собаки, играет радио, смех чей-то слышен. Почтальонша Клава на велосипеде обгоняет нас, на боку у нее легко болтается почти пустая сумка. Когда меня укладывают спать, я долго лежу в темноте, слушая, как в соседней комнате бабушка рассказывает папе про наш день, про то, как я испугалась колокольцев, про грибы, и они их сейчас чистят там. Я путаюсь мыслями, перед глазами мелькают все деревья, грибы, квадраты полей и белые облака. Я опять слышу бабушку и папу, и, проваливаясь в сон, обрывком вдруг вспоминаю, что еще целых 2 месяца впереди. Целых 2 месяца.
0: На радио «Вера» вы слушали фрагмент «Поля и облака» из книги Анастасии Сергеевны Коваленковой «Хорошие люди». Читала Ольга Маховая.

0: радио «Вера» вы слушаете произведение Антона Павловича Чехова «Рассказ старшего садовника». Читает Александр Карлов.
1: В оранжерее графов Н. происходила распродажа цветов. Покупателей было немного. Я, мой сосед-помещик и молодой купец, торгующий лесом. Пока работники выносили наши великолепные покупки и укладывали их на телеги, мы сидели у входа в оранжерею и беседовали о том о сём. В теплое апрельское утро сидеть в саду, слушать птиц и видеть, как вынесенные на свободу цветы нежатся на солнце, чрезвычайно приятно. Укладкой растений распоряжался сам садовник Михаил Карлович, почтенный старик с полным бритым лицом в меховой жилетке без сюртука. Он все время молчал, но прислушивался к нашему разговору и ждал, не скажем ли мы чего-нибудь новенького. Это был умный, очень добрый, всеми уважаемый человек. Все почему-то считали его немцем, хотя по отцу он был швед, по матери русский и ходил в православную церковь. Он знал по-русски, по-шведски и по-немецки, много читал на этих языках, и нельзя было доставить ему большего удовольствия, как дать почитать какую-нибудь новую книжку или поговорить с ним, например, об Ибсене. Были у него слабости, но невинные. Так он называл себя старшим садовником, хотя младших не было. Выражение лица у него было необыкновенно важное и надменное. Он не допускал противоречий и любил, чтобы его слушали серьезно и со вниманием. «Этот вот молодчик, рекомендую, ужасный негодяй», сказал мой сосед, указывая на работника со смуглым цыганским лицом, который проехал мимо на бочке с водой. «На прошлой неделе его судили в городе за грабеж и оправдали. Признали его душевно больным. А между тем, взгляните, он здоровеханик. В последнее время в России уж очень часто оправдывают негодяев, объясняя все болезненным состоянием и аффектами. Между тем, эти оправдательные приговоры — это очевидное послабление и потворство. К добру не ведут. Они деморализуют массу. Чувство справедливости притупилось у всех, так как привыкли уже видеть порог безнаказанным. И знаете ли, про наше время смело можно сказать словами Шекспира: «В наш злой развратный век и добродетель должна просить прощения у порока». «Это верно, верно», — согласился купец. «От того, что оправдывают в судах, убийств и поджогов стало гораздо больше. Спросите-ка у мужиков». Садовник Михаил Карлович обернулся к нам и сказал: «Что же касается меня, господа, то я всегда с восторгом встречаю оправдательные приговоры. Я не боюсь за нравственность и за справедливость, когда говорят «невиновен», а, напротив, чувствую удовольствие. Даже когда моя совесть говорит мне, что, оправдав преступника, присяжные сделали ошибку, то и тогда я торжествую. Судите сами, господа. Если судьи присяжные более верят человеку, чем уликам, вещественным доказательствам и речам, то разве эта вера в человека сама по себе не выше всяких житейских соображений? Веровать в Бога нетрудно. В него веровали и инквизиторы, и Берон, и Аракчеев. Нет, вы в человека уверуйте. Эта вера доступна только тем немногим, кто понимает и чувствует Христа». «Мысль хорошая», — сказал я. «Но это не новая мысль. Помнится, когда-то очень давно я слышал даже легенду на эту тему. Очень милая легенда», — сказал садовник и улыбнулся. «Мне рассказывала ее моя покойная бабушка, мать моего отца, отличная старуха. Она рассказывала по-шведски, но по-русски это выйдет не так красиво, не так классично». Но мы попросили его рассказывать и не стесняться грубостью русского языка. Он, очень довольный, медленно закурил трубочку, сердито посмотрел на рабочих и начал. «В одном маленьком городке поселился пожилой, одинокий и некрасивый господин по фамилии Томпсон или Вильсон, но это все равно. Дело не в фамилии. Профессия у него была благородная. Он лечил людей. Он был всегда угрюм и необщителен, и говорил только, когда этого требовала его профессия. Ни к кому он не ходил в гости, ни с кем не распространял своего знакомства далее молчаливого поклона, и жил скромно, как схимник. Дело в том, что он был ученый, а в ту пору ученые не были похожи на обыкновенных людей. Они проводили дни и ночи в созерцании, в чтении книг и лечении болезни. На все же остальное смотрели как на пошлость и не имели времени говорить лишних слов. Жители города отлично понимали это и старались не надоедать ему своими посещениями и пустой болтовней. Они были очень рады, что Бог наконец послал им человека, умеющего лечить болезни, и гордились, что в их городе живет такой замечательный человек. «Он знает все», — говорили они про него. Но этого было недостаточно. Надо было еще говорить «он любит всех». В груди этого ученого человека билось чудное ангельское сердце. Как бы ни было, ведь жители города были для него чужие, не родные, но он любил их как детей и не жалел для них даже своей жизни. У него самого была чахотка, он кашлял, но когда его звали к больному, забывал про свою болезнь, не щадил себя и, задыхаясь, взбирался на горы, как бы высоки они ни были. Он пренебрегал зноем и холодом, презирал голод и жажду, денег не брал. И странное дело, когда у него умирал пациент, то он шел вместе с родственниками за гробом и плакал. И скоро он стал для города так необходим, что жители удивлялись, как это они могли ранее обходиться без этого человека. Их признательность не имела границ. Взрослые и дети, добрые и злые, честные и мошенники – одним словом, все уважали его и знали ему цену. В городке и в его окрестностях не было человека, который позволил бы себе не только сделать ему что-то неприятное, но даже подумать об этом. Выходя из своей квартиры, он никогда не запирал дверей и окон в полной уверенности, что нет такого вора, который решился бы обидеть его. Часто ему приходилось подолгу врача ходить по большим дорогам через леса и горы, где во множестве бродили голодные бродяги, но он чувствовал себя в полной безопасности. Однажды ночью он возвращался от больного, и на него напали в лесу разбойники. Но узнав его, они почтительно сняли перед ним шляпы и спросили, не хочет ли он есть. Когда он сказал, что он сыт, они дали ему теплый плащ и проводили его до самого города, счастливые, что судьба послала им случай хотя чем-нибудь отблагодарить великодушного человека. Ну, далее, понятное дело, бабушка рассказывала, что даже лошади, коровы и собаки знали его и при встрече с ним изъявляли радость. И этот человек, который, казалось, своей святостью оградил себя от всего злого, доброжелателями которого считались даже разбойники и бешеные, в одно прекрасное утро был найден убитым. Окровавленный, с пробитым черепом, он лежал во овраге, и бледное лицо его выражало удивление. Да, не ужас, а удивление застыло на его лице, когда он увидел перед собой убийцу. Можете же представить себе ту скорбь, какая овладела жителями города и окрестностей. Все в отчаянии, не веря своим глазам, спрашивали себя, кто мог убить этого человека. Судьи, которые производили следствие и осматривали труп доктора, сказали так.

0: И убить доктора казалось невероятным, ведь и гнусность имеет свои пределы, не так ли? Но вдруг, можете себе представить, случай наводит на убийцу. Увидели, как один шалопай, уже много раз судившийся, известный своей развратной жизнью, пропивал в кабаке табакерку и часы, принадлежавшие доктору. Когда стали его уличать, он смутился и сказал какую-то очевидную ложь. Сделали у него обыск и нашли в постели рубаху с окровавленными рукавами и докторский ланцет в золотой оправе. Каких же еще нужно улик? Злодея посадили в тюрьму. Жители возмущались и в то же время говорили: «Невероятно, не может быть! Смотрите, как бы ни вышла ошибка, ведь случается, что улики говорят неправду». На суде убийца упорно отрицал свою вину. Все говорило против него, и убедиться в его виновности было так же нетрудно, как в том, что эта земля черная. Но судьи точно с ума сошли. Они по 10 раз взвешивали каждую улику, недоверчиво посматривали на свидетелей, краснели, пили воду. Судить начали рано утром, а кончили только вечером. «Обвиняемый», — обратился главный судья к убийце, — «суд признал тебя виновным в убийстве доктора такого-то и приговорил тебя к...» Главный судья хотел сказать «к смертной казни», но выронил из рук бумагу, на которой был написан приговор, вытер холодный пот и закричал: «Нет, если я неправильно сужу, то пусть меня накажет Бог, но, клянусь, он не виноват. Я не допускаю мысли, чтобы мог найтись человек, который осмелился бы убить нашего друга доктора. Человек не способен пасть так глубоко». «Да, нет такого человека», — согласились прочие судьи. «Нет», — откликнулась толпа, — «отпустите его». Убийцу отпустили на все четыре стороны. И ни одна душа не упрекнула судей в несправедливости. «И Бог, — говорила моя бабушка, — за такую веру в человека простил грехи всем жителям городка. Он радуется, когда верует, что человек — его образ и подобие, и скорбит, если, забывая о человеческом достоинстве, о людях судят хуже, чем о собаках. Пусть оправдательный приговор принесет жителям городка вред, но зато посудите, какое благотворное влияние имела на них эта вера в человека». Вера, которая ведь не остается мертвой. Она воспитывает в нас великодушные чувства и всегда побуждает любить и уважать каждого человека. Каждого, а это важно. Михаил Карлович кончил. Мой сосед хотел что-то возразить ему, но старший садовник сделал жест, означавший, что он не любит возражений. Затем отошел к телегам и с выражением важности на лице продолжал заниматься укладкой.
1: На радио «Вера» вы слушали произведение Антона Павловича Чехова «Рассказ старшего садовника». Читал Александр Карлов.

0: Елена Степанова.
1: В старинные годы, когда еще Бог не даровал земле русской единодержавного царя и государя, княжил в Новгороде князь Глеб. Тогда проявился в Новгороде какой-то смелый обманщик, который пугал и стращал народ, называл себя волхвом и сказывал о себе, что он знает не только прошлое, но и будущее. Он даже осмелился идти против веры православной и соблазнял много народу. Новгородцы собрались на Софийской площади, веровали в чудеса волхва, который обещал пройти пешком через реку Волхов. Буйная толпа хотела убить епископа, который стал уличать обманщика да усовещивать народ. Святитель вышел на площадь в полном облачении со святым крестом. Волхв богохульствовал, кричал, шумел, обещал народу чудеса. Князь Глеб с дружиною своею приложился ко кресту, а народ стоял за волхва, не хотел прикладываться. Тогда князь Глеб подошел прямо к волхву и сказал громко: «Коли ты всеведущ, так скажи мне, что с тобою сегодня будет?» «Я сотворю великие чудеса!» — закричал волхв. «Лжешь, обманщик!» — сказал князь и рассек ему голову из своих рук тяжелым чеканом, топором, который служил в то время ратным оружием. Обманщик свалился и издох на месте. Народ, глядя на это, увидел всю правду. Крестился, покаялся и разошелся.
0: На радио «Вера» вы слушали рассказ Владимира Ивановича Даля «Волхв». Читала Елена Степанова.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Почитаем святых отцов.
1: Вера усиливается молитвой. Человек, не возделавший в себе веру из млада, но расположенный к этому, может возделать ее молитвой, прося у Христа прибавить ему веру. Будем просить Христа прибавить нам веру и умножить ее. Чего попросили у Христа апостолы? «Приложи нам веру». Если ты говоришь «приложи», это значит, что ты вверяешь себя Богу. Ведь если человек не верит в себя Богу, то что он приложит этому человеку? Мы просим у Бога прибавить нам веру не для того, чтобы творить чудеса, но для того, чтобы больше Его возлюбить. Добрый вечер, дорогие друзья. Программа «Почитаем святых отцов» на радио «Вера». У микрофона архимандрит Семён Томочинский, доцент Московской духовной академии. Отец Семён, благословите. Добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: Я диакон Игорь Цуканов, и сегодня мы с батюшкой договорились почитать такие выдержки из второго тома собраний бесед преподобного Паисия Святогорца. Том этот называется «Духовное пробуждение». А тема, которую поднимает здесь преподобный Паисий, это, ну, скажем так, вера и доверие Богу. Вот все, о чем мы сегодня будем говорить, вот это как-то связано с доверием Богу и с верой. В чем разница между верой и доверием? Вообще, вот интересно, когда как-то разговариваешь с людьми о том, что такое для вас вера, интересные очень ответы можно услышать, очень разные. Но в основном как-то это все сводится к тому, что, ну, я верю, что вот есть Бог. А очень многие святые отцы все-таки говорят, что вера – это больше про доверие, да, отец Семён?
2: Да, это замечательно. Я думаю, что без доверия вера не может быть. Ну и вообще в проблеме веры иногда такое есть представление у людей, что вот, например, у меня нет веры, там, что я могу с этим сделать? Или наоборот, человек говорит, что вот, да, у меня есть, я верую, и вроде как все, да, вроде как фиксация произошла, ты всего достиг, а дальше, ну, просто ты уже как бы идешь по накатанной, и все. Но на самом деле это все время динамическая такая величина веры, как мы видим из Евангелия, это даже вот апостолы, несмотря на то, что они постоянно возрастали в вере, но даже вот в кульминационный момент, да, когда вот было страдание, спасили, потом его погребение, и они не могли поверить в воскресение, да, хотя уже там рассказывали, жены мироносицы, и Христос упрекал их за это, да, именно за
1: неверие.
2: За неверие, да, что видевшим его восставшим, не яши веры. Да, то есть вот это движение в вере, оно бесконечно, и оно тут нельзя остановиться. Более того, если ты останавливаешься, ты можешь как бы потерять эту веру. Помните тоже у апостола Павла кораблекрушение в вере, да, там потерпел человек. Да, то есть это вещи, вот как раз притча о семенах, да, сеятель, она показывает, что вот эти состояния, там каменистая почва, да, или почва, где птицы быстро расхищают, или наоборот, почва такая плодоносная. На самом деле это все, я помню, была вот прекрасная проповедь на эту тему одного из наших отцов, где он говорит, что мы думаем, мы себя к какой-то разряд уже отнесли, и все. На самом деле это очень все подвижно. Мы бываем и каменистой почвой, бываем и почвой благодатной, и это во многом от нашего самоопределения зависит, от нашего внутреннего устройства. И здесь вот хорошо, что старец Паисий, он связывает это с молитвой, да, что действительно молитва всегда нам необходима, чтобы нам нельзя вот как-то успокоиться, что все, мы вот типа уверовали, слава Богу, замечательно, и теперь все как по маслу должно идти. Это здесь нужно движение всегда, потому что вера чаще всего проверяется, ведь, как мы знаем, когда? Ну, в каких-то испытаниях, в трудных обстоятельствах. Конечно, хорошо верить, когда у тебя дом полная чаша, там, и все благополучно, все здоровы, там. А когда вот на тебя найдет испытание, искушение, как, ну, не дай бог, как на Иова, да? Там, помните, в каноне Андрея Крицкого говорит, а что в душе ты будешь делать, если что-то подобное вообще близко с тобой приключится, а еще часому из недоведомых случится прийти на тебя, да, что с тобой будет, проявишь ли ты такую веру, как Иов? И в этом смысле, конечно, вот это «приложи нам веру», это всегда актуально для каждого из нас, и прямо это должно быть, наверное, такой нашей постоянной молитвой и просьбой, так же, как «Господи, научи нас молиться», тоже апостолы просили, да, вот так же и «приложи нам веру», это как бы две составляющие, которые друг другу помогают.
1: Мне очень хорошо, что этот вопрос возник у собеседника или собеседницы, скорее, старца Паисия.
2: Да, скорее всего, монахини, да, да. Спрашивали. Да. Там в основном с ними. Вообще замечательно, что мы разбираем труды старца Паисия. Его сейчас все больше людей открывают для себя. Его очень любят и у нас, и во всем мире. И сейчас вот тем более фильм вышел. Угу. Такой тоже очень интересный.
1: Неплохой, да. Неплохой.
2: Вот поэтому его слова, они какие-то очень живые такие все. Угу. Тем более практически наш современник.
1: Да. Да.
2: И здорово, что он формулирует, что, собственно, вера тоже не просто... как бы нам нужна вот просто сама по себе, а чтобы больше возлюбить Бога, да, то есть вот эти три, как их называют, богословских добродетели, да, вера, надежда, любовь, они связаны друг с другом тоже, да, они питают друг друга. И вот любовь, чтобы больше любить Бога, нужна вера.
1: Угу. То есть вера – это не самоцель, а вера – это все-таки...
2: Да, мост такой, да.
1: Мост.
2: Угу. И, собственно, не случайно, поэтому вот, собственно, апостол Иоанн Богослов, да, который апостол любви, больше любил Спасителя, он-то как раз и остался у креста, да, до конца был со Христом, и первым уверовал, помните, в пещеру, когда он вошел, вошел и уверовал, да, увидел плащаницы, сударя отдельно лежащий, и уверовал, да. То есть это как раз к нему это в меньшей степени или совсем не относится, о том, что вот он не уверовал, да?
1: Да, да.
2: Геронда, вы говорили нам о том, что все должно возводить нас вверх, к Богу. Как мы можем этого достичь? Вы достигнете этого, извлекая пользу из всего, что встречается вам на жизненном пути. Знаете, какую духовную пользу и духовный опыт приобретает человек, извлекая из всего духовный смысл? Например, работая с цементом, ты можешь найти Бога. Дотрагиваясь до кирпича, ты можешь дотронуться до Бога. Ты берешь одно, другое, третье и дотрагиваешься до Бога. Да, дотрагивайтесь до Бога во всем. Если человек не работает подобным образом, если он не видит Бога во всем, то и в церкви, если его привести туда, он останется далеко от него. Поставь его петь на клиросе, он останется далеко от Бога. Дай ему читать духовную книгу, он снова останется от него далеко. Какое духовное дело не поручи ему, оно не будет возводить его к Богу. Каждый человек из всего, что бы он ни видел, что бы ни делал, шил или вышивал, должен извлекать духовную пользу. Цветы увидел? Увидел Бога. Увидел свиней? Да, брат ты мой, опять увидел Бога. Ты спросишь, так что же, значит, я могу увидеть Бога и через свинью? Да, через свинью. Посмотри, какой сотворил его Бог. Он дал ей рыло копать землю и на ощупь находить в ней луковицы растений. У нее такой нос, что ему нипочем острые осколки железа, стекла, колючки и тому подобное. Не только, видя прекрасный благоуханный цветок, надо говорить, насколько же премудро сотворил это Бог. Видя свинью, тоже надо видеть Бога. А еще лучше задуматься о том, что Бог мог создать меня свиньей, а создал человеком. Да, конечно, старец Паисий с неподражаемым таким юмором, ему присущим.
1: Но это, мне кажется, одна из его вообще очень часто повторяемых идей, что нужно во всем течении своей жизни постоянно находить какие-то такие вот...
2: Следы какие-то.
1: Следы Бога, да. То есть вещи, то есть любой опыт, любая вещь, с которой ты сталкиваешься, их нужно как-то учиться истолковывать вот в духовном смысле, желательно в смысле таком, чтобы эти вещи напоминали тебе о Боге и как-то делать из этого какие-то такие вот полезные для себя выводы. Ну, например, что действительно вот есть свинья, а Бог-то сотворил меня все-таки человеком.
2: Да. Да. Но это, наверное, и есть хождение пред Богом, как мне кажется, вот если мы научимся. Об этом и Стиль Феофан Затворник тоже писал, что вот перетолковать вокруг себя все предметы, все действия, чтобы они напоминали о Боге. Но здесь даже ничего уже искусственного нет, ведь это действительно удивительно, вообще любое создание. Просто вот как бы старец Паисий намеренно избрал такое необычное, да, вроде у нас там свиней, это значит, так сказать, изгнание бесов, свиней, вот нечистые животные и так далее. Но оно нечистое, это нечистое, но, во-первых, оно только наполовину нечистое, да, в том смысле, что не жует жвачку, но копыта раздвоены, да, так что... В этом смысле как бы есть чему поучиться. Но любое создание, действительно, какое ни возьми, животное особенно, вот иногда смотришь какие-то там, я не знаю, National Geographic или что-то такое, про дикую природу, это же вообще удивительно, потрясающе совершенно. То есть вот вера может прям на глазах тут как-то расти, потому что, ну, как такое создать невероятное разнообразие, красоту,
1: еще во взаимосвязи.
2: Да, да. Существует. Какие-то там очень такие сложные взаимоотношения этих существ, и как-то они друг другу тоже коррелируют как-то друг с другом. Понятно, что это все-таки мир уже такой падший, в том смысле, что это уже не совсем такое райское состояние, отсюда их и, так сказать, вражда и охота друг на друга. Угу. Вот. Но действительно, я вот знаю, что люди, которые, скажем, держат кошек у себя или собак, они для себя тоже находят какие-то необыкновенные вдохновения и какую-то красоту необычайную в этих животных. Каждый из них со своим тоже характером, со своими особенностями. Но это вроде как бы такие домашние питомцы, а тут свинья, и вот у нее найти, да, что, видите, она, оказывается, может находить луковицы растений самостоятельно, да, что у нее так устроено нос, что нипочем и всякие препятствия, осколки, стекла. Кто это придумал, да? Неужели так само собой появилось?
1: Вся премудростью сотворил Еси, да.
2: Да, в этом смысле вот и очень интересно, что не только как бы какие-то отрицательные примеры, да, у нас могут... В смысле, не только какие-то отрицательные такие эмоции вызывать эти животные, да, ну и хотя многие ведь держат, я не знаю, как сейчас, но раньше в сельской местности,
1: да.
2: И совсем недавно еще даже люди выращивали, они такие милые, да, эти особенно маленькие такие поросятки.
1: Вот, я еще думаю о том, что в Евангелии ведь очень много, вообще оно насыщено очень вот этой вот и живой природой, и какими-то вот такими моментами, связанными с, ну вот, с нашим миром. Очень много элементов в него входит, того, что когда мы видим эти вещи вот в нашей жизни, то они нас, даже если это свиньи, даже если они у нас ассоциируются с изгнанием бесов, но прекрасно, это напоминает нам, опять же, о Евангелии. В таком случае мы можем, не обязательно, может быть, там даже восхищаться каким-то созданием Божьим, но можно вспомнить о том, что о нем тоже говорится в Евангелии. То есть много способов, на самом деле, вот, так сказать, обратить свое внимание туда, вот,
2: да,
1: к
2: Богу. Какое-то толкование для себя,
1: да.
2: Есть какое-то назидание, действительно, ведь эта природа дана нам как-то для поучения. Вот так смотришь на птиц тоже, как они себя ведут, и там понимаешь, что это во многом как-то вот аналог человеческих взаимоотношений, да?
1: Да-да.
2: Как-то там строит, я вот тут наблюдал, тут дроздов там, как они ели ягоды там на созрел черемуха. Вот, и они там поедали, и как там одна требовала птица, там, принеси мне, там, и, значит, ее этот, не знаю, муж или кто там, он должен был ей таскать и прям в рот класть эти ягоды, хотя она сидит рядом, я думаю, да что, ты сама не можешь, нет? Нет, вот, значит, он должен, она так настойчиво требует, давай.
1: Что-то это напоминает.
2: Да, и, в общем, так интересно. И в этом смысле, я думаю, еще он, конечно, говорит, а старец Паисий говорит сестрам, которые наверняка сельским хозяйством этом тоже как-то связаны, потому что ну, вот монастырь в Сурате, он все-таки в такой сельской местности, наверняка у них какие-то животные тоже были. То есть, возможно, они сталкивались с ними, и это было особенно
1: да.
2: как-то ценно.
0: Почитаем святых отцов.
1: Почитаем святых отцов на радио «Вера». Добрый вечер тем, кто к нам только присоединился, и тем, кто присоединился раньше. Мы сегодня вместе с отцом Семеном Томачинским, доцентом Московской духовной академии, читаем преподобного старца Паисия Святогорца, выдержки из его собрания бесед, второй том «Духовное пробуждение». И вот очередная цитата. «Геронда, почему, несмотря на то, что я прошу о чем-то с верой, Бог не дает мне этого? Ты веруешь и просишь, но если у тебя нет смирения или же есть предрасположенность к гордости, то Бог не дает просимого. Можно иметь веру не только с горчичное зерно, но и с килограмм горчицы. Но если нет соответствующего вере смирения, то Бог не станет действовать, потому что это не пойдет человеку на пользу. Если есть гордость, то вера не действует. Если человек идет по жизни с верой, без сомнения, и просит помощи Божией, то с ним потихонечку начинают происходить чудесные события. Сначала маленькие, потом побольше, и он становится более верующим. Переживая на себе божественные тайны, человек становится богословом, потому что он не трогает их умом, а переживает в действительности. Однако для того, чтобы опытно пережить тайны Божии, надо иметь незлобие и простоту, чтобы твоя вера была незыблема. Надо, безусловно, веровать в то, что нет ничего такого, что не мог бы сделать Бог». Вот интересная такая мысль о том, что если нет соответствующего вере смирения, то Бог не станет действовать, не станет исполнять угу. просьбу. То есть получается, что, опять же, вера – это не единственное, что нужно иметь человеку, что вообще вера действует... Вот мы знаем, что вера действует любовью, да, но вера действует еще и смирением, получается.
2: Вот это, кстати, об этом не так часто говорят. Эта мысль такая не совсем очевидная. Да? Вот хорошо, что она у старца Паисия.
1: Да.
2: Проявился, что если есть гордость, то вера не действует. Действительно. Ну, собственно, мы же это встречаем и в Евангелии. Сам Христос говорит, что многие скажут в тот день, не твоим ли именем мы пророчествовали, многие чудеса даже сотворили. Да? То есть как бы понятно, что это люди говорят, которые вроде бы имели веру, и угу. даже с ее помощью там чуть ли не горы двигали.
1: Угу.
2: А я скажу им, отойдите от меня, делающие беззаконие. Да? То есть,
1: никогда не знал вас.
2: Да, то есть получается, что в человеке даже вот может проявляться вот эта даже вера, да, и действовать как-то, но при этом он может быть далек от Бога, потому что, например, он обуян гордостью или в каком-то погряз грехе. Конечно, это, ну, рационально, наверное, до конца непонятно, как, ну, как это... Ну, вот старец Паисий говорит, что вера вообще не действует, да, что если есть гордость, потому что это не полезно самому человеку, это, в общем-то, должно быть, по идее, очевидно, да, что Господь же хочет спасти, чтобы человек спасся, а для этого он должен приобрести кротость и смирение в первую очередь. Все остальное, как бы, это уже второстепенно. А вот именно научитесь от меня, что как я бы я кроток и смирен сердцем, и тогда обрящите покой души. Душам вашим. Вот, или как старец Паисий говорит, не злобе, а простоту, да, собственно, это оно и есть, да,
1: угу.
2: кротость и смирение. И потому что это не какой-то там спортзал там или фитнес-центр, где вот мы там накачали,
1: можно прокачаться, так
2: сказать,
1: да,
2: веру, и все, теперь можем, так сказать, свысока посылать там лучи, огни, там, двигать горы и прочее, да, то есть как-то это вот должно быть на фундаменте смирения. зрения. Ну, об этом, конечно, говорят, естественно, я Водорофей, там и другие, что это фундамент смирения основной. Но вот что человеку это может мешать именно в приобретении веры, это, конечно, очень важная такая мысль.
1: Ну, и тут опять вопрос о том, что такое вера возникает, потому что вера как просто констатация, как согласие с фактом того, что Бог есть, ну, наверное, да, можно соглашаться с тем, что Бог есть, при этом быть человеком таким гордым и самолюбивым и все прочее. Вот. Но вот если воспринимать веру как немножко более так глубоко, что это вот верность Богу, что это доверие Богу, что это какое-то такое желание, стремление к Богу постоянное. Вот было какое-то замечательное определение веры, что это усилие, направленное к Богу. Не помню, кто сказал, кто-то из наших современников. Вот. Но тогда вопрос, можешь ли ты одновременно быть гордым и одновременно устремляться к Богу и всю свою жизнь как-то вот к Нему именно направлять, не к себе, а к Нему.
2: Да, потому что кто-то может веру как инструмент какой-то даже использовать, да, или просто вот так сказать, потому что это вроде как бы принято тогда или что-то еще. Потому что вот Достоевский в свое время написал, да, что если Бога нет, то все позволено. Но бывает же сейчас, к сожалению, и такая вещь, что и Бог есть, и все позволено.
1: Да.
2: То есть как бы что человек вроде бы верит, уже все знает и все понимает, но как-то вот это в его сознании так преломляется, что значит все можно тогда. Угу. Это же вот тоже, что это как не гордость, не вот. Потому что, собственно, вера, по идее, нас должна вести к тому, что мы познаем Бога, а Он кроток и смирен сердцем, да, то есть мы хотим быть подобными Ему. И тогда мы вот эти качества в себе тоже стараемся приобретать. Поэтому здесь, конечно, люди могут же спросить, как же так вот в Евангелии сказано, что просите, дастся вам, да, и вроде бы это всегда работает. Но если в тебе живет гордость, и действительно это тебе будет тебя самого разрушать, зачем это Бог будет делать? Он же о тебе заботится, о твоей душе. Он же хочет, чтобы каждый из нас как-то вот стал по-настоящему человеком, да, подобным Богу. Поэтому вот здесь цель такая все-таки, наверное, смирение, да, приобрести, а вера от него будет только укрепляться, от смирения.
1: Да.
2: Геронда, я не чувствую себя в безопасности, тревожусь. Обезопась себя в Боге, детонька моя. Или ты только автомобильный ремень безопасности знаешь? Безопасность Божия тебе неведома. Перекрестись, и перед тем, как что-либо делать, скажи: «Христе мой, Владычица моя, Пресвятая Богородица, помогите мне». Никогда не теряй доверия Богу. Не зажимай себя куцей человеческой логикой. Так ты и сама мучаешься, и божественной помощи мешаешь. Если после своих благоразумных человеческих действий ты будешь вверять Богу и себя саму, и все, что ты делаешь, то это весьма поможет не только тебе, но и другим. Надо верить Богу, руководству ходом дел, а самим с любочестием исполнять свой долг. Человек будет мучиться, если он не доверится Богу до такой степени, что совершенно отдаст себя в его руки. Обычно сначала люди прибегают к утешению человеческому, а к Богу прибегают только после того, как разочаруются в людях. Однако, если мы не хотим мучиться, то будем просить утешения божественного, потому что оно и есть единственное истинное утешение». Да, замечательно. Это очень важная, конечно, тема, потому что в наши времена, наверное, мало кто в стороне от тревог и беспокойства. Такие события вокруг происходят, что, конечно, это очень важно. Да, человек почитает там какие-то новости, ему сразу же становится плохо.
1: Плохо,
2: и не то, что тревожно, а просто страшно. И в этом смысле, конечно, нужен не автомобильный, не только автомобильный ремень безопасности, но вот безопасность Божия, да, то есть как-то вверять себя в руки Богу, это, конечно, научиться этому и себя, и своих детей, и своих близких. Это всегда, конечно, у людей возникает вопрос, вот где вот грань, да, между тем, чтобы... что я должен сам делать, а что я должен Богу предоставить. Ну, тут разные есть ответы, и замечательные, что надо трудиться, как будто все от тебя зависит, а молиться так, как будто от Бога все зависит. Uh-huh. Да. Есть и какие-то другие, но вот у старца Паисия предложение, что действительно отдать Богу руководство ходом дел, а самим с любочестием исполнять свой долг. Я вот думаю, любочестие, может быть, с верностью, да. Ну, в общем, такое слово у нас необычное немножко для нашей...
1: Но такое излюбленное старцем Паисием.
2: Да. Часто у него повторяется, да, любочестие. Исполнять свой долг, то есть действительно делай, что должен, и будь, что будет, да. Или там еще там часто вспоминают на Бога, надейся, сам не плашай. Но это все как бы разные грани одного и того же, да, что Господь руководит делом, человек предполагает, а Бог располагает, да.
1: Результат в любом случае зависит от него, да. Почитаем святых отцов на Радио Вера. Дорогие друзья, напоминаем вам, что сегодня у микрофона архимандрит Семён Томочинский, доцент Московской духовной академии, и я, диакон Игорь Цуканов. Мы сегодня разбираем слова преподобного старца Паисия, святогорца, о вере, о доверии Богу, и продолжим это делать буквально через несколько секунд. Пожалуйста, не переключайтесь, оставайтесь с нами.
0: Почитаем святых отцов.
1: Добрый вечер еще раз, дорогие друзья. Почитаем святых отцов на Радио Вера. Собственно, этим мы и занимаемся вместе с архимандритом Семёном Томочинским, доцентом Московской духовной академии. Сегодня разбираем мы слова преподобного Паисия Святогорца из второго тома его бесед, который называется «Духовное пробуждение». И тема сегодняшних таких речений старца – это вера, доверие Богу. И мы продолжаем читать вот очередной фрагмент. «Веры в Бога недостаточно», — пишет старец Паисий. «Необходимо и доверие Ему. Доверие Богу привлекает Его помощь. Христианин верует и вверяет себя Богу до смерти, и тогда он ясно видит Божью руку, спасающую его». Апостол Павел говорит, что вера — это значит веровать в невидимое, а не только в видимое. Возлагая свое будущее на Бога, мы обязываем Его нам помочь. Доверие Богу – это постоянная молитва, и в нужный час она приводит к божественным результатам. И тогда естественно, что человек живет жизнью ангельской и преизливается в словословии «Свят, свят, свят Господь Саваоф». Потому что, имея доверие Богу, человек может сделать свою жизнь райской. Он славит его за все и, как от доброго отца, принимает его руководство. В противном случае человек превращает свою жизнь в адскую муку. Великое дело еще в этой жизни отчасти чувствовать райскую радость. То есть... По сути, да, вот старец Паисий говорит о том, что когда человек вверяет себя Богу, то он уже чувствует такую радость, которая, ну, как-то приближает его, может быть, даже к райским каким-то таким. Отзвуки райского такого блаженства он слышится ему.
2: Ну да, потому что, вверяя себя Богу, вот даже тут старец Паисий интересно использует выражение, что мы обязываем его нам помочь.
1: Да. Есть, интересное бы, выражение.
2: Да, что как-то уже необходимо, чтобы он нам, нас покрывал. Если уж... И это действительно так. То есть если человек себя всецело вверяет в руки Божии, то это не значит, что у него не будет никаких испытаний и никаких проблем. Угу. Ну, просто он другими глазами будет на все это смотреть. Потому что мы же знаем, вот даже по окружающей нас жизни, по другим людям, что можно там из мухи слона сделать. То есть люди делают на пустом месте какие-то, или у них незначительные какие-то проблемы, они думают, что это все там, мир рушится. Да? А здесь наоборот, это зависит от точки зрения. Да? Вот это как бы такая главная мысль, такая красная линия, проходящая через писания старца Паисия о том, что вот фабрика добрых помыслов, да, должна работать. То есть мы себя должны созидать именно в первую очередь внутренними такими мыслями, размышлениями, расположениями. Да, и вот доверие Богу – это одно из фундаментальных вещей, чтобы действительно везде видеть Божью руку. И, кстати, очень интересно, он тоже обратил внимание, что это вера в невидимое, да? Угу. Поэтому ты можешь как-то не ясным образом не видеть даже вот результатов этой заботы Божией о тебе. Да, то есть они не то, что прям явственно всегда проявляются, да, они могут проявиться, во-первых, неведомым тебе образом, непонятным, да, неосязаемым таким, скажем, да, с одной стороны. Да, ну вот что-то там, ты где-то ехал там на машине, вот ты вроде нормально все проехал, а ты не знаешь, что, может, тебя Господь покрыл от какой-то серьезной аварии, ну и ты никогда об этом не узнаешь даже, потому что это невидимая вещь, да. Или, и плюс он говорит о том, что это простирается на будущее, которое мы тоже не видим. Да, то есть понятно, что все там беспокоятся, ну, не то, что все, но как-то вот, к сожалению, человеку так свойственно, вот, хочу знать там, что случится и так далее. Вот, но если ты себя вверяешь Богу, то он об этом позаботится, да, и это тоже невидимая вещь. Да, то есть наше будущее невидимо, а Господь о ней заботится. И вот вера в то, что Он об этом позаботится, это как раз есть настоящая вера, потому что вера – это по апостолу Павлу, вера, значит, веровать в невидимое. Uh-huh. Да? Это вот такой интересный такой поворот, я как-то вот на нем, честно говоря, не задумывался.
1: Но мне кажется, что еще очень, конечно, помогает жить внимательно и наблюдать за своей жизнью, потому что любой, мне кажется, человек в своей жизни, если будет вот как-то через эту призму смотреть, увидит огромное количество случаев, когда Бог вот как раз уже явным видом вмешался. Mm-hmm. То есть, да, есть вещи, которые мы не знаем, какие-то опасности, от которых нас Господь, может быть, сохранил, а мы не ведаем. А есть вещи, которые вполне очевидны, вот такие совпадения потрясающие, которые, ну, невозможно объяснить случайностью.
2: Да, вот это замечательная идея. Действительно, и особенно хорошо поэтому записывать.
1: Да.
2: Потому что мы все-таки, к сожалению, забываем. Особенно и даже явственные какие-то. Кажется, ну как уж я уже об этом забуду, такое явное чудо. Забываем.
1: Забывается.
2: Все. А если как-то для себя записать, и для своих, там, может быть, детей, ну и для себя в первую очередь, это очень важно зафиксировать. Это, конечно, да, вы правы, это сильно укрепляет веру и в каких-то трудных обстоятельствах просто может быть таким спасительным.
1: И помогает доверять, якорем. Потому что ты понимаешь, что если он здесь помог, тут помог, там помог, ну так неужели он не поможет вот в каких-то других ситуациях.
2: Да. Ну, бывает, что у человека, как-то вот мы же все изменчивые такие люди, как-то он может оказаться в какой-то трудной ситуации, в каком-то, так сказать, упавшем таком, да, дух его как-то будет ослаблен, да, и вот такое напоминание о том, что было, что уже ведь Господь тебе помогал, все время тебя вел, да, право совершенно, что когда мы смотрим ретроспективно на свою жизнь, мы прям видим очевидную руку промысла Божьего. У каждого человека абсолютно, там, неважно даже, там, крещенный, некрещенный, верующий, неверующий, Господь же всех ведет. Вот каждый сможет увидеть это. Но вот это действительно зафиксировать для себя и сделать таким уроком для себя сегодняшнего, на то, чтобы доверяться Богу и верять себя Ему, это, конечно, очень здорово. И хорошо, что вот здесь именно тема доверия, как-то ее старец Паисий особенно подчеркнул. Потому что иногда слово «вера» нам более, так сказать, каким-то отстраненным представляется, да. А доверие – это очень понятная такая категория. Она и в человеческих отношениях очень важна, то есть без доверия невозможно там ни семья, ни какие-то даже деловые там взаимоотношения. А уж с Богом-то тем более, как вот мы вот всецело, если Ему доверяем, а как, ну, он наш Отец, он вообще главный, можно сказать, заинтересованный, главное заинтересованное в лицо в нашем спасении, в нашем преуспевании. Да, поэтому Это точно, на кого можно 100% положиться, кто не подведет, кто не предаст, это вот железно абсолютно.
1: Да, да.
2: Если человек хочет жить, не терзаясь, то он должен уверовать в то, что сказал Христос. «Без меня не можете творить и ничесожим». Иоанна 15, глава 5 стих. То есть нужно в положительном смысле этого слова отчаяться в самом себе и уверовать в силу Божию. Отчаявшись, в хорошем смысле слова, в себе самом, человек находит Бога. «Все упования мои на тебя возлагаю». Уверенность в самом себе – это наш величайший и злейший враг, потому что, когда мы этого не ждем, она беспощадно вдребезги разбивает то, что мы строили, и оставляет нас, несчастных, под открытым небом. Имея самоуверенность, человек связывается и не может ничего сделать или же борется в одиночку. Христос сначала искал веры в силу Божию и после этого совершал чудо. «Если ты веруешь в силу Божию, – говорил Он, – то будешь исцелен». Матфея 9 глава, Марка 9 глава. Не так, как ошибочно утверждают сегодня некоторые. У человека есть силы, и, веря в них, он может сделать все. Да, Христос спрашивал, веруешь ли ты? Но, спрашивая это, он имел в виду следующее. Веруешь ли ты в Бога? Веришь ли, что Бог может сделать это? Он хотел, чтобы человек подтвердил то, что он верует в Бога, и тогда помогал ему. Нигде в Евангелии не написано, что надо верить в свой эгоизм. Оно, Евангелие, призывает веровать в Бога, в то, что Бог может помочь мне, может меня исцелить. Но эти люди извращают смысл евангельских слов и говорят, у человека есть сила, и он должен верить в себя. Но если кто-то верит в себя, то в этом есть либо эгоизм, либо беснование. Да, но здесь, конечно, наши современные психологи бы просто возмутились, вылили бы на нас.
1: Да, я тоже думаю, что сейчас это так вот как-то популярно, эти разговоры про то, что надо верить в себя. Ну, они всегда, наверное, были популярны.
2: Ну, сейчас как-то особенно, да, вот что действительно.
1: Эффективность такая личная.
2: Да, и причем это даже как-то вот подспудно даже, что вот вера в себя – это как бы и вера в Бога тоже как бы вот так звучит. Ну, вот видите, старец Паисий достаточно жестко и по-евангельски вполне это показывает действительно, ну что, если ты веришь только в себя, то твои, скорее всего, замыслы разрушатся, и тому примеров мы видим тьму, да, и в Священном Писании, и в нашей жизни. Вот, собственно, наверное, уверенность в себе – это производная от веры в Бога, да, ну, то есть в том смысле, что если мы доверяем Богу, ну, конечно, Бог в нашей жизни сделает все по максимуму, да, чтобы мы состоялись в этом смысле. То есть мы, конечно, должны свои таланты применить в соответствии там, с притчей, да, и вырастить их, и взрастить как можно лучше, да, но это же тут только Бог творит. И, конечно, да, вот если уверенность в самом себе – это наш величайший, злейший враг, я думаю, что тут нас бы просто камнями побили современные психоаналитики и вот все, кто говорят, что...
1: Они, мне кажется, отталкиваются просто от того факта, что огромное количество депрессий, да, огромное количество каких-то таких, ну вот, психологических как-то действительно кризисов у людей бывает, и в качестве какого-то антидота к этому они говорят, что вот, нет, ты должен верить в себя, что не надо отчаиваться, не надо впадать там в какие-то такие вот темные состояния, надо вот надо верить в себя. Иногда это действительно помогает, но понятно, что это помогает исключительно как, ну, какой-то терапевтический прием, очень такой, ну, ограниченной сферы действия. А на самом деле, ну, как можно, что значит, вот как верить в себя? Вот во что, в кого верить? Действительно, если все зависит от Бога, то как можно верить? Надо верить в Бога тогда. И да, в то, что раз. Бог силен тебе помочь.
2: Как раз жизненные обстоятельства показывают, что в себя верить не стоит, потому что это такая ненадежная субстанция, ну, которая да. может подвести вообще самый ответственный момент. Да, и ну, в этом смысле здорово, что старец Паисий, он же наверняка тоже знает все эти современные тенденции,
1: немножко
2: и учение, что он не боится, так сказать, по-евангельски на это смотреть и говорить прямо, да. Потому что иногда верующих обвиняют, что вот они действительно, они такие слабые, неуверенные в себе, вот поэтому им нужна вера, дескать, в Бога, да, чтобы вот это как-то восполнить, да, компенсировать вот свою, так сказать, свое лузерство такое, свою неудачливость и так далее. Но все обстоит совершенно иначе. Здесь человек, мы же вот в тех же евангельских эпизодах видим, там, да, начальник синагоги, да, подходил, какие-то высокопоставленные люди обращались ко Христу, потому что понимали, что кто они такие перед ним, а он всемогущий, да, что он может это сделать. В этом смысле, конечно, вот надо себя как-то отрезвлять. Все-таки на первом плане должен быть Бог в любом случае. И выход из депрессии, из таких состояний, конечно, мы не отрицаем, естественно, науки психологии, ее там помощи и способов различных для того, чтобы вывести человека из трудных состояний. Но все-таки здесь верующий человек и человек христианского мира, он должен как-то понимать, как это соотносится с евангельским учением.
1: Ну да. Да, и тут сразу вспоминаются еще слова апостола Павла, конечно, «сила моя в немощи совершается». Точнее, это слова Христова, которые апостол Павел цитирует. «Сила моя в немощи совершается».
0: Почитаем святых отцов.
1: Почитаем святых отцов на радио «Вера». Дорогие друзья, добрый вечер, если только к нам присоединились. Напоминаем, что сегодня у микрофона архимандрит Семён Томочинский, доцент Московской духовной академии, и я, диакон Игорь Цуканов, и мы сегодня читаем Паисия Святогорца, его слова, посвященные вере и доверию Богу. И продолжаем читать их. Бог помогает там, где нужна Его помощь, там, где люди не могут ничего сделать по-человечески. Но нашей глупости Он помогать не будет. Так мы выставляем на посмешище миру даже святых. Герунда, а всегда ли понятно, до какого предела нужно действовать по-человечески? Вот, отец Семён, тот самый вопрос, да, который мы уже затрагивали, действительно, где граница? Вот что старец отвечает. Начнем с того, что это видно. Но даже если человек имел расположение сделать то, что он мог, и не сделал это, потому что ему что-то помешало, то в трудную минуту Бог поможет ему. Однако, если у него были силы, но не было расположения, Бог не станет ему помогать. Например, тебе велят закрывать на ночь дверь на засов, а ты ленишься, не запираешься и говоришь, что Бог тебя сохранит. Ты не закрываешься не потому, что полагаешься на Бога, а потому, что ленишься. Но как же тогда поможет тебе Бог? Разве он станет помогать лентяю? Надо сделать то, что можно сделать по-человечески, и оставить Богу то, что по-человечески сделать нельзя. А если сделать чуть больше того, что ты можешь, но не от эгоизма, а от любочестия, считая, что ты не исчерпал еще всех своих человеческих сил, то Бог увидит и это. Такое любочестие будет ему благоугодно, и он поспешит на помощь. Вот, мне кажется, замечательно объяснил старец Паисий как раз, как понять, вот, что нужно сделать своими силами, а в чем возложить на Бога упование. Вот то, что по-человечески ты можешь сделать, то, что реально в твоих силах, ну, то и сделай, понимая, что это все-таки не гарантирует тебе результат, что результат он от Бога будет. Да. Есть вещи, которые по-человечески, наверное, невозможны. Ну, как вот, когда кто-то заболел, ну, не знаю, у кого-то рак, да, обнаружили. Что ты можешь сделать по-человечески с этим? Ну, максимум, может быть, помочь человеку лечь в какую-то больницу хорошую. Но это совершенно не гарантирует ничего. Все остальное зависит от Бога. Ну, от врачей, от Бога. Вот мне кажется, тут понятно, да?
2: Да, и хорошо, что он показал, что старец Паисий объяснил, что мы должны со своей стороны вообще-то все выполнить максимально, даже с возможным напряжением, даже перенапряжением сил, да, ради решения этой ситуации. Но это мы встречаем даже и вот в Деяниях Святых Апостолов, да, там, когда апостол Павел говорит после этого вот долгого шторма и их скитаний, что вот мне явился ангел и сказал, что все мы спасемся, по итогу корабль разрушится. Да? И после этого он видит, как они, корабельщики, хотят спустить с кормы шлюпку и, значит, сбежать с корабля. Ну, слушай, Павел, ну, уже расслабься, да, все нормально. Тебе Бог же обещал, что все будет хорошо. Нет, он говорит, остановите их. Если они сейчас убегут, мы не спасемся, да, мы погибнем.
1: То есть нужно все-таки сделать то, что от нас зависит.
2: Да, то есть он как бы увидел, понял их намерения и, будучи узником, да, все-таки говорит, что давайте, ребят, потрудитесь. И те действительно обрубили эти канаты у этой лодки, чтобы корабельщики не сбежали. Угу. И тогда уже, да, тогда вот это обетование исполнилось. А если бы они сидели там и, так сказать, сложа руки, то ничего бы этого не состоялось. Да, и таких примеров много. Поэтому, конечно, человек со своей должен пройти свой... Бог спасает нас не без нас, да. Угу. То есть он должен свою дистанцию пройти, причем как-то с максимальной отдачей. Ну, это опять, вот, да, мы все вспоминали, на Бога надеясь, сам не плашай, да, то есть старец Паисий говорит, нашей глупости он помогать не будет, да, то есть если ты там не взвесил всех обстоятельств, там, или какой-то наговорил там, я не знаю, там, начальнику или кому-то еще там, стрекороба, возмутился, ну, извини, ты сам, наверное, виноват, да, в том, что будет дальше, да. Конечно, Господь тебя не оставит, утешит, но здесь ты свою часть работы не выполнил, да, твоей глупости Господь не будет помогать.
1: Еще меня как-то очень утешает то, что вот тоже старец Паисий об этом говорит, что не нужно бояться вот совершить ошибку,
2: да,
1: не нужно вот думать там, а вот я точно здесь все сделал или не точно, или вот, а может быть, я лишнее что-то сделал. Ты сделай, ну вот то, что ты... Господь же тебе дает, как бы у тебя есть разум, и, в общем, вот своим разумом то, что ты понимаешь, надо сделать, ну, это и сделай. Ошибся, это не проблема. Проблема, когда ты сидишь и ничего не делаешь.
2: Лень, да, вот да. Такой лентяк.
1: Да. Да.
2: Конечно, да, здорово. Дальше, да, читаем?
1: Да.
2: Человек должен действовать по-человечески до какого-то предела, а потом оставлять все на Бога. Стараться помочь в том, что не может быть сделано по-человечески, это эгоистично. Часто вижу, что такое упрямство происходит по действию дьявола для того, чтобы вывести этого человека из строя. Я худо-бедно понимаю, до какого предела можно помогать по-человечески и с какого момента надо возлагать все на Бога. Поэтому, видя, что по-человечески помочь положению нельзя, я воздеваю руки горе, возжигаю пару свечечек, возлагаю затруднение на Бога, и оно тут же разрешается. Бог знает, что я делаю это не для того, что мне лень действовать по-человечески. Поэтому, когда просят нашей помощи, мы должны поступать рассудительно и помогать, насколько мы можем. А в том, что мы не можем, будем помогать хотя бы одной молитовкой или же возложением всего только на Бога, что тоже является некой таинственной молитвой. Да, замечательные, конечно, слова, но вот добродетель рассуждения, она непростая, конечно, это такая вершина, старец Паисий, конечно, ее обладал, а у нас еще большой путь, но надо учиться, да, вот, видимо, в этом как-то трудиться, подвязаться, чтобы, по крайней мере, иметь представление о том, что до какого-то предела мы действительно можем помочь, к нам всем, наверное, так или иначе кто-то обращается, иногда там или какая-то финансовая помощь, или какая-то поддержка. Но даже если мы ничего не можем сделать, то уж помолиться, да, за человека всегда.
1: Поговорить с человеком.
2: Да, выслушать даже иногда даже, да. Это уже великое дело, да. Нам сочувствие дается, как нам дается благодать, да, как у Тютчева.
1: Мне кажется, что вообще эти вопросы, они теоретически не решаются. Это всегда вот какая-то конкретная ситуация. И в конкретной ситуации как раз понятно, что можно сделать по-человечески, а чего сделать нельзя и где требуется молитва. А вот так вот абстрактно рассуждая, действительно могут возникать труднее. Ну вот объясните, вот как, вот где граница?
2: Да, где какой предел, да, как да, это можно понять?
1: Да, в конкретной только ситуации.
2: Ну вот здесь интересна его мысль о том, что как-то может быть у нас чрезмерное такое, да, опять-таки упование на себя и на свои возможности, да, что стараться помочь в том, что не может быть сделано по-человечески, да, это эгоистично. Угу. Это такая важная мысль, чтобы мы понимали все-таки свои пределы, даже у человека, скажем, облеченного властью, там, и со связями, и с деньгами, у него все равно ресурс какой ограниченный, да, и далеко не все он может сделать, а уж тем более мы обычные люди. Поэтому здесь вот понимать это важно, чтобы не, порой не впадать в какое-то вот уныние, как же так, я вот не смог помочь человеку. Но, может быть, ты не в твоих силах, да, в твоих силах действительно как-то его утешить или там помолиться за него, а вот реально что-то... Потому что некоторые как-то вот чрезмерно, что называется, в это...
1: Включаются.
2: Да, включаются, вписываются, да, впрягаются, и потом надрываются, да. Потому что это вот такое, в этом тоже какое-то самомнение, да, было. Есть, конечно, те, кто там специально этим занимается, профессионально, фонды там, да. Но и то они прекрасно свои пределы осознают. Да, что-то получается где-то, где-то не выходит, да, не всем, всех не накормишь, всех не обогреешь, да, хотя, конечно, мы бы хотели всем помочь.
1: Угу. Да, Бог по природе благ, и Он печется обо всем для нашего блага. Если мы чего-то попросим у Него, то Он даст нам это, если оно служит нашему благу. Бог щедро дарует нам необходимое для спасения нашей души и поддержания телесного здравия, и Его благословение прибудет на нас. А если Он чего-то нам не дает, или для того, чтобы испытать нас, или же для того, чтобы нас уберечь, то будем не только принимать это с радостью, но и размышлять об этом, чтобы получить от этого пользу. Он знает, когда и как помочь своему созданию. Он помогает ведомым ему способом в нужный для этого час. Однако часто его немощному созданию не хватает терпения. Оно хочет получить просимое сию же минуту, как малое дитя, которое просит у матери бублик недопеченным и не может потерпеть, покуда он будет готов. Наше дело просить и терпеть, а добрая наша мать, Пресвятая Богородица, даст нам просимое, когда оно будет готово. Ну, вот здесь, наверное, сделаем паузу. Здесь, ну, такая понятная мысль, в общем, конечно, о том, что не нужно удивляться, если где-то Господь нам чего-то и не дает, потому что, ну, ему действительно яснее и понятнее, что нам нужно на самом деле. И когда этого старец говорил, что мы иногда просим и молимся... так сказать, с таким гордым каким-то... Угу. Гордость за этим стоит, за нашей просьбой. И Господь просьбу гордого не то чтобы не слышит, но не спешит выполнять часто.
2: Ну, вот этот недопеченный бублик, конечно, мне очень нравится, да. Малое дитя. Действительно, мы не всегда осознаем сроки и смыслы, которые в этой жизни есть, и поэтому и не можем, собственно, в силу своей человеческой ограниченности понимать, как все устроено. Поэтому здесь важно ведь и терпение, как он говорит, да, и опять-таки доверие Богу, да, что он исполнит. А ведь это может долго не исполняться. Мы вот на примере святых же это видим. Как бывает, долго они в скорби пребывают и в таком недоумении даже, да, прежде чем выполнится то или иное постановление Божие, да.

0: что ему кажется, что Бог его не слышит. Но здесь тоже, конечно, это вот опять пример Иова, когда Иов кричал вот в небо очень долго, и на самом деле ему нужно было просто понять, конечно, что Бог его слышит. И когда Бог ему ответил, и ответил вообще не то, о чем Иов спрашивал, и, по сути, так поставил его на место своим ответом, но Иов
1: был счастлив, да.
0: Но Иов услышал ответ, и для него в каком-то смысле, наверное, это было главное, то, что Бог его слышит,
1: да,
0: что это все не без Бога происходит.
1: Ну, такой уровень, конечно, испытаний, страданий, как у Иова, я думаю, нам близко, конечно, не претерпеть.
0: Да.
1: А Геронт, а в каких случаях помогают святые? Они помогают, когда в этом есть действительная нужда, а не когда мы лишь полагаем, что она есть. То есть они помогают, когда нам это на пользу. К примеру, ребенок просит у отца мопед, но отец не покупает. «Мне нужен мопед», – ноет ребенок. «Я устаю ходить пешком, мучаюсь». Однако отец не покупает ему мопед, потому что боится, что сын разобьется. «Я тебе потом машину куплю», – говорит он сыну, кладет деньги в банк, и когда их накопится достаточно, покупают машину. Так и святые. Они знают, когда нам надо помочь.
0: Очень понятный пример.
1: Да, да. Ну, не у всех, наверное, мопед был, но, в общем-то, мы понимаем, о чем речь. И действительно, вот это сравнение с ребенком, который то недопеченный бублик хочет, то мопед, ну, как-то ярко рисует эту ситуацию, что, ну, естественно, отец хочет добра своему сыну, но он как бы взвешивает все обстоятельства. Потом, ну, разбиться – это действительно реальная опасность. И, да, лучше уж, так сказать, более безопасную машину. Поэтому, да, вот святые – интересный, конечно, интересный образ, интересное сравнение. Но старцу Паисию, как святому, виднее.
0: И опять это вопрос доверия Богу. Вот, что интересно, что все эти вещи, казалось бы, вот немножко разному он говорит, но это все сводится в конечном счете к умению доверять Богу, что Богу виднее во многих вещах.
1: Да, и именно потому виднее, что Он нас любит и понимает, что нам на пользу идет. Да?
0: Да.
1: Вот здесь как бы ключевой этот момент, именно польза. Да, вот с маленьким ребенком прекрасный, конечно, образ, потому что маленький ребенок действительно не понимает, что вот ему, что для него полезно. Просто есть какие-то хотелки, какие-то вот такие желания спонтанные, но он не видит всех опасностей и уместности, да, этого, и благовременности. А родители уже как опытные, в этом смысле родители тоже как образ Бога предстают. Да, я всегда вот это меня, конечно, восхищает, что как-то вот родительский взгляд, он такой уже близок, такой к божественному, да. Родители, они лучше понимают, в каких ситуациях Бога, как Он действует в нашей жизни.
0: Да, да, да, с родительским опытом, наверное, что-то такое приходит, в некоторой мере, в какой-то, не в окончательной, но все-таки. Огромное спасибо, дорогой отец Симеон, за этот час, который вот мы вместе с вами провели на Светлом радио. Напоминаем, друзья, что это была программа «Почитаем святых отцов». У микрофона был архимандрит Симеон Томачинский, доцент Московской духовной академии, и я, диакон Игорь Цуканов, и мы читали преподобного Паисия Святогорца, его размышления, рассуждения о доверии Богу, о вере в Бога, о том, как это важно, о том, как этому учиться через молитву, как этому учиться через какие-то вот житейские ситуации. Огромное спасибо, отец Симеон.
1: Спасибо вам. До свидания.
0: Вот, да, будем надеяться, что до следующей недели. Всего доброго. С Богом.
1: До свидания.
0: До свидания.
2: Почитаем святых отцов.
3: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто.
3: И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
9: Любовь никогда не перестает.
1: А теперь пребывают сии три.
6: Вера,
7: надежда,
6: любовь.
5: Но любовь из них больше.
0: В эфире «Радио Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

0: Вы слушаете радио «Вера». Ольга Суздальская. Литературные эскизы. Читает Мария Шурочкина.
1: Подарочки. Качать ногами – это очень весело. Забираюсь на высокий табурет. Сижу, ем бабмамины пирожки, маленькие, вкусные-привкусные. И качать ногами, конечно, не забываю. Зря я, что ли, старалась, карабкалась на такой высокий табурет. Мне весело, и бабе Мане весело. Она смотрит на меня и улыбается. «Птичка ты моя, щебетунья!» Достаю из кармана платьица мои богатства. Маленькую блестящую пуговицу, крошечный гребешок, мягкое-легкое перышко и карамельки в разноцветных фантиках. Недолго думаю и все протягиваю бабе Мане. Знаю от моего деда, если на доброе сразу ответить добрым, то доброе станет большим, а злое – маленьким. Она смотрит на меня, а по ее щекам сбегают слезинки. Я тянусь их вытереть, хочу пожалеть добрую бабушку. Она обнимает меня и утыкается ненадолго в мою макушку. Потом медленно-медленно забирает с моей ладошки перышко, кладет на свою ладонь, сдувает его и приговаривает. «Лети, лети, перышко до самого солнышка». Я смотрю, как перышко сначала кружится, а потом легко поднимается вверх. «Ну вот, Олюшка, будет нам с тобой солнышко».

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Светлое радио. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний святителя Патрика Ирландского. 460 год. Жили мы в городке, называемом Баннавента-Берния, а за городом у нас была усадьба, куда мы, бывало, выезжали на праздники. Именно там я был схвачен и уведен в рабство, став жертвой разбойников. Я не мог ни убежать, ни защищаться, ведь мне тогда не было и 16. В то время я не знал истинного Бога, и, может, из-за этого получилось так, что я стал рабом в Ирландии вместе с тысячами других подобных мне. Мы воистину заслужили это, ибо изменили и солгали перед Господом, не соблюдали повелений Его, хотя не раз слышали увещевания священников наших, неустанно напоминавших нам о нашем спасении. И, может, потому Он рассеял нас между народами даже до края земли. И теперь среди незнакомого народа, как на ладони, оказалась вся ничтожность моей жизни. И там, в Ирландии, Бог открыл глаза мои к неверию моему. Так что я, хоть и с опозданием, но вспомнил множество своих грехов. И от всего сердца обратился к Господу, который сжалился над юностью моей и неведением моим, и позаботился обо мне прежде, чем я познал Его, и даже прежде, чем я научился отличать зло от добра. Он каждый раз давал мне силы, утешая меня, как отец утешает сына своего.
0: Голоса

0: В эфире «Радио Вера».
1: Святее дружбы чувства нет. И тот, кто жертвуя чудесной, спасает мир и льет нам свет, дает тому пример небесный. Он исцелял, благотворил, и Бог изведал сердца нужды. Но величайшее для дружбы свое он чудо сотворил. –

0: Вера. Часть речи.
1: Иван Шмелев. Отрывок из романа «Пути небесные». Это присуще людям духовно одаренным, с сильным воображением, большим поэтам, подвижникам и святым. Узнавать никогда не виденное в жизни родственно прозорливости.
2: Прозорливость – это способность постигать устроение человеческих душ или прозревать будущие события. Она присуща христианским подвижникам, достигшим святости. Прозорливость – это благодатный дар Святого Духа, отражающий высшую степень единения человека с Богом. Создатель ведает мысли и сердечные намерения людей, провидит течение каждой отдельной жизни и всей земной истории. Пребывая в душах своих угодников благодатью, он сообщает им эти знания. Таким образом, Господь приобщает святых к полноте своей божественной жизни и делает их духовными наставниками человеческого рода. Прозорливость также именуется пророческим даром.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает протоиерей Владимир Быстрый.
1: Равнодушие – бич нашего времени. Столько всего происходит вокруг, что если все принимать близко к сердцу, с ума можно сойти. Так думают сегодня многие люди. Здесь важно не стать черствыми, равнодушными и всегда находить вокруг себя тех, кому нужна помощь. Святые отцы обличали равнодушие и отсутствие сочувствия, видя в этом состоянии серьезный духовный порок. Равнодушие к бедам ближнего – это противление любви, которое отдаляет человека от Бога. А равнодушие к творящемуся вокруг нас злу заставляет нас к нему привыкать. А привыкание, в свою очередь, открывает путь к тому, чтобы самому начать находить удовольствие в творящемся беззаконии. Хочу поделиться с вами словами святителя Василия Великого. «Кто смотрит на зло без отвращения, тот скоро станет смотреть на него с удовольствием».
0: «Хочу поделиться». Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Вы слушаете радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: Аристократический Петербург XIX века было невозможно удивить чьей бы то ни было благотворительной деятельностью. Богатые люди считали своим долгом заниматься делами милосердия. Но то, сколько души и средств вкладывал в них Александр Штиглиц, поражало его современников. В столице не было человека, который не знал бы банкирского дома «Барон Штиглиц и компаньоны». Это было предприятие, организованное еще отцом Александра, придворным банкиром, создателем первого в России страхового общества и строителем железной дороги из Петербурга в Москву. Единственным наследником огромного состояния Людвига Штиглица был его сын Александр. Мальчик получил прекрасное образование. Его притягивал мир искусства – музыка, живопись, литература. Людвиг Иванович не возражал, но мечтал передать Александру свое дело. Да и император Николай I на месте отца желал видеть только сына. Так Штиглицу-младшему пришлось стать банкиром. Финансистом он был превосходным и во многом повторил путь своего батюшки. Строил за свой счет железные дороги, фабрики, стал первым управляющим Государственного банка России. Имя барона Штиглица с трепетом повторяли не только отечественные, но и западные финансисты. Никто, кроме Александра Людвиговича, не умел так успешно договариваться с ними, когда Россия нуждалась в крупных кредитах под невысокие проценты. Так было, например, в Крымскую войну, во время которой Европа не спешила оказывать истекающей кровью России финансовую помощь. Александр никогда не забывал о том, каким щедрым филантропом был его отец. Благотворительность стала вторым главным делом и в жизни сына. Крымская война требовала средств вооружения. Штиглиц жертвовал армии крупные суммы. 5000 рублей получила от него Чесминская военная богадельня. Еще 5000 – морские офицеры Севастополя, оставшиеся без имущества. В городе Нарва, где у Штиглица было две фабрики, он построил рабочий поселок с жильем для семейных служащих и с женскими и мужскими корпусами. На предприятиях работало много подростков, для них барон открыл школу. Позже заработала и школа для взрослых. В поселке были церковь, больница, библиотека. И все фабричные штрафы шли на пополнение ее фондов. Неподалеку от Нарвы, в Ивангороде, у Александра Людвиговича имелось поместье. В нем барон возвел храм Живоначальной Троицы. Штиглицу многим обязан и Петербург. Не только железными дорогами по модным тогда направлениям, например, петерговской веткой, на которой находились дачи столичной знати. На деньги Штиглица был построен Балтийский вокзал. Его возвели по образцу Парижского восточного вокзала. Глазная клиника на Маховой улице – тоже детище Штиглица. Он содержал и детский приют, построенный еще отцом. Но самое важное деяние Александра Людвиговича – это училище технического рисования, знаменитое на весь мир «Муха». Ее студенты сегодня называются дизайнерами. Тогда же училище выпускало ученых-рисовальщиков для ремесел и мануфактур, а также учителей рисования. Даже само здание заведения – настоящее произведение искусства. В его строительство Штиглиц вложил колоссальные деньги – 1 000 000 рублей. А потом еще 5 миллионов на создание при училище музея декоративно-прикладного искусства и библиотеки. Барон не жалел денег на стипендии студентам и пенсии профессорам. По-отечески заботился о своих подчиненных, сослуживцах и слугах, не забывая даже о сторожах. Он подарил учреждениям, которые основал, и работающим в них людям около 40 миллионов рублей. У Александра Людвиговича часто спрашивали, не боится ли он держать свои капиталы в русских банках. «Мой отец и я заработали свое состояние в России, и я готов потерять с ней все свое состояние, если она окажется несостоятельной», отвечал Штиглиц и продолжал верой и правдой служить России.
0: Имена, имена милосердия.

0: «Голоса времени». Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневников монахини Амвросии Оберучевой, 1912 год. «Мы распрощались с врачом, и теперь нам не одной лежала ответственность за всю больницу. Меня это очень пугало, ведь сюда привозились со всего уезда наиболее серьезные больные. И вот чуть не на второй день после отъезда доктора привозят больного с вывихом бедра. Наружно, не показывая своего волнения, мысленно молюсь Богу наставить меня, что мне делать, и помочь мне, а сама распоряжаюсь, чтобы фельдшера приготовили больного и положили его на стол. Ожидаю, пока больной заснет. Все стали вокруг. Вижу, молодой врач с горделивой улыбкой стоит напротив в ожидании моего посрамления. Я перечисляю в уме все, что надо делать. Больной заснул. Я взяла его ногу, вытянула и сделала поворот, как сказано в учебнике. И что же? Послышался хруст, сустав встал на свое место, кто-то из фельдшеров даже громко произнес: «Вот так!» Это было для меня великое благодеяние Божие. Этот случай нисколько не зависел ни от моих знаний, ни от опытности. Все произошло только по милосердию Божию.

Люби, когда тебя все любят. Люби, когда тебя клянут. Пусть за любовь тебя погубят и осмеянью предадут. Всех-всех люби. Врагам, как братьям, благословенье посылай. Как солнце тьме, будь чужд проклятием. Любя, живи и умирай.

0: богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Симеон Богоприимец – один из самых удивительных участников евангельских событий. К моменту Рождества Христова он давно уже перешагнул границы жизни обычного человека. Как повествует предание, ему было около 300 лет. Симеон входил в число 70 переводчиков, которые по просьбе правителя Египта Птолемея Филадельфа осуществили перевод книг Ветхого Завета на греческий язык. Так появилась Септуагинта, перевод 70. Святому Симеону досталась до перевода книга пророка Исаии. Дойдя до фразы «Се дева во чреве приимет и родит сына»,

0: Однажды святой Духом Божиим был призван прийти в Иерусалимский храм, где Симеон наконец-то увидел исполнение пророчества Исаии. В тот день в храм Соломона пришла Богородица Мария и принесла туда младенца Христа. О встрече с Ретиней, Спасителя и Симеона рассказывает Кандак, одно из главных песнопений праздника. О содержании молитвословия рассказывает священник Антоний Борисов.
1: Святой Симеон стал одним из главных участников события Сретения. Более того, он явился олицетворением целой эпохи, эпохи Ветхого Завета. В лице святого Симеона древний Израиль, такой же немощный и утомленный многими годами, встретился, наконец, со своим Спасителем, которого Дева Мария принесла для посвящения Богу в Иерусалимский храм. Вот как об этом говорит нам церковнославянский текст Кандака. «Утробу девичью освятивый Рождеством Твоим, и руце Симеоне благословивый, якоже подобаше предварив, и ныне спаслыси нас, Христе Боже, но умири в обраньях жительства и укрепи люди, их же возлюбил Иси, единый человеколюбче». В переводе на русский язык этот текст звучит таким образом. «Утробу девы освятив рождением Твоим, и руки Симеона благословив, заранее, как надлежало, и ныне Ты спас нас, Христе Боже, но огради миром среди войн народ Твой и укрепи тех, кого Ты возлюбил, единый человеколюбец». Кандак сообщает нам, что Богомладенец Христос освятил и Богоматерь, и старца Симеона, а в их лице и весь мир.
0: Кандак Сретению Господню исполняется несколько раз в течение богослужения и на вечерней службе, и на утренней литургии. В задачу кандака, как типа песнопения, входит сообщать молящимся смысл праздника. Церковь раскрывает значение события Сретения как начало новой эпохи в истории человечества. Послушаем кандак Сретения в исполнении хора Минской духовной семинарии.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Несколько дней на оленях по тундре. Столько приходится ехать иеромонаху Тихону Воробьеву, руководителю миссионерского отдела Якутской епархии, чтобы навестить отдаленные села Якутии. Из-за труднодоступности и плохих погодных условий такая поездка может растянуться на недели. И первое, о чем просят общины отца Тихона при встрече – помолиться об их оленях. Связь человека и животного для оленеводов – одна из главных. Поэтому во время миссионерских поездок представители Якутской епархии привозят им вакцины для животных. Уберечь стадо от инфекционных заболеваний – важная мера для кочевников. Оленей они используют как транспорт. Из шкур животных шьют одежду, а мясо употребляют в пищу. Помимо вакцин, отец Тихон привозит оленеводам продукты, одежду, лекарства и другие необходимые вещи. За прошедший год миссионерский отдел Якутской епархии подружился со многими стойбищами, то есть стоянками кочевников. Местные жители увидели, что церковь готова разделять их заботы. Они понимают, что главная поддержка, которую мы можем дать, все-таки духовная. Но люди должны видеть, что ты приехал не просто поддержать словами, а готов помочь делом, говорит помощница отца Тихона, монахиня Елизавета Синчукова. Из-за отдаленности вопрос снабжения для местных народов – один из ключевых. Сейчас

0: Специальному и миссионерскому отделу Якутской епархии нужны средства, чтобы купить 80 флаконов вакцины для оленей, запас круп и консервов на 50 человек, а также теплую одежду для детей и технические средства для кочевого образа жизни. Отвести гуманитарную помощь необходимо уже в июле, чтобы не попасть в паводки. Помочь собрать посылку доброты и внести лепту в ее доставку вы можете на платформе «Поможем» сайта miram.help. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Повредились люди и говорят: «Что дает нам Господь?» Господь дает жизнь всякой плоти. Господь дает лик всякой твари. Как дитя милостив Господь, и самости не ведает он, как и тьмы. Господь каждому дает то, что ищет от него. Вечность свою наполняет он даянием. А вы говорите: «Что дает нам Господь?» Разве спросили бы вы об этом, если бы Господь не дал вам сил вопрошать? Господь собирает слезы скорбящих в ладони свои. Господь посещает узников. Господь сидит на постели болящих. Господь бдит над путями опасными, хранит над пучинами морскими. А вы говорите: «Что делает нам Господь?» Что вы ищете от Господа, то и дает вам. Но от того, что от мира более взыщете, нежели от Господа, чувствуете себя обманутыми в упованиях своих, говоря: «Что делает нам Господь?» Словно добрый хозяин собрал Господь трапезу и ждет гостей. Чуток Господь к стуку каждому и скор открыть любому гостю. На трапезе его теснятся угощения невиданные, просторно за столом его. Кто найдет врата его и постучит, тому отверзится. А вы говорите: «Почему не отворил нам Господь, когда стучали мы?» Потому что стучали в дверь Господню сомнением, а верою в двери мира. При дверях души вашей стоит Господь с метлой, готовый, если позовете его, вымести из нее нечистоты обильные и очищенную облагоухать кадилами и благовониями и красотою девства украсить ее. Стоит Господь и ждет приглашения вашего. И при входе в сердце ваше стоит Господь со свечою, горящую без дыма и копоти. Стоит и ждет приглашения внести свечу в сердце вам и осветить его, и выжечь все страхи, страсти и желания постыдные, изгнать из него дым и зловоние. И на пороге ума вашего стоит Господь с мудростью своею и глаголом своим, готовый войти на зов ваш и разогнать все мысли безумные, все воспоминания лютые, все заблуждения, изгладить все образы призрачные. Стоит Господь и ждет внести разум свой, свои печати и свои слова. А вы говорите: «Где Господь?» На обочине жизни вашей оттого и жизнь ваша уродлива. Будь Господь в центре ее, где ему надлежит быть, и жизнь ваша бы выпрямилась, и видели бы вы Господа, и не страдали бы в его поисках, вопрошая: «Где Господь?» Повредились вы, потому и спрашиваете: «Где Господь?» Предобр Господь, потому недобрым неведом он. Пречист Господь, потому нечистым не виден он. Пресвят Господь, потому не святые его не чувствуют. Если не найдется исповедников среди людей, через предметы и природу Господь явится. Если звезды небесные забудут имя Господне, не забудет его войско несметное небесных ангелов. Если слабеет исповедание имени Божия в одном царстве, в другом крепнет. Невозможно ни усилить, ни ослабить звук имени Божия. Ибо если один ручей иссякнет, другой наполнится и держит море на одном уровне.

0: слушаете радио «Вера». Вера. Владимир Щербинин. «Сердце сокрушенно». Читает Вячеслав Малежик.
1: Призвание. Еще в студенческие годы я мог часами рассматривать в храме или музейном зале древние образа, забыв обо всем на свете. Сердце мое трепетало от музыкальных линий, от яркости лазурита или киновари, от некого таинства, которое было заключено в ограниченном пространстве старых досок. Я понимал, что икона, в отличие от картины, не изображает этот трехмерный мир, а являет иную реальность. Казалось бы, здесь все условно, аскетично, но отчего так бьется восхищение сердца? Перед иконой хочется заключить свой ум и чувства в молчание, чтобы услышать тихий и кроткий голос, зовущий оттуда, где хрустальный город с золотыми крышами, где лев играет с ягненком на поляне, и шестикрылые птицы воспевают гимны любви божественной и красоте.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из мемуаров баронессы Варвары Мейндорф, урожденной княжны Шарвашидзе, фрейлины императрицы Марии Федоровны. Принцесса Евгения Ольденбургская была добра ко всем, кто приходил к ней за советом и медицинской помощью. Я помню, как пришел громадный симпатичный парень, который жаловался на боли в ноге. Принцесса предложила ему пройти в гостиную и снять анучи, в которой была обернута его нога. Когда он освободил ногу, мы все равно ничего не смогли увидеть, так она была грязна. Принцесса приказала принести тазик, и вместе со мной и слугой, сидевшим посреди нас, принялась мыть ногу, а затем вытирать ее. Видимо, на моем лице столь явно было написано негативное отношение к тому, чем мы занимались, что принцесса осуждающе взглянула на меня и произнесла: «Что здесь такого? Об этом даже не стоит говорить». Ее великодушие и доброта к страждущим всегда были экстраординарными, и, кажется, ничто не проходило мимо нее.

общаемся, любим. Средь шумного бала, случайно, в тревоге мирской суеты, тебя я увидел, но тайна твои покрывала черты. Лишь очи печально глядели, а голос так дивно звучал, как звон отдаленной свирели, как море, играющий вал. В часы одинокие ночи люблю я усталый прилечь. Я вижу печальные очи, я слышу веселую речь. И грустно я так засыпаю, и в грезах неведомых сплю. Люблю ли тебя, я не знаю, но кажется мне, что люблю. Алексей Толстой.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает священник Алексей Долгов.
1: В послании апостола Павла к филиппийцам написано: «Все делайте без ропота». Ропот – это бич нашего времени. Роптание – это знак незрелого, ленивого и бездеятельного ума. Даже если человек делает что-то доброе, то зачастую ропотом уничтожает результаты своего труда. Даже милостыню иногда человек подает с ропотом. А это неправильно. Ведь мы сами просим Бога милости и сами оказываем милость неохотно. Хочу поделиться с вами словами святителя Иоанна Златоуста. «Когда рука выдает милостыню бедным, то уста да молчат, так, чтобы мы не упускали плода, и сладкое не становилось бы горьким. Зачем ты, человек, ропщешь по поводу просьбы бедного? Если бы он не был бедным, то он и не просил бы. А потому тебе нужно пожалеть его, что он у тебя просит куска хлеба и одежды, побуждаемый к тому необходимостью. Но, говорят, он всегда надоедает мне. Я много раз бронился, никоим образом не мог освободиться от такой тягости. Но разве тебе не известно, что бедность и наглое требование желудка не избавляет от необходимости просить? Ругань не побеждает необходимости, и страх не побеждает нужды, которая гложет желудок. Когда мы требуем чего-либо у Бога, то Он не гневается на нас, но гневается тогда, когда не просим. Твой Господь пылает гневом ради того, что ты ничего не просишь у Него, а ты гневаешься, когда у тебя просят».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги Николая Гоголя «Выбранные места из переписки с друзьями». Вы говорите, что всем другим женщинам предстоят поприща, а вам нет, и грустно повторяете: «Зачем я не на их месте?» Знаете же, что это общее ослепление всех. Нужно думать о том всем нам, как на своем собственном месте сделать добро. Поверьте, что Бог недаром повелел каждому быть на том месте, на котором он теперь стоит. Нужно только хорошо осмотреться вокруг себя. Вы говорите: «Зачем предстоят вам одни пустые выезды в свет?» Но, тем не менее, свет все же населен. В нем люди, и притом такие же, как и везде. Они и болеют, и страждут, и нуждаются, и без слов вопиют о помощи, и, увы, даже не знают, как попросить о ней. Вы говорите, что даже не знаете и не можете придумать, чем вы можете быть кому-нибудь полезны в свете, что для этого нужно иметь столько всякого рода орудий, нужно быть такой и умной, и всезнающей женщиной, что у вас уже кружится голова при одном помышлении обо всем этом. А если для этого нужно быть только тем, чем вы уже есть? В прибавлении ко всему вы имеете уже самим Богом водворенное вам в душу стремление, или, как называете вы, жажду добра. Неужели вы думаете, что даром внушена вам эта жажда, от которой вы неспокойны ни на минуту? Поверьте, это не даром. Кто заключил в душе своей такое беспокойство о людях среди самых развлекательных увеселений, тот много-много может для них сделать. У того повсюду поприще, потому что повсюду люди. Не убегайте же из света, среди которого вам назначено быть. Не спорьте с провидением. Храни вас Бог от всякого педанства и от всех тех разговоров, которые исходят из уст какой-нибудь нынешней львицы. Вносите в свет те же самые простодушные ваши рассказы, которые у вас изливаются, когда вы бываете в кругу домашних и близких вам людей, когда так и сияет всякое простое слово вашей речи. А душе всякого, кто вас не слушает, кажется, как будто бы она лепечет с ангелами о каком-то небесном младенчестве человека. Голос.

0: конце XIX века город Курск славился тремя вещами. Во-первых, Курской коренной пустынью. Во-вторых, знаменитыми курскими соловьями. А еще в Курске продавался отличный шоколад, который гости города обязательно покупали в качестве сувениров родным и друзьям. Забавные и очень вкусные фигурки зайцев и медведей делали на шоколадной фабрике Георгия Новосильцева, успешного предпринимателя и человека, о котором в Курске всегда говорили с исключительным уважением и почтением. В юности Георгий Александрович служил приказчиком у своего дальнего родственника, владевшего небольшим винокуренным производством. Сам хозяин плохо разбирался в бизнесе и с радостью переложил все заботы на плечи молодого приказчика. А Георгий за несколько месяцев сумел превратить убыточное, находящееся буквально на грани банкротства предприятие, в преуспевающее и приносящее хорошую прибыль. Открыв через несколько лет работы собственное дело, Георгий Новосильцев повел его столь же успешно и вскоре стал владельцем нескольких фабрик, в том числе и шоколадной, продукция которой пользовалась большим успехом не только в Курске, но и далеко за его пределами. И жить бы Георгию Александровичу в прямом и переносном смысле в шоколаде. Однако трезвомыслящий и рассудительный предприниматель сладкой жизни не искал и не спешил сорить деньгами направо и налево. Вместо этого он приобрел имение в местечке под названием Лебяжье. Ничего особенного. Небольшой покосившийся особнячок, запущенный сад, истощенные поля и нищие, едва не помирающие с голоду крестьяне. Но не прошло и года, как в Лебяжьем началась совсем другая жизнь. Георгий Александрович вложил деньги в строительство новых современных теплиц и мастерских, культивирование садов и полей, организовал конезавод. В первую очередь он позаботился о крестьянах. Теперь у них появились хорошо оплачиваемые рабочие места. Кроме того, используя новейшие аграрные технологии, они снимали собственных земельных наделов по 3-4 урожая в год и очень скоро из нищенствующих превратились в зажиточных. Позаботился Георгий Александрович и об образовании крестьян. Открыл в селе бесплатную школу. Активную деятельность развернул Новосильцев и за пределами своего имения. В Курске он построил и содержал на собственные средства несколько сиротских приютов, открыл бесплатное торговое училище и больницу для крестьян и бедняков. Вместе с супругой он инициировал открытие в Курске историко-археологического музея, для которого приобрел множество дорогостоящих и редких экспонатов. Помогая ближним, Георгий Александрович всегда помнил, что эта помощь – его долг не только как человека, обладающего богатством, но и как православного христианина, исполняющего одну из главных евангельских заповедей. Искренне верующий в Бога, Новосильцев всю жизнь помогал своими щедрыми пожертвованиями Сергиево-Казанскому собору. Именно на этот факт особенно упирали курские большевики, когда в канун нового 1918 года решали вопрос об аресте и последующем расстреле Георгия Новосильцева. Подслушивавший возле окна дворник поспешил предупредить Георгия Александровича, и Новосильцев с супругой успели скрыться. Пешком, с одним только маленьким узелком, в новогоднюю ночь они ушли в неизвестность. Потом выяснилось, что Новосильцевы без гроша в кармане сумели выбраться из пылающей огнем красного террора страны. Страны, откуда всего несколько лет назад Георгий Александрович решительно отказался вывести от греха подальше свои капиталы. На заманчивое предложение заграничных банкиров он ответил тогда: «Мои деньги должны работать и приносить пользу в моей стране, ведь Россия у нас одна».
1: Имена, имена милосердия.

0: Вы слушаете радио «Вера».
1: Всюду ясность Божия, ясные поля, девушки пригожие, как сама земля. Только верить хочешь все, что на склоне лет ты, душа, воротишься в самый ясный свет. Александр Блок.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Эпоха Ветхого Завета для иудеев была временем великих чудес. Бог, избравший Авраама и произведший от него народ еврейский, явным образом неоднократно проявлял себя в жизни древнего Израиля. Господь спасал иудеев от захватчиков, защищал их от различных бедствий. В памяти народа еврейского навсегда осталось событие избавления от египетского плена. Бог сжалился над иудеями, находившимися под властью жестокого фараона, и послал им пророка Моисея. Тот, благодатью Божией, сотворил множество чудес и освободил евреев. Правда, те постоянно сомневались в могуществе Моисея. В особенности сильно эти сомнения проявили себя, когда иудеи, придя на берег Красного моря, поняли, что за ними гонится военный отряд во главе с самим фараоном. Моисей надеялся на Бога и по его велению приказал морю расступиться. Красное море разделилось, открылось сухое дно. По нему евреи добрались до противоположного берега. Египтяне же, продолжавшие погоню, погибли. Вода поглотила их. Шли века. Память об исходе из Египта сохранялась еврейским народом. Но вот наступило время для великого чуда – пришествия в мир Сына Божия. И оказалось, что переход иудеев через Красное море – не только исторический эпизод, но и пророчество об этом грандиозном событии. Именно такая идея вложена в догматик пятого гласа, особой мелодии распева, песнопение догматического вероучительного содержания, комментирует священник Антоний Борисов.
2: Догматик пятого гласа, наряду с подобными ему произведениями, иными догматиками, был написан святым Иоанном Дамаскиным в начале VIII века. Святой Иоанн поставил перед собой задачу в богослужебных песнопениях изложить важнейшие элементы православного вероучения. Например, учение о Богородице и Деве Марии. Ее личность и служение он сравнивает с событием перехода иудеев через Красное море. Послушаем текст догматика в русском переводе. В Красном

0: Египта. Христос пришел в наш мир и спас человечество от власти греха. Красное море после перехода евреев сомкнулось, стало прежним. Рождение Спасителя не нарушило девство его матери. Посланником Бога при избавлении евреев был Моисей, а рождение Сына Божия и Богородицы возвестил архангел Гавриил, безгрешное существо, вестник мира и любви Бога.
1: Догматик пятого гласа, как и прочие догматики, поется только на вечернем богослужении, но не каждом, а только накануне воскресения. Церковь в этот день молитвенно вспоминает жизнь Христа, Его пришествие в мир и подвиг искупления. Послушаем догматик пятого гласа в исполнении хора Валаамского Спасо-Преображенского монастыря.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера».
1: О терпении. Один брат спросил старца: «Если я предаюсь гневу, но принуждаю свою душу терпеть плохое обращение и быть доброй один раз, что я должен делать, когда меня оскорбляют во второй, в третий и в четвертый раз?» Старец сказал ему на это: «Заповеди Божии следует исполнять не раз, а всегда». И сравнил человека, исполняющего заповедь лишь однажды, а потом отказывающегося от ее исполнения, с безумным, который один раз принимает принесенный ему хлеб, а потом с грубостью отталкивает руку дающего и грозится убить всякого, кто будет его кормить.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Я книга, изнутри и снаружи исписанная, запечатанная 7 печатями. Пытаются соседи мои читать ее, а прочесть не могут и названия. Соседи мои, как же прочесть вам имя Господа, от пыли меня очистившего, если имени моего прочесть не можете? Я твоя книга, Господи, Царю мой. Я письмо твое изнутри и извне. Но заморал меня мир неграмотными письменами своими, и стал я неясным и нечитаемым. Я твоя книга, Господи, Царю мой, с печатями твоими. Запечатал ты меня, словно святыню свою. Под каждой печатью сокрыт дар Духа Святого, дар бессмертной жизни Небесной Троицы. Кто распечатает то, что Бог запечатал? Кто другой сможет, кроме Бога Единого? Говорят соседи мои: ты книга мира, исписан ты его рукою, и дары твои – дары мира. Так неграмотные прочитывают меня, и вижу, что не знают даже моего имени. Истинно, многое нацарапал мир корявой рукою на сердце моем. Много даров непрошенных натолкал в сердце мое. Но когда сотру все его каракули из сердца своего, не исторгну с ними сердце моего, из себя и пустым оно не останется. И когда сотру все каракули мира из ума моего, и все дары мирские истреблю из него, не отделю ум свой от себя, и пустым он не останется. Знаю, что по плоти моей писал дух мой, и по духу моему плоть моя. И когда изгладишь ты писание духа моего по плоти, и плоти по духу, не останется книга неисписанной. Когда весь мир исторгну из себя, снова увижу в себе книгу на 7 печатей запечатанную. Се твоя книга, Господи, то писание Господа моего. Кто может распечатать книгу Божию, кроме Бога Единого? Кто признает тебя отцом, того и ты сыном признаешь. И открываешь сыну книгу, и тайны читаешь ему. Скрываешь печати за печатью, и открываешь ему тайны. Тщетно люди читают меня, не прочесть им. То лишь прочтут, что мир писал во мне. Но плотским глазам не прочесть того, что под печатями. Немного слов в книге той, но каждое словно пламя обжигающее, бесконечное, как вечность, и всех наслаждений земных сладостнее. 7 слов, 7 духов и 7 жизней, 3 горних и 3 дольних, нерасторжимо в единое пламя, неумирающее связанные. Святое мужество неба и девственная женственность земли, опоясанные непорочным поясом, украшенным 7 звездами. Но кто посмеет сыпать бисер пред теми, кто питается гнилыми яблоками? Кто посмеет читать тайны твои тем, кто знает лишь грубую мирскую грамоту? Повсюду старается писать рука невидимая, но мир отворачивается от письма небесного и силится мертвую рукой своей писать слова мертвящие. Всемилостивый Господи, презри на тех, кто взирает на тебя, и управь руку их, чтобы, когда на себе пишут, писали бы имя твое на сердце и на челе. Всемудрый Господи, обрати очи избранных твоих на печати книги Твоей, да с молитвою ожидают и читают с разумением, когда тихо и не спеша будешь Ты вскрывать печати тайн Твоих.

0: Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневников монахини Амвросии Оберучевой, 1912 год. Для больницы я купила несколько образков, чтобы повесить в каждую палату. А для амбулатории, где будет ждать народ, приобрела большой образ Спасителя во весь рост и к нему большую лампаду. По возвращении домой устроила все для приема больных. Когда образ поставили в приемной и зажгли лампаду, то сделалось так приятно, и народ был очень доволен, говорил здесь, как в церкви. Начался прием, и я, между прочим, стала объяснять людям, что обычно принято посещать больницу главным образом в воскресенье и в праздники, но у нас будет не так. В праздники можно приехать только в крайности, для неотложных больных, а все мы и народ должны идти в церковь. А то выходит, что церковь пустует, а целый двор перед больницей наполнен подводами. В первое же воскресенье все-таки приехало довольно много народа. Я вышла, чтобы идти в церковь, и сказала народу, что им надо идти в храм. Пусть останутся только те, кому крайне нужно. Сначала эти слова как будто неприятно подействовали на народ. Но когда я возвратилась из церкви, помню, как крестьянин глубоко поклонился мне и сказал, что они благодарны за то, что я так решила не принимать во время обедни.
0: Голоса

В часы забав или праздной скуки, бывало, лирия моей вверял изнеженные звуки безумства, лени и страстей. Но и тогда струны лукавой невольно звон я прерывал, когда твой голос величавый меня внезапно поражал. И ныне с высоты духовной мне руку простираешь ты, и силой кроткой и любовной смиряешь буйные мечты. Твоим огнем душа палима отвергла мрак земных сует и внемлет арфе Серафима в священном ужасе. Поэт Александр Пушкин.

0: Святой Руси, из жизни русских праведников, преподобный Иларион Троекуровский.
1: За окном в сгущающихся зимних сумерках завывал ветер, но в маленькой келье монаха Илариона было тепло и уютно. Монах жил рядом с Дмитриевским храмом в селе Троекурово, что под Лебедянью. Тогда, в середине XIX века, Лебедянский уезд был частью Тамбовской губернии. За скромной трапезой хозяин беседовал с гостем, помещиком из соседнего села. Он частенько наведывался в Троекурово, чтобы получить от известного своей молитвенной жизнью монаха мудрый совет и наставление. Между тем за окошком все темнело. Наконец помещик решительно встал из-за стола. «Благодарствую, батюшка, за гостеприимство, но пора гостю и честь знать», — с улыбкой произнес он. «Благословите в путь». Иларион покачал головой. «Куда ж в такую темень да в непогоду? Оставайтесь на ночлег, а поутру и поедете», — ответил монах. Но помещик наотрез отказался. Он спешил в город по делам и хотел уже сегодня оказаться на месте. Как ни уговаривал его монах Иларион, гость настаивал на своем. На дворе завывала метель. По дороге к саням с помещика едва не сорвало дорогую лисью шапку. Плотно укутавшись в овечью шкуру, он крикнул кучеру: «Трогай!» Но вдруг с крыльца кельи Илариона раздалось: «Постойте!» И сам монах в легком подряснике выбежал к саням с каким-то свертком. Он протянул его гостю. «Вот, возьмите на дорожку». Отъехав с полверсты, помещик решил взглянуть, что же вручил ему на прощание монах. В чистом полотенце оказался большой ситный каравай. «Ну и шутник, батюшка», — с улыбкой проговорил помещик. «До города-то недалече, да и постоялых дворов с трактирами по дороге полно, и без каравая поди не оголодал бы». А метель все усиливалась. Вскоре вокруг на расстоянии вытянутой руки ничего уже было не разобрать. Дорогу замело. Лошади остановились, увязнув в снегу. «Барин, никак заплутали мы», — раздался испуганный голос кучера. «Ах, и зачем только я не послушал батюшку», — корил себя помещик. Положение казалось ему безвыходным, и он стал горячо молить Бога о спасении. Вдруг кучер обрадованно воскликнул: «Барин, огонек вижу!» Кое-как выбравшись из снегов, они выехали к одиноко стоящей крестьянской избе. Хозяева бедной хаты радушно приняли заблудившихся путников. Однако накормить не смогли, так как сами уже второй день ничего не ели. Тут-то и вспомнил помещик о свертке, который вручил ему монах Иларион. Каравая хватило на всех. Путники переночевали в избе, а утром благополучно тронулись в путь. На другой день в Троекурове стало известно об этом случае и чудесном подарке монаха Илариона, которого за мудрость и прозорливость люди величали старцем. «Когда упорствуем и на себя одних надежду полагаем, немало и скорбей можем претерпеть», — говорил старец Иларион Троекуровский. «Но вдруг воззовем ко Господу с крепким упованием на Его святую волю, и спешит преблагой Отец на помощь к чадам своим».
0: Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Преподобный Иларион Троекуровский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает священник Николай Конюхов.
1: Когда мы проявляем милосердие к чужим детям, благотворительствуем в детских домах, приютах, мы не только помогаем своей душе, но и надеемся, что и нашим детям кто-то поможет в трудную минуту. Хочу поделиться с вами словами святителя Афанасия Сахарова. «Я не помню своего отца, но все, знавшие его, говорили о нем как о человеке отзывчивом, готовым всякому помочь и советом, и личной услугой, и материально. Запасных средств у него никогда не было. Когда родился я, мама говорила ему, что теперь надо быть поэкономнее. Но отец отвечал: «Теперь я помогаю людям, а когда у Сережи будет нужда, найдутся люди, которые ему помогут». И это точно сбылось. Мне приходилось бывать в очень тяжелых условиях, и всегда находились люди, которые заботились обо мне, устраивали меня, помогали мне. Верю, что это только за добрые дела моего отца».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Москва, 100,9 FM. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний митрополита Евлогия Георгиевского. Я родился слабым ребенком. Как утопающий хватается за соломинку, так и мать решила поехать со мной в Оптину пустынь к старцу Амвросию, дабы с помощью его молитв вымолить мне жизнь. Старец Амвросий был уже известен, а посещение оптинских старцев стало народным явлением. Мне было тогда 1 год и 3 месяца. Скит Оптиной пустыни, где проживал старец Амвросий, отстоял от монастыря в 1,5 верстах. Раскинулся он в сосновом бору под навесом вековых сосен. Женщин в скит не пускали, но келья старца была построена в стене так, что она имела для них свой особый вход из бора. В сенях толпилось всегда много женщин. Моя мать взяла меня и вошла в приемное зальце отца Амвросия. Отец Амвросий вышел. Ничего не спросил, а, отвечая на затаенное душевное состояние матери, прямо сказал: «Ничего, будет жив, будет жив». Дал просфору, иконку, какую-то книжечку, благословил и отпустил. Вернулась домой моя мать, ликующая. Верю и я, что молитвами старца дожил до преклонных лет.
0: Голоса.

0: Вера. Светлое радио. Имена, имена милосердия.
1: Сейчас в женщинах, которые сами себя создают, нет ничего удивительного. Эмансипация давно стала привычной. Но в XIX веке деловым дамам общество аплодировало нечасто. Впрочем, актрисе Марии Савиной аплодировали всегда. И за то, что она делала на сцене, и за то, что создавала вне ее. Что такое горести, Маша знала с детства. Дочь провинциальных актеров всю жизнь помнила, каково это – остаться без еды, да еще на улице, потому что нечем заплатить за квартиру. На сцену Маша выходила с 7 лет, а к 20 поняла, что не мыслит жизни без театра. Девушка поехала в Петербург покорять главный драматический театр страны – Александринский. Ей это удалось всего за год. Карьера была стремительной, и скоро Марию стали называть символом театрального Петербурга. Прима Александринки умела держать себя в обществе, не допускать фамильярности поклонников и трудиться круглыми сутками. Мария умела не только работать, но и помогать. Ей было всего 29, когда она основала первый общественно-профессиональный союз актеров, будущее русское театральное общество. Союз под председательством Савиной помогал театральным деятелям деньгами, медицинским обслуживанием, юридической защитой. А глядя на пожилых, бесправных актеров, Мария понимала, что им, как никому, требуется особое покровительство. Она решила устроить в Петербурге дом для забытых артистов и назвала его «убежищем для престарелых актеров». Знакомые спрашивали, зачем ей, ведущей актрисе театра, заниматься теми, кто давно не интересен публике. Мария отвечала, что она должна создать достойные условия людям, всю жизнь отдавшим сцене. И у нее, хрупкой, но очень сильной женщины, это не могло не получиться. Савина стала искать землю под дом. Ей понравился участок на Петровском острове. Денег он стоил огромных, а их не было. Не было и меценатов. Но Мария не унывала. Как-то в Аничковом дворце давали бал. На нем танцевал и владелец земли. Мария Гавриловна подвела этого владельца к императору и представила его как человека, который подарил ей землю на благое дело. Царь похвалил героя за его благородный поступок. Лестным отзывом императора теперь уже бывший владелец земли был счастлив и на Марию Гавриловну не сердился. Чтобы собрать денег на строительство дома, Савина организовала серию благотворительных концертов. Она даже учредила ежегодный день актера, когда вся актерская братья России трудилась в помощь своим неимущим коллегам. Муж Савины, пароходчик и миллионер Анатолий Молчанов, помогал жене как мог. Огромное количество его денег пошло на устройство дома. Он был построен за 2 года, этот двухэтажный каменный особняк с домовым храмом. Савина входила во все тонкости дела, знала, какое нужно купить оборудование для кухни и как правильно провести электричество. 9 июля 1902 года уютный особняк, который назвали Савиновским, открыл свои двери для постояльцев. Отныне пожилые артисты могли насладиться жизнью на покое и полном обеспечении. Обычно великих артистов в Петербурге хоронили либо на литераторских мостках, либо в некрополе Александра Невской лавры. Заслуженную артистку императорских театров Марию Савину по ее просьбе погребли на территории убежища для пожилых актеров. Оно существует и сегодня, только называется теперь «Домом ветеранов сцены» и носит имя Марии Гавриловны Савиной.
0: Имена, имена милосердия.

Светлое радио. Любовью сердце разгорится, унегаси ее огня. Не им ли жизнь твоя живится, как светом солнца яркость дня? Люби безмерно, безответно, всей полнотой душевных сил. Хотя б любовью ответной тебе никто не отплатил. Константин Романов.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ номер FS77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Господь избрал Деву Марию для того, чтобы от нее по человеческому естеству родился Сын Божий, Иисус Христос. Богоматерь принято именовать чистейшим сосудом. Это выражение указывает на безгрешность Девы Марии. Служение Богоматери не ограничилось рождением Христа. В течение всей последующей жизни она следовала за своим сыном, помогая ему в его служении. Богоматерь стояла у креста Спасителя, сопереживая ему, участвовала в его погребении. Согласно преданию, Христос по воскресении из мертвых первым из людей явился именно своей матери. После вознесения Спасителя на небо Богородица приняла на себя апостольское служение. Она посетила несколько стран, проповедуя там христианство. О личности Девы Марии и ее духовном величии рассказывает нам задостойник преображения Господня, одно из главных песнопений этого праздника. Его содержание комментирует священник Антоний Борисов.
2: Задостойник – молитвословие, которое исполняется в день праздника на литургии вместо молитвы «Достойно есть». Задостойник преображения исключением не является. Послушаем его церковнославянский текст. «Рождество Твое нетленно явися, Бог из боку Твоею пройди, яко платоносец явися на земли, из человеки поживе, Тя, Богородице, тем все величаем». В русском переводе этот текст звучит так. «Роды Твои были девственны, Бог произошел из Твоего чрева, явился на земле во плоти и жил с людьми». Поэтому мы все величаем Тебя, Богородица. В задостойнике преображения говорится сразу о нескольких богословских истинах. Первое – то, что Богоматерь зачала Христа без мужеского участия, от Духа Святого. Рождение Спасителя также не упразднило ее девство. Вторая истина – человечество Христа было настоящим. Спаситель не был призраком. Он обладал реальным телом и испытывал настоящие эмоции. Таким образом, Богоматерь стала как бы мостиком, соединившим небо и землю, позволившим Богу прийти в наш мир.
1: Как было отмечено, задостойник поется на литургии. Его исполнению предшествует возглашение стиха «Величай, душе моя, на фаворе преобразившегося Господа». Задостойник звучит в храме сразу после приложения хлеба и вина в тело и кровь Христовы. Так Церковь показывает, что Богоматери мы обязаны не только рождением Христа, но всем Его последующим служением, частью которого было установление таинства Евхаристии, святого причастия. Послушаем задостойник преображения в исполнении хора Института певческой культуры «Валаам».

0: богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Благотворительный проект «Альфа-поддержка» помогает участникам специальной военной операции, вернувшимся из зоны конфликта с ранениями. Волонтеры организации трудятся в госпиталях Москвы и Подмосковья. Ухаживают за бойцами, оказывают юридическую и психологическую поддержку, привозят гуманитарную помощь в больницы и организуют досуговые мероприятия. Галина – волонтер по уходу. В госпитале, где женщина помогала раненым, она познакомилась с Александром. Он вернулся из зоны боевых действий без одной ноги и долгие месяцы провел в больничной палате. Его супруга не сразу смогла принять случившееся и не навещала мужчину. Дочери общались с Александром только по телефону. Своими переживаниями мужчина стал делиться с Галиной. Однажды Александр сказал, что будет разводиться с супругой. Женщина нашла нужные слова и поддержала подопечного. Сказала, что иногда близким необходимо время, чтобы принять новые обстоятельства жизни. Вскоре Александра выписали, а Галине пришло сообщение. Мужчина написал, что им с супругой удалось сохранить семью и поблагодарил волонтера за помощь. В проекте «Альфа-поддержка» таких историй немало. Добровольцы по уходу знают, порой душевные раны могут быть больнее физических. И если вы тоже хотите стать волонтером проекта или внести лепту в его работу, переходите на сайт фонда «Альфа-поддержка», заполните анкету или сделайте любое посильное пожертвование. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.